У Луки она проще и, вероятно, древнее. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь». А противопоставлено ей: «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». Прямой смысл ее столь очевиден, что не нуждается в толкованиях. Она, естественно, входит в провозглашенный Христом «переворот», в кавычках, обобщенный в стихе из Матфея: «Последние будут первыми, а первые – последними». Правилом поведения такая заповедь быть не может. Чтобы добиться этого блаженства, ничего не надо и нельзя сделать. Если мы перестанем есть, мы ничего не добьемся. И, кроме того, нарушим другую мысль Нового Завета, столь же простое и очень либеральное, в кавычках, поучение апостола Павла о еде: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест». Нарушим мы и подражание Христу, который и ел, и пил, так что его даже обзывали человеком, который любит есть и пить вино. Правда, заповедь существует и в иной версии, быть может, восходящей к словам самого Спасителя. У Матфея мы читаем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Однако отложим ненадолго ее моральные толкования и остановимся подробней на евангельской значимости того голода, о котором говорится у Луки. Мы видели на примере предыдущей заповеди плачущих, что дело искупления не требует от нас, чтобы мы изничтожили наши чувства. Точно так же не требует оно, чтобы мы подавили наши физические потребности. И то, и другое надо не уничтожать, а выправлять. Их надо обуздывать не потому, что они слишком велики, а потому, что они неверны. Один из подобных случаев описывает Льюис в «Переландре», когда он, Ренсом, уронил пустую тыкву и собирался взять вторую, ему пришло в голову, что он не хочет ни есть, ни пить. Ему просто хотелось испытать еще раз наслаждение, столь сильное, почти духовное. Но почему-то он ощущал, что лучше этого не делать. Он думал об этом, вспоминал, как часто там, на земле, стремился к удовольствию по велению разума, а не по велению голода или жажды. Как видим, такое стремление с голодом не связано. Это мечтание, а не голод, и диктует его мозг, а не желудок. Несомненно, мозгу здесь делать нечего. Голод должен принадлежать не воображению, а желудку. Другая ошибка — наша страсть к запасливости. Христос велит нам молиться о хлебе насущном, то есть о хлебе на каждый день, и это вполне реалистично. Однако многие предпочитают запасать пищу впрок, что идет к немалой опасности. Конечно, нет ничего дурного в том, чтобы приобрести больше еды, чем съешь за день. Например, монахам-доминиканцам это разрешали, ибо если они шли просить каждый день, им оставалось мало времени на занятия и проповедь. Опасность не в самом факте, а в том, что он может выйти из-под нашей власти и стать кумиром. Если же речь идет о должном отношении к еде, полезно вспомнить притчу из «Житий отцов-пустынников». Один монах никак не мог решить, оставаться ли ему в пустыне. Он пошел к Авве Пафнутию за советом. Старец сказал: «Читай одну молитву утром, одну днем, одну вечером, и ешь, когда голоден, пей, когда жаждешь, а если хочешь спать, спи. Тогда ты можешь остаться в пустыне». Молодой инок еще сомневался и пошел к Авве Иоанну. Тот сказал: «Не читай молитв, только сиди в келье, ешь, пей и спи». Монах, однако, пошел к Авве Арсению, который сказал ему: «Держись того, что сказали тебе отцы, мне нечего прибавить». Для духовной жизни необходимо реалистически видеть, что такое человек, не прикрывая этого благочестием. Молодой монах должен научиться правильному ответу на главные человеческие нужды — голод, жажду, усталость. Ибо только на этой основе, основе истины, может стоять молитва. Если он попытается эти нужды обойти, его духовная жизнь будет чистой фантазией. Одна из добрых сторон такого возвращения к истине в том, что мы ощутим, как мы зависимы. Когда мы слишком благополучны, в любом смысле слова,
Нам может показаться, что многое, если не все, зависит от нас, а это большой соблазн для падшего человека. На самом деле мы зависим буквально от всего, и вера наша не станет реалистичной, пока мы этого не признаем. Конечно, в первую очередь мы зависим от Бога, но мало того, мы зависим от тварного мира, такими Бог нас создал. Можно освободиться от некоторых не очень нужных связей, но очень опасно думать, что ты свободен от связей нерасторжимых, без которых человека просто нет. Когда мы выправим наши главные физические чувства, мы научимся ценить, скажем, еду. Выправление это не надо понимать по-ханжески. Божий мир – странное место, потребностей у нас много, и, научившись ценить главное, мы разберемся, что ценить излишнего. Прежде же этого мы ничего вообще не сможем оценить. В конце концов, блаженство алчущих не обещает им минимального рациона. Они не едва удовлетворят голод, но насытятся. А это, по-видимому, значит, что они получат много хороших вещей. Святой Фома Аквинат учит, что ни одно истинное желание не сотворено всуе. Однако такое насыщение вряд ли возможно в нынешнем, этом мире. Всех, даже должных, желаний ему не удовлетворить. Что же, пытаться изменить его так, чтобы он удовлетворил их? Эта дорога перекрыта блаженством кротких. Принять, как стоики, его ущербность и хотеть лишь того, что у нас есть, и эта дорога перекрыта блаженством плачущих. Мы должны сохранять стремление к лучшему миру, но не печься и не суетиться о том, что еще недостижимо. Тут мы и подходим к той версии блаженства, которую предлагает евангелист Матфей: «блаженны алчущие и жаждущие правды». Несомненно, что правда — это правда царства, о которой говорит Спаситель в следующей главе. «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Стремление к Божьему Царству не удовлетворишь ни телевизором, ни привязанностью, ни религиозной жизнью. Что бы мы ни ставили взамен его, мы обнаружим, раньше или позже, что, как блудный сын, питались желудями, и нам придется вспомнить об истинном нашем доме и об отчей любви. Пленительные мирские блага, к которым мы так стремимся, недостаточно весомы и постоянны, чтобы дать нам блаженство. Это не значит, что надо отказываться от них, нет. Надо придать им весомость и постоянство, поставив во главу угла не их, но главную нашу цель — полноту Царства Божия. Тогда они найдут свое настоящее место. Мистики, создавшие облако неведения, рассуждают о том, что смущало многих людей на их духовном пути. Сколько можно есть и сколько говорить? На этот вопрос, по их мнению, нет ответа. Спрашивать надо иначе. Сколько нужно созерцать Бога в той сияющей тьме, о которой идет у них речь? Ответ прост — сколько можешь. Прочее приложится. Все остальное встанет на свое место, и тогда ответом на вопрос, сколько спать, сколько пить, есть, говорить, будет «бери, что можешь взять». Обуздывать желания надо постольку, поскольку они мешают стремиться к Богу. Но это «временная мера» в кавычках. Идеал для нас — не укрощение желаний, а удовлетворение их, если они подчинены исканию Божьего Царства. Мы часто говорим о борьбе со всякими желаниями, словно желать можно только греха. Говоря строго, желать греха невозможно. Тяга к тому или иному греху — искаженная тяга к истинной ценности. Иногда кажется, что мы были бы счастливей, если бы перестали стараться и предались наслаждениям. Это чистая мнимость. Грех утоления не знает. Более того, тяга к доброму гораздо основательнее, даже сильнее. Этой тяге мы и должны следовать, именно тяге, а не ощущению, что мы добра достигли. Многие из нас к часу смерти только начнут выздоравливать. Но суть не в том, суть в направлении. Лучше выздороветь

Утешение, которое Бог посылает нам, готовит нас к этому полному благу. Святой Василий Великий полагает, что и духовные, и естественные радости дают нам предощущение рая. Именно так их надо принимать, за это ценить, не забывая, что получим мы неизмеримо больше. Святой Фома Аквинат говорит, что нельзя славить Бога, презирая сотворенное им. Нам приходится обуздывать глупые стремления, которые помешали бы тяге к царству. Но главное — обрести высшую способность говорить желанию «да», а не «нет». Наш удивительный удел в этом мире — сохранять желания живыми, чтобы в конце концов мы могли насытиться. Скаредность не приучит нас к раю. Пустота, образованная в нас нищетой и кротостью, помогает нам научиться зависимости от Бога. А только тогда можно узнать истинное алкание и жажду правды и начать свой путь к блаженству. Научит она и ждать, ибо нетерпение и жадность мешают обрести что бы то ни было. Не потому, что разрушают предмет наших желаний, а потому что препятствуют радости. Попытка обеспечить владение Богом обеспечит нам только иллюзию. Падший человек стремится к владению, и пока мы не отучимся от этого, нам будет больно. Блаженны те, кто согласился жаждать и алкать, отказавшись от мнимого обладания. Поистине только таких и можно насытить. Их стремление к Богу, их любовь выходит за пределы земной жизни. Но даже земная их жизнь блаженна и полна, хотя им ведомо блаженство плачущих.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Если мы увидели Божью правду и возжаждали ее, если мы плачем о мире, где ее так мало, мы, естественно, ощутим негодование и гнев. Гнев — искушение тех, кто видит ясно. Можно ли вынести, что Божий мир столь безобразно испорчен слабостью и злобой человека? Чем пылче мы стремимся к правде Царства Божьего, тем труднее нам спокойно глядеть на мирское зло. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Именно к этой естественной реакции обращено наше блаженство. Блаженны, милостивые. Стремление к правде не должно делать нас жесткими и жестокими. Иногда считают, что существует некий особый праведный гнев. На самом деле, всякий гнев праведен и всякий неправеден. Гнев человека не творит правды Божией. Негодование проистекает из искренней тяги к правде, но гнев человека к правде не приводит. Он неверен тактически. Такой гнев приближает нас не к Божьей правде, а в лучшем случае к мнимой человеческой праведности. Однако повторим, чем истинней человек видит, чем сильнее он жаждет правды, тем больше у него причин гневаться. Ему очень трудно отказаться от гнева, счесть его греховным или бесплодным. Того, кто жаждет Божьей правды, не успокоишь оптимистическими советами. Ложный, равнодушный оптимизм Богу не нужен. Даже самый эгоистичный, самый неправедный гнев в определенном смысле праведен, ибо человек не создан для бед и разочарований. Злая досада и та в своем роде резонна, ибо свидетельствует о недолжном состоянии мира. Но тут мы подходим к немаловажной истине. Мы сами тоже повинны в недолжном состоянии мира. Мы и сами в недолжном состоянии. Конечно, нелепо считать, что каждый из нас ответственен в прямом смысле слова за все мирское зло. Мысль о том, что страдания наши непременно плод наших грехов, отвергнута самим Богом. Смотри книгу Иова.

Слепорожденный страдает не за свой грех и не за грех своих предков, но в более глубоком, мистическом смысле. Доктрина первородного греха учит, что никто не отделен от мирского зла. Помните об этом, так как гнев наш обычно основан на том, что зло где-то вне нас. Если идти по этой дороге, бороться с каким-то внешним злом, мы только породим новое зло, отражающее нашу греховность. Христос назвал блаженными кротких и за то, что они не пытаются навести порядок, понимая, что такие попытки просто заменяют один тип зла другим. Гнев, призывающий нас к действию, вовлечет нас в дела, которые просто не могут привести к правде. Блаженство жаждущих правды сулит не такое насыщение. «Милостивые, блаженны, ибо их помилует Бог. Без милости Божией блаженства нет. Милость и правда нерасторжимы. Тяга к правде не будет насыщена, плачущие не будут утешены, если не получат милости от Бога». Апостол Иаков предупреждает нас: суд без милости, не оказавшему милости. Лишь слепой может подумать, что он не нуждается в Божьей милости. Пока мы судим по внешним признакам, нам кажется, что мы еще ничего. Самооправдание – одно из любимых занятий падшего человека, и оно почти всегда бывает за чужой счет. Но истина, делающая нас свободными, ставит свои условия, у нее другие критерии, не мирские. Глядя на себя, мы должны честно видеть, как далеки мы от совершенства. Спасти нас может не наше слово, а только Слово Божье, творящее жизнь из смерти, красоту из безобразия, бытие из небытия. Глядя на несовершенство падшего мира, мы должны уповать на спасение всех и каждого. «Се творю все новое». Вот истинное измерение правды, которой мы жаждем. Гнев человека тем и плох, что он неправильно отвечает на правильный вопрос. Он отвечает неполно, противопоставляя некое «я» всем другим и некую часть этого «я» другим его частям. Господь же творит целостно. На первый взгляд это трудно примирить с тем, что возможна и вечная гибель. Да, она возможна, но ни в коем случае нельзя так понимать и подчеркивать ее, чтобы отбросить домостроительство спасения. Ни богословие, ни философия не разрешают нам представлять себе, что рай и ад как бы соседствуют друг с другом, причем каждый из них свидетельствует о неудаче своего соседа. Гибель возможна, но бессмысленна. Небо целостно, в нем нет пробелов. Ад реален лишь с точки зрения ада. И это не уступка нашей сентиментальности, а богословская истина. Милостивый провидит целостность царствия. Он не может обречь на гибель ни одной его части, как не может Бог ненавидеть ни одну свою тварь. Слова «Бог спасает» и «Бог осуждает» не параллельны, они просто не могут стоять рядом. Бог не осуждает и не судит. Суд — не действие Божье, как говорит нам Иоанн Богослов. Суд в том, что некоторые люди сами предпочли тьму. В Боге же все свет. Он не извергает из света. Значит, и мы не должны никого извергать. Слово Господне «не судите» непреложно и окончательно, исключений из него нет. Отсюда следует, что нам дано видеть человечество лишь в его целостности, не разделяя людей на хороших и плохих, и даже на худших и лучших. Все мы грешны, все нуждаемся в милости. Не пытайтесь снискать милость только для своих. Когда мы увидим мир так, негодование наше станет иным. Нас уже не будет злить то или другое зло. Мы просто не сможем принять ничего, кроме замысленного Богом совершенства. Только тогда наша жажда правды станет истинной и полной.
Согласно христианской аскетической традиции, бессмысленно и бесплодно тратить гнев друг на друга. Его надо обращать на бесов, а не на людей. Тем самым и прежде всего на бесов в самих себе. Отрицая мир сей, мы не вправе отрицать ни одного человека. Обоюдоострый меч слова разделяет не отдельных людей, а всех людей вместе взятых от зловонной неправды, в которой мы томимся. Он отделяет человека от греха, а не от ближнего. Именно это и есть христианское прощение. Именно это христианская милость. Милость не в том, чтобы потворствовать злу или искать ему оправдание. Она — единственно здравая реакция на зло. Только она позволяет прямо смотреть на него, ибо знает большую силу — Слово Божье. Это и можно назвать праведным гневом. Тот, кто гневается правильно, отказывается участвовать в делах падшего мира, хотя и сам он его часть. Простая человеческая злость — один из симптомов общей нашей греховности. Когда нам трудно быть добрыми с теми, кто нас обидел, это говорит лишь об одном — мы и они опутаны сетями мирской неправды. Бывает и так, что мы не можем жить в одном доме, даже в одной стране с кем-нибудь из братьев. И наша боль, и несправедливость обидчика — знаки того, что мир еще лежит во зле. А потому не только обидчик, но и мы нуждаемся в милости. Грех разделил нас, а нам противно разделение. Надежда наша в зачатках нового творения, хотя очень часто нам виден лишь холодный и немощный мир греха. В этой надежде нет разделения и ссоры. Прощать не значит хорошо относиться к обидчику. Наши чувства к нему зависят от нашего душевного склада. Чем мы чувствительнее, тем менее вероятно, что мы сможем побороть свою боль. Прощение в ином. Оно в том, что мы отказываемся жить в царстве ссор и разделений. Прощающий алчит и жаждет целостности. Он не хочет и не может списать кого-то со счета, извергнуть из числа ближних. Ему тяжко в мире, где мы еще не достигли совершенства. Казалось бы, странно, что сострадание и милость зиждутся на неприятии. Однако в любом ином случае они окажутся непрочными сантиментами. Конечно, это не значит, что мягкосердечие дурно, очень хорошо пожалеть кого-нибудь. Но милость, названная блаженной, идет дальше. И только на этом уровне наши естественные чувства обретут полноту и целомудрие. Мягкосердечие может стоять на разных основаниях. У милосердия одно основание — Бог. Многим покажется, что как-то низменно переходить от милости к милостыне. Но без этого обойтись нельзя. Во времена Христа милостыня считалась очень важным видом милости, особенно если речь шла о покаянии, то есть о положении, когда человек прежде всего нуждается в милости Господней. Конечно, купить эту милость нельзя, но проблема много глубже. Милостыня исцеляет грех, ибо она восстанавливает наше подобие Богу. Тот, кто дает милостыню, похож на Бога своей в неразумной широтой. Господь сказал нам ясно и недвусмысленно: «Всякому просящему у тебя давай». Христос не говорил, что надо сперва выяснить, как используют просящие наши деньги, или убедиться, не пьет ли он, или проверить, не может ли он сам себя содержать. В словах его нет ни одного из разумных ограничений, которыми мы ограждаем нашу щедрость. Нам нравится думать, что наш прямой долг не давать кому попало, что мы отвечаем за судьбу нашей милостыни. Судя по Евангелию, такая ответственность надменна и нечестива. Когда Христос велит нам быть милостивыми, как милостив Небесный Отец, Он предваряет свое повеление словами о том, что Бог дает, не различая плохих и хороших. Если хотите, Бог дает безответственно. Он не прикидывает, во благо ли мы используем его дары. Климент Александрийский ничего не примыслил к его словам, когда сказал:
«Давайте всякому, кто попросит, ибо именно так дает Бог». Именно так Бог и прощает. Он не говорит: «Что ж, ты человек неплохой, дам-ка я тебе еще раз попробовать». Когда апостол Петр хотел убедиться в том, правильно ли он понял арифметику прощения, Христос назвал ему числа, которые он, наверное, не сумел бы перемножить. Прощение безрассудно, оно изливается и на тех, кто не станет лучше. Ему нужно одно, чтобы тот, кого прощают, мог это принять. Единственный непростительный грех – грех против прощения. Так надо прощение давать, так надо его и принимать. Мы не должны думать, что Бог нас прощает, ибо мы этого заслужили. Если мы ищем такие причины, это значит, что нам нужно не прощение, а признание. Если же нам нужно прощение, нам придется принять и то общество, в которое мы попадем. Когда тебя простили, не стоит презрительно смотреть на своих собратьев. Вот почему умение прощать так неразрывно связано с умением быть прощенным. Неразумная милостыня, которую заповедал Христос, на редкость хорошо выражает этот самый дух. Творя ее, мы попадаем в мир, очень далекий от привычного мира, столь ценящего разумную расчетливость. Можно помочь ближним, не нарушая здравого смысла, но с Божьей заповедью это не связано. Конечно, никто из нас не сможет дать всякому просящему, но главное понять, что это наша слабость, а не заслуга. Одно из проявлений мирского неустройства, а не разумной ответственности. Иногда мы ленимся дать, иногда боимся последствий, иногда от просящего плохо пахнет, иногда он груб, иногда он нам просто надоел. Причин много, но все это плохие причины. Пока мы это знаем, они не принесут большого вреда. Более того, у нас будет еще один повод воззвать о милости к Богу. Но если мы сочтем их хорошими, мы выйдем из мира милостивых в наш своекорыстный мир, где нет блаженства.

0: прозвучала четвертая передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Кральчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
3: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели, сегодня во имя Отца и Сына и Святого Духа. Радуюсь, что мы снова с вами продолжаем наши беседы и продолжаем, в частности, эту очень большую тему о богопознании. Тему, как мы ее научно определяем, христианская гносеология. Мы остановились на том, что довольно подробно изучали те виды, можно сказать, работы, деятельности человеческой души, которая связана, во-первых, с нашим разумом, а это буквально все связано с разумом, мы не можем иначе не мыслить, не переживать что-либо, не осмысливая наших переживаний, наших мыслей. Точно так же мы говорили о эмоциях, которыми сопровождается любая мысль, любое наше ощущение, любой вид восприятия окружающего мира. Мы отвечаем на него как-то эмоционально. Иногда сильнее, иногда слабее. Но эмоции сопровождают буквально все переживания, в том числе буквально все мысли. Так что рациональная сторона нашей деятельности, она неотделима от эмоциональной. Мы отделяем ее только для того, чтобы поглубже изучить. Но по существу говоря, в своем проявлении, в своей реальности и разум, и чувства теснейшим образом связаны одно с другим. Мы в этом убеждались, когда мы говорили о таких эмоциях, которые теснейшим образом сопряжены с нашей духовной жизнью, с нашим духовным ростом, с нашим приближением к Богу, короче говоря, с нашим спасением. Это эмоции, с одной стороны, страха, это отрицательные эмоции, негативные. И в то же самое время мы говорили, особенно большое внимание уделяли, это эмоциям надежды и любви, из которых апостол Павел признал, что самое высшее – это любовь. В 13 главе его первого послания к Коринфянам он пишет в конце, в самом, «Теперь остаются нам вера, надежда и любовь, но любовь из них больше». Действительно, любовь – это самая высокая, самая великая эмоция, потому что любовь есть переживание, родственное Богу. Ибо сказано, что Бог проявляет себя нам как любовь. Бог есть любовь. Его мы знаем с той стороны, которая является обращенной к нам, как любовь. Сегодня нам предстоит говорить в основном о третьей стороне деятельности человеческой души, а именно о воле. В самом деле, мы проявляем себя вовне. Проявляем себя и словами, проявляем себя действиями. Мы не только воспринимаем что-то из внешнего мира, какие-то воздействия, обращенные на нас, но мы сами в той или иной мере воздействуем на окружающий нас мир. Более того, мы воздействуем и на духовный мир. И если говорить, это, конечно, очень такое смелое выражение, но это иначе и быть не может. Мы воздействуем на Бога. Потому что каждая молитва – это есть попытка призвать на себя Его благодать. Это есть попытка призвать на себя Его святую волю. Включиться в Его святую волю. Ощутить Его воздействие на себя. И о чем бы мы ни просили, о духовном или материальном, но это есть не что иное, как попытка взаимодействия нашей воли с волей Господа. И поэтому можно прямо сказать, что, обращаясь к знакомому всем тексту молитвы «Отче наш», когда мы говорим «Да будет воля твоя то мы этим самым просим, чтобы наша воля была созвучна воле Божией, чтобы она не противоречила воле Божией, чтобы она была бы, шла бы с ней вместе, чтобы она шла, выражаясь морским языком, в фарватере божественной воли, чтобы воля Божия была не только на небе, чтобы она была не только в судьбах всего мира, чтобы она была не только в судьбах народов, а чтобы эта воля была также и в нас, в каждом из нас бы действовала воля Божия. Вот это маленькое предисловие, касающееся, так сказать, самого высокого, что есть в мире, самой высшей воли, воли Божией. А сейчас мы обратимся к вещам более, я бы сказал, неизменным, более прозаическим. В самом деле, мы с вами живем и действуем в мире. Каждое наше действие является проявлением нашей воли. Даже мысли тоже могут подчиняться и подчиняются нашей воле. Каждый студент, который сидит на студенческой скамье, знает, что ему необходимо воздействовать на свои мысли, отвлекаться от всего постороннего и сосредоточиваться на том, что он слышит от лектора, от профессора. Значит, мы даже на свои мысли, на духовную жизнь мы воздействуем волей. Тем более мы воздействуем волей на то, что мы говорим, и то, что мы действуем, что мы делаем. Я не беру в расчет те действия и слова, которые совершаются непроизвольно, которые совершаются, можно сказать, против нашей воли. Это слова, которые человек произносит, скажем, в болезненном состоянии, зачастую не отдавая себе никакого отчета о том, что он говорит. Это слова, которые произносит человек под действием гипноза, то есть насильственное воздействие чужой воли, и он сам даже иногда забывает, а что он сказал вообще. Эти случаи я сейчас не рассматриваю, хотя они вообще очень интересны и очень важны. Но я говорю о обычном состоянии человека, который управляет своими действиями, словами, как я сказал, даже мыслями. И поэтому в его деятельности проявляется его воля. Воля человека не абсолютно свободна. Очень много было философских споров, и до сих пор они продолжаются, о том, что свободен ли человек в своей деятельности в этом мире или не свободен. Материалисты в конечном итоге, и очень логично, исходя из своего положения, что кроме материи и материальных явлений вообще в мире ничего нет, приходили к так называемому детерминизму, то есть к учению о том, что человек совершенно не свободен в своих действиях, что все, что он делает, все, что он думает и говорит, все это является также следствием каких-то внешних причин. Ну, скажем, приводили такой пример, как бильярдный шар катится по бильярдному полю, по столу, катится в совершенно определенном направлении, зависящем только от силы удара, от направления удара и от отсутствия внешних препятствий. Вот, по существу говоря, факторы, которым подчиняется бильярдный шар. Вот точно так же утверждали материалисты, человеческие действия и все, что человек совершает, мыслит, чувствует, переживает, все это является результатом воздействия внешних факторов. Ну, его происхождение, его воспитание, его окружающей среды, влияние климатических условий, влияние его организма и прочее, и прочее. Таким образом, ничего в человеке для свободы его воли, ничего не остается. Воля его целиком подчинена. Надо сказать, что эта теория очень распространенная. Она противоречит практике. Любой материалист совершенно с глубоким возмущением говорит, например, об уголовных преступлениях или о нравственно, явно с общечеловеческих позиций осуждаемых деяниях. Ну, например, человек неблагодарен по отношению к собственной матери, плюет ей в лицо, как это, к сожалению, очень часто бывает, в прямом и в переносном смысле, и ведет себя не по-сыновнему. Все это осуждают. Если стоять на позиции детерминизма, то зачем же осуждать? Это он же в этом не виноват. Ведь его внешние обстоятельства, обстоятельства его жизни сложились так, что иначе он поступать не может. Его воля, в сущности говоря, является кажущимся только, по учению детерминистов, кажущимся этапом осуществления им действий, абсолютно полностью запрограммированных внешними обстоятельствами. А тогда зачем спрашивать человека ответственность? Зачем говорить, что это хорошо, а это плохо? Зачем человека наказывать, скажем, сажать его в тюрьму? Как мы знаем, материалисты с успехом, а может быть иногда с очень скверным успехом, сажали людей в громадном количестве в тюрьмы, в концлагере и другие учреждения, куда никто не хочет попадать. И возлагали при этом ответственность за это на кого? На тех, кого они сажали. За то, что они совершали какие-то деяния. Какие-то, с точки зрения власть имеющих, преступления, которых можно было бы избежать. Иначе зачем же наказывать? Если человек действовал в силу непреодолимого стечения обстоятельств, если его воли сама по себе не принимала в этом никакого свободного участия, так за что, что здесь наказуемого? Таким образом, материалисты сами в своей практической жизни противоречат своей теории. Я говорю, что материализм неизбежно ведет к детерминизму, неизбежно логически приводит вот к этой ложной совершенно теории. Сам материализм ложен по существу, но он приводит еще в частном случае к ложной теории полной несвободы воли, полного подчинения воли внешним обстоятельствам. Но в то же самое время воля не является совершенно свободной. Ну, например, я не могу сейчас даже желать оказаться через несколько часов на расстоянии, превышающем скорость самого лучшего самолета, потому что таких условий нет для того, чтобы я мог оказаться, предположим, на другой стороне земного шара в какой-то очень короткий срок. Это просто невозможно. И я не могу даже желать этого. А раз я не могу желать этого, значит, моя воля в этом отношении свободна. Свобода человека заключается в возможности выбора между двумя или большими возможностями. Вот человеку есть возможность провести как-то вечер. И он свободно выбирает, то ли он пойдет в церковь, если он хочет идти, если это представляет для него интерес, то ли он пойдет на прогулку, то ли он посетит родных, то ли он посетит театр. В этом отношении, если у него нет каких-то непреодолимых побуждений, которые его заставляют, скажем, сидеть дома, предположим, болезнь жены или кого-либо других из близких, в таком случае он может выбирать между разными видами поведения. Вот возможность такого выбора имеется у человека, и в этом отношении он свободен. Иначе говоря, человек свободен в выборе между тем, что является исполнением воли Божьей, и тем, что противоречит воле Божьей. Иначе говоря, между добром и злом. Вот эта возможность есть у каждого человека, и мы это прекрасно осознаем, мы чувствуем, когда мы говорим о разного рода грехах, которые мы совершали в своей жизни, то мы всегда создаем перед своей собственной совестью, перед лицом самого себя, который обмануть невозможно. Мы создаем, что мы могли бы избежать этих ошибок, этих проступков, этих грехов, может быть, этих преступлений. Могли бы избежать. Это было в нашей воле, а мы не избежали. Мы их сознательно совершали. И вот тут наша совесть прямо нам говорит, это было в вашей воле. А вы сделали то, чего не должны были делать, чего не надо были делать. И, может быть, теперь вы это расплачиваетесь за это. И каждый день, а может быть, и каждый час вы чувствуете, несете последствия своих грехов. Где же тут можно говорить о каком-то предопределении, какой-то полной несвободе воли, когда наше чувство, наша совесть, наше внутреннее «я» говорит нам, без всяких обиняков, говорит нам, надо было поступать так, а ты поступил иначе. Ты виноват. совершенно очевидно, что свобода у нас есть, и поэтому мы ответственны перед Богом за наши грехи, за наши ошибки, за наши преступления. Эта воля наша теснейшим образом сопряжена с нашим разумом и эмоциями. Мы в обычных условиях подчиняем наши действия нашему разуму. Если я знаю, что мне необходимо будет для пользы дела, для проявления своего религиозного чувства, для того, чтобы молиться вместе с другими людьми и поучать их Слову Божию, мне надо будет в воскресный день быть в храме, то в таком случае я действую на основании вот этих мотивов, которые я осознаю. Я разумно их переживаю, я их имею в своем сознании как причины, которые требуют, по логике вещей, требуют, чтобы я утром собрался бы и отправился бы в храм. Точно так же относится, скажем, к психологии человека, который идет на работу. Каждый день он идет на работу, потому что он знает, что он, во-первых, приносит пользу, что его там ждут, что у него есть определенные обязанности, за которые он несет ответственность. И, кроме того, этим зарабатывает себе средства к существованию. Все это разум говорит ему, надо идти на работу. Он идет, даже особенно не размышляя об этом каждый день. Но, тем не менее, в основе его лежит разумное сознание необходимости такого поведения, того, что идти на работу. Можем привести миллионы примеров, которые относятся к нашей повседневной жизни. Наряду с этим человек очень часто свою волю подчиняет не разуму, а эмоциям. Если эти эмоции положительны, то это придает его действиям, его деятельности, его воле придает радость, придает красоту, придает силу, придает всему, что он делает, придает особый колорит, без которого жизнь превращается в нечто очень скучное, бесцветное и даже, я бы сказал, малосодержательное. Разумом одним жить невозможно, и люди не живут разумом только. Обязательное действие их происходит также и под влиянием эмоций. Но наряду с эмоциями, которые согласны с разумом, которые являются положительными эмоциями, которые ведут человека к положительным результатам его деятельности, наряду с этим, как мы знаем, существует множество эмоций отрицательных. Эмоции, с одной стороны, низменного порядка, которые побуждают человека совершать поступки, которые он чувствует, что разум противоречит его такой деятельности. Человек действует под влиянием какой-то страсти. Может, это страсть, половая страсть. Может быть, это страсть приобретательства, когда он забывает обо всем остальном и копит деньги, как скупой рыцарь или как Шейлок в одной из трагедий Шекспира. Это страсть, которая владеет человеком, побуждает его действовать вопреки его разуму, который говорит ему, что это нецелесообразно. Я уж не говорю о том, что нравственно, безнравственно, это другой вопрос. Я говорю о том, что даже нецелесообразно. Разве целесообразно человеку, увлеченному, скажем, каким-нибудь другим человеком другого пола, все равно, мужчина или женщина, безразлично, разве целесообразно разрушать свою семью, разрушать то, что он создавал в течение многих лет, наносить вред, скажем, жене или мужу, наносить вред своим детям, может быть, поступать вопреки самым добрым, хорошим, высоким чувствам, которые у него есть по отношению к ним, и все это делать только потому, что у него страсть, иногда носящая чисто физиологический характер. Это явно, что это неразумно. Я уже не говорю о том, что это греховно. Я сейчас моральный момент сознательно исключаю из рассмотрения. Я говорю о том, что это неразумно. И в то же самое время человек, сознавая, что это неразумно, отдается своей страсти и в результате этого совершает действия явно опрометчивые, нелепые, для окружающих необъяснимые, ему самому противные. Тем не менее, он делает это под влиянием страсти, под влиянием эмоций. Вот это подчинение эмоций очень часто просто губит человека, губит его жизнь из жизни ценной, высокой, делает ее жизнью бесполезной, а иногда даже и вредной для него и для окружающих людей. Это, конечно, все очень, безусловно, сложно, и очень много об этом можно было бы говорить. Самое главное, что мне хочется сказать, что есть идеальный вариант. Это вариант, когда разум и чувства действуют в одном направлении, когда они действуют в унисон. Вот это случай наиболее счастливый в жизни, когда мы, с одной стороны, действуем на основании разумных соображений, на основании деятельности и плодов деятельности нашего рассудка, а с другой стороны, наши эмоции направлены в эту же сторону. И тогда человек, можно даже сказать, что он в этом случае оказывается счастливым. Он переживает счастливые не только моменты, но иногда и минуты, и часы, а иногда дни и годы, когда его деятельность, все, что он творит, все то, что он создает, все то, что он делает в жизни, начиная от мелочи и кончая самым большим, что дополняет его жизнь большим содержанием, когда все это разумно, рационально, и в то же самое время он делает это с эмоцией радости, с эмоцией желания, в конце концов, с эмоцией любви к Богу и к людям. Вот это оптимальный случай. Это случай, ведущий человека, с одной стороны, безусловно, к счастью в этой жизни, а с другой стороны, это тот случай, которым человек должен искать как постоянного настроя своей жизни, потому что тогда именно это совпадение его разума с его эмоциями является тем состоянием души, которое наиболее благоприятно для приближения к Богу, для приближения к тому, что является самым высшим, должно являться самым высшим объектом наших чувств и нашего разума, нашего стремления, нашего духа к истине и к источнику любви к Богу.
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении болгарского национального хора «Святослав Обретенов» прозвучало песнопение воскресного всенощного бдения «Тропари Ангельский собор» композитора Сергея Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Степан Аркадьевич тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Александровна в своем парадном сером шелковом платье, очевидно озабоченная и детьми, которые должны обедать в детской одни, и тем, что мужа еще нет, не сумела без него хорошенько перемешать все это общество. Все сидели, как поповны в гостях, как выражался старый князь. Очевидно, в недоумении, зачем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцын, очевидно, чувствовал себя не в своей сфере, и улыбка толстых губ, с которой он встретил Степана Аркадьевича, как словами говорила: «Ну, брат, засадил ты меня с умными. Вот выпить и в Шато де Флёр – это по моей части». Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина, и Степан Аркадьевич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтобы отпечатать этого государственного мужа, на которого, как на стерлядь, зовут в гости. Кити смотрела на дверь, собираясь силами, чтобы не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербацкий, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не стесняет. Сам Каренин был по петербургской привычке на обеде с дамами во фраке и белом галстуке. И Степан Аркадьевич по его лицу понял, что он приехал только, чтобы исполнить данное слово, и, присутствуя в этом обществе, совершал тяжелый долг. Он-то был главным виновником холода, заморозившего всех гостей до приезда Степана Аркадьевича. Войдя в гостиную, Степан Аркадьевич извинился, объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех его опаздываний и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрусении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Туровцына, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене и к князю. Потом сказал Кити о том, что она очень хороша сегодня, и познакомил Щербацкого с Карениным. В одну минуту он так перемесил все это общественное тесто, что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно зазвучали. Одного Константина Левина не было, но это было к лучшему, потому что, выйдя в столовую, Степан Аркадьевич к ужасу своему увидал, что портвейн и херес взяты от Депре, а не от Леве. И он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Леве, направился опять в гостиную. В столовой ему встретился Константин Левин. «Я не опоздал?» «Разве ты можешь не опоздать?» Взяв его под руку, сказал Степан Аркадьевич. «У тебя много народа. Кто да кто?» Невольно краснея, спросил Левин, обивая перчаткой снег с шапки. «Все свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю с Карениным». Степан Аркадьевич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Карениным не может не быть лестно, и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал ее на большой дороге. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь. Но он, поддерживая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что он не знает этого. Теперь же, когда он услыхал, что она тут, он вдруг почувствовал такую радость и вместе такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел сказать. Какая? Какая она? Та ли, какая была прежде, или та, какая была в карете? Что, если правду говорила Дарья Александровна? Отчего ж и неправда? — думал он. «Ах, пожалуйста, познакомь меня с Карениным», — с трудом выговорил он и отчаянно решительным шагом вошел в гостиную и увидел ее. Она была не такая, как прежде, не такая, как была в карете. Она была совсем другая. Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная.
Она увидала его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна, когда она сказала: «Как мы давно не видались!» И она с отчаянной решительностью пожала своей холодной рукой его руку. «Вы не видали меня, а я видел вас», — сказал Левин, сияя улыбкой счастья. «Я видел вас, когда вы с железной дороги ехали в Ергушово». «Когда?» — спросила она с удивлением. «Вы ехали в Ергушово?» — говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастья, которое заливает его душу. «И как я смел соединять мысль о чем-нибудь неневинном с этим трогательным существом! И да, кажется, правда, то, что говорила Дарья Александровна», — думал он. Степан Аркадьевич взял его за руку и подвел к Каренину. «Позвольте вас познакомить», — он назвал их имена. «Очень приятно опять встретиться», — холодно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину. «Вы знакомы?» — с удивлением спросил Степан Аркадьевич. «Мы провели вместе 3 часа в вагоне», — улыбаясь, сказал Левин, — «но вышли как из маскарада. Заинтригованные я, по крайней мере». «Вот как? Милости просим», — сказал Степан Аркадьевич, указывая по направлению к столовой. Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному 6 сортами водок и столькими же сортами сыров с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селедками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба. Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивановичем Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда. Сергей Иванович, умевший как никто для окончания самого отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать аттической соли и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь. Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русской администрацией. Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой, только когда он гуще населен. Кознышев признавал то и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь: «Поэтому для обрусения народцев есть одно средство – выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем. А вы, господа женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадьевич, действуете вполне патриотически. У вас сколько?» – обратился он, ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку. Все засмеялись, и в особенности весело Степан Аркадьевич. «Да, вот это самое лучшее средство», — сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенного сорта водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутке. «Этот сыр не дурен. Прикажете?» — говорил хозяин. «Неужели ты опять был на гимнастике?» — обратился он к Левину, левой рукой ощупывая его мышцу. Левин улыбнулся, напружил руку, и под пальцами Степана Аркадьевича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука. «Вот бицепс-то! Самсон!» «Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей», — сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прерывая тоненький, как паутина, мякиш хлеба. Левин улыбнулся. «Никакой. Напротив, ребенок может убить медведя», — сказал он, сторонясь с легким поклоном перед дамами, которые с хозяйкой подходили к столу закусок. «А вы убили медведя, мне говорили», — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб и встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука.
«Разве у вас есть медведи?» – прибавила она и в полоборота, повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь. Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала. Но какое невыразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении ее губ, глаз, руки, когда она говорила это. Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка, нежная, робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, в которой он не мог не верить и которая душила его счастьем. «Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился

выбор места, — сказал Алексей Александрович, обтирая платком концы своих пальцев. — Я видел, что вы были в нерешительности насчет меня, — добродушно улыбаясь, сказал Левин. Но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок. Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой и одним ухом слушая брата, покосился на него. «Что это с ним нынче? Таким победителем!» — подумал он. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Левин знал, что она слышит его слова и что ей приятно его слышать. И это одно только занимало его. Ни в одной этой комнате, но во всем мире для него существовали только он, получивший для себя огромное значение и важность, и она. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова. И там, где-то внизу, далеко были все эти добрые, славные, Каренины, Облонские и весь мир. Совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьевич посадил Левина и Кити рядом. «Ну, ты хоть сюда сядь», — сказал он Левину. Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьевич. Суп Мари-Луиз удался прекрасным. Пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризненны. Два лакея и Матвей в белых галстуках делали свое дело с кушанием и вином незаметно, тихо и споро. Обед с материальной стороны удался, не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор то общий, то частный не умолкал, и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился. Все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина. Сначала, когда говорилось о влиянии, которое имеет один народ на другой, Левину невольно приходило в голову то, что он имел сказать по этому предмету. Но мысли эти, прежде для него очень важные, как бы во сне мелькали в его голове и не имели для него теперь ни малейшего интереса. Ему даже странно казалось, зачем они так стараются говорить о том, что никому не нужно. Для Кити точно так же, казалось, должно бы быть интересно то, что они говорили о правах и образовании женщин. Сколько раз она думала об этом, вспоминая о своей заграничной приятельнице Вареньке, о ее тяжелой зависимости. Сколько раз думала про себя, что с ней самой будет, если она не выйдет замуж. И сколько раз спорила об этом с сестрою, но теперь это нисколько не интересовало ее. У них шел свой разговор с Левиным, и не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждой минутой все ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха пред тем неизвестным, в которое они вступали. Сначала Левин на вопрос Кити о том, как он мог видеть ее прошлого года в карете, рассказал ей, как он шел с покоса по большой дороге и встретил ее. Это было рано-рано утром. Вы, верно, только проснулись. Мама ваша спала в своем уголке. Чудное утро было. Я иду и думаю, кто это четверней в карете? Славная четверка с бубенчиками. И на мгновение вы мелькнули, и вижу я в окно, вы сидите вот так, и обеими руками держите завязки чепчика, и о чем-то ужасно задумались, — говорил он, улыбаясь. Как бы я желал знать, о чем вы тогда думали? «О важном?» «Не была ли растрепана?» — подумала она. Но, увидав восторженную улыбку, которую вызывали в его воспоминания эти подробности, она почувствовала, что, напротив, впечатление, произведенное ею, было очень хорошее. Она покраснела и радостно засмеялась. «Право, не помню». «Как хорошо смеется Туровцын», — сказал Левин, любуясь на его влажные глаза и трясущееся тело. «Вы давно его знаете?» — спросила Кити. «Кто его не знает?» «И я вижу, что вы думаете, что он дурной человек». «Не дурной, а ничтожный». «И неправда. И поскорее не думайте больше так», — сказала Кити. «Я тоже была о нем очень низкого мнения. Но это примилый и удивительно добрый человек. Сердце у него золотое». «Как это вы могли узнать его сердце?» «Мы с ним большие друзья. Я очень хорошо знаю его. Прошлую зиму, вскоре после того, как вы у нас были...» Сказала она с виноватой и вместе доверчивой улыбкой. У Доли дети все были в скарлатине, и он зашел к ней как-то.
И можете себе представить,

Ведь, — говорила она шепотом, — ему так жалко стало ее, что он остался и стал помогать ей ходить за детьми. Да, и 3 недели прожил у них в доме, и как нянька ходил за детьми. Я рассказываю Константину Дмитриевичу про Туровцына в Скарлатине, — сказала она, перегнувшись к сестре. Да, удивительно, прелесть, — сказала Долли, взглядывая на Туровцына, чувствовавшего, что говорили о нем, и кротко улыбаясь ему. Левин еще раз взглянул на Туровцына и удивился, как он прежде не понимал всей прелести этого человека. «Виноват, виноват, и никогда не буду больше дурно думать о людях», — весело сказал он, искренне высказывая то, что он теперь чувствовал. Когда встали из-за стола, Левину хотелось идти за Китти в гостиную, но он боялся, не будет ли ей это неприятно по слишком большой очевидности его ухаживания за ней. Он остался в кружке мужчин, принимая участие в общем разговоре и не глядя на Китти, чувствовал ее движение, ее взгляды и то место, на котором она была в гостиной. Он сейчас уже и без малейшего усилия исполнял то обещание, которое он дал ей – всегда думать хорошо про всех людей и всегда всех любить. Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел какое-то особенное начало, называемое им хоровым началом. Левин был не согласен ни с Песцовым, ни с братом, который как-то по-своему и признавал, и не признавал значение русской общины. Но он говорил с ними, стараясь только помирить их и смягчить их возражения. Он нисколько не интересовался тем, что он сам говорил, еще менее тем, что они говорили, но только желал одного – чтобы им и всем было хорошо и приятно. Он знал теперь то, что одно важно, и это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у двери. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях с Щербатским и смотрела на него. «Я думал, вы к фортепианам идете», — сказал он, подходя к ней. «Вот это чего мне не достает в деревне, музыки». «Нет, мы шли только, чтобы вас вызвать. И благодарю», — сказала она, как подарком награждая его улыбкой, — «что вы пришли. Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого». «Да, правда», — сказал Левин. «Большей частью бывает, что споришь горячо только от того, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник». Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, что после огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и слов, спорящие приходили, наконец, к сознанию того, что то, что они долго бились доказать друг другу давным-давно, с начала спора, было известно им, но что они любят разное и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое, и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные. А иногда испытывал наоборот. Выскажешь, наконец, то, что любишь сам, и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. Это-то самое он хотел сказать. Она сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла. «Я понимаю. Надо узнать, за что он спорит, и что он любит, тогда можно». Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся. Так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей. Щербатский отошел от них, и Китти, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руку мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги. Они возобновили разговор, шедший за обедом, о свободе, занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье. Он подтверждал это тем, что ни одна семья не может обойтись без помощницы, что в каждой бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наемные или родные. «Нет», —
сказала Кити, покраснев, но тем смелее, глядя на него своими правдивыми глазами. Девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама... Он понял ее с намека. «О да», — сказал он, да, — «да-да-да, вы правы, вы правы». И он понял все, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин только тем, что видел в сердце Кити страх девства и унижения. И, любя ее, он почувствовал этот страх и унижение и сразу отрекся от своих доводов. Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастья. «Я весь стол исчертила», — сказала она и, положив мелок, сделала движение, как будто хотела встать. «Как же я останусь один? Без нее?» С ужасом подумал он и взял мелок. «Постойте», — сказал он, садясь к столу. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза. «Пожалуйста, спросите». «Вот», — сказал он и написал начальные буквы. «К, В, М, О». Двоеточие. «Э, Н, М, Б, З, Л, Э, Н, И, Т». Буквы эти значили. «Когда вы мне ответили, этого не может быть», значило ли это, что никогда или тогда? Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу. Но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом, то ли это, что я думаю. «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «Н», которым означало слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она. «Но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала «Т, Я, Н, М и О». Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем. Когда она увидела эти две фигуры, Кити с мелком в руках и с улыбкой робкой и счастливой, глядящую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее, он вдруг просиял, он понял. Это значило... «Тогда я не могла иначе ответить». Он взглянул на нее вопросительно, робко. «Только тогда?» «Да», — отвечала ее улыбка. «А ты... А теперь?» — спросил он. «Ну так вот, прочтите. Я скажу то, чего бы желала, очень бы желала». Она написала начальные буквы. «Ч, В, М, З, И, П, Ч, Б». Это значило... «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». Он схватил мел напряженными дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего. «Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас». Она взглянула на него с остановившейся улыбкой. «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла, и, не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела. Но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать, и он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ «Да». «В секретаря играете?» — сказал князь, подходя. «Ну, поедем, однако, если ты хочешь поспеть в театр». Левин встал и проводил Кити до дверей. В разговоре их все было сказано.
Было сказано, что она любит его, и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром.

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». В студии ее ведущий Константин Андреевич Махлак. Сегодняшняя наша передача посвящена Константину Эдуардовичу Циолковскому, человеку, безусловно, известному каждому жителю России, каждому, кто учился в школе, известно буквально со школьной скамьи. Он является основателем ракетной техники, основателем и теоретической части этой сферы, этой отрасли деятельности, связанной прежде всего с расчетами космических полетов. Человек еще в прошлом веке, в позапрошлом веке, в веке 19-м, осмыслившим возможность полетов человека в космическое пространство. Родился он 5 сентября по старому стилю, 17 сентября по новому, в 1857 году. Таким образом, мы видим круглую дату, связанную с его рождением, дату, которая была в 2007 году отпразднована, что предполагало и произнесение определенных речей, постановка памятников, другие мероприятия, которые должны были еще раз прославить этого русского изобретателя, русского ученого-самоучку, который оказался таким образом предтечей, предшественником вот той ракетно-космической технологии, которая появилась только в веке 20-м и считается такой вот одной из основных приоритетных и центральных достижений советской науки в 20 веке. Действительно, выход человека в космос, а до этого запуск первого спутника Земли является вот такой характерной чертой, показывающей и показывавшей в свое время превосходство и советской науки, и советской идеологии, и советского образа жизни перед капиталистическим Западом, перед капиталистической наукой, если так можно сказать. И начало этого движения вот традиционно связывается с именем Константина Эдуардовича Циолковского, школьного учителя, но вместе с тем ученого, вот, и предсказавшего возможность таких полетов, и обосновавшего эти полеты соответствующими математическими выкладками, соответствующими расчетами. И как часто бывает, случается по отношению к деятелям, которые являются такими своеобразными иконами советского периода, имя Циолковского, его облик подверглись сильной мифологизации в советское время, мифологизации, которая давала нам возможность видеть Циолковского только с одной стороны, только с одного ракурса, ракурса вот его научных достижений, его такого научного пророческого дара. Но Циолковский подлинный, Циолковский настоящий был, конечно, человеком иным, чем мы привыкли его воспринимать. И последнее время, в конце 20 века, вот на волне более критического отношения к советскому прошлому, многие из тех фактов, которые находились под спудом, многое из того, что о Циолковском, если не скрывалось, то во всяком случае было обойдено молчанием, оказалось доступно широким кругам заинтересованных в этой теме лиц, тех, кто интересуется путями русской мысли, путями русской интеллектуальной, научной традиции. И вот это открыло нам возможность увидеть Циолковского, так скажем, без той маски, без того некого почти религиозного окружения, религиозного почитания, которое традиционно за ним закрепилось. Что это был за человек? Человек достаточно интересный, человек, представляющий тип такого русского провинциального чудака. Действительно, русская жизнь конца XIX, второй половины XIX века, вот, безусловно, изобиловала такими странными людьми. Всякая странность может развиваться только в неком стабильном, традиционном обществе, обществе в массе своей, следовавшем традициям, следовавшим некой обыденной, обычной стилистике поведения, следовавшей вот какому-то традиционному распорядку жизни, традиционным представлениям о мире, о человеке. Собственно, ситуация второй половины XIX века, особенно последний третий XIX века, напоминала в чем-то, несмотря на Александровские реформы, несмотря на бурное развитие общественной жизни, несмотря на, в общем-то, достаточно драматичную, даже трагическую историю русского революционного движения второй половины XIX века. Вот, несмотря на все это, русская жизнь напоминала в чем-то такой вот образ викторианской Англии. Традиционная, особенно в провинции, вялотекущая, в чем-то даже сонная жизнь. И вот среди этого сонного царства, как писали революционные демократы, появлялись время от времени необычные люди, чудаки. Вот образ чудака, образ человека, имеющего некий конек, традиционен, например, для литературы английской XIX века, можно вспомнить Диккенса. Вот и русская жизнь такими чудаками, в сущности, была богата. И с точки зрения обывателя Циолковский был одним из них, человеком, имеющим конька, имеющим вот некий пунктик. И в рамках этого пунктика, в рамках вот этой одной, ну, пламенной страсти, осуществлявшим и свою научную деятельность, и свою как бы бытовую жизнь. Что же являлось таким вот коньком Циолковского, что же являлось его пунктиком? Это, конечно, космические полеты, это тема выхода человека за пределы земного мира, за пределы мира Земли, ограниченного существованием на нашей планете. И Циолковский в этом плане был, конечно, не первооткрыватель. В сущности, человечество, как мы привыкли слышать, уже давно мечтало о выходе за пределы Земли, о выходе за пределы вот того, с точки зрения мыслителей-утопистов, ограниченного мира, ограниченного мирка человеческого существования, куда-то в миры иные, в миры новые. Причем эти новые иные миры – суть некое продолжение вот той вселенной, того мира, который с точки зрения мировоззрения, начавшегося еще в XVII-XVIII веке, мировоззрение эпохи Просвещения, является беспредельным, бесконечным. Человек устремлен в бесконечность. Человек способен эту бесконечность покорить себе, способен, если не сейчас, то в перспективе раскрыть все тайны мироздания, постигнуть все основы сущего, скрытые от него до поры до времени. И орудие этого постижения, конечно же, наука и некое ее продолжение в технике. Вот техницизм, некое техническое освоение мира, техническое освоение Вселенной – это вот та тема, Циолковского, которая для него, в общем-то, всегда была важной и центральной. Циолковский – просвещенец по своему мировоззрению, рассматривающим мир как некий механизм, говоря словами тургеневского героя, для Циолковского мир – это не храм, а мастерская, и человек в ней – мастер, который должен осуществить некую полезную деятельность. Собственно, техника направлена на пользу человеку, но не только вот этот технократический замысел характеризует мировоззрение Циолковского. Циолковский – мыслитель, связанный с эзотерической традицией, человек, обращенный к тематике, казалось бы, далеко отстоящей от научных и технических идеалов. Циолковский – мыслитель, которого традиционно относят к русским космистам. Космос в этом смысле слова не только видимая и постигаемая наукой Вселенная, это и некий живой организм, живое целое, целое, которое пронизано некой мировой симпатией, целое, которое во всякой своей точке, во всяком атоме своего бытия также представляет жизнь. Вот это одно из интересных представлений Циолковского о живом атоме, чувствующем атоме. Для Циолковского вот эти наиболее элементарные, наиболее мелкие структуры бытия представляют из себя некое чувствующее, живое целое, некое «я». Мир состоит таким образом из беспредельного, бесконечного многообразия вот этих живых атомов, этих живых «я», которые находятся в разной степени своего некого просветления. Одни из них обладают сознанием, другие из них находятся в состоянии, подобном сну, спят, являются существами, хотя потенциально и наделенными разумом и сознанием, но находящимся в бессознательном состоянии. Вот Вселенная представляет из себя вот такое многообразие этих элементов существ. Существа эти бессмертны, существа эти разумны, и вот эта тема для Циолковского столь же важна, как и тема полетов в космическое пространство. Здесь Циолковский примыкает, в общем-то, к достаточно древней традиции европейской, или, во всяком случае, может быть рассмотрен в ее рамках, традиции, идущие еще из античности, традиции, осмысляющие мир не столько с позиции философского знания, не только как предмет некого теоретического осмысления, теоретического обобщения, но и как то, что человек посредством особой тренировки, посредством особого воспитания в себе возможностей, неких сил, способен мир подчинить, сделать его не только предметом своего исследования, но и предметом своего активного воздействия. Человек не столько познает мир, сколько его стремится переделать, стремится его сделать чем-то, что человеку в данных условиях кажется важным, ценным и существенным. Человек действительно мастер в этой вселенной, мастер в мире. И Циолковский действительно рассуждал в этой парадигме, парадигме по-настоящему очень близкой к магической традиции. Вот это необычное сочетание в мысли Циолковского научности, научности, которая является как бы вот чем-то, что достаточно высоко оценивается, во всяком случае, нашей отечественной традицией почитания Циолковского, но вместе с тем вот этого магического отношения к миру. Действительно, известный тезис Бэкона «Знание – сила» – это не только показатель вот этих беспредельных возможностей науки, но еще и очень древний, архаический принцип магии. Знание – это сила, которая воздействует на вещи, изменяет их качество, свойства в тех целях, которые важны для того, кто это делает. Вот Циолковский также в своем мировоззрении воспроизводил вот эти элементы магического сознания. Правда, свой такой научно-технический магизм Циолковский формулировал в виде утопии. Циолковский не только ученый-практик, ученый, обращенный вот к этому техническому проекту полета человека во Вселенную, но еще и мыслитель-утопист. И вот это, пожалуй, наиболее важная его черта. Его утопия касается будущей судьбы мира, будущей судьбы человека. И судьба эта связана с торжеством разума, с торжеством научности, с торжеством человеческого стремления подчинить себе мир и использовать его в человеческих целях. И здесь Циолковский раскрывается с иной стороны. Прежде всего, вот этот идеал разума заставляет его подчинить жизнь некому порядку, некой норме, которую Циолковский считает верной, истинной. Норма эта заключается в том, что все неразумное, все недостигшее некого сознания должно быть в конце концов из мира изгнано. Циолковский, как и любой утопист, склонен вот к такой некой схеме, схеме достаточно рационалистической, достаточно сухой, которой он стремится подчинить жизнь. Ну, скажем, здесь Циолковский предлагает, например, такой утопический проект, проект уничтожения всего того, что он считает несовершенным. Речь о уничтожении животных. Почему-то именно животные для него олицетворяют вот этот несовершенный образ жизни, несовершенный образ сознания, но также и растений, других существ, включая бактерии, вызывающие болезни. Действительно, плохо, что человек болеет, он должен быть здоров, значит, вот эти существа также должны быть уничтожены. Вот эта тема использования человеком мира в своих целях, использование человеком природных ресурсов доводится Циолковским до абсурда. Он полагает, что необходимо перенести человечество в не только космическое пространство, но и в пространство океана. Вот океан должен быть освоен, поскольку его дно, его недра таят много природных ресурсов, которые человек должен использовать. Мало того, в мысли Циолковского важной чертой является представление о очень многочисленном человечестве будущего. Земля как бы уже не способна выдержать, вынести вот тех многочисленных людей, многочисленные поколения будущего, которые вследствие рационализации жизни станут и дольше жить, и меньше болеть, и, с точки зрения Циолковского, лучше размножаться. Соответственно, это потребует перенесения городов, перенесения вот этих избыточных масс населения в мировой океан. Циолковский предполагал, что поверхность мирового океана будет закрыта в основном такими рукотворными островами, рукотворной сушей. Эта суша тоже будет заселена людьми. Соответственно, все, что находится в океане, погибнет от недостатка света. Но рост человечества, который с точки зрения Циолковского будет прогрессирующим, потребует и освоения Вселенной. Вот космические полеты с точки зрения Циолковского оказываются необходимыми именно для того, чтобы снять проблему перенаселенности Земли и позволить человечеству выжить вот в этой ситуации недостатка природных ресурсов. Притом вот все эти рассуждения носят характер не столько вот такой фантастическо-утопический, но еще и содержат в себе некую религиозную тему. Действительно, утопизм имеет религиозный характер, религиозное происхождение. В сущности, он возник из представления о царстве истины, добра, о царстве, где царствовать должен сам Господь в последние времена мира, в последние времена перед страшным судом наступит тысячелетнее царство истины, этот эсхатологические чаяния в разной форме существовали еще с античных времен. Собственно, вот это царство разума, это космическое человечество Циолковского, не что иное, как продолжение вот этой древней темы. Конечно, здесь мы не увидим темы некого божественного присутствия в этом царстве. Но, собственно, Бога здесь заменяет сам человек. Человек в его вот этих беспредельных возможностях, человек в его беспредельном и беспрецедентном могуществе сам, по сути дела, и является Богом. То есть эта мысль, эта утопия представляет из себя вот такой вариант обожествления самого человека. Вот это обожествление человека, предполагающее прежде всего единство человеческого бытия, единство исторического бытия человека и бытия космического, тоже очень характерная черта такого космизма и Циолковского, и многих других представителей вот этой темы, в том числе и в русской мысли, заключается в том, что человек рассматривается здесь исключительно как некое природное существо, как некая природная реальность, которая в сущности не отлична ни от какой иной природной реальности. Человеческое существо, человеческая история — это продолжение природы как таковой в ее некой разумной стадии развития. Стадии человеческой истории — это продолжение истории самой природы. Природа в человеке совершенствуется, природа в человеке становится из бессознательной разумной. Вот эта тема тоже оказывается близка Циолковскому, при том на стадии вот этого, этой разумности человек будет поставлен перед вопросом вот освобождения от тех, с точки зрения Циолковского, тормозящих человеческий прогресс представлений, структур человеческого бытия, которые вот на этом пути человека к разумности, пути человека к его всемогуществу будут затруднять беспрепятственный путь вот к этим идеалам. Здесь, конечно, очень специфическое понимание Циолковским христианства, которое он рассматривает вот исключительно с точки зрения вот такого некого метафорического рассказа о, собственно, космических, природных явлениях. Это, например, характерна темой для такого вот мыслителя, как Морозов, просидевшего много лет в Шлиссельбургской крепости и там создавшего некое аналогичное представление о христианстве, о природе христианства, не только христианства, но и религии в целом, религии вообще. Это касается и Циолковского. Среди его сочинений, например, есть толкование на молитву Господню, тоже вот являющееся продолжением вот этих рассуждений о космическом призвании человека, где то, что сказано в этой основной христианской молитве, толкуется как вот некое естественное, хотя и зашифрованное в религиозном языке, религиозных образах, естественное вот это стремление человека к знанию, стремление человека к совпадению с неким заложенным в человечество, заложенным во Вселенную природным ритмом. Конечно, вот эта тематика космизма, тематика, соединяющая в себе очень архаическую, первобытную древность, первобытный магизм и стремление помощью технических средств подчинить себе мир, подчинить себе мироздание, проникнуть в не только суть явлений природы, но и в суть самой жизни, поскольку, в частности, вот в рамках проекта вот этого утопического проекта Циолковского имела место, например, тема необходимости селекции людей, поскольку человеческий род достаточно несовершенен, и человек должен искусственно улучшаться, должны отбираться наиболее жизнеспособные, наиболее способные к освоению вот этих будущих задач человечества особи, и эти, только эти особи должны, должно принадлежать будущее, то есть вот эта евгеника, которая была популярна в конце 19 и в первой половине 20 века, также широко присутствует на страницах утопических произведений и утопических концепций Циолковского. Так вот, вот это соединение первобытной архаики и тем научно-технического прогресса, технического покорения мира как раз оказались очень характерны для века 20-го. Вот в 20 веке произошло нечто необычное, а именно вновь, правда, в самом уродливом, в самом страшном виде проявились вот те идеалы 18 века, идеалы эпохи Просвещения, которым по преемственности принадлежит и Циолковский, хотя здесь, конечно, его фигура, его имя занимает очень скромное место, но тем не менее, вот как раз в 20 веке вот это соединение первобытной архаики и такого научно-технического утопизма стало настоящей катастрофой для европейской культурной традиции, для европейской истории, поскольку вот эти технические разработки, в частности, связанные с ракетными технологиями, стали орудием в руках тоталитарных тиранов, стали орудием в руках тех, кто тоже на свой манер стремился к мировому господству. Мы знаем, что, собственно, ракетные технологии, причем в близком неком утопическом проекте, проекте гегемонии одной нации в Европе, осуществлялись в фашистской Германии, именно немцы здесь имеют приоритет в ракетных технологиях, и их ракеты, и Фау-1, и особенно более совершенная Фау-2, несли не только свет и разум, были не только, являлись, точнее, совсем не средством продвижения человека на пути к прогрессу, а являлись средством страшного разрушения, средством уничтожения миллионов мирных людей. Точнее, счет на миллионы пошел уже позднее, когда ракеты были оснащены ядерным оружием, но тысячи людей действительно погибали вот в связи, вследствие вот этих бомбардировок, в частности, Великобритании, немецкими ракетами. И потом, собственно, эти технологии, вот начавшиеся или получившие такой толчок в своем развитии, в том числе и у Циолковского, действительно стали тем страшным оружием, разрушительным оружием, которое держало в страхе европейское человечество на протяжении всего XX века и сейчас тоже является некой бездной, которая способна в любой момент поглотить все живое. Вот эта тема, которая началась еще в XIX веке, в конце XIX века, в, казалось бы, в сочинениях совершенно безобидного калужского учителя, стала вот такой страшной, такой пугающей в веке XX, в веке тоталитарных тираний, в веке технического прогресса, научного прогресса, который оказывался часто тем, что эти тирании питало, делало их столь страшными, столь опасными. Вот так часто бывает в истории, так часто бывает в истории и науки, и философии. Начинается вроде бы нечто вполне безобидное, даже курьезное, но этот курьез способен приобрести страшные, зловещие черты. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш разговор о событиях царствования царя Алексея Михайловича. Мы говорим о русско-польской войне 1654-1667 годов, о драматических событиях, происходивших на Украине после ее присоединения к московскому государству, и о связанных с этим комплексом проблем. Сегодня наша 104-я программа в рамках нашего систематического курса. И давайте и так вернемся к событиям середины 17-го столетия. В нашей прошлой программе мы говорили о том, что новый гетман Малороссии Иван Выговский, избранный таковым в 1657 году после смерти Богдана Хмельницкого, изменил московскому государю. Эта измена привела фактически к локальной гражданской войне, которая отразилась, естественно, немедленно на ходе и состоянии операций. На Северном и на Южном фронте, украинском и литовско-белорусском, так или иначе повлияв на кампанию в целом. И в то же самое время, когда Выговский показал свою несостоятельность, как политика от него отшатнулась и

Я думаю, что к этому моменту Москва стала, конечно, понимать, что ситуация в Малороссии не выглядит такой простой и гладкой, как она казалась участникам Земского собора 1653 года. Совершенно очевидно, что, может быть, к этому моменту стало понятно, что цели казачьей старшины, они несколько, скажем так, мягко говоря, отличаются от чаяний и пожеланий простого населения. Поэтому, например, когда Юрий Хмельницкий стал требовать каких-то определенных условий в отношениях с Москвой, то князь Трубецкой, который командовал русскими войсками на Украине, он выдвинул свои контрпункты. В частности, так сказать, гетман не мог без всеобщего совета всего населения в полковники и в начальные люди никого выбирать и не увольнять. Без царского указа невозможно было сменять гетмана. Начальников, как это произвольно делал Выговский, гетман не мог казнить без участия царского представителя. Казачий строй, уклад жизни, уряд не мог быть распространен на Белоруссию. Царские воеводы должны были появиться в Переславле, Нежине, Чернигове, Браславле, Умани, но не могли вмешиваться никак в казачьи права и вольности. И самое главное, что без царского указа гетман не мог начинать войн и не мог сам на войну ходить. Казалось бы, что новый гетман и те представители казачьей старшины, которые за ним пошли, смирились, согласились с этими условиями, в общем-то, довольно здравыми, которые просто хотя бы должны были каким-то образом институционализировать присутствие Москвы на территории края. Однако не прошло и года, как Хмельницкий изменил собственным обязательствам. И вот как раз именно этот 1660 год становится переломным в ходе русско-польской войны. С этого времени русские теряют инициативу, стратегическую инициативу в ведении боевых действий, которые постепенно переходят к польско-литовской стороне. Сначала на Северном театре кампания складывалась успешно. Войска воеводы Ивана Хованского заняли сильную крепость Брест неприятеля, а отряд стольника Семена Змеева нанес поражение полякам под Слуцким. Однако в том же году Польша заключает мир со Швецией, и теперь поляки могут все свои силы перебросить против русских войск и начать, в общем, контрступление в Белоруссии. Была потеряна практически вся Литва, кроме района Вильна, а также большая часть районов Западной и Центральной Белоруссии. Только в Восточной Белоруссии в Губаревской битве, которая произошла осенью 1660 года у села Губарево в районе Могилева, удалось сдержать натиск неприятеля. В этом сражении объединенными польскими войсками командовали гетманы Сапега, Чернецкий и Полубенский, а русскими войсками князь Юрий Долгорукий. 24, 25 и 26 сентября 1660 года происходило это ожесточенное сражение. Поляки атаковали русских с двух сторон, надеясь смять фланги и сомкнуть такие атакующие клещи глубоко в русском тылу. К сожалению, конница российская была подготовлена хуже, чем неприятельская, поэтому она дрогнула. Однако пехоте удалось отразить натиск неприятеля. В результате ни одна из сторон не добилась перевеса в этом сражении, но, тем не менее, противник наступление свое остановил. Позднее, в следующем месяце, в октябре, князь Хованский потерпел поражение от войск Сапеги и Чернецкого. И вот под влиянием этого поражения армия Долгорукова, которая не могла получить больше никаких подкреплений, отошла к Могилеву. То есть если в Губаревской битве исход ее довольно спорен, то во всяком случае в целом на театре военных действий мы были вынуждены вновь здесь отступить. И пока такие бои кипели на белорусско-литовском театре, на Украине происходили просто драматические события. Казалось бы, что избрание новым гетманом Юрия Хмельницкого открывает пути для

весьма перспективного ведения боевых действий. В начале сентября 1660 года русская армия воевода Василия Шереметьева, насчитывавшая почти 30 тысяч человек, и войско Юрия Хмельницкого, насчитывавшее почти 25 тысяч человек, двинулись в поход на Львов. Они двигались по всем законам стратегии, то есть наступление осуществлялось по разным дорогам, но по сходящимся направлениям, и в конце этих направлений как раз и должна была быть Львовская крепость. Однако 5 сентября у города Любар войска Шереметьева были остановлены поляками и крымцами, которыми командовали гетманы Потоцкий и Любомирский. У них было 30 тысяч поляков, 60 тысяч крымских татар, то есть силы неприятеля почти в три раза превосходили силы Шереметьева. В двухдневном тяжелом сражении Шереметьев потерпел сокрушительное поражение. И хотя вначале, так сказать, русским удавалось в таборе отбиваться до 16-17 числа от неприятеля, но затем при отступлении Шереметьев допустил несколько серьезных ошибок. Он выбрал неудачную позицию для отступления. Кроме того, надо сказать, что он ждал подхода Хмельницкого. Хмельницкий так, в общем-то, и не явился. Шереметьев пытался, попав в окружение на реке Тетере у городка Чуднов, попытался прорваться Хмельницкому, но прорваться через кольцо неприятельское не удалось. А вот Хмельницкий как раз и совершил очередную гетманскую измену, заключив с поляками мир и союз. Ну и после того, когда 25 тысяч казаков перешли на сторону Речи Посполитой, положение русских стало безвыходным. Просидев более полутора месяцев в плотном окружении, исчерпав все возможности для сопротивления, 23 октября 1660 года Шереметьев сложил оружие и капитулировал. Надо сказать, что по условиям капитуляции он обязался вывести все свои московские войска с территории Украины. За это поляки должны были отпустить русских домой, правда, без знамен и без оружия. Однако все пленные были переданы в Крым. В Крым был отправлен и сам Шереметьев, где он провел более 20 лет. Наконец, после того, когда такая своеобразная победа, достигнутая ценой предательства, была одержана, поляки потребовали оказать давление на воеводу Юрия Борятинского, стоявшего под Киевом, требуя, чтобы он выполнил те условия о выводе войск с территории Украины, которые подписал Шереметьев. Но Борятинский достаточно храбро ответил: «Я повинуюсь указам своего царя, а не Шереметьеву. Много в Москве Шереметьевых». Вот. И, в общем-то, Киев поляки штурмовать не стали, а позиция Борятинского была достаточно твердый, поэтому выгодный момент для вторжения неприятеля на левобережную Украину был упущен. Тем не менее, поражение под Чудновым имело глубоко-глубоко трагические последствия, не столько даже для русских, сколько для самого края. Дело в том, что вот в результате этих двух событий, поражение под Чудновым и принципиальной позиции Борятинского в Киеве, Украина как бы оказалась разделена на две части, на левобережную, и на левом берегу левобережная часть осталась верна Москве, на правом берегу Днепра был выбран новый гетман, и это привело к острой гражданской войне на правом берегу Днепра, которая принесла огромное количество крови, слез и страданий в первую очередь украинскому народу. В свою очередь, вот эта смута, которая произошла всего за несколько лет на Украине, привела к тому, что русские потеряли целую армию в Чудновском сражении. Русское командование лишилось возможности для активных боевых действий в инициативе на Южном Украинском театре военных действий. Ну и вот как раз именно под влиянием вот этих событий Россия была вынуждена подписать невыгодный для нее Кордийский мир со Швецией в 1661 году, которым закончилась русско-шведская война,
о чем мы говорили в наших предыдущих программах. Война по существу закончилась удачно, но внешнеполитическая ситуация складывалась так, что воспользоваться плодами этой победы Москва не смогла. И вслед за Конотопским сражением, о котором мы говорили в прошлой программе, Чудновское поражение стало одним из самых больших и значительных поражений в истории русской армии, в том числе 17-го столетия. В кампанию 1661-62 годов инициативой владели польские войска. Но Польша после шведского потопа переживала очень серьезные экономические проблемы, в государстве не было денег, они не могли провести одновременное наступление и в Белоруссии, и на Украине. Поэтому в качестве главного театра военных действий был избран Белорусско-Литовский фронт. В кампанию 1661 года решающим стала битва при Кушляках. В частности, в ходе этого сражения, состоявшегося осенью 1661 года, русская армия, которой командовали воевода Хованский Ордин Нащекин, сразилась с польско-литовским войском под командованием маршалка Жеромского. К сожалению, русская армия потерпела тяжелое поражение. Не более, наверное, пятой или шестой части русских войск сумели спастись, добраться до стен Полоцка. Нащекин был ранен, все остальные погибли или попали в плен, в том числе сын Хованского. Неприятель взял 9 пушек и русские знамена. И в ходе этого, в результате этого трагического сражения, русские были вынуждены оставить практически всю основную часть Белоруссии. В результате зимой 62 года польские войска овладели Могилевым, летом они взяли Борисов, и к концу 62 года русские удерживали в Белоруссии только район Витебска. И в создавшейся ситуации, дополним тут и внутреннюю, не смуту, но внутренние серьезные проблемы в московском государстве, там медный бунт и драматические события, связанные с церковным расколом, о чем мы будем говорить дальше. Во всей этой ситуации царь Алексей Михайлович был вынужден начать с Польшей мирные переговоры. Здесь, на этом фоне, редко вспоминают события, связанные с мужественной обороной русским гарнизоном, маленьким русским гарнизоном, которым командовал воевода Данил Мышецкий, литовской Вильно. 5 приступов отбили русские, 5 штурмов выдержали почти полуторагодичную осаду, и к ноябрю 1662 года среди защитников крепости, которые могли держать оружие в руках, оставалось не более 80 человек. Мышецкий отказывался сдаваться неприятелю и хотел взорвать крепость. Узнав об этом, те немногие, кто еще оставались в живых, видимо, исчерпав все возможные силы для продолжения сопротивления, моральные и физические, схватили своего воеводу и выдали его полякам. По приказу польского короля Яна Казимира Мышецкий был казнен, и падение Вильна означало конец русского влияния, вообще каких бы то ни было русских успехов в Литве, где был потерян последний оплот. У микрофона историк Кирилл Михайлович Александров. Я приглашаю вас к размышлению о русской истории за более чем 1000 лет существования российской государственности в надежде на то, что этот разговор поможет нашему развитию, поможет нашему взрослению. И, наверное, пытаясь найти и обрести истину, мы станем свободными.

С 25 сентября радио «Град Петров» начинает цикл лекций по истории российской государственности. Слушайте передачи кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова по четвергам в 21:40 с повторением в пятницу в 15:10.

Малороссии в это время Юрий Хмельницкий, поляки и крымские татары вторгаются из-за Днепра на территорию левобережной Украины, хотя их отбивают, эти вторжения. Приносят много бед и несчастий. И после того, когда польские войска были отозваны с территории Украины в Белоруссию для борьбы против русских, главным союзником и соратником Юрия Хмельницкого становится крымский хан. Они вновь вторгаются на левобережную Украину, разоряют, пытаются разорять ее, осаждают Переславль, но были отбиты. Как я уже говорил, на Украине в это время происходил ожесточенный внутренний конфликт, осложнялся тем, что Хмельницкий провозглашал себя гетманом всея Украины, но контролировал только правый берег, а на левом берегу шла борьба между кандидатами в гетманы Иваном Мартыновичем Брюховецким и его соперником Самко и Золотаренко. Самко был избран гетманом в апреле 1662 года, но не смог удержать гетманской булавы и вскоре был свергнут Иваном Мартыновичем Брюховецким. Брюховецким это был весьма, так сказать, своеобразная фигура. Он начал свою карьеру еще как кошевой атаман в Сечи, потом стал вмешиваться в события левого берега. Но самое главное, что все время апеллировал к настроению хлопских земледельческих масс, а не казачьей старшины. Поэтому, как пишет Николай Ульянов, его соперничество носило таким образом социальный характер. И Самко и Золотаренко в результате интриг Брюховецкого были убиты сторонниками нового гетмана. Причем эти сторонники были те, кого, как правило, именовали чернью. И таким образом приход Брюховецкого к власти, это был первый случай прихода к власти именно черни, пускай даже в кавычки это слово можно, если употреблять, которая добилась поставления своего кандидата на гетманский пост. Брюховецкому довольно быстро удалось навести порядок на левом берегу, и он даже мечтал о том, как бы он смог распространить свое влияние и на правый берег. Таким образом, вот эта ожесточенная гетманщина, гетманская борьба, в которой сталкивались амбиции Брюховецкого, Хмельницкого-младшего, давно всеми брошенного Ивана Выговского, который, тем не менее, продолжал носить титул гетмана русского и сенатора польского, она причинила невероятное количество страданий всему населению. И это была весьма-весьма сложная ситуация. Она осложнялась имущественными притязаниями, она сталкивалась с национально-религиозными нерешенными проблемами, уходившими своими корнями вглубь веков, с интересами соседних держав, в первую очередь Крыма. И поэтому, конечно, все, что происходило на левом и правом берегу Днепра в 60-е годы 17 века, очень сильно осложняло как действия русских войск, так и работу русских дипломатов. В 1663-64 годах главные события в кампании развернулись на Южном театре военных действий. Мы говорили с вами о том, что полякам удалось благодаря миру со шведами выбить русских из Литвы и Белоруссии, и поэтому главную тяжесть теперь войны Варшава хотела перенести на Украину. Осенью 1663 года на правобережную Украину пришло польское войско, им командовал король Ян Казимир. Они насчитывали примерно 10 тысяч человек, кроме того, их поддерживали еще около 5 тысяч крымцев и казачье войско, которое возглавил очередной калиф на час, такой правобережный гетман Тетеря, сменивший Юрия Хмельницкого. Вот этими силами поляки начали наступление на левобережную Украину. При этом Ян Казимир рассчитывал на то, что ему удастся привлечь на свою сторону казачество с левого берега. И перспективы перед ним открывались весьма заманчивые. Если бы удалось захватить левобережную Украину, тогда бы
Враг выходил в тыл русским в Белоруссии, кроме того, мог спокойно через Белгород организовать поход на Москву. Действительно, вначале полякам успех сопутствовал. Они взяли несколько городов, но затем с каждой верстой их продвижения сопротивление возрастало. Так, например, очень много повозиться пришлось с гарнизоном крепости Лохвица, который был взят только после ожесточенного штурма. Отказался сдаваться тетере Годяч. Неудачу Ян Казимир потерпел под Глуховым. Затем и поражение от русских под Новгород-Северским. И таким образом, в целом, королевский поход на Левобережье 1963 года не дал результата. Зимой и весной 1664 года русские и те украинцы, которые были их союзниками, перешли в контрнаступление и даже сумели перенести часть боевых действий на правый берег. И таким образом одно из стратегических наступлений королевских на левобережье Украины было отражено. Планы выхода русским в тыл в Белоруссии и похода на Москву так и оказались только бумажными планами. Надо сказать, что вторжение Яна Казимира на левый берег Днепра было последняя крупная операция русско-польской войны. Военные действия стали постепенно затухать, обе стороны уже понесли достаточно большие потери, их силы были подорваны 13-летней войной. Ни та, ни другая сторона не могла нарастить свою мощь для того, чтобы нанести противнику последний удар. И хотя в 65-м и году еще происходили и на юге, и на севере, то есть, соответственно, на Украине и в Белоруссии, Литве операции, но они носили уже такое местного значения. На правобережье Днепра русским удалось овладеть Корсунью, нанести полякам поражение под Белой Церковью. Но, в общем-то, обе стороны, и Варшава, и Москва, с конца 1665 года стали склоняться к достижению какого-то компромисса. И в 1666 году начались мирные переговоры, которые завершились подписанием в деревне Андрусово близ Смоленска знаменитого Андрусовского перемирия 1667 года, которое должно было продлиться 13,5 лет. Условия этого перемирия оказались, в общем, выгодны для России и говорили о том, что успех в этой изматывающей войне оказался, в конце концов, на стороне Москвы. Россия получила Смоленск и все те земли, которые она потеряла в смутное время. Таким образом, нужно отметить, что кровь, пролитая русскими войнами в 1654 году под стенами Смоленска, была пролита недаром, и воевода Шейн был отомщен в известном смысле этого слова. Кроме того, Россия получила и всю левобережную Украину. В этом отношении и итоги Переяславльской рады 1654 года в известной степени подтвердились. На правом берегу Россия закрепила за собой Киев, правда, во временное владение, но все-таки мать городов русских оказалась под юрисдикцией царя Алексея Михайловича. И хотя это временное владение было действительно только временным, позднее оно стало постоянным. Запорожская сечь получила свою автономию, а вот Белоруссия и вся правобережная Украина осталась за Речью Посполитой. Да, это была одна из самых длительных войн для России. Она тянулась с перерывами 13 лет. И, в общем-то, на самом деле, она, конечно, означала начало конца польского государства. Конца, который агония эта растянется практически на 100 с лишним лет, почти на полтора века, до конца 18 столетия. Но, тем не менее, было очевидно, что с утратой левобережной Украины, с утратой значительной части своих восточных земель, Речь Посполитая, давний противник московского государства, вступает
полосу перманентного кризиса, который удастся преодолеть либо путем какого-то новаторского реформаторства, либо этот кризис приведет к исчезновению самого польского государства. В общем-то, многолетнее вооруженное противостояние России и Речи Посполитой заканчивается с подписанием Андрусовского мира. Польша уже становится все больше в известной степени зависимой от, или, по крайней мере, Москва все больше оказывает влияние на внешнюю политику польского государства, и о тех потерь, которые Речь Посполита понесла в ходе этой войны, она уже не смогла оправиться. Ее роль регионального лидера постепенно сходит на нет. Здесь, конечно, можно сказать и о том, чтобы не перехваливать себя ни в коем случае, что в известной степени эти результаты, они были вообще связаны с трагедией польского народа, вот пережитой во время так называемого шведского потопа, и с тем, что на первом этапе войны Польша вела одновременно борьбу и со Швецией, которая была очень серьезным и сильным противником. И Швеция тоже извлекла свою выгоду из этой войны, навязав России, в общем-то, невыгодный Кордийский мир, лишивший Москву опять завоеваний в Прибалтике. Но самое, к сожалению, печальное, это то, что Андрусовское перемирие не принесло на самом деле облегчения, по крайней мере, той степени, в каком его могла принести результаты Переяславской Рады, населению Украины, украинскому населению. Надо сказать, что конфликт между казачьей старшиной и московской администрацией, он сохранялся и только нарастал. Борьба между претендентами на гетманскую булаву приводила к огромным трагедиям. При этом поведение самих гетманов или кандидатов в гетманы оценивалось весьма отрицательными и даже современниками. Гетманы постоянно менялись друг друга. Запорожцы сносились самостоятельно с Крымом, с поляками, со всеми врагами Москвы. Казачьему недовольству присоединилось и раздражение высшего духовенства, поскольку встал, естественно, вопрос сразу после Андрусовского перемирия о поставлении в Киев митрополита московской юрисдикции. И хотя Алексей Михайлович, в общем-то, отклонил это ходатайство, он заявил, что без согласия Константинопольского патриарха он не может этого сделать. Очень многие представители малороссийского духовенства таким образом оказались в скрытой оппозиции к Москве. И надо сказать, что здесь опять оживились амбиции уже упомянутого мною Ивана Мартыновича Брюховецкого. Очередной гетман с правого берега, некто Дорошенко, обещал Брюховецкому гетманскую булаву на оба берега, то есть распространение его гетманской власти на оба берега в том случае, если Брюховецкий откажется от своего покаянного признания и в очередной раз Москве изменит. И вот в конце 1667 года Брюховецкий собрал тайный совет из полковников казачьей старшины, на который был разработан такой поэтапный план изгнания московских войск и воевод из Малороссии. Сначала запретили платить подати царю, как пишет Николай Ульянов. Потом конфликт, в общем-то, принял более серьезный характер, и откровенный разрыв с Москвой произошел 8 февраля 1668 года. Этот разрыв, который был связан с изгнанием московских воевод и гарнизона из Годячи, ознаменовал собой начало очередного всплеска насилия и на левом, и на правом берегу. Через несколько месяцев после этих событий Брюховецкий был убит казаками. Петр Дорошенко, который стал гетманом на правом берегу в 1665 году, сменив Тетерию Хмельницкого, посчитал, что гибель Брюховецкого открывает перед ним заманчивые перспективы стать гетманом всея Украины, а на самом деле, так сказать, при этом Дорошенко не придумал для себя ничего лучше, как принять турецкое подданство и отправил своих послов в Константинополь. К счастью, как только Дорошенко объявил о своих амбициях,
Левобережная Украина вновь заявила о своей верности Москве, и планы и амбиции Петра Дорошенко стать таким самовластным гетманом левого и правого берега под защитой и покровительством турецкого султана не дали результата. Надо сказать, что этот человек в украино-фильской историографии постоянно представляется как такой борец за независимость, но это был еще тот борец. Дело было в первую очередь в том, что, став подданным турецкого султана, Дорошенко предоставил весь правый берег фактически в распоряжение турецкого султана в качестве такого огромного невольничьего рынка. И с 1665 по 1676 год, то есть до конца практически царствования Алексея Михайловича, Дорошенко оставался у власти на правом берегу. Это был период такого опустошения для Украины, с которым могут сравниться только набеги Девлет-Гирея в середине XVI века, как об этом напоминает Николай Ульянов. Татары, которые врывались на правобережную Украину по призыву Дорошенко, хватали людей направо и налево. Это был такой огромный невольничий рынок. Людьми торговали даже в Чигирине, который был резиденцией правобережного гетмана. И поэтому с правого берега население просто разбегалось кто куда глядят, кто на левый берег, кто в Польшу. Под занавес своей политической карьеры в 1672 году Дорошенко привел в Малороссию 300-тысячное турецкое войско. Был разрушен каменец Подольский, все церкви в этом древнем городе были обращены в мечети. Здесь все люди видят утеснение от турок. Дорошенко и нас проклинают, и всякое зло мыслит. Так писал про события на правом берегу полковник Исканева Лизагуб. И, конечно, в этой связи рассматривать деятельность Дорошенко как борьбу за независимость Украины от московского гнета можно только по очень большой наивности. И вот эта история с гетманом правого берега Петра Дорошенко, она как раз показывала, что, в общем-то, вся вот эта казачья интрига, начавшаяся еще в 30-е годы 17-го столетия, интрига, связанная с приобретением привилегий и прав любой ценой для узкосословной группы, которая, конечно, руководствовалась не национальными, а своими корпоративными интересами, привела, так или иначе, к огромным страданиям коренного населения этого края. Перспектива воссоединения правого берега Украины с левобережьем в составе общерусского государства была еще впереди, но, в принципе, события 50-х-60-х годов, происходившие на Украине на фоне русско-польской войны, очень хорошо показывали тот факт, что пока вся масса малороссийского населения тянулась к Москве, так вся казачья крамола, как назвал ее Николай Ульянов, была обречена на неудачу, и кроме крови и страданий ничего не могла населению привести. Вот на этом, пожалуй, и мы закончим наш разговор о событиях русско-польской войны 1654 и 1667 годов и о внешней политике царя Алексея Михайловича, главным как раз результатом которой и было удержание Москвой за собой левобережной Украины, Киева на правом берегу и прекращение вооруженного противоборства с Польшей, которая в последующие десятилетия все больше и больше будет попадать уже в орбиту внешней политики московского государства. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Хрупкие сосуды. В неделю 15-ю по Пятидесятнице. Братья, Бог, сказавший «из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, чтобы мы и далее несли свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы видно было избыток силы от Бога, а не от нас. Отовсюду теснимые, мы не раздавлены, в безысходности находим выход, гонимые не покинуты, поверженные не уничтожены. Всегда носим в своем теле умирание Иисуса, чтобы в нашем же теле явила себя и жизнь Иисуса. Ведь мы, пока живем, всегда предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы в нашей смертной плоти явила себя и жизнь Иисуса, так что в нас действует смерть, а в вас — жизнь. Но так как у нас тот же дух веры, о котором написано «Я уверовал и потому стал говорить», и мы веруем и потому говорим, ибо знаем, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит с Иисусом и поставит вместе с вами перед собою. И все это ради вас, чтобы изобилие благодати Божией вызывало все более изобильное благодарение множества людей во славу Божию. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 15. Некогда пророк Исаия возвещал о том времени, когда народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол Павел вспоминает это пророчество, когда пишет, что это время настало. Бог дал ему увидеть этот великий свет, свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Но видевший меня, сказал Спаситель, видел Отца. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Однако увидеть Бога в лице Иисуса Христа способен только тот, в чье сердце прольется свет благодатного откровения. Апостолу такая благодать была дана, и теперь его, Павла, обязанность — нести этот свет далее, просвещая живущих в стране тени смертной. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол пишет о своем великом даре апостольского служения, которому и посвящено второе послание к Коринфянам. Павел — великий апостол. И он сознавал свое величие, разумеется, мудро понимая, что этим величием он обязан не себе, а Богу и божественной благодати. Но, как правило, люди в своем обыденном сознании считают, что если некто служит великому делу, то он должен и являть в себе это величие внешним образом, быть представительным, то есть желательно обладать влиянием, быть богатым, здоровым, красивым, красноречивым и так далее. Но ведь ничего такого у апостола Павла внешне не проявлялось, и противники постоянно указывали на его немощи, на его слабости, на его болезни, на все эти якобы унижающие моменты в его жизни, как на аргументы против его апостольского авторитета. Отвечая своим критикам, апостол пишет, что свет благодати, драгоценное сокровище Христовой веры и апостольства, он носит в глиняном сосуде хрупкого, тленного, земного существования. Высота служения — и человеческая немощь. В этом несоответствии он усматривает глубокий смысл. Какой же? Чтобы видно было, пишет он, что избыток силы от Бога, а не от нас. Иначе говоря, положительное эхо и впечатляющий результат его служения нельзя считать заслугой его, слабого и немощного человека. Это дело Божие. И апостол, дабы мы помнили, что немощь наша, а слава Божия, не устает повторять парадокс. «Когда я немощен, тогда силен, ибо в немощи совершается сила Христова». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 9 и 10. Здесь звучит тема переживания креста, который несет в своей жизни каждый христианин. Звучит и тема переживания силы Христовой, которая открывается в жизни каждого верующего. В четырех антитезах апостол описывает свою ситуацию. Он тесним, загнан в тупик, гоним, повержен. Но при этом он не раздавлен, находит выход, не оставлен, не уничтожен. В этом преодолении земных немощей можно было бы усмотреть своего рода стоическую позицию. Ведь именно стоики призывали к выдержке и терпению. Более того, они рассматривали беды, выпадающие на долю человека, как нечто положительное, как воспитательное средство. Но нет, апостолу Павлу такая позиция чужда. Для него зло есть зло, и скорби — суть скорби. И в их преодолении он видит не проявление его собственной силы воли и характера, но знамение силы Божией, действующей в нем. Свою удивительную стойкость в земных скорбях апостол поясняет парадоксом. Он всегда умирает, чтобы видно было, что он жив. Но это возможно только в свете веры в Евангелие креста и воскресения. Таинственное причастие Иисусу Христу, даруемое через веру и крещение, делает наши неизбежные в этом мире страдания не бессмысленным тлением, не страшным знамением грядущего ухода во мрак небытия, но знамением тесного общения с распятым, единства с его судьбой. И это единство в скорбях и смерти распятого есть также единство в жизни воскресшего. Ныне эта жизнь реализуется в нас как утешение в скорбях и в их преодолении. Это тоже знамение, знамение грядущего блаженства вечной жизни. Слова апостола Павла о чудесном превращении смерти в жизнь читаются во время совершения таинства крещения. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи 3 и 4. Победа Иисуса Христа над смертью действует и в нашей земной жизни. Такова радость быть христианином. И дай нам Бог не впадать в искушение, но всегда ощущать в себе Христову победу, постоянно прозревать простирающийся в вечность смысл всего, что сопровождает нас в этой жизни. Умираем, чтобы оживать. Конечно, это чудо. Чудо и непостижимость. Об этом апостол Павел не устает повторять. Так, например, он образно описывает возникновение жизни и смерти на примере бросаемого в землю семени. Оно, как семя, умирает, но из него появляется совершенно новое тело. Из тления ветхого появляется новое, из ничего появляется нечто. Так мы верим, что Бог сотворил мир из ничего. Это чудо творения Божие. Когда из мертвого вещества появляется жизнь, то это тоже чудо Божие. Как мертвое может стать живым? Как могут начать жить безжизненные камни? Как может возникнуть даже простейшее живое существо из набора мертвых элементов? Это чудо Божие. Из мертвого — живое. И апостол ощущает в себе это чудо в каждый момент своей земной жизни. Но замечательно и то, что страдания апостола — его постоянное умирание во Христе дает ощущение жизни не только ему, но и тем, кому он возвещает Евангелие. «В нас, апостолах, — пишет он, — действует смерть, А в вас, коринфянах, которым мы возвещаем Евангелие, действует жизнь. «Мои скорби», — говорится в другом послании, — «ваша слава». Послание к Ефесянам, глава 3, стих 13. Сколь нерадостно чувство причастности к блаженству вечной жизни со Христом, апостол не замыкается в эгоистической личной религиозности. Бог есть любовь, но это не означает, что Бог есть любовь только ко мне. Нет, Бог есть любовь без всяких границ и условий. Соединяясь с Богом во Христе, верующие принимают Святого Духа, Духа веры, надежды и любви, той любви, которую они излучают вовне. Конкретное проявление любви реализуется через благодать, через те дарования, которые Дух дает каждому верующему. Апостолу Павлу был дан великий благодатный дар «говорить». Обыкновенно переводится как «говорить», но апостола Павла означает «проповедовать», «благовествовать». И эта благодать нести слово Евангелия, изобильно излившееся на апостола, благодаря его труду, его скорбям и его жизни во Христе, достигала очень многих людей, производя в них безмерную благодарность Богу. Все во славу Божию. Такова цель жизни и деятельности апостола Павла. Мысли, излагаемые апостолом в защиту своего служения и для осмысления своих скорбей, важны для каждого христианина. Подумаем только, как часто мы соблазняемся, смущаемся несоответствием между дарованным нам участием во славе Божией и нашими немощами, которые мы ежедневно испытываем. И не только нашими, но и немощами Церкви, которые мы критикуем. Апостол предупреждает, сами по себе мы — хрупкие сосуды, и Церковь, какова она на земле, тоже. Но тем не менее, эти сосуды, хотя и хрупкие, носят в себе сокровище божественной благодати. Единение со Христом в Его страданиях в конце концов приносит благой плод. И не только нам самим, но служит к освящению и для полноты жизни тех людей, которые вверены нам Богом в семье, в дружбе, в любви, в Церкви.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 15-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Николая Константиновича Печковского.

истории создания шедевров, жизнь и творчество гениев и забытых звезд, трагедии и курьезы на сцене и за кулисами, истории взлетов и падений. И все это в программе «Жемчужины русской оперы».

Здравствуйте, уважаемые друзья! В студии радиостанции «Град Петров» автор и ведущий программы Надир Ширинский. Я продолжаю свой рассказ о первых успехах на сценическом поприще Николая Константиновича Печковского, о его выступлениях в Москве на сцене Народного дома. Шел 1918 год. Напомню, что этот цикл программ сделан по вашим многочисленным и давним просьбам. В эфире передача вторая. Обрадованная первым бесспорным успехом молодого певца, дирекция поручила ему партию Андрея в опере Чайковского «Мазепа». Следующей постановкой в планах администрации значилась опера «Пиковая дама». О роли Германа Печковский мечтал уже тогда. И он не поверил своим ушам, когда ему предложили маленькую партию Чекалинского. Это ему, так удачно дебютировавшему в «Демоне», подающему такие надежды, он был оскорблен, унижен. Вот характер. Он публично в присутствии всей труппы разругался с начальством в пух и прах. Последней фразой главного дирижера Народного дома Букши было: «Вам никогда не видать больше оперной сцены».

выступал в концертах Московского военного округа, принимал участие в программах театра миниатюр «Кривой Джимми», пел для частей Красной армии на Северном Кавказе. Перенес холеру. Болезнь отразилась на его общем физическом состоянии и прежде всего на голосе. Расслабление всей мышечной системы привело к тому, что он не мог удерживать звук. Его голос изменился по высоте, потерял в тембре. В октябре 1920 года Печковский случайно познакомился с генералом Брусиловым и оказался у него в гостях. Генерал был одним из тех представителей русского офицерства, кто сразу перешел на сторону советской власти. Он был знаком с высшим руководством страны. Николай Константинович рассказал Брусилову о себе и спел несколько романсов. Голос нового знакомого так понравился генералу, что тот сразу же написал рекомендательное письмо Луначарскому. В особняк на Новинском бульваре, в московский отдел наркомата образования, на встречу с Луначарским певец пришел в ботинках, подошвы которых были примотаны проволокой, в прозрачных от ветхости брюках и старой вельветовой куртке. Когда Николай Константинович обратился к Луначарскому, и Анатолий Васильевич услышал его голос, то сразу спросил: «А вы вообще можете петь?» После болезни голос Печковского стал сиплым и совершенно не производил впечатления. И тем не менее он сразу напел один из известных романсов. Луначарский остался доволен, ему понравился романс, понравился молодой человек. В этот день в особняке был прием. Анатолий Васильевич представил Печковского гостям, а за ужином за стол усадил рядом с собой. На протяжении всего вечера понравившийся Луначарскому романс Печковский по его просьбе спел 5 или 6 раз. После этой встречи нарком дал Николаю Константиновичу рекомендательное письмо в Большой театр. Времена тогда были непростые, и можно было запросто вот так прийти в Большой театр и спеть директору Малиновской и главному дирижеру Голованову, а вдруг возьмут солистом, без всякого музыкального образования, без знания нот, без сценического опыта, без знания репертуара, вот так, прямо с улицы. И ведь брали. Конечно, на руках было письмо наркома образования. Да и чего греха таить, голоса были нужны, очень нужны. Ведь не все солисты императорских театров приняли советскую власть. Многие уехали еще в 17 году, и зарубежная пресса регулярно сообщала об их триумфах на лучших сценах мира. Так или иначе, опроба состоялась. Печковский спел свои любимые коронные номера. 2 арии Германа из «Пиковой дамы», «Прости, небесное создание» и «Что наша жизнь», и арию «Канио» из оперы Леонкавалла «Паяцци». Как известно, Чайковский написал арию «Что наша жизнь» в тональности си-мажор. В реальности же, как правило, в спектаклях тенора поют ее на тон ниже, в ля-мажоре, из-за вокальных трудностей. Печковский так и сделал. Находившийся во время прослушивания в зале дирижер Николай Семенович Голованов спросил, может ли певец исполнить ее в оригинале, так как написал Чайковский в си-мажоре. «Не надо!» — взмолился аккомпанировавший Печковскому пианист. «Он хочет завалить вас!» «Пожалуйста!» — с легкостью согласился Печковский и начал арию. Но, дойдя до верхнего си, понял, что этот верх ему не взять. Та самая ария «Что наша жизнь» звучит в исполнении Николая Константиновича.

как бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть не удастся. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть не удастся.

О результатах прослушивания ему сообщили в дирекции. «Вы нам не подходите. Нам нужны сливки». Ответ Коли Печковского, как всегда, был скор. «А какая же корова доится сливками? Получите молоко, а сделать сливки уж ваше дело». «Да вы из молодых до ранней. Пока я директор, вам не петь в большом зале», — отрезала Малиновская. «Буду». Печковский был в своем репертуаре. В этом споре, что интересно, права оказалась не Малиновская. Прав был Печковский. Но это выяснится позже. А пока... Пока Николай решил попробовать свои силы в легком жанре. При Московском художественном театре существовала студия. Ею руководил Владимир Иванович Немирович Данченко. Студийцы ставили и оперетты. Печковский прошел прослушивание и был принят. Через много лет маститый критик, бывший певец Сергей Юрьевич Левик напишет в своей книге «Четверть века в опере». Печковский не только оперный певец. Актерские способности гарантируют ему успех и в оперете. Сегодня Ленька в опере Хренникова «В бурю», а завтра пожинает лавры в партии Эдвина в «Сильве». Что общего между гейшей и штурмом Перекопа? Совершенно разные миры, но Печковский и тут, и там чувствует себя как дома. Он весь в движении вперед к серьезным достижениям, к замечательным своим созданиям. Должен сказать, что лет 15, наблюдая за творчеством Печковского, я постоянно ощущал следы углубленной работы артиста над собой и над ролью. И это будет не скоро, а тогда, после прослушивания, он сидел в холле театра, наедине со своими мыслями, как вдруг его одиночество нарушил высокого роста пожилой гражданин. «Вам бы надо ко мне, в оперу», — тихо сказал он. Этого человека Николай видел впервые. Он только отмахнулся от некстати подошедшего доброжелателя. Ему было не до него. Он был расстроен. Казалось, его мечтам сбыться было не суждено. Единственное место, откуда его пока не выгнали, была студия при МХТ Немировича Данченко. Однако в оперетте ему не доставало размаха страстей и глубины чувств. Там ему было неинтересно. И из студии он ушел сам. Его тянуло в оперу. Можно было еще попробоваться в театр Иосифа Михайловича Лапицкого. Там, где сейчас в Москве находится театр оперетты, в свое время был филиал Большого театра. А еще раньше располагалась Московская музыкальная драма. Руководителем ее был режиссер Иосиф Лапицкий. В конце 1912 года в Петербурге произошло знаменательное событие. 11 по старому стилю, 24 декабря по новому, открылся новый театр. Спектаклем «Евгений Онегин» начал свою деятельность Петербургский театр музыкальной драмы.

Его вдохновителями были молодые талантливые музыканты, театральные деятели. Они искали нетрадиционные формы постановки спектаклей, интересные сценические решения в прочтении уже известных публике опер. Им приходилось часто обновлять репертуар. Коллектив был молодой, труппа состояла из начинающих, малоизвестных, но профессионально крепких артистов. Среди организаторов нового дела был и Лапицкий. Через 5 лет, в 1917 году, почти весь основной состав петербургской музыкальной драмы покинул Россию. И Лапицкий перебрался в Москву, чтобы продолжить начатое им дело. Вот к этому-то режиссеру и отправился попытать счастье Печковский. В этот момент Иосиф Михайлович Лапицкий ставил Хованщину Мусоргского, и труппе катастрофически недоставало тенора на роль Андрея Хованского. Дело в том, что нужен был артист определенного роста. Творческие принципы Лапицкого требовали жизненной правды и еще раз жизненной правды. Печковский на эту роль подходил идеально, за рост его и взяли. В течение театрального сезона Николай Константинович пропел эту партию 17 раз. Но и тут судьба обошлась с ним жестоко. Он был отчислен из труппы с формулировкой «за отсутствие вокальных данных». Вот здесь я хочу остановиться, чтобы вместе с вами, друзья, послушать знаменитую песню певца «За сценой» из оперы Антония Аренского «Рафаэль».

тот период он еще не совсем оправился от болезни, да и последствием фронтовой контузии была глухота на одно ухо. Из-за перенесенной холеры у него был пониженный тонус мышц. Певец с трудом управлял своим звуком, не мог долго держать одну ноту и неточно интонировал, занижал, то есть, попросту говоря, фальшивил. День своего увольнения Николай Константинович запомнил на всю жизнь в прямом и переносном смысле. Совсем потерянный, он шел по Леонтьевскому переулку к себе домой, как вдруг услышал уже знакомый ему голос. «Я же говорил, что вам надо ко мне, в оперу». Перед ним стоял тот самый высокий пожилой гражданин, от которого он однажды уже слышал эту фразу. «Кто вы?» — задал он вопрос и получил ответ. «Станиславский». Константин Сергеевич сразу повел своего нового знакомого обедать, а потом подарил ему свои брюки и ботинки. Печковский выглядел неважно. В тот же вечер Николай Константинович переступил порог знаменитой оперной студии. Там он встретил солистов Большого театра Собинова, Нежданову, еще несколько артистов. Там же был и заваливший его на прослушивание в Большой театр Николай Семенович Голованов. И с этого вечера началась интереснейшая работа. Шел 1921 год. Первой партией, над которой Печковский стал работать в студии Станиславского, была партия Вертера в одноименной опере Жюля Массне. Все для него было ново, необычно. Многое приходилось открывать для себя впервые. Первая роль далась нелегко. Кропотливая, ежедневная работа продолжалась целых 2 года. Между тем надо было как-то зарабатывать себе на жизнь, да и свет не сошелся клином на одном Вертере. Приходилось часто выступать с концертами, гонорары за участие в которых выплачивались продуктами. Устроителем этих концертов был известный артист Московского художественного театра Михаил Чехов, с которым Николая Константиновича связывали дружеские отношения. В одном из концертов Печковский познакомился с будущим знаменитым солистом Большого театра Сергеем Ивановичем Мигаем. Интересно, что артисты работали в этом концерте за порцию соли и соды. Мигай был бывшим студийцем Станиславского, он сразу же взял шефство над своим новым другом, неоднократно помогал ценными профессиональными советами, а потом они оба много раз пели вместе в спектаклях. Драматическое искусство Печковскому помогал постигать Михаил Чехов. Они жили рядом, и Печковский регулярно приходил к Чехову в гости. Кроме того, Чехов в то время был студийцем первой студии МХАТа. И станиславцы, и мхатовцы тесно общались между собой, ходили друг к другу на репетиции и премьеры. Надо все свои эмоции, как то смех, слезы, радость и горе, размещать так, чтобы при нажатии кнопок быстро появлялось то или другое, что нужно, учил Михаил Чехов. Между тем работа над Вертером под руководством Станиславского продолжалась. А началось все с того, что Константин Сергеевич подарил своему ученику книгу Гёте «Страдания молодого Вертера» и дал ему задание сделать из этого романа свой дневник. Каждое событие этого дневника нужно было пропустить через себя, обдумать, проанализировать каждую запись, каждое число. Можно и нужно было даже и помечтать. Коле Печковскому предстояло самому стать Вертером. Станиславскому помогали в работе его брат и сестра, и он был отдан в полное распоряжение Зинаиде Сергеевне и Владимиру Сергеевичу. Они терпеливо работали над его походкой, манерой носить костюм, объясняли, как владеть шляпой, плащом, ставили жесты, мимику, учили вставать и садиться на сцене. Все вместе кропотливо трудились над словом. Пока получалось очень немногое. Но Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич объяснили своему подопечному его главную ошибку. Он пока русский Вертер, а Вертер должен быть немцем времен Гёте.
Затем Константин Сергеевич собирал будущих участников спектакля за столом для долгих, кропотливых бесед. За этими разговорами выяснялись характеристики героев оперы, их взаимоотношения. Каждый из собеседников рассказывал о своих ощущениях, мыслях, внутренних переживаниях. Ибо по Станиславскому на сцену герой должен был выходить уже с ощущением внутреннего мира своего персонажа. Далее студийцы переходили к этюдам, сначала мимическим. Отрабатывались сцены, где не надо было петь. Далее начиналась работа над текстом. Текст разделялся на отдельные фрагменты. В нотах оперы, в клавире, делались пометки, с какой целью произносится данный кусок. Текст сначала не пелся. На начальном этапе работы текст читался, произносился, как в драматическом спектакле. Для чего все это было нужно? Вертер — романтик. Опера — романтическая мелодрама. Здесь все очень красиво. Этому способствует и музыка француза Жюля Массне. У главного героя оперы должна быть красивая походка, плавные движения рук. Он обязан красиво садиться, красиво, плавно вставать. Дополнять красоту музыки и сценического рисунка призваны декорации, вдохновенно рисующие картины природы, на фоне которых разворачивается драма героев. Внешняя сторона сценического действия должна дополнять и раскрывать внутренний мир персонажей. Нужно отдельно отметить упорную и тяжелую работу над вокальной стороной роли, ведь предстояло еще и петь. А если вспомнить то, что Николай Печковский, простите, петь-то вообще практически нигде не учился? Ведь до сих пор он пел просто, по наитию, руководствуясь своими ощущениями, пел не школой, а организмом. И вновь звучит голос Николая Печковского. Романс Антона Рубинштейна «Певец» на стихи Александра Сергеевича Пушкина.

0: Дорогие друзья, к концу подошла вторая передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Константиновича Печковского. Этот цикл сделан по вашим многочисленным и давним просьбам. Ну а я, автор и ведущий цикла Надир Ширинский, прощаюсь с вами, как всегда, ненадолго. До следующей передачи.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.

Корней Иванович Чуковский. Путаница. Замяукали котята. Надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними и утята. Не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Свинки замяукали. Мяу-мяу. Кошечки захрюкали. Хрю-хрю-хрю. Уточки заквакали, ква-ква-ква, курочки закрякали, кря-кря-кря. Воробышек прискакал, и коровой замычал му. Прибежал медведь, и давай реветь, ку-ка-ре-ку. Только заинька был паинька, не мяукал и не хрюкал, под капустою лежал, по заячьи лопотал, и зверюшек неразумных уговаривал. Кому велено чирикать? Не мурлыкайте. Кому велено мурлыкать, не чирикайте. Не бывать вороне коровою, не летать лягушатам под облаком. Но веселые зверята, поросята, медвежата, пуще прежнего шалят, зайца слушать не хотят. Рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают. Мыши кошку изловили, в мышеловку посадили. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Море пламенем горит, выбежал из моря кит. Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите! Долго-долго крокодил море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами. Прибегали два курчонка, поливали из бочонка. Приплывали два ерша, поливали из ковша. Прибегали лягушата, поливали из ушата. Тушат, тушат, не потушат, заливают, не зальют. Тут бабочка прилетела, крылышками помахала, стало море потухать и потухло. Вот обрадовались звери, засмеялись и запели, ушками захлопали, ножками затопали. Гуси начали опять по-гусиному кричать «Га-га-га!». Кошки замурлыкали «мур-мур-мур», птицы зачирикали «чирик-чирик», лошади заржали «и-и-и-и», мухи зажужжали «жжжж», лягушата квакают «ква-ква-ква», а утята крякают «кря-кря-кря», поросята хрюкают «хрю-хрю-хрю», мурочку баюкают «милую мою», баюшки баю, баюшки баю.

Корней Иванович Чуковский, Федорино горе. Скачет сито по полям, а корыто по лугам, за лопатою метла вдоль по улице пошла. Топоры-то, топоры, так и сыплются с горы. Испугалась коза, растопырила глаза. Что такое, почему? Ничего я не пойму. Но как черная железная нога побежала, поскакала кочерга, и помчались по улице ножи. Эй, держи, держи, держи, держи, держи! И кастрюля на бегу закричала утюгу: я бегу, бегу, бегу, удержаться не могу. Вот и чайник за кофейником бежит, тараторит, тараторит, дребезжит. Утюги бегут, покрякивают, через лужи перескакивают. А за ними блюдца, блюдца, дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. Вдоль по улице несутся дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. На стаканы дзинь натыкаются, и стаканы дзинь разбиваются. И бежит, бренчит, стучит сковорода. Вы куда, куда, куда, куда, куда? А за нею вилки, рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке. Из окошка вывалился стол. И пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. А на нем, как на лошади верхом, самоварище сидит и товарищам кричит: уходите, бегите, спасайтесь. И в железную трубу бу-бу-бу, бу-бу-бу. А за ними вдоль забора скачет бабушка Федора: ой-ой-ой, ой-ой-ой, воротитесь домой. Но ответила корыто: на Федору я сердита. И сказала кочерга: я Федоре не слуга. А фарфоровые блюдца над Федорою смеются: никогда мы никогда не воротимся сюда. Тут Федорины коты расфуфырили хвосты, побежали во всю прыть, чтоб посуду воротить. Эй, вы глупые тарелки, что вы скачете, как белки? Вам ли бегать за воротами с воробьями желторотыми? Вы в канаву упадете, вы утонете в болоте. Не ходите, погодите, воротитесь домой. Но тарелки вьются, вьются, а Федоре не даются. Лучше в поле пропадем, а к Федоре не пойдем. Мимо курица бежала и посуду увидала: куд-куда, куд-куда, вы откуда и куда? И ответила посуда: было нам у бабы худо. Не любила нас она, била, била нас она, запылила, закоптила, загубила нас она. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, жить вам было нелегко. Да, промолвил медный таз, погляди-ка ты на нас, мы поломаны, побиты, мы помоями облиты. Загляни-ка ты в кадушку, и увидишь там лягушку. Загляни-ка ты в ушат, тараканы там кишат. Оттого-то мы от бабы убежали, как от жабы, и гуляем по полям, по болотам, по лугам, а к неряхе с замарахи не воротимся. И они побежали лесочком, поскакали по пням и по кочкам, а бедная баба одна, и плачет она. Села бы баба за стол, да стол за ворота ушел. Сварила бы баба щи, да кастрюлю поди поищи. И чашки ушли, и стаканы, остались одни тараканы. Ой, горе, горе, Федоре, горе! А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И чайник шепнул утюгу: я дальше идти не могу. И заплакали блюдца, не лучше ль вернуться? И зарыдала корыто: увы, я разбита, разбита. Но блюдо сказала: гляди, кто это там позади? И видят за ними из темного бора, идет, ковыляет Федора. Но чудо случилось с ней, стала Федора добрей. Тихо за ними идет и тихую песню поет. Ой, вы бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои, вы подите-ка немытые домой,
Я водою вас умою ключевой, я почищу вас песочком, окачу вас кипяточком, и вы будете опять, словно солнышко, сиять. А поганых тараканов я повыведу, прусаков и пауков я повымету. И сказала скалка: мне Федору жалко. И сказала чашка: ах она, бедняжка. И сказали блюдца: надо бы вернуться. И сказали утюги: мы Федоре не враги. Долго-долго целовала и ласкала их она, поливала, умывала, полоскала их она. Уж не буду я посуду обижать, буду-буду я посуду и любить, и уважать. Засмеялись кастрюли, самовару подмигнули. Ну, Федора, так и быть, рады мы тебя простить. Полетели, зазвенели, да к Федоре прямо в печь, стали жарить, стали печь. Будут-будут у Федоры и блины, и пироги. А метла-то, а метла весела, заплясала, заиграла, замела, ни пылинки у Федоры не оставила. И обрадовались блюдца: дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, и танцуют, и смеются: дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля. А на белой табуреточке, да на вышитой салфеточке, самовар стоит, словно жар горит, и пыхтит, и на бабу поглядывает. Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю. Кушай, кушай, Федора Егоровна.

Корней Иванович Чуковский, Айболит. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. И прибежала зайчиха и закричала: «Ай-ай! Мой зайчик попал под трамвай! Мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай! Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки, и теперь он больной и хромой, маленький зайка мой!» И сказал Айболит: «Не беда, подавай-ка его сюда, я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке». И принесли к нему зайку, такого больного, хромого, и доктор пришил ему ножки, и зайка прыгает снова. А с ним и зайчиха-мать тоже пошла танцевать. И смеется она и кричит: «Ну, спасибо тебе, Айболит!» Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. «Вот вам телеграмма от гиппопотама. Приезжайте, доктор, в Африку скорей и спасите, доктор, наших малышей». «Что такое? Неужели ваши дети заболели?» «Да-да-да, у них ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Приходите же скорее, добрый доктор Айболит». «Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу. Только где же вы живете, на горе или в болоте?» «Мы живем на Занзибаре, Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гиппопо по широкой Лимпопо». И встал Айболит, побежал Айболит, по полям, по лесам, по лугам он бежит, и одно только слово твердит Айболит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо». А в лицо ему ветер, и снег, и град. «Эй, Айболит, воротись назад!» И упал Айболит и лежит на снегу. «Я дальше идти не могу». И сейчас же к нему из-за елки выбегают мохнатые волки. «Садись, Айболит, верхом, мы живо тебя довезем». И вперед поскакал Айболит, и одно только слово твердит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо». Но вот перед ними море, бушует, шумит на просторе, а в море высокое ходит волна, сейчас Айболита проглотит она. «О, если я утону, если пойду я ко дну, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными?» Но тут выплывает кит: «Садись на меня, Айболит, и как большой пароход тебя повезу я вперед». И сел на кита Айболит, и одно только слово твердит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо». И горы встают перед ним на пути, и он по горам начинает ползти, а горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. «О, если я не дойду, если в пути пропаду, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными?» И сейчас же с высокой скалы к Айболиту слетели орлы. «Садись, Айболит, верхом, мы живо тебя довезем». И сел на орла Айболит, и одно только слово твердит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо».

А в Африке на черное Лимпопо сидит и плачет в Африке печальный Гиппопо. Он в Африке под пальмою сидит, и на море из Африки без отдыха глядит, не едет ли в кораблике доктор Айболит. И рыщут по дороге слоны и носороги, и говорят сердито, что ж нету Айболита, а рядом бегемотики схватились за животики. У них у бегемотиков животики болят. И тут же страусята визжат, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко бедных страусят. И корь, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. Они лежат и бредят. Ну что же он не едет? Ну что же он не едет? Доктор Айболит. А рядом прикорнула зубастая акула. Зубастая акула на солнышке лежит. Ах, у ее малюток, у бедных акулят, уже 12 суток зубки болят. И вывихнуто плечико у бедного кузнечика. Не прыгает, не скачет он, а горько-горько плачет он и доктора зовет. О, где же добрый доктор? Когда же он придет? Но вот, поглядите, какая-то птица все ближе и ближе по воздуху мчится. На птице, глядите, сидит Айболит, и шляпою машет, и громко кричит: «Да здравствует, милая Африка!» И рада, и счастлива вся детвора. «Приехал, приехал! Ура, ура!» А птица над ними кружится, а птица на землю садится, и бежит Айболит к бегемотикам, и хлопает их по животикам, и всем по порядку дает шоколадку, и ставит им градусники. И к полосатым бежит он тигрятам, и к бедным горбатым больным верблюжатам, и каждого гоголем, каждого моголем, гоголем-моголем, гоголем-моголем, гоголем-моголем почует. 10 ночей Айболит не ест, не пьет и не спит. 10 ночей подряд он лечит несчастных зверят и ставит им градусники. Вот и вылечил больных Лимпопо, и пошли они смеяться, Лимпопо, и плясать, и баловаться, Лимпопо. И акула-каракула правым глазом подмигнула, и хохочет, будто кто ее щекочет. А малютки-бегемотики ухватились за животики и смеются, заливаются, так что дубы сотрясаются. Вот и Гиппо, вот и Попо, Гиппо-попо, Гиппо-попо. Вот идет гиппопотам. Он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро. И кричит он, и поет он: слава, слава Айболиту, слава добрым докторам.

0: прозвучала третья часть серенады для струнного оркестра «До-мажор» Петра Ильича Чайковского в исполнении камерного оркестра солиста Москвы, дирижер Юрий Башмет.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио». Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Времена меняются, и уже давно, более 100 лет, как является привычным и даже естественным и законным, что певицы, в репертуаре которых стоят Амина из «Сомнамбулы» или Лючия из «Лилючии» де ла Мермур, не станут исполнять партии «Нормы» или «Анны Болейн», которые относятся к репертуару, так сказать, драматического сопрано. Попытки все же время от времени случались, но оставляли в лучшем случае спорное ощущение, так сказать, эксперимента. Даже всемирно знаменитая и блистательная Аделина Патти, одна из величайших певиц эпохи золотых голосов рубежа XIX-XX веков, оставляет, если судить по записям, желать лучшего в партии «Нормы». Ее наследницы Луиза Тетрацини, Амелита Галли Курчи, Тотти Дель Монте, они были куда осторожнее и рациональнее, и уже не выходили за рамки своего голосового амплуа. Пожалуй, только Джоан Сазерленд, Монсеррат Кабелье, Кристина Дайтеком, Гоар Гаспарян и, возможно, Элизабет Шварцкоп, благодаря своим исключительно прочным и идеально вымуштрованным классической рациональной школой вокальным инструментом, дерзали на универсализм. Впрочем, не обходилось и здесь без неизбежной коррекции. Не то чтобы партии транспонировались, нет, они самбрировались, они концентрировались в удобном сопрановом диапазоне, избавляясь от большей части нижнего регистра, чем сохранялась тембровая однородность, являющаяся обязательным условием современной вокальной эстетики. Эффект достигался за счет того, что характер тона и эмоциональное

Вот подобный тип голоса все же не является универсальным. Но его, однако же, нельзя впихнуть в привычные сегодня рамки классификации ни чисто драматическими, ни лирическими, ни колоратурными эти сопрано не являются. Их профессионализм, надо сказать, позволял им посягать даже на столь неподъемный репертуар, как немецкая классическая музыкальная драма. Ну, известно, что Кабалье пела в «Саломее» Рихарда Штрауса. Но все же это был именно эксперимент, рискованный и яркий по результату, довольно дорого обошедшийся певице, которая впредь разумно от повторений подобного уклонялась, предпочитая специализироваться в романтическом и классическом репертуаре. Для этих певиц технически вполне был доступен репертуар барокко, и все они с неизменным успехом у публики пели и Генделя, и Рамо, и Люли, и Пейзела, но, тем не менее, эстетика очаровательного, играющего в жизнь XVIII века оставалась для них чуждой. Они привносили в нее избыточный драматизм и страстность. Их голоса для барокко были слишком энергичны, а исполнительской манере свойственно было более переживать, чем изображать переживания. Вот появление таких голосов, которые могут быть классифицированы как лирико-драматическая спинта или лирико-драматические колоратурные сопрано, оно было естественно в рамках ролевой, ну и, соответственно, голосовой специализации, проходившей в эпоху романтизма. Универсалии Малибраны Пастенегри появились феноменальным, искусственным образом, и феноменами они так и остались. То есть их путь – это путь единиц. И хотя именно для них писали и Беллини, и Доницетти, хотя именно их видел в своем воображении на раннем этапе своего творчества Верди, им не суждена была по естественным причинам долгая жизнь, промелькнув ярким метеором и породив множество легенд, но не породив школы. Эти феномены, эти универсальные спинто канули в вечность. Их место заняли лирико-драматические колоратуры. Формирование таких голосов также ведь требовало богатой природы и упорства, сил, времени на формирование, но они не шли против физиологических основ звукообразования, не ставили невозможных требований и, следовательно, могли создать и в конечном счете создали вокальную школу романтического белла-воче. Ну, впрочем, в наше время их также можно отнести к вымирающим типам, но они еще живы не только в записях, но и в нашей живой памяти. Ярким примером лирико-драматического спинто являлась до недавнего времени блиставшая на европейских сценах голландская певица Кристина Дайтеком, демонстрировавшая исключительно волевой вокал с характерным энергичным посылом звука, яркого, округлого, эмоционально наполненного, с блестящей колоратурой, пластичной и точно выражающей ее тектонику. Всемирную славу Дайтеком обрела, исполняя репертуар, в который входили как Моцарт, так и Россини, Беллини и Верди. Ну, а мы же услышим в ее исполнении арию из Доницеттиевской «Линды де Шамуне». Это запись 1935 года в Лондоне. Она вполне может считаться эталонной как для данной партии, так и для того стиля, представителем которого является Кристина Дайтеком.

Лирико-драматические спинто будут востребованы эпохой Верди и его многочисленных, хотя и оставшихся в тени этого гения последователей. Мы же бросим взгляд на сходящие со сцены в 1840-х годах великие голосовые универсалии. Современники их боготворили и вместе с тем отмечали дефекты, неизбежные при невероятной, превосходящей всякую физиологическую допустимость растянутость диапазонов. Ведь слушали их люди, понимавшие толк в пении и имевшие не то чтобы слишком критический взгляд, сколько ставившие при исполнении весьма высокие критерии. Верди, который будет царить на мировой сцене с момента триумфа своего Набуко, это было в Ла Скала в марте 1842 года, и до самой своей кончины, как, впрочем, и сейчас на оперных сценах мира, он самый исполняемый автор. И, очевидно, уже так будет до того момента, пока существует опера как вид искусства. Так вот, Верди впервые услышал Малибран в Ла Скала в 1834 году. В письме Каппиани он дал такой вердикт. Процитируем. «Величайшая певица, но не всегда ровная, временами божественная, временами странная, ее манеру пения не отнесешь к самым чистым. В верхнем регистре голос издает резкие дребезжащие звуки, но, несмотря ни на что, величайший, поразительный художник». И при этом, заметив как-то Клари Мафеи, что у Малибран был очень пестрый голос и столь же пестрое исполнение, и Верди вновь употребил в письме к Мафеи слово «странное» в определении Малибран как певицы и художника, и тем не менее, спустя более двух десятков лет, в одном из писем к Винченцо Торелли он говорил, что Малибран, конечно, была самым ярким и никогда незабываемым впечатлением моей юности, что Малибран была более всех прочих художников сцены близка к совершенству. Ну, а Верди, как известно, был чрезвычайно требователен к певцам и никогда никем не был доволен вполне. И даже такие гиганты, как Морель, Таманьо, Штольц, Зонтак, Де Войт, Боленчиони, Паста или Мазини, они неизменно страдали от его безжалостной критики. И отметим все же, что наиболее щадящим Верди был именно к Малибран и к Паста Негри. И заметим, что более старшие его современники, они были более критичны, чем Верди. Ну вот, например, Пауло Скуда писал о Паста Негри, процитируем, «Она скорее приглушенная грудобархатистая меццо-сопрано, в которое искусно вплетались сопрановые ноты, техника ее доведена до совершенства в том смысле, что делает почти незаметными многочисленные природные дефекты. Более того, оправдывает их, сообщая им новое, именно художественное качество». Замечательная реплика. Стендаль. Стендаль о той же Паста Негри писал так. «Поразительная мастерица. Извлекать пикантный и приятный эффект из слияния воедино двух голосов». Великий русский критик Владимир Васильевич Стасов, на своем огромном веку слышавший, кажется, всех великих певцов, вспоминал о Паста Негри, все-таки Малибранта по причине ее ранней смерти он уже не застал на сцене. Так вот, он вспоминал о Паста Негри как не столько о певице, сколько как о выдающейся актрисе. Она, писал он, она не услаждала слух привычными итальянскими фиоритурами, не баюкала мягкостью звука, и вообще о подобных пустяках никто и не думал,
ибо голосом она живописала образ. Ее голос поражал не эстетически, а психологически. Художественные возможности ее казались огромными. В самом деле, физическое наслаждение драматические спинта дать не могли. То есть это были голоса не для вокальных гедонистов. Прежде всего, растянутые противоестественным образом диапазоны нанесли сокрушительный удар по центральному регистру, лишив его глубины тона и тембровой красоты. В смысле вокально-колористическом средний регистр, а ведь он наиболее, так сказать, рабочий во всем голосе, вот этот средний регистр оказывался наиболее невыразительным. Для того, кто еще вчера слышал великих искусников бельканто, звучание этого регистра было оскорбительным. Недостаток компенсировался средствами именно художественными, то есть продуманной интонационной выразительностью, которая заменяла баюкающую инструментальность на пульсирование психологической динамики. Да, ровности звука не было. Его заменяла образность. Верхний регистр драматических спинта тоже был ущербен с точки зрения чистой вокальной эстетики. Верхние ноты лишены были привычной чистоты и бриллиантового блеска. Они резкие, режущие и не столько, так сказать, металлические, потому что обычно о нотах верхнего регистра говорят серебряные, хрустальные. Так вот, не столько металлические, уж совсем не хрустальные, а скорее стеклянные, эстетически очевидно непривлекательные, дискомфортные. Они соседствуют с нотами глуховатыми, сурдинными, словно бы западающими. Отметим также, что на длиннотах, на слегованных фразах голос заметно раскачивается, вибрирует, и в результате певицы должны с крайней осторожностью использовать форте, когда этот дефект наиболее заметен. Впрочем, и в звучании меццо-форте приходится искать психологическое оправдание. При мощной атаке звука певица вынуждена укорачивать длительность звуковой волны до того момента, когда раскачивание станет заметным и вызовет антихудожественный эффект. Ни Малибран, ни Паста Негри никогда не рисковали демонстрировать чистый фиоритурный стиль, хотя вся эквилибристика была в их арсенале. Не рисковали, так сказать, поскольку исходные данные у них были для этого неблагоприятны. Эти исходные данные не позволяли добиться привычного эстетического эффекта. Они вынуждены были каждый пассаж психологически оправдывать и, соответственно, окрашивать, варьируя звучность голоса и ритмику. И вот так на смену физиологической выразительности приходила психологическая изобразительность. На смену вокализации приходило пение в художественном образе, приходило пение исповедальное. Нижний регистр. Нижний регистр здесь играл особую роль. Он исходно существовал как бы отдельно, отчлененный, словно бы обрагом, проваливающимися переходными нотами. Он, конечно, в отличие от сопранового верха, ярко выражен именно как альт. Правда, и здесь нет ни бархатной мягкости, ни тональной полнозвучности. Тембр словно бы стертый, какой-то тоскливо щемящий, отчаянно безрадостный, звук сурдинный и общее впечатление, близкое к инфернальному. При отсутствии металла и блеска неизбежно возникают проблемы с преодолением оркестровой завесы и наполнением зрительного зала. И при этом напомним, что оркестры увеличиваются, оркестровки становятся усилиями композиторов-романтиков все более фактурно-колористическими и плотными, и общая мощь инструментального сопровождения вокала усиливается, мало отличаясь от симфонической,
при том, что размеры зрительных-то залов растут, и вот стремясь преодолеть при неблагоприятных средствах оркестровый барьер, певицы прибегают к пластической утрировке интонации, то есть акцентируют с позиции эстетики бельканто, вульгаризируют психологическую наполненность. Высокая степень экзальтации провоцирует недопустимую ранее открытость нижних нот. Быть может, это и в самом деле несколько вульгарно, но с точки зрения создания образа весьма эффективно. Здесь мерилом является целесообразность и общая культура исполнителя. В первой половине XIX века с этим было все в порядке. Ну, впоследствии, естественно, когда подобная манера узаконилась, благодаря переходу Малибрана и пасты Негри в разряд легенд и классиков мирового исполнительства, этот прием стали использовать слишком часто и утрированно, забывая, что у драматических спин-то иного-то выхода, увы, не было. А если бы был, то вряд ли бы они к этому эффекту прибегали, в то время как у укороченных голосов второй половины XIX века и уж тем более XX века такой необходимости нет. Ну, впрочем, тут в дело вмешалась ведь еще и эстетика веризма, а это отдельный разговор. Вот таковы они были, эти вокальные универсалии, порожденные романтизмом, ставшим для искусства пения временем исторически переходным. Они не были феноменами ангелогласия, и менее всего применительно к ним уместен термин «красивый голос». Они были, конечно, феноменами физиологическими, что создавало исключительные проблемы, решаемые за счет художественных средств. Ну, также, конечно, техники и управляемого темперамента и вкуса. Искусство, как и всякое новое качество, рождается не от избытка, а от недостатка, рождается от необходимости преодоления каких-либо проблем. И в этом отношении драматические спинты XIX века были художественными феноменами. Во всяком отношении для своего времени –

дуэтом Нормы и Адальджизы из знаменитого спектакля 1954 года в театре «Ля Скала», прошедшем под руководством Тулио Серафина, это после Тосканини лучший из итальянских дирижеров, мы вернулись к Марии Каллас. Именно она пела Норму, а Адальджизу исполняла Эбби Стиньяни, королева стаккато, как ее называли, одна из самых безупречных по технике и по академической вокальной культуре певиц XX века. Идеальная эмиссия подвижного и легкого звука позволяла ей долгое время быть идеальным интерпретатором опер Россини и Доницетти. Но Мария Каллас, конечно, вне конкуренции, ибо, слушая ее, мы слышим голос из первой половины XIX века. Мы слышим тот голос, который могли слышать Беллини, Россини, Глинка, Берлиоз, юный Верди и столь же юный Вагнер. Собственно, Тулио Серафин, он ведь и открыл Марию Каллас для мира. Случилось это 3 августа 1947 года на сцене Арена ди Верона. Он первый оценил исключительную ценность Каллас, в творчестве которой феноменальный голос был подкреплен столь же феноменальным художественным талантом, темпераментом и волей. Голос был, конечно, странным, и это отметил тогда же, в 1947 году, директор «Ля Скала» Марио Лаброка. И таково же было годом ранее. Таково же было мнение директора Нью-Йоркского «Метрополитен-опера» Эдварда Джонсона. Процитируем. «Одаренность, несомненно, но голос ее не укладывается в какие-либо привычные рамки. Крайне трудно определить для нее репертуар». Сама Каллас тоже ведь отнюдь не сразу осознала природу своего голоса. Оттого она и исполняла, в общем-то, все без разбору. И Леонору в «Фиделио», и Брунгильду в «Валькирии», и Марту в «Долине». Она бралась за музыку Генделя, Гайдена, Моцарта, Баха. Это с одной стороны. А с другой стороны она бралась за музыку Вагнера, Вебера, Рихарда Штрауса, Понкьелли, Пуччини. А между ними были еще и Россини, и Доницетти, и Верди. Если бы Каллас замедлила с идентификацией своего дара, то ее вокальный инструмент сломался бы слишком рано, так и не дав своей владетельнице испытать 15 лет триумфа, 1,5 десятилетия. Это немного, это совсем немного для нормального голоса, но для столь противоестественного, такого феноменального, как у Марии, это срок оптимальный. Он родился, этот феноменальный голос, в результате педагогической ошибки Изабеллы де Идальго. Когда-то превосходная колоратурная певица, с которой очень любил выступать Федор Иванович Шаляпин, и вот она в Афинах, где осела после того, как она сошла со сцены, открыла вокальную школу. Судьба распорядилась так, чтобы именно к ней попала приехавшая из Нью-Йорка юная гречанка Мария Каллогеропулос. И материал был исключительно благодатный. Музыкальность, звонкий, яркий голос, истовое упорство во владении искусством пения и полная вера в авторитет профессора. Все это и сыграло роль и роковую, и счастливую одновременно. Натренированное на колоратуру ухо Изабеллы де Идальго акцентировало пластичность и подвижность очень звонкого и свободно идущего вверх голоса. Ошибка довольно распространенная. Учитель видит в ученике себя и игнорирует индивидуальные качества ученика.
Да Идальго проигнорировала вязкие, округлые, полнозвучные ноты нижнего регистра, указывающие, что ее ученица – это все-таки потенциальная меццо-сопрано. Да Идальго формировала Марию именно как колоратуру. Богатая натура и огромная воля Марии отозвались на старания профессора, и голос вытянулся вверх. По сути, Мария, благодаря де Идальго, совершила ту же метаморфозу, что и великие певицы эпохи романтизма. Будь натура Марии Каллагерополос менее богатой, а воля не столь мощной, все кончилось бы катастрофой где-то в ходе учебного процесса. Начиная весьма рано, ну, ей еще ведь не было и 20 лет, вот так, начиная рано певческую карьеру, Мария была уверена в том, что она легкая колоратурная сопрано. Но юность кончилась. А вместе с тем завершился и период податливости организма, и голос стал стремительно меняться. И в очень короткое время обрел совершенно новый, оригинальный тип, не имеющий подобий среди певиц современных или певиц недавнего прошлого. Нужно было время, чтобы прошел шок, чтобы осознать то, что в силу стечения обстоятельств появился голос эпохи романтизма, голос, вымерший как мамонт, и вот теперь получивший в лице Марии Каллагерополос реинкарнацию. И это, конечно, огромная удача для искусства XX века, в том числе и потому, что мы можем слышать драматическое спинто, не прибегая к сеансам метафизических ассоциаций. Потому что этот голос, он перед нами, и он, заметим, действительно близок к универсальности. Во всяком случае, сам характер его, щемяще печальный, страдающий, богатый меланхолическими обертонами и всегда готовый взорваться в форте потаенной страстью, он был поразительно органичен, ну, скажем, для эстетики веризма рубежа XIX и XX веков. И вот на прощание мы еще раз услышим этот голос. И именно в веристском репертуаре, в той самой партии, в какой Мария Каллас дебютировала на сцене «Арена де Верона» в 1947 году, начав свой триумфальный и трагический путь к вершине оперного Олимпа. Мы ее услышим в партии «Джоконды» в одноименной опере Понкьелли. Это туринская запись 1952 года, когда Мария была уже не Каллагерополос, когда она была Каллас Менегини, когда она была уже примадонна ассолюта –

0: На этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. В следующий раз мы с вами поговорим о тенорах. До свидания. Да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал ме еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в негда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя,

страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную,

и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 217-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 8 главы.
2: В то время, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабею в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмановские.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами услышали небольшой евангельский отрывок об умножении хлебов, о чудесном умножении пищи для людей, которых Господь сам из своих рук накормил, насытил и напитал. Чтобы полностью составить впечатление о том, какие смыслы несет нам чудо насыщения 4000 людей 7 хлебами, обратимся к другим евангельским отрывкам, описывающим это чудо. Во-первых, чуть раньше по тексту Евангелия от Марка, в 6 главе, описывается, как Господь накормил 5000 людей 5 хлебами и 2 рыбками. Не вдаваясь в подробности, заметим, что в 6 главе описывается, как Господь рассадил людей вокруг Себя рядами. Особенно это хорошо видно в церковно-славянском тексте Евангелия. Таким образом, сам Спаситель стоит в середине этих людских колец. Он — солнце, подающее жизнь каждому человеку. Вокруг Него вращается вся жизнь мира. Им все движется, живет и существует. Он, находясь в средоточии людской жизни, достижим для каждого. Здесь мы видим символическое изображение Тайной Вечери, но здесь еще показана не только Его доступность для всех, доступность Господа для каждого человека, но и Его беззащитность. Это и символическое изображение Голгофы. Но это и предсказание христианам, что они, несущие людям слово жизни, окажутся среди людей не только как источники правды, но будут и целью, и мишенью для гонений. Также окруженные рядами зевак, христиане окажутся на аренах римских стадионов, где толпа будет требовать хлеба и зрелищ. Насыщение 4000 людей заканчивается всегда в Евангелии требованием от фарисеев показать им знамение с неба. И у Марка, и у Матфея, предшествующее этому чуду насыщение 5000 людей, тоже заканчивается также диалогом с фарисеями, которые возмущались, что ученики Господа и Иисуса Христа не исполняют мелочных религиозных обрядов. Удивительно то, что простые люди, живущие на другом берегу Геннесарецкого озера, куда пребывал Христос после умножения хлебов, всегда в каждом из Евангелий в тексте ждали его уже с больными родственниками или сами больные приходили к пристани. Вот эти больные и родственники больных и спрашивали у Господа исцелений. Фарисеи же приступали к нему или с придирками, или с требованием новых доказательств его божественности, что он Сын Божий, что он имеет право так проповедовать и так чудотворить. В конце описанного у апостола Марка чуде, после разговора с фарисеями, сам Господь предостерегает учеников беречься от закваски фарисейской и закваски Иродовой. Что же это за закваска такая? Для того, чтобы понять это лучше, я хочу привести цитату по поводу фарисейства как общественного явления. Антон Павлович Чехов писал: «Фарисейство, тупоумие и произвол царят не только в одних купеческих домах и кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи, поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком». Таким образом, фарисейство – это уже только оболочка, афиша, внешняя красивость и приличие. За всей этой декорацией уже ничего нет, кроме партийности. Безвозвратно уже утеряны знание истины и служение ей. Осталось только служение самому себе. И эта круговая порука ни перед чем не остановится, лишь бы сохранить свой мирок. Эти люди готовы уподобиться Ироду и его наследникам. Они пойдут по головам и принесут кого угодно в жертву для своего самосохранения. Вот что такое закваска фарисейская и Иродова. Будем, дорогие, подводить итог услышанного сегодня нами. Перед нами поставлены Евангелием задачи. Получая хлеб жизни, мы должны не терять благоговение, превращаясь в праздного зеваку, которому все досталось даром. Но не менее важно опасаться заменить благоговение набором правил, исполняя которые мы способны заменить подлинную жизнь бутафорией, поклоняясь самому себе. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Пятого сентября по старому стилю празднуется память святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы, родителей пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета была сестрой матери Пресвятой Богородицы Анны. Через это родство Иоанн Предтеча являлся братом Господу нашему Иисусу Христу. Чтобы возвестить о рождении Иоанна, святому Захарии в Иерусалимском храме явился ангел. Примерно в то же время, когда Ирод приказал избить вифлеемских младенцев, убийцы были посланы и за сыном Захарии и Елисаветы. Мать святого пророка спасла его от убийц, скрываясь в горах. Святой Захария был убит во время своего служения в храме. Вскоре скончалась его супруга, оставив своего сына, будущего величайшего пророка, сиротой еще во младенческом возрасте. Сегодня совершается память множества мучеников первых веков христианства. Фифаила, его сестры Фивеи, Сарвила, Раисы или иначе Ираиды, Ювентина и Максима воинов, Урвана, Феодора и Медимна, и с ними 77 мужей от церковного чина, пострадавших в Никомедии, и мученика Авдия, или иначе Авида, пострадавшего в Персии. В этот день в 1015 году был убит святой благоверный князь Глеб во святом крещении Давид. После убийства святого благоверного князя Бориса святополк окаянный послал к его младшему брату Глебу гонца с ложным известием о болезни отца, уже скончавшегося к этому времени великого князя святого равноапостольного Владимира, для того, чтобы коварно убить возможного претендента на киевский престол. Обманутый князь Глеб с небольшой дружиной поспешил в Киев. Предупреждение брата Ярослава, настигшее его у Смоленска, не остановило святого, не ожидавшего такого злодейства со стороны своего брата. Недалеко от Смоленска убийцы настигли ладью Глеба. Его повар предал его и перерезал святому страстотерпцу горло. Тело князя было погребено в пустынном месте недалеко от Смоленска. Через 4 года могилу святого Глеба разыскал его брат Ярослав, и тело, оказавшееся нетленным, было перенесено в Вышгород Киевский и погребено рядом со святым князем Борисом. Сегодня вспоминается преподобномученик Афанасий, игумен Брестский, живший в XVII веке и боровшийся с униатством в литовских землях. Вовлекаемый в многие политические интриги, он всегда хранил верность православию. В 1648 году за поругание унии он был приговорен властями княжества Литовского к смерти и казнен в Бору под Брестом. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются архиепископ Великоустюжский священномученик Алексей Бельковский и мученик-мирянин Ефимий Кочев, пострадавший в 1937 году. Священномученик Алексей Бельковский родился в 1842 году в селе Рождественно Тульской губернии в семье священника. Окончил Тульскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника и служил в Михайловской церкви при Михайловском детском приюте в городе Туле, а затем в Тульской Александро-Невской церкви. Много усилий употребил священник на устроение приходской школы, в которой училось в то время 80 детей. При храме он открыл богадельню, где ежедневно готовился горячий завтрак для бедных детей. При Александро-Невской церкви была открыта народная библиотека-читальня. В 1897 году будущий архиерей, а тогда протоиерей Петр Бельковский, будучи вдовцом, был пострижен в монашество с именем Алексий и через год назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением в сан архимандрита. В 1904 году архимандрит Алексий был рукоположен во епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии. Став архиереем, он продолжал прикладывать наибольшие усилия в деле народного образования. В 1924 году, в возрасте 82 лет, архиепископ Алексий был уволен на покой. Живя в Великом Устюге, при храме преподобного Симеона Столпника, он каждый день совершал литургию. После закрытия этого храма архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Дмитрия Солунского. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в 4 часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить, только пользуясь помощью живших при нем монахинь. Архиепископ Алексей Бельковский был арестован осенью 1937 года, когда ему было 95 лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынесли его сами. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексей в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище. В продолжение церковного календаря прозвучит житие пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода Ааронова. Святой Захария был священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды, во время служения в храме святой Захария, получил весть от ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который будет велик пред Господом. Захарий усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елисаветы родился сын, она по внушению Святого Духа объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне, как предтече Господа. Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет, надеясь, что в их числе будет родившийся Спаситель. Ирод хорошо знал о необычайном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть царь иудейский. Но праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. Убийцы повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с ребенком от погони. В наше время на этом месте в Святой Земле построен мужской монастырь святого Иоанна Предтечи. В эти бедственные дни святой Захарий исполнял свою череду служения в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. Тогда, по повелению Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления Израильскому народу.

прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Стевана Макраньяца в исполнении хора «Биоградские мадригалисти».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. В Буграх проходит Богородичная неделя. В Казанском соборе у могилы Кутузова совершена панихида. Об этих и других событиях более подробно. 16 сентября иерей Игорь Марчук совершил в Казанском кафедральном соборе панихиду у могилы великого русского полководца Михаила Кутузова в день 279-летия со дня рождения генерал-фельдмаршала. За богослужение молились руководство, офицеры и курсанты Военно-космической академии имени Можайского. Данное учебное заведение является преемником артиллерийской и инженерной шляхетской школы, которую окончил Кутузов. Заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник Виктор Чижов отметил, что учебное заведение славится традицией чтить память полководцев, великих людей России, которые положили жизнь во благо Родины. Профессор кафедры истории и философии Юрий Никулин рассказал о биографии полководца. К памятнику Михаилу Кутузову на площади у собора были возложены цветы. Согласно документам, обнаруженным в архиве исследователями Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, полководец родился в сентябре 1747 года, а не 45-го, как считалось ранее. 16 сентября в Петербурге состоялось заседание рабочей группы религии форума «Петербургский диалог». Встреча была посвящена обсуждению результатов работы группы в 2026 году и планов на будущий год, сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В начале заседания его участники пропели вечную память трагически погибшему священнику Вячеславу Завальному, участвовавшему в мероприятиях группы. Церковные представители и эксперты поделились впечатлениями от заседаний, прошедших в нынешнем году в Самарканде и Калининграде, и отметили их результативность. Были определены новые направления, по которым предполагается развивать деятельность рабочей группы в следующем году. В петербургской встрече приняли участие заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, руководитель рабочей группы протоиерей Игорь Выжанов, проректор, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Владимир Хулап и другие. 17 сентября, в день празднования иконы Божией Матери Неопалимая Купина, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Также в этот день владыка молитвенно отметил 47-й день рождения. Его преосвященству сослужил благочинный монастырь архимандрит Никита Марков и братья обители в священном сане. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев в сослужении протодиакона Георгия Стефанова и иеродиаконов обители. Архимандрит Никита вознес благодарственную молитву о дарованных Богом Преосвященному Владыке благодеяниях и милости. Пел хор под управлением иеродиакона Александра Урбановича. В завершении богослужения епископ Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом и поблагодарил за благопожелания по случаю дня рождения. Также с благопожеланиями епископу Вениамину прибыли делегации от губернатора Петербурга Александра Беглова, ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Петерговского Силуана, руководства Военно-медицинской академии и иных учреждений. 17 сентября в праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в соборе в честь этой иконы в городе Сосновый Бор. Его преосвященству сослужили благочинные Сосновоборского округа протоиерей Владимир Вафин, настоятель храма протоиерей Стефан Витько, иереи Максим Горшков, Николай Виноградов, Дмитрий Нецветаев и Дмитрий Евтушенко. С богослужением молились сотрудники МЧС Ломоносовского района. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и молебен перед чтимым образом. Икона Неопалимая Купина почитается как заступница при пожарах. С 14 по 21 сентября в храме Августовской иконы Божией Матери в Буграх проходит Богородичная неделя, объединившая богослужения, просветительские встречи и дела милосердия. Неделя началась 14 сентября, в день церковного новолетия и празднования Августовской иконы Божией Матери, и завершится 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В эти дни приход проводит несколько благотворительных и просветительских акций. В рамках акции «Подарок от Богородицы» организовано посещение пожилых людей, воспитанников домов, интернатов и подопечных социальных учреждений с вручением подарков и словами поддержки. Акция «В гостях у Богородицы» включает экскурсии и встречи в храме для школьников и молодежи. В рамках акции «Рассказы о Богородице» проходят встречи священнослужителей прихода со школьниками, посвященные Пресвятой Богородице. Акция «Пироги от Богородицы» направлена на угощение домашней выпечкой школьников и пожилых людей. Также жителям Бугров раздают просветительские листовки, посвященные Пресвятой Богородице. 20 сентября состоится традиционный большой бугровский богородичный крестный ход. Для тех, кто только начинает знакомство с православной верой и церковной жизнью, на территории храма установлен баннер с QR-кодом, который открывает доступ к просветительским материалам. По словам организаторов, присоединиться к Богородичной неделе может каждый желающий. Также организаторы предлагают приобрести посильный подарок и передать его пожилому или больному человеку, семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, или тому, кто особенно нуждается в поддержке и участии. В рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», начинается авторский цикл просветительских лекций Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Лекции будут проходить в формате уроков-диалогов, цель которых – понять и полюбить храмовую архитектуру, древнерусскую культуру, красоту и смыслы православия. Автор познакомит слушателей с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. Первая лекция цикла на тему «Что такое храмовая архитектура и откуда она появилась» пройдет 30 сентября по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти. Как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Никто не сомневается в том, что заповеди блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Чем больше думаешь о нем, тем больше он озадачивает. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат передачи по книге английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. В 17.10 в рубрике «Календарь памятных дат» о великом русском реформаторе размышляет историк Юрий Алексеевич Соколов. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов, педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы сейчас шли в студию радио «Град Петров» по замечательной набережной нашего любимого города. И вы рассказывали, как вы работали, когда учились в Кораблестроительном институте, вот на верфи, да? Что вы там делали? Рассказывали, что там была какая-то очень интересная работа у вас.
1: Интересная работа, я рассказал. Но она, в общем, да, звучит замечательно. Я гнул трубы. Я гнул трубы для кораблей. Потому что без этих гнутых труб наши славные корабли не были в состоянии бороздить просторы Мирового океана.
0: Вы потом оказались на театральных подмостках. Вы сказали, что уже с 14 лет вы находились на театральных подмостках. Почему вас вот параллельно заинтересовали трубы и театр?
1: Боюсь, что это одно с другим не сильно связано, трубы и театр. Просто как все молодые люди, все дети, чем-то занимался в свободное время, чем-то увлекался. И в какой-то момент из школьной самодеятельности, в которой я что-то там изображал на вечерах и на праздниках школьных, я получил какое-то вот приглашение от какого-то своего же товарища, друга, подруги, уже не помню, вот пойти в студию, которая там недалеко была. Эта студия была в Герценовском институте. И это, как потом выяснилось, как потом, много-много лет спустя выяснилось, этой студией тогда руководил совершенно выдающийся театральный деятель Игорь Мушкатин.
0: В своей книге пишете о тех людях, которые очень много значат в вашей судьбе и в вашем становлении как режиссера, и в вашей любви к театру, наверное, они сыграли огромную роль. Он был педагогом.
1: Мне было, дай бог памяти, лет 14, наверное, лет. А ему было лет 17-18. Он изумительный человек, уже тогда был насмерть ударен театром. Как потом, опять же, много лет спустя выяснилось, совершенно выдающийся педагог. Причем педагог именно детский. Потом закончил, мы уже учились, спустя какое-то время мы учились, и он, и я в театральном институте на Маховой, он на два там пару лет старше курсом был, я младше. Потом он замечательно работал на Ленфильме, в студии дубляжа. Его работа там была совершенно выдающейся. Его жены прекрасно, она это все делала. А потом они в какое-то время уехали из страны, и он продолжал эту работу уже в Израиле. Поколения детей прошли через его там студию. Ну, в общем, это был замечательный человек. И, конечно, он первый, кто по-настоящему, не просто по-настоящему, он просто заразил. Он заражал детей и тех, кто с ним вот в студии детки занимались. Ну, я называю детки, нам было там по 15-17 лет, по 15-16 лет. Да, мы всю жизнь, в общем, оказались тоже, в общем, с его благословения ударены тем, что называется театр.
0: Лев Яковлевич, перед тем, как с вами это интервью провести, я поговорила с вашим замечательным составом нашего театра, которые называли вас своим педагогом. И вот, пометуя высказывание Георгия Ивановича Товстоногова, которое вы приводите в вашей книге «Театр на песке», он говорил, что учителем могут назвать учителя только его ученики. Вот ваши ученики называли вас учителем. Очевидно, это неспроста, что вы сейчас упомянули фамилию Мушкатина. Что отличало его как педагога? Что вы взяли от него в ваши методики? Потому что тот коллектив, который был зерном нашего театра, самые верные ученики, они ведь остались, они до сих пор вот те же самые воодушевленные студенты, с которых и начался наш театр.
1: Я не совершенно не в состоянии ни перечислить, ни назвать те качества, которые мне удалось позаимствовать у него. Я абсолютно сформулировал то, что хотел. Он был ударен, этим делом. И мы вслед за ним тоже оказались ударенными. Понимаете, мы не делали уроки, мы хотели заниматься только этим. Понимаете? Вот и все. Вот такая была атмосфера. В какой-то мере вот это было со мной всю жизнь и перенеслось на ребят, которые, ну, я им благодарен за то, что они считают меня своим учителем. Потому что вот сейчас курс, сейчас только что недавно прошел экзамен первого курса театрального института моего. Ну, вот смотрите, у них мастерство 6 раз в неделю. Когда мы учились, тогда, в наше время, мастерство было, по-моему, 4 раза в неделю. Сейчас у них 6 раз в неделю. Плюс к этому я у них забрал воскресенье, и у них мастерство идет 7 раз в неделю. Практически им даже на воробьев взглянуть некогда, понимаете? Не потому, что мне так нравится их мучить, а потому что мне интересны те процессы, которые происходят у нас на курсе, в аудитории, в процессе передачи каких-то навыков, знаний, пониманий, профессии. В этот момент мне кажется, что что еще может быть интересным? Больше ничего интересного нет. И я надеюсь, что вот это... Мысль, что а что еще может быть интересного, кроме того, что ничего интересного, в принципе, больше нет, она, возможно, кому-то из них тоже передается. Вот это, пожалуй, ну, это не только же качество мушкатинское, не его личное, это свойственно, в общем, всем по-настоящему чем-то увлеченным.
0: Мы еще поговорим о том курсе, который вы сейчас набрали в институте театральном нашем, сейчас РГСИ называется. Прошло очень много лет, пока вы снова стали преподавать и снова набрали курс вот таких вот энтузиастов, если они соглашаются на воскресенье приходить, значит, вы заразили их этой любовью, им тоже это интересно. Возвращаясь к годам вашего обучения, после кораблестроительного института вы попали в класс Георгия Александровича Товстоногова. Это также был один из ваших педагогов, тот трамплин, от которого вы отталкивались потом и поставили огромное количество спектаклей у нас и за рубежом. Что это было за время? Это время было счастье?
1: Ну, раз это была молодость, то, конечно, это было время счастья. Я ответил на ваш вопрос.
0: Ваши единомышленники, ваши друзья, все, что вы вместе делали, это все очень подробно описано и в вашей книге. Вы успели до того, как был создан наш театр, поработать в очень многих театрах. Я не спрашиваю о том, какой у вас был любимый спектакль. Вы на это отвечаете, опять-таки, в своей книге. Я очень советую нашим радиослушателям. Она существует и в театральной библиотеке. Ее можно почитать. Где подробно собраны театральные рецензии маститых критиков, которые воспевают все спектакли нашего театра. Почти что каждый год ваши спектакли получали «Золотой софит» и различные премии. Но когда я сейчас произношу слово «наш театр», меня спрашивают, а что это за театр? Что это за состояние театра на песке, который уже больше 25 лет продолжает существовать в нашем театральном пространстве, был воспет многими театроведами, имел очень такую активную аудиторию, которая продолжает жить, дышать и сохранять то, что вы заложили при его создании. Вот как объяснить этот феномен? Трамплинная энергия, которая до сих пор сохраняют ваши лидеры, звезды вашего театра. Ты Молчанова, Ерманюк, Семенова. Я перед тем, как сделать с вами интервью, конечно, пересмотрела все спектакли благодаря вам. К сожалению, очень многие спектакли сейчас неизвестны нашим ни радиослушателям, ни зрителям, потому что они ушли со сцены. Очень многие молодые люди ушли в другие театры на заработки по семейным обстоятельствам. Это вот жизнь подкосила группу единомышленников, которые собрались тогда в театре эстрады, и это был просто бум в театральном мире. Знаменитые спектакли «Лепериада», «Лав» и другие. Это связано с экономическими проблемами и с политическими. Я думаю, здесь все вместе сложилось. Понятно, что когда у театра отнимает ее площадку, я имела в виду театр эстрады, он остается бездомным. И, как вы неоднократно говорили, это история подпоручика Кижи, только наоборот. Театр есть, но его как бы официально нигде не существует.
1: Да. Существует легенда, что когда какой-то из маршалов Наполеона сдал какие-то позиции и предстал перед Наполеоном, и тот разгневанно требовал ответа. И вот этот его марш начал так. Во-первых, у нас кончились снаряды. На что Наполеон сказал, достаточно. Вот, да, вы упомянули, у нас забрали, украли. назовите как хотите. На клавиатуре есть такая клавиша «delete». Да, все знают, кто знает клавиатуру.
0: Все стереть.
1: Да, у нас «delete»нули помещение. И мы мгновенно потеряли весь репертуар. Потеряли большой. Все, потеряли практически весь репертуар. Что нам осталось? Нам осталось только малость выстрелить высоко льва врага, поется песня. Да? Вот эта энергия, о которой мы вот раньше упоминали, это неумение, нежелание расстаться с делом, которым ты увлечен, может быть, единственное, которым ты можешь по-настоящему заниматься с полной отдачей и в такой степени, что можешь в этот момент считать, что вот ты действительно живешь, а не прозябаешь, не тянешь какую-то волынку. Многие недооценивают плодотворность несчастья, понимаете? Однажды, когда-то, в 70-м году, мы поставили спектакль, когда не было работы в театре, не мог устроиться по профессии, это были свои проблемы. Много режиссеров болталось в бесхозных. Открылась возможность в ВТО, тогда сейчас СТД называется, тогда это называлось ВТО, открылась возможность такой профессиональной самодеятельности. Это сейчас звучит смешно и нелепо, но тогда это был бум, как вот том в аранжированном времени, где все было расписано от А до Я, где шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, по сути, какую-то самостоятельность, так сказать, разрешили. Вот мы тогда, по сути, были первые, кто воспользовался этой возможностью, и мы поставили вот на сцене ВТО спектакль «Лягушки» по Аристофану. На минуточку, пьеса, написанная 2500 лет назад и никогда с тех пор не знавшая сценических подмостков. Понимаете, вот сейчас, много лет спустя, ведь удивительно, что город Ленинград, как известно, город очень прохладный. Он известен своей прохладностью, конечно, во всех смыслах, да. Ему что Аристофан, что не Аристофан? Ну, вообще до фонаря. Послушайте, в вашем городе впервые за 2500 лет ставят пьесу Аристофана. Ну, казалось бы, любопытство должно было, так сказать, зашкаливать, да? Тем более, вроде ходят в театр, все театры наполнены публикой, ИТР ходят в театр. Оказывается, да так себе, в общем. Но дело не в этом. Дело в том, что мы его поставили, это было событие, это было отмечено, запомнено, неважно.
0: До сих пор вспоминают, как легендарный вообще спектакль.
1: Да, я не о том, я про несчастье. Так вот, спустя много лет от сегодняшнего часа, а от того часа не так много лет, значит, мы поставили в 80-м, а где-то в 91-м я вдруг все же поменялась, и я волей судеб из практически почти безработного сделался главным режиссером Омского академического театра. И поставив там несколько спектаклей, мне вдруг пришла в голову идея, а поставлю-ка я теперь по-настоящему пьесу Аристофана «Лягуш», привлеку на помощь всю театральную мощь, все возможности театра, всю театральную машинерию, свет, звук и так далее, и так далее. У нас это был спектакль, по сути, как можно сказать, на коврике, как говорится. И что я вам должен сказать? Мы это сделали. И что я вам должен сказать? Никакого сравнения. Наш спектакль на коврике с выдающимися совершенно актерами, такими как Александр Романцов, Владимир Курашкин, Володя Сиваков, Кирилл Датышидзе, он был на порядок интереснее, оригинальные и так далее, и так далее. Так что несчастья не надо, и малость возможностей не надо недооценивать. Они подстегивают творческую энергию, очень часто подстегивают творческую энергию. Вот.
0: Почему вот эта вот энергия у вас сохраняется? И мне пришло на ум сразу, но знакомое выражение, я здесь стою и не могу иначе. Вот вопреки всему, да, вы продолжаете все равно репетировать, ставить спектакли. Мне хотелось вспомнить, когда вы упомянули о постановке в СТД еще одного человека, встреча с творчеством которого тоже для вас была очень интересной и решающей, это Евгений Шиферс, который ставил в СТД спектакль «Антигона» Ануэ. Это легендарный режиссер, которого помнят, наверное, театроведы. Вот что было интересного в этой личности, в этом режиссере, когда вы это видели, и это вам запомнилось, наверное, когда вы потом ставили спектакль «Я Медея».
1: Да, с Евгением Львовичем Шиферсом судьба меня свела аккурат после студии Игоря Мушкатина. Студия перестала существовать, а аппетит не пропадал, и я пошел в Дворец культуры первой пятилетки в Народный театр. Он как раз был рядом с моим домом недалеко. Я пошел туда на разведку, и там оказалось, что вот в этот, буквально в этот момент руководитель этого театра Альшвангер, большой, настоящий, профессиональный режиссер, режиссер Пушкинского театра, он ушел в кино снимать какой-то фильм. Этот коллектив Народный театр возглавил почему-то Женя Шиферс. Это была личность скандальнейшая по тем временам.

0: очень образованного, бесконечно интеллектуально богатого человека. Для меня, для 17-летнего безграмотного, совершенно бескультурного ребенка, это было просто, ну, вы понимаете, на полной скорости на мотоцикле врезаться в бетонную стену.
1: Хочется нашим радиослушателям порекомендовать им найти в интернете фильмы Шеферса, это «Первый россияне» и «Путь царей». Это можно посмотреть. Это, к счастью, осталось. Это удивительное кинематографическое наследие, очень малое. Но там проявляется как раз вот эта вот философская черта этого замечательного человека и режиссера.
0: Да, но сразу хочу сказать, это фильмы не для развлечения, это фильмы для мучения. Ну, это настоящий, с моей точки зрения, настоящий кинематограф, авторский.
1: Он возглавил первую пятилетку, студию. Вы там познакомились с Евгением Шеферсом. Вот этот вот взгляд, который, наверное, тоже потом аукнулся,
0: да,
1: и в вашей режиссуре.
0: Да, да, абсолютно. Раз в неделю там была, как бы, мы были в так называемой младшей студии, которую вел его товарищ Анатолий Шагинян, прекрасный актер, прекрасный чтец, увлекавшийся пантомимой. Тогда это было настолько интересно, настолько необычно все. Но раз в неделю Шеферс приходил к нам и беседовал с нами. Ну, что я могу сказать? Это был гипноз. Это был... То, что он был гипнотизер, в некотором, не в подлинном смысле, а в некотором смысле, гипнотическое его воздействие на людей отмечено не только мной, а очень многими людьми, которые его знали. Для меня это был гипноз такой благодатный, понимаете? Я впервые услышал от него некоторые понятия, о которых я не имел раньше даже представления. Как сейчас помню, одна из бесед была посвящена инфантилизму. Ведь он произнес слово «инфантилизм», я, возможно, и все остальные, но я-то точно открыл рот, потому что такого слова никогда не слышал. Инфантилизм, инфантильность, что это оказывается про... Да, что это слово оказывается от инфант, от ребёнок. Я знаю, что с этого момента у меня было заложено некое упрямство. Понимаете? Вот некоторое упрямство, вот то упрямство, которое потом, про которое он поставил эту Антигону, которую блистательно играла тогда молодая Ольга Волкова. Упрямство принципов, понимаете?
1: Отстаивание.
0: Да, это то, что совсем не свойственно гигантскому большинству людей, а уж советских людей, а уж нынешних людей, вообще, ни ухом, ни рылом, понимаете? Что такое не сказать «да» окружающим обстоятельствам?
1: Которые против твоих принципов.
0: Да. Что такое не сказать «да»? Его Антигона произвела тогда на меня совершенно... я еще раз говорю, это был гипноз, но это был гипноз не в том смысле, что как гипноз в этих сектах. Нет, нам это нравилось, потому что это было похоже на правду, и это действительно была правда. Да, такая правда черно-белая, для черно-белого мира. Может быть, не знаю, вполне возможно, но ничего вредного в этой правде не было.
1: Когда вас в одном из интервью, которое вы даете очень мало, вы сказали, что когда вас спрашивали, какой основной принцип вашего театра, и вы повторили три раза: правда, правда, правда. И прибавили, что поучай, развлекайте. В ваших спектаклях, кроме глубокой философской основы, есть и развлекательная обязательно форма, и психологизм, но обязательно развлекательная форма, и ваше кредо, как вы его сформулировали, это театр для простых людей. Это сказать просто о главном. Вот мне кажется, что те спектакли, которые сейчас можно посмотреть еще, не идут на площадке Екатерининского собрания на канале Грибоедова. Прошу следить за афишей. Там замечательные спектакли идут. «Скамейка». Последняя ваша премьера – это «Альмар», да, «Красавица и чудовище». Остались спектакли, которые можно смотреть. Их просто, мне кажется, нельзя пропускать, потому что в этом обилии развлекательного шоу-бизнеса, да, который, к сожалению, захлестнул наши площадки, я не говорю о серьезных представлениях, они тоже есть. Но вот как-то наш театр, он сейчас не звучит так, как раньше звучал, благодаря вот вашим легендарным тогда спектаклям на площадке театра эстрады.
0: Ну, друг мой, актеру, режиссеру, театру совершенно необходима популярность. Как можно быть сколь угодно принципиальным, сколь угодно правильным, умным, философом или кем угодно, но если твой театр не имеет популярности, то твое дело швах, понимаете, это беда. Ну, что тут греха-то таить? Театр бродил,

0: По городам и весям, на телеге, в фургоне, да, со своей, иногда пешком, со своими котомками, иногда на телеге со своим скарбом театральным. Это прекрасно показано в замечательном фильме «Стопорда», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Да. Это прекрасно показано. Да, вот что вы думаете, нужно было этому театру? Ему же нужно было заработать деньги, этому театру. Да, ему же нужно было заработать деньги, понимаете? Они же деньги зарабатывали своим ремеслом, не нарывались на неприятности. Им нужно было заработать деньги. Для того, чтобы заработать деньги, иногда нужно было примадонне задрать юбку, понимаете? Иногда нужно было на сцене отвешивать оплеухи или бить по заднице друг друга. И если не было денег, то все, голодная смерть, понимаете? И это и осталось сутью профессии. Это ведь и осталось сутью профессии, понимаете? Помню, уже давно, уже это много лет прошло, это было где-то лет 30 назад, наверное, я случайно встретился с одним очень известным теперь певцом и автором песен своих. Когда-то, когда не было работ в начале 80-х, в конце 70-х годов, я подрабатывал, ну, потому что надо было кормить семью, я подрабатывал в Ленконцерте, там было много всякой работы, меня, ко мне очень относились хорошо, как режиссер, знали, что я могу поставить и то, и все, и в любом жанре, и в том, и в этом. Значит, и вот однажды мне поручили выпустить программу одного коллектива, нового коллектива. И там были чудесные музыканты в этом коллективе, они прекрасны совершенно. И у них был свой композитор, Лора Квин такая была, ленинградская известная композиторша тогда. И там был один музыкант, он играл на гитаре, не на бас-гитаре, на гитаре. Был такой лысый человек с усиками. Ахаев, да, по-моему. Через некоторое время этот Александр, он написал пару песен, которые стали вдруг очень популярны, и он стал Александр Борзенбаум. Потому что Ахаев была, или как похоже на эту фамилию, это была фамилия его то ли псевдоним, то ли жены его. Вот тогда познакомились, поработали, не бог весь как долго мы общались, и общались ли вообще. Ну, типа знали друг друга настолько, что позже, встречаясь, приветствовали друг друга. Добрый день, привет, привет. И вот однажды, когда он уже был в зените своей славы, значит, мы где-то встретились, и я с ним, а мне что-то было нужно. И я стал интересоваться у него там, мы стали обсуждать, и он мне сказал, теперь воспроизведите то, что он сказал, это проблема, я это уже забыл, а впечатление помню. Но что-то на тему по популярности. Он так как-то по ходу разговора так посмотрел на меня, в общем, достаточно презрительно, как мне показалось. И, а тебя, значит, а как у тебя отца? Я говорю, значит, старик, это ты вот ты ж понимаешь, что такое популярность, да? Ну, о чем мы с тобой о чем нам с тобой разговаривать? И он был прав. Понимаете? И это было отвратительно, противно, унизительно. А, к сожалению, не могу точно воспроизвести этот разговор.
1: Вы упоминали Евгения Шиферса, который оставил, несомненно, след, который все равно не стирается. Тут можно приводить какие угодно философские, даже там по поводу ноосферы Вернадского и так далее, что все, что вот накапливается, да, в интеллектуальном сокровищнице народа, это остается. И вот в вашем театре, несмотря на то, что вы все равно являетесь коллективом Петроконцерт, да, вы держите вот эту вот ноту правдивую, свою, ни с чем не сравнимую, она все равно звучит, звучала и будет звучать.
0: Мы же говорили о том, что это не необходимость популярности заложена, и жажда популярности, она заложена в природу профессии. Стоит ли удивляться? Вот вы говорите, вот вы среди, значит, коллективов, которые гонят там коммерческих. Так. Но стоит ли удивляться, что коллективы, театры гонятся за коммерческой выгодой в ущерб, так сказать, смыслу, в ущерб правде, в ущерб, ну, просто, так сказать, работая на потребу публики, понимаете, на потребу публики, которая никогда не слышала ни фамилии Мушкатин, ни фамилии Шиферс, ни фамилии Стукалов, ни сотни тысяч, и ни фамилии Вернадский.
1: К чему вы клоните?
0: Я клоню к тому, что, к сожалению, раз нет снарядов, то битва проиграна. Нет, можно себя утешать. Ну что вы, Лев Яковлевич? Вы знаете, мы встречали людей, которые так обожают. Можно себя утешать чем угодно. Битва, к сожалению, проиграна.
1: Лев Яковлевич, я слушаю просто голос вашего последнего персонажа, который вы исполнили сам как актер на сцене, Эйнштейна. который как раз говорит о том, что битва проиграна, и он как раз вспоминает вот эту меру ответственности за то, что вот он был причастен к созданию атомной бомбы. И вот это вот фиаско всей его жизни, вот такой вот трагикомический спектакль, он звучит сегодня, и я была вот на последнем вашем спектакле, и там люди его принимают. Все равно он звучит, но вот это вот нота,
0: разговор не о том, звучит или не звучит. Все наши спектакли, за редчайшим исключением, когда по каким-либо причинам спектакли бывает, что спектакли проваливаются. Какой-то очередной спектакль бывает проваливается. Там есть свои причины, но оно бывает. Практически все наши спектакли публика воспринимает с энтузиазмом. На ура, или почти на ура, или на дважды и трижды на ура. Но толку от этого нет. Это популярности не прибавляет. А дело в том, что популярность нужна не сама по себе. Наплевать на эту популярность. Популярность нужна как рычаг для деятельности, для работы.
1: Да, вы в своей книге говорите о том, что актеру, режиссеру нужна любовь публики.
0: Это то другой есть вопрос.
1: Это та же самая популярность, да, которая.
0: Нет, это разные, конечно, это, конечно, разные вещи. И любовь актеры получают во время спектакля. Понимаете, там они купаются, а когда спектакль вполне себе идет удачно, там актер купается в этой любви публики. Потому что если любви публики в момент спектакля нет, то и театра нет. К сожалению, разговор идет о том, что когда публика выходит. Что происходит с публикой, когда она выходит из зала? Понимаете, раньше, в раньшее время, как говорил Паниковский, в раньшее время очень сильный был момент сарафанного радио. Очень сильный момент. Но это был, тому были причины, понимаете? Было мало что посмотреть. Было мало что посмотреть. Ну, было 5 театров в городе, понимаете? И не все из них были хороши. Давайте там, если БДТ был, так сказать, фантастический, посещаемый, популярный, знаменитый театр, то театр Пушкина одновременно, понимаете, расположенный еще более в центре города, стоял полупустым. Ну, или театр Линкома, то, что теперь называется Балдийский дом, вообще заполнялся еле-еле там на 1/4. Теперь, боже мой, и то, и сё, и 5-е, 10-е, ради бога, глаза разбегаются. И театры имеют возможность быть битком, к чему я все и вел. Потому что у них есть возможность по-настоящему заставить публику прибегать к театру. Во-первых, для начала есть помещение. Раз. Есть снаряды. Во-вторых, есть труппы, есть возможность выбора, есть возможность приглашения замечательных и дорогих режиссеров. Идеи, как и всегда, деньги и так далее и тому подобное. Возможности, они очень важны, чтобы они были. Да, можно, не имея никаких возможностей, что-то сделать творчески, тем не менее, состоятельное и вполне убедительное, и даже Бог знает, какое оригинальное. Может.
1: Чтение Бориса Годунова, Пушкина. Спектакль, который никогда не будет поставлен. Вот это вот вы сделали. Это вошло в театральную сокровищницу. Это все равно есть, и есть запись, и это можно смотреть. Но все-таки я понимаю, о чем вы говорите. Театр должен коммерчески себя поддерживать, быть популярным и так далее. Но встречный вопрос. Почему вы тогда набираете снова курс молодых людей? Куда вы их отправляете? И вы говорите, что замечательные ребята. Первый год вы снова ведете после большого перерыва снова своих учеников. Значит, у вас осталось это упрямство, о котором вы сказали.
0: А я и не отрицал, да. Упрямство у меня осталось.
1: Замечательный профессионализм, магнит настоящего учителя. Я имела счастье быть на вашем уроке. Они все сидят тоже как загипнотизированные. Несмотря на то, что вы с ними конкретно, строго, лаконично общаетесь, у вас такая теплота и любовь изнутри исходит. Они это чувствуют. Вам желаю успеха, чтобы вы выпистывали снова плеяду людей, которые верят в настоящий театр, где есть правда, правда и правда.
0: Спасибо. Могу только надеяться, что им все это по-настоящему и пригодится, и придется по сердцу.
1: Продолжение беседы с заслуженным артистом России, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра Львом Яковлевичем Стукаловым слушайте в следующем выпуске передачи «Призвание». Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Дорогие слушатели, из серии передач, посвященных Московской Руси, сегодня мы вам предлагаем прослушать о великом русском подвижнике, преподобном Сергии Радонежском чудотворце. Основанный преподобным Сергием в XIV веке в Радонеже под Москвой Свято-Троицкий монастырь со временем вырос в знаменитую общероссийскую православную святыню, получившую наименование Троицы Сергиева Лавра. Святой Сергий и руководимая им Лавра излучали такую громадную духовную силу, что Лавру эту можно сравнивать разве только со славной Киево-Печерской Лаврой, колыбелью всего русского христианства. Святой Сергий поднял с рабских колен, поставил на ноги и вооружил силой духа не только московский край, но весь русский народ, униженный татарским игом, разложившийся, потерявший свое лицо и всякую надежду на будущее. Ведь тогдашнее иго продолжалось не наши 70 лет, а уже 2,5 века.

0: Вот что думали о святом Сергии Радонежском известные русские церковные историки Василий Осипович Ключевский и Георгий Петрович Федотов. Выступая на юбилейном собрании Московской духовной академии ровно 100 лет тому назад, Ключевский сказал: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело. Но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица его сделавшего в сознание этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила имя завещанного. Таково имя преподобного Сергия. Это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.
1: Какой подвиг так осветил это имя? Надобно припомнить время, когда подвязался преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома русской земли, и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином. Услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда.
0: К половине XIV века подросло поколение, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты Симеону, современники дали прозвание «Гордого». Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрежет свет. В это именно время, в начале 40-х годов XIV века, совершились 3 знаменательные события.
1: Из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий. Тогда же один 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергий, в дремучем лесу, вот на этом самом месте, поставил маленькую деревянную келью с такой же церковью, а в Устюге у бедного соборного причетника родился сын, будущий просветитель Пермской земли, святой Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив 2 остальных. Эта преснаблаженная Троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравственного возрождения русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексей навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником. Припомним задушевный рассказ в житии преподобного Сергия о проезде святого Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком верст обменялись братскими поклонами.
0: Все три святые мужа, подвязаясь каждый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело укрепления русского государства, над созиданием которого по-своему трудились московские князья XIV века. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии величайшим святителем Древней Руси, митрополитом Петром. Еще в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву как будущую церковную и государственную столицу русской земли. Духовными силами трех наших святых мужей XIV века, воспринявших этот завет святителя, русская земля и пришла поработать над предвозвещенной судьбой этого города.
1: Ни один из них не был коренным москвичом, но в их лице сошлись для общего дела три основные части русской земли. Алексей, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский юг. Стефан – новый финско-русский север, а Сергий – сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую средину. В общем деле, каждый из трех деятелей делал свою особую часть. Они не составляли общего плана действий, не распределяли между собой призваний и подвигов, и не могли этого сделать, потому что были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу провидения. Личный долг каждого своим путем вел всех троих к одной общей цели.
0: Происходя из родовитого боярства, из кони привыкшего делить с князьями труды, обороны и управления страны, митрополит Алексей шел боевым политическим путем, был преемственно главным советником трех великих князей московских, руководил их боярской думой, ездил в Орду ублажать ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, поддерживая его первенство, с неослабной энергией отстаивая значение Москвы как единственного церковного средоточия всей политической разбитой русской земли.
1: Уроженец города Устюга, в краю которого новгородская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой поток туземную чуть, создавала из нее новую Русь, святой Стефан пошел с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев. Так церковная иерархия благословила своим почином две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа. Это сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к русской церкви и народности посредством христианской проповеди. Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести инородцев в ограду христианской церкви, для этого самому русскому обществу должно было стать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь преподобный Сергий.

0: Профессор Федотов в своей книге «Трагедия древнерусской святости» описывает духовно-историческую перспективу нашего прошлого, начиная с основателя русского монашества преподобного Феодосия Печерского. Со святыми Феодосием и Антонием Печерскими греческий идеал монашества впервые вступает на русскую землю. У святого Антония не было и не могло быть русских учителей. Он учился в Греции на Афоне, как и Феодосий заимствовал из Константинополя студийский монастырский устав.
1: Все русские иноки хранят на себе печать святого Феодосия, несут фамильные его черты, сквозь которые проступает палестинский облик Саввы Освященного, палестинского монаха, подвязавшегося в VI веке. Здесь, в этой точке, происходит смыкание русского подвижничества с восточной традицией. Здесь ответвляется русская ветвь от вселенской лозы Христовой.
0: По словам профессора Федотова, возродившееся на Руси аскетическое движение находилось полностью под влиянием преподобного Сергия Радонежского. Большинство создателей или возглавителей новых монастырей были духовными чадами или, как тогда было принято говорить, собеседниками преподобного Сергия. Другие так или иначе испытывали на себе его духовное влияние. По словам Федотова, сам святой Сергий не отрекается от своего духовного предка. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и худые ризы, то есть бедные одежды, как у киевского игумена, которые вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Роднит обоих русских святых гармония деятельной и созерцательной жизни. Преподобный Сергий покоил нищих и странных в своей еще убогой обители и на смертном одре завещал своим ученикам не забывать страннолюбие. Как и Феодосий, он был близок к княжескому двору, принимал участие в политической жизни Руси и благословил Дмитрия Донского на освободительный подвиг.
1: Однако при ближайшем рассмотрении мы видим и новые, чисто сергиевские черты. Свою кротость и смирение преподобный Сергий простер так далеко, что является перед нами как бы совершенно безвластным и всегда готовым на унижение. Игумен нанимается плотником к монаху Даниле за решето гнилых хлебов. Мы никогда не видим его наказывающим ослушников, как это случалось делать и кроткому Феодосию. На ропот недовольных Сергий отвечает лишь увещаниями и даже, избегая борьбы, на время удаляется из монастыря. Смирение – его главная человеческая добродетель. Из вышеуказанного видно, что преподобный Сергий, ученик Феодосия, хотя, может быть, превзошедший своего далекого учителя. Но одновременно мы видим в нем и нечто новое, таинственное, еще не виданное на Руси. Я имею в виду, пишет Федотов, известные видения преподобного Сергия, как, например, сослужащего ему ангела, огонь, сходящий со сводов храма в Потир перед его причащением, явление Пречистой с апостолами Петром и Иоанном.

0: В этой связи позволительно указать на родственность духовной жизни преподобного Сергия современному ему мистическому движению на православном Востоке. Это движение известно под именем исихазма. Учение исихастов было связано с практикой так называемого «умного делания». Под деланием они понимали внутреннее, сосредоточенное, постоянное и неусыпное повторение молитвы Иисусовой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это делание называется умным, потому что монах творит эту молитву только в уме, совершенно неприметно для постороннего наблюдателя и не отрываясь от своих обычных трудов и обязанностей. Богословы учение исихастов непосредственно связывают с верой в божественную энергию и излучаемый из нее вечный, нетварный божественный свет, который был явлен апостолом на горе Фавор во время преображения Господня. Движение исихастов возникло в середине XIV века и берет свое начало от святого Григория Синаита. Затем оно широко распространилось по греческому и югославянскому миру.
1: Святой Григорий Палама, Тырновский патриарх Ефимий, ряд патриархов константинопольских были его приверженцами. Из Греции идеи исихастов попали и на Русь.
2: При жизни преподобного Сергия в одном из ростовских монастырей изучались греческие рукописи. Митрополит Алексий переводил с греческого подлинника исправленное им Евангелие. Сам преподобный Сергий принимал у себя в обители греческого епископа и получал грамоты от константинопольского патриарха. Одним из учеников преподобного Сергия был тезаименитый ему Сергий Нуромский, по преданию пришелец с Афонской горы. Библиотека Троицкой лавры хранит древнейшие славянские списки Григория Синаита XIV и XV веков. В XV же веке там были списаны и сочинения Симеона Нового Богослова. Все это еще не устанавливает прямых влияний Греции на религиозность преподобного Сергия, но пути духовных влияний таинственны и не исчерпываются прямым учительством и подражанием. Поразительны не раз встречающиеся в истории соответствия, единовременно и, по-видимому, независимо возникающие в разных частях земного шара духовные и культурные течения, созвучные друг другу. В свете мистической традиции, которая утверждается среди учеников преподобного Сергия, его собственный мистический опыт, озаряемый для нас лишь видениями, можно сопоставлять светоносные видения Сергия с фаворским светом исихастов, приобретает для нас большую определенность.
0: Первый русский мистик, преподобный Сергий, был и первым русским пустынножителем. Для него, как и для древних мистиков Востока, пустынь была учительницей богомыслия. Медведь был первым его другом в безлюдной глуши. С грустью описывает его ученик постройку будущей лавры. Исказили пустыню. С грустью принял преподобный первых своих учеников. «Я же, господа и братья, хотел один жить в этой пустыне и в одиночестве скончаться на месте сем. Но он не противится воле Божией, ради любви урезывая созерцание». Таково было и все новое русское сергиевское монашество. Оно уходило в пустыню, в лесные дебри, бежало от нагонявшего мира, но уступало ему, оседало в хозяйственных обителях, строилось, создавало иногда крупные очаги, своего рода опорные пункты при распространении нашей культуры и цивилизации. Таким был XV век, золотой век русской святости, давший более всего преподобных русской церкви, покрывший монастырями всю северную, тогда воистину святую Русь.
2: Однако в послесергиевском монашестве можно различать два течения, прежде всего географические, северное и московское. Здесь намечается основное разделение русского подвижничества, чрезвычайно существенное, ибо за географическим различием скрывается различие духовное, разные направления аскезы. Вполне понятно, что созерцательная духовная жизнь была главной целью северных отшельников. Кириллов монастырь после Сергиева был для них вторым духовным средоточием, питавшим их и тогда, когда в конце XV века Троицкая обитель утратила былую высоту духовной жизни. После Кирилловой и в тесной связи с ней, в качестве таких иноческих метрополий, рассылающих в пустыню все новые колонии, следует назвать Спасокаменный монастырь на Кубинском озере, выделившуюся из него глушицу святого Дионисия и уже в XVI веке обитель святого Корнилия Комельского.
0: Северные заволжские группы подвижников хранят в наибольшей чистоте заветы преподобного Сергия. Смиренную кротость, нестяжание и уединенное богомыслие. Нестяжание, в самом строгом смысле не личного, а монастырского отказа от собственности, их общий идеал жизни. Преподобный Кирилл отказывается от дарственных сел с принципиальной мотивировкой: «Если захотим села держать, будет с ними больше забот, которые могут помешать безмолвию братьев». Святой Кирилл предпочитает брать милостыню. Но вот Дмитрий Прилуцкий, как и Дионисий Глушицкий, отказываются даже от милостыни Христолюбцу, внушая ему отдать ее на питание рабов и сирот. Также отвергает дар князя преподобный Иоасаф. «Злату и серебру несть нам треба». Полное нестяжание есть идеал, от которого отступают даже самые строгие подвижники.
2: Независимость от мира дает святому дерзание судить мир. Его обычная кротость и смирение не мешают ему выступать обличителем сильных мира сего. Так, например, преподобный Григорий Пельшемский обличает князя Юрия Дмитриевича и его сына Шемяку, неправедно захвативших великое княжение. Впрочем, эти столкновения с миром, как и всякие выходы в мир, редки и исключительный. Северный подвижник жаждет безмолвия. Павел Обнорский отпросился от преподобного Сергия в уединение, не терпя даже монастырского общежития. Он же именует безмолвие матерью всех добродетелей. В Обнорских лесах преподобный Павел поселился в дупле дуба, и Сергий Нуромский, другой великий пустыннолюбец, нашел его там в обществе медведя и других диких зверей, кормящим птиц, которые сидели на голове его и плечах.
0: Внешняя аскеза при всей суровости жизни была подчинена у заволжских старцев внутреннему деланию, то есть совершению беспрестанной молитвы Иисусовой. Это духовное делание понимается как очищение ума и духовное соединение с Богом. И еще одно последнее наблюдение. Мистическое самоуглубление, бегство в пустыню не мешало северным подвижникам прославлять любовь как главизну добродетелей и излучать ее при всяком соприкосновении с людьми. И контекст, и разъяснение не оставляют сомнений в том, что эта любовь направлена не только к Богу, но и к человеку.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Дети и родители. В дворянской семейной иерархии, как уже отмечалось, дети долгое время занимали одну из низших ступеней. Их жизнь текла отдельно от жизни родителей, с которыми они мало общались. Родители были безусловными повелителями их маленького мира, но их воля доводилась до детей через нянь и воспитателей. Меняться эта ситуация стала лишь после 60-х годов XIX века, когда возникает увлечение новейшими педагогическими теориями. Издается множество специальных журналов, как для детей, так и для родителей. И старшие начинают не только вникать во все мелочи воспитания ребенка, но и чаще общаться с ним, поддерживая не только родительские, но и дружеские отношения без излишней, впрочем, фамильярности. В этот же период детей старались больше баловать, что не нравилось людям старого закала, считавшим, что подобным образом у детей возникают превратные представления о жизни, дескать, им положена вся роскошная жизнь, а родителям один труд и заботы. Внешне эта новация проявлялась в том, что люди, воспитанные в первые десятилетия XIX века, еще говорили по традиции родителям «вы», и целовали им руку, а уж их дети говорили отцу и матери «ты», и родители сами со смехом отдергивали руки, если дети в шутку пытались их поцеловать. Общий стиль воспитания приблизился таким образом к тому, что существует и ныне. В более раннее время, как свидетельствовал писатель граф Сологуб, жизнь наша текла отдельно от жизни родителей. Нас водили здороваться и прощаться, благодарить за обед, мы целовали руки родителей, держались почтительно и никогда не смели говорить «ты» ни отцу, ни матери. В то время любви к детям не пересаливали. Они держались в духе подобострастия, чуть ли не крепостного права, и чувствовали, что они созданы для родителей, а не родители для них. Я видел впоследствии другую систему, при которой дети считали себя владыками в доме, а в родителях своих видели не только товарищей, но чуть ли не подчиненных, иногда даже и слуг. Такому сумасбродству послужило поводом воспитания в Англии. Но так как русский размах всегда шагает через край, то и тут нужная заботливость перешла к беспредельному баловству. Конец цитаты. Во времена Сологуба, начало XIX века, и в более ранние годы, при всей любви к детям, дело воспитания в значительной степени было передоверено наставникам и наставницам, а родители следили лишь за общим ходом его и непосредственно вмешивались в детскую жизнь лишь в сравнительно экстренных случаях. Обычно дети виделись с отцом и матерью лишь 2-3 раза в день. Сперва утром, в сопровождении гувернёра сходили вниз здороваться с родителями, целовали им руки и выслушивали, если требовалось, наставление и замечания. Вот как пишет Гончаров в «Обрыве». «Мама, прежде нежели поздороваться, пристально поглядит мне в лицо, обернет меня раза 3, посмотрит, все ли хорошо, даже ноги посмотрит, потом глядит, как я делаю книгс». А вот после этого дети немедленно уходили к себе наверх. Затем дети появлялись за обеденным столом. Это правило было далеко не обязательным. Во многих, особенно наиболее знатных семьях, дети ели отдельно или вместе с воспитателями, и за большой стол допускались лишь после обретения взрослого статуса, с началом светских выездов для девушки и действительной службы для юноши. Отсутствие детей за взрослым столом избавляло взрослых от необходимости сдерживаться в разговорах, многие из которых считались не предназначенными для детских ушей, а самих детей от переедания и связанных с ним болезнью. Стол больших был обычно обильнее и сложнее, чем детский стол. В тех же случаях, если родители находили нужным обедать семейно, что, между прочим, приучало детей к обществу и приличным манерам, место их было на самом дальнем, наименее почетном конце стола, и там они должны были сидеть тише воды, ниже травы, переговариваться редко и только шепотом,
во взрослые разговоры не встревать и вообще голос подавать только в том случае, если их о чем-нибудь спросят. Жуковская с гордостью писала о своей крошечной дочке. «Саша обедает с нами в 3 часа, сидит смирно и внимательно слушает разговор гостей». А вот княжна Репнина вспоминала так. «В те времена молчание почиталось обязанностью детей». Но безгласие за столом не мешало им, конечно, украдкой толкать друг друга под столом ногами и перебрасываться шариками, слепленными из хлебного мякиша. К праздничному столу, за которым собирались не только свои домашние, но и званные гости, детей даже в этих домах выводили нечасто. Наташа Ростова, громко спросившая во время именинного обеда, какое будет мороженое, вела себя, с точки зрения тогдашних нравов, совершенно неприлично, и сравнительно благодушное отношение родителей к ее выходке показывало по-толстому общий, довольно безалаберный, хотя и милый и душевный, стиль жизни ее семьи. Вечером дети приходили прощаться с родителями, точно таким же образом, как утром, здороваться. И обычно общение с отцом и матерью этим исчерпывалось. Как писала свояченица Льва Николаевича Толстого Татьяна Кузьминская, «Несмотря на ее заботы, наружно мать казалась с нами строга и холодна. В детстве она никогда не ласкала нас, она не допускала с нами никаких нежностей, отчего я в душе своей часто страдала». Материнскую ласку дозировали скупо, но тем лучше она запоминалась. Княжна Репнина за все детство смогла припомнить всего 2 таких случая. Читаем. «Как-то вечером мама вошла в комнату, где спали мы с сестрой Сашей и гувернанткой, мадемуазель Вильдермет, и, найдя, что у нас душно, приказала перевести нас в гостиную, далеко от нашей комнаты. Поскольку я уже спала, мама взяла меня на руки, хотя мне было 9 лет, и пока готовили мою постель, я дремала у нее на коленях, прижимаясь головой к ее груди. Это было так приятно, что еще долго потом я представляла себя мысленно в этом положении и очень этим наслаждалась. Когда мне было 11 лет, мама однажды вошла в нашу комнату, где мы с Сашей занимались уроками с мадемуазель Вильдермет, и сказала нам, что собирается ехать в Петербург. Я залилась слезами, и несколько дней, предшествовавших отъезду, она брала с собой Сашу и гувернантку. Мама не переставала меня ласкать, что мне было очень приятно. Особенно один раз, когда она села со мной на сундук, принесенный в комнату, и несколько раз меня поцеловала. Я была счастлива. Если учесть размеры семьи и немалое число обязанностей, лежавших на хозяйке дома, к тому же женщине, как правило, светской, поддерживать определенный образ жизни, вести дом, хозяйство и собственное имение, присматривать за прислугой, за учением детей, подбирать учителей, поддерживать знакомства и родственные связи, то есть принимать и делать множество визитов, писать большое количество писем, следить за литературными новинками, бывать в театрах, на выставках, заниматься благотворительностью, а еще быть всегда ухоженной, хорошо одетой, что тоже являлось своего рода обязанностью, то без некоторой отстраненности от детей обойтись, пожалуй, было и нельзя. О повседневной жизни детей матери узнавали в основном из ежедневных отчетов нянь и гувернанток, что, впрочем, нисколько не мешало им держать и детскую половину в должном порядке. Маман была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смеялась, ласкала мало, все ее слушались в доме. Няньки, девушки, гувернантки делали все, что она приказывала. В детскую она не ходила, но порядок был такой, как будто она там жила. Устами из одной из своих героинь описывал такую мать Гончаров в романе «Обрыв». Отцы, постоянно занятые службой, делами по имению, светским общением и прочими важными вещами, в большинстве случаев маленькими детьми совсем не занимались, ну, кроме тех случаев, когда их требовалось наказать.
и начинали проявлять интерес к своим отпрыскам лишь по достижении ими школьного возраста. Известный математик Софья Ковалевская вспоминает: «В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом. Он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами появлялась необычайная нежность и мягкость. Никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался такого правила, что мужчина должен быть суров, и потому был очень скуп на ласки. В итоге самым суровым наказанием для дочери было требование подойти к отцу и самой рассказать ему о своей провинности». Строгость к детям объяснялась, конечно, не недостатком любви, а высокой требовательностью, которая к ним предъявлялась. И главную добродетель детей видели в умении повиноваться. Мальчикам внедряли догмат беспрекословного повиновения ввиду предстоявшей им государственной службы, девочкам ввиду неизбежной власти мужа. Детям следовало, безусловно, и во всех случаях признавать власть и авторитет старших. По воспоминаниям, дети должны быть всем довольны, для детей все хорошо, потому что они, дети, не взрослые. Дети обязаны беспрекословно повиноваться родителям, воспитателям, учителям, а также и прочим старшим, когда приказания их не противоречат приказаниям первых трех властей. Рассуждения не допускались. Если выходила какая-нибудь ошибка или даже вина вследствие исполнения полученного приказания, провинившийся ребенок не подвергался наказанию. Не только непослушание, но даже детские просьбы родители не одобряли на том основании, что они заботятся о том, чтобы у детей было все нужное. Следовательно, просьба считалась как бы проявлением недовольства. Вплоть до первых десятилетий XIX века авторитет родителей поддерживался и особыми формами обращения к ним. «Мы не смели сказать, за что вы на меня сердитесь, а говорили, за что вы изволили гневаться? Или чем я вас прогневала?» — вспоминала Елизавета Янькова. И родителям, и старшим братьям, и сестрам полагалось говорить «вы», а упоминая кого-то из них в разговоре, говорили «они». Следовало говорить «папенька» или «маменька» изволили приехать, изволили огорчиться, изволили прогневаться, изволили мне то или другое пожаловать и так далее. То, что в жизни ребенка родителей, особенно отца, было, в общем-то, мало, создавало настоящий их культ и придавало особую ценность и весомость всякому исходящему от них слову и поступку. Отдаленность отца и матери в сочетании с долюбленностью ребенка няней и воспитателями создавали особый тип личности, ориентированный на идеал. В итоге авторитет родителей был непререкаем, а открытое и демонстративное неподчинение их воле было редкостью в дворянской среде и каждый раз воспринималось обществом как нечто чрезвычайное. Родители вели нас так, что не только не наказывали, но воля их всегда была для нас священна, вспоминала мемуаристка. Отец наш не любил, чтобы дети ссорились, и когда услышит между нами какой-нибудь спор, то, не отвлекаясь от своего занятия, скажет только: –

как собственные внутренние связи между самими детьми, так и многообразные отношения с прочими членами семьи, домочадцами и прислугой. Дворянские семьи почти всегда были не только многодетны, но и многочисленны, и притом построены в четком соответствии с монархическим принципом. Возглавляли семью родители, отец и мать, цари этого маленького мирка. Помимо родителей и их детей, в доме часто жили незамужние сестры отца или матери, как это было в семье Александра Сергеевича Пушкина, и молодые холостые братья. Довольно часто здесь же поселялись вдовы или незамужние тетки и овдовевшие бабушки. Всего могло быть до десятка близких родственников. Все они напоминали августейшее семейство. Ниже по иерархии стояли домочадцы, всевозможные бедные родственники, чаще родственницы, а иногда просто презреваемые старушки-дворянки, которых приютили лишь потому, что им некому было помочь. В числе домочадцев были и всевозможные компаньонки и чтицы матери, а также воспитанники и воспитанницы, бонны, гувернёры и гувернантки, живущие в доме учителя и еще разного рода домашние люди – секретари, управляющий, домашний врач, архитектор, домашний художник и так далее. Все они составляли свиту хозяев дома. Промежуточный слой между домочадцами и прислугой занимали домашние шуты, почти непременные для дворянского дома еще и в начале XIX века, а также примыкавшие к ним по положению калмыки и калмычки, турки и арабчата, карлики и карлицы, развлекавшие хозяев и их близких. Далее следовала прислуга, дворня, игравшая в домашнем мирке роль двора. А в самом низу иерархии находились подданные, крестьяне, которые пахали землю, платили оброк и обеспечивали существование всех остальных категорий. С крестьянами дети почти не общались, те жили отдельно в деревне и появлялись на господском дворе лишь по праздникам или в каких-то особых случаях. В деревне детей водили, а чаще возили достаточно редко. И деревенскую жизнь они видели преимущественно через окошко кареты. Зато со всеми живущими в доме им так или иначе приходилось общаться. И наиболее тесные связи возникали у дворянских детей с обитающими в доме и усадьбе крепостными дворовыми людьми, которые были для них главными представителями народа. Вплоть до отмены крепостного права в 1861 году дворня в барских домах была по традиции весьма и весьма многочисленна. Дворецкий, камердинер, буфетчик, а то и два, ламповщик, по меньшей мере один повар и поварята, готовившие для господ и хозяйских гостей, кондитер, швейцар, истопник, садовник, дворник, выездной лакей, а чаще несколько, буфетный мужик, кухонный мужик, ливрейные лакеи, экономка, кухарка, готовившая для дворни, поломойки, швеи, прачки, горничные разных категорий, а также дворовые мальчики и девочки на побегушках. Пока сохранялись традиции XVIII века, в аристократических семьях держали также скороходов, гайдуков, форейтеров, собственных парикмахеров, ключников, свою охоту, своих музыкантов и певчих, так что набиралось человек 80, а в деревнях так и все 200, поскольку к дворне относились и те, кто вел все усадебное хозяйство. Одевали и кормили дворню в основном домашними средствами, то есть привозимыми из деревень припасами. Лишь на форму, ливрею, пускали более дорогое покупное сукно, а также платили ей небольшое денежное жалование на непредвиденные и карманные расходы и делали по праздникам подарки. Естественно, позднее, уже в середине века, держать такую уйму прислуги большинству дворян стало непосредством, и число дворовых сократилось человек до 15-20. Отдельные помещения долгое время имели лишь немногие привилегированные и старые слуги. Тот же дворецкий,

0: какая-нибудь старая нянька или дядька, вынянчившие хозяев и служившие лакеями и горничными иностранцы. Холостые мужчины, кроме личного барского лакея-камердинера, чаще всего жили все вместе в людской, семейном же строили на территории усадьбы несколько изб или людских флигелей. Незамужние женщины размещались по углам в девичьей и жилых комнатах и ходили обедать в людскую. Личная прислуга обычно спала в комнате своего господина на полу у дверей. Первостепенную прислугу, дворовую аристократию, в число которой входили и дядька сыновей хозяина, а также няни и кормилицы, прочая дворня звала по имени-отчеству и всегда вставала в ее присутствие. Привилегией этой категории дворовых был также отдельный от прочей дворни стол, за которым подавались те же блюда, что готовили и для господ. Вообще, мирок прислуги был довольно самобытен. Здесь бушевали собственные страсти, интриги, увлечения, имелись свои вкусы и развлечения, своя сословность. Дворня была многообразованней своих крепостных собратьев, пахотных крестьян. Среди дворовых встречались грамотные и даже начитанные люди. А дворовая аристократия в хороших домах щеголяла прекрасными манерами и выглядела совершенно по-барски. Отношение между дворянами и дворовой прислугой не выходило за рамки крепостного права, но вместе с тем несли на себе отпечаток патриархальности и особенной близости. Дворянство так привыкло к своим дворовым, что просто не могло без них обходиться и часто попадало под их влияние. Даровитыми дворовыми даже гордились, как писал князь Кропоткин. «Если кто-нибудь из гостей заметит, как хорошо настроен ваш рояль, ваш настройщик, вероятно, Шиммель, то помещик гордо отвечал: „У меня собственный настройщик“. Что за прекрасное пирожное, бывало, восклицает кто-нибудь из гостей, когда к концу обеда появляется своего рода художественное произведение из мороженого и печеней. Признайтесь, князь, это Трамбле? Нет, это делал мой собственный кондитер, ученик Трамбле. Я позволил ему сегодня показать свое искусство. Если же среди дворовых оказывался самородный актер, поэт или живописец, то его дар непременно демонстрировали гостям и позволяли выслушать восхищенные отзывы зрителей. Ко всему прочему, в жилах господ и дворовых нередко в буквальном смысле текла одна кровь. Вспомним хрестоматийно известный сюжет из пушкинского Дубровского о нравах Кирилла Петровича Троекурова, у которого множество босых ребятишек, похожих на него, как две капли воды, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Умрет Кирилл Петрович, вырастут ребятишки и превратятся в лакеев и горничных Марьи Кирилловны. А ведь это ее собственные сводные братья и сестры. Подобная ситуация была не только реальна, но и очень распространена. Далеко не случайно, во время пугачевщины, если крестьяне охотно вешали господ, то дворовые весьма нередко, даже с риском для жизни, их спасали.
1: Передачу по страницам книги Веры Боковой «Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В эфире программа «Православный паломник», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. У нас в студии руководитель паломнической службы радио «Град Петров» Надежда Сузима. Здравствуйте, Надежда.
1: Добрый вечер, дорогой Даниил, наш уважаемый радиослушатель.
0: И младший научный сотрудник музея усадьбы Приютина Алевтина Моловцева. Здравствуйте, Алевтина Николаевна.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Что же, говорить мы будем, конечно, о Приютино. И прежде всего вопрос тебе, Надежда. У нас в Приютино есть экскурсии, проводятся.
1: Есть, да, и давно уже проводятся. И последний вариант этой поездки – совмещение обзора земель Павлово-Всеволожского, о которых мы говорили в прошлом нашей передаче с Еленой Александровной Захаровой, и непосредственно посещение самого музея усадьбы Приютино. Очень действительно душевное, благостное, теплое, радушное место.
0: Что же, Алевтина, расскажите нам о Приютино. Что это за усадьба? Ведь вот вообще Приютино — это туристическое направление. Много к вам ездит туристов с экскурсиями, может быть?
2: Очень сложно ответить на этот вопрос, много ли к нам ездит, смотря с кем и с чем сравнивать.
0: Не сравнивать, а просто безотносительно Эрмитажа и прочих музеев. Вот много у вас туристов?
2: Ну, безусловно, у нас есть своя сезонность, и она не совсем обычная, может быть, для музея Ленинградской области, но вот сейчас, когда начнется золотая осень, народу будет много, это точно. У нас очень красиво, так что это всегда привлекает туристов.
0: Вот расскажите поподробнее, что именно привлекает. Ну вот красиво. Вот зачем ехать в Приютино? Ответьте, пожалуйста.
2: В Приютино стоит ехать, если вы в первую очередь устали от суеты, потому что это, конечно, и побег от городского шума, вот такую благословенную тишину. Это абсолютное место без времени, в хорошем смысле этого слова. Несмотря на то, что это всего 6 километров от города, это рядом с оживленной трассой, ну, это Ряпское шоссе, сегодня дорога жизни, конечно, нам более известно название. И тем не менее, вы спускаетесь буквально по лестнице с этого шоссе, попадаете в парк, и вот, 19 век, русская культура, Пушкин, Крылов, Батюшков, Кипренский. Об этом всем, конечно, можно услышать, посетив экскурсию в музей, а можно почувствовать, прогулявшись самому.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. Если вы, уважаемые слушатели, с нами в четверг вечером, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы Алевтине, или, может быть, у вас есть вопросы Надежде по работе паломнической службы. Звоните, ждем ваших звонков. Можно также написать в чате трансляции на платформе ВК-видео. И там же я вас прошу, ставьте нам лайки, побольше лайков. Алевтина, вот я, может быть, какую-то... Начнем с исторического, ну, уже мы начали, продолжим историческим каким-то аспектом. Вот расскажите, чья это усадьба, когда и как она была построена, что сохранилось до наших дней?
2: Каждый музей считает себя уникальным, и мы тоже не избежим этого слова. Действительно уникальный не только усадебный дом, а именно усадебный комплекс начала 19 столетия, первой трети 19 века, сохранился недалеко от Петербурга, в Ленинградской области, вообще единственный такой памятник. И принадлежала усадьба когда-то семье Олениных. Алексей Николаевич Оленин — это выдающийся деятель русской культуры, политический в том числе, государственный деятель, меценат, художник, археолог, президент Академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки. А душой этого дома была, конечно, супруга Алексея Николаевича, Елизавета Марковна. И вот семья Олениных как у себя в Петербурге, где находился городской особняк, так и на летней даче в Приютине смогла создать атмосферу творчества, атмосферу спокойствия, атмосферу уюта, в которую стремились, ну, гении, представители золотого века русской культуры, художники, писатели, поэты, ну, практически любой деятель начала 19 столетия, да, как я уже говорила, в Приютине бывал, а порой и гостил неделями, месяцами. Вот Александр Сергеевич Пушкин бывал, конечно, в Приютине, об этом мы, я думаю, еще вспомним сегодня. Иван Андреевич Крылов в течение 30 лет практически каждое лето приезжал в Приютино. Так что место это уникальное, настоящий ковчег, который породил многие произведения, которыми мы восхищаемся сегодня. Приютина — это не только дворянский салон, потому что, когда мы говорим о дворянском салоне, мы представляем себе собрание людей, безусловно, образованных, безусловно, эрудированных, но скованных нормами поведения, то есть холодных, чопорных, может быть, иногда даже саркастичных по отношению друг к другу. А Приютина соединял дух вот истинного братства. Здесь собирались люди, потому что им было хорошо и интересно. И это, конечно, большая заслуга хозяев, которые могли соединить гениев, уже признанных гениев, начинающих, так, чтобы никто из них не почувствовал себя стесненным.
0: А с архитектурной точки зрения, насколько это уникальные постройки? Вот и я так понимаю, что из кирпича усадьбы строились не очень часто.
2: Ну, строились из кирпича не часто, а вот то, что... Да, а то, что кирпич этот не облицован, это, конечно, уникально. И это идея самого Алексея Николаевича. Здесь, безусловно, представлено и его рациональное отношение. То есть уже, ну, наверное, дешевле стоит думать. Это, конечно, нигде не написано, но несложно догадаться. А кирпич этот местный, изготавливался он в Приютине на берегу реки Лубье, что тоже, в общем, не уникально. Это происходило довольно часто. Это было дешевле и проще, чем привозить кирпич из Петербурга, делать его на месте. Но сама форма строения, их расположение несет в себе такой дух английской фермы, английской усадьбы. Алексей Николаевич хотел создать свою дачу, свое имение, свою мызу именно с точки зрения рационального подхода, чтобы она приносила доход. Так что действительно внешний вид такой слегка сельский, непомпезный, соответствовал, в общем, положению олениных в обществе и их, ну, реальному взгляду на мир.
0: Надежда, ты бывала в Приютино?
1: Да, я бывала, и сегодня размышляла о том, что эта усадьба, ну, в настоящее время действительно совсем не удалена от города, находится очень близко, легко добраться по дороге жизни, есть электрички, есть автобус, остановка просто рядом с самой усадьбой. Мы сели и легко доехали в течение получаса из города. На машине еще проще. А Алексей Николаевич Оленин, владелец усадьбы, был наделен достаточно высокими должностями. Он занимал высокие посты. И наверняка, конечно же, проводил много времени в Петербурге, поскольку должен был работать и отдавать свой долг родине на своих занимаемых им постах. Он здесь служил. Конечно, он не мог, как мы, сесть на машину, допустим, каждый день туда-обратно в центр города ездить. Совсем были другие скорости, но расстояние тоже. И поэтому мне было бы интересно узнать, насколько часто там пребывала вся семья, либо он сам, в каком вообще ритме в XIX веке жили хозяева этой усадьбы, как часто они ее посещали, либо, может быть, с периодами проживали в городе, периодами проживали за городом. То есть это была их дача, собственно говоря, да? И такое имение, которое обеспечивало, ну, даже продуктами их, да, существование.
2: Да. Дача, то есть жили в летний период с мая по октябрь до первого снега. Жили, кто жил? Ну, конечно, хозяйка Елизавета Марковна с детьми, многочисленными родственниками, друзьями. Алексей Николаевич действительно приезжал обычно по выходным, как бы мы сейчас сказали. Ну, а как шутили современники, бывало реже, чем некоторые гости. Действительно, большое количество служебных обязанностей, но в воскресенье всегда стремился к семье. Приезжал не один. Вообще говорили, что Алексей Николаевич за стол один не садится. Обязательно привезет студентов, своих подчиненных, всех усадит, всех накормит, за всеми проследит, в хорошем смысле, опять же, этого слова. Ну и что касается хозяйства, хозяйство, конечно, вели первые годы, усадьба приносит вполне себе хороший доход, это молочное производство, это, естественно, продажа леса, ну, как вот сельскохозяйственной продукции, но впоследствии вот эта вот практическая часть уходит на второй план, уступает место творчеству, уступает место попечительству над талантами, и вот когда усадьба будет продано спустя более 40 лет. Произойдет это, в общем-то, из-за того, как напишет сама хозяйка. Она напишет: последние годы усадьба стала убыточной. Я не хочу оставлять долги детям.
0: Да. Ну, конечно, а вот любовь какая-то... Правильно ли я понимаю, что прививалась любовь, в том числе и к какому-то ручному труду? Вот сами оленины занимались как-то приусадебным хозяйством? Ну, понятно, что это не было их основным.
1: Хозяйка выращивала розы.
0: Ну, вот что-то такое.
2: Вопрос прекрасный. А у нас нет сведений, что Елизавета Марковна выращивала розы. Но цветы она любила. И говорили, что при ней сама усадьба напоминала настоящий цветущий букет. Мы знаем, что оленины были довольно просты в обращении. Мы знаем имена некоторых крестьян. Например, Михаил Богучаров, ну, он поднялся по карьерной лестнице, он был камердинером Алексея Николаевича, хотя также по рождению крепостной, в общем, оставался крепостным всю свою жизнь, но стал настоящим членом семьи. Кроме того, был обучен искусству гравирования, например. И сейчас в литературе мы можем встретить его фамилию наряду с фамилиями Брылова, Иванова, других известных русских художников. То есть вы меня спросили, участвовали ли хозяева в сельском хозяйстве, я вам рассказываю то, что крестьяне участвовали в русской культуре. Вот так вот интересно поворачивается жизнь.
0: Да, вот история про дуб высаженный.
2: Это скорее традиция. Традиция высаживать деревья в честь сыновей, рожденных в семье. Так было и в Приютине, но здесь не совсем по рождению детей, потому что когда оленины покупают данный земельный участок, сыновья уже в семье родились, тем не менее в Приютинском парке действительно высаживают дубы. И впоследствии действительно мальчики, подрастая, каждый за своим деревом ухаживает. Ну, под руководством, конечно, как вот мы сейчас с нашими детьми занимаемся садоводством. Ну, так же и когда-то
0: в 19 веке. Дуб, высаженный Колей Олениным, погиб после его смерти. Это насколько правдивая история?
2: Да, это подлинная история, хотя она похожа на что-то романтическое, но так действительно случается. Я уже упоминала, и вы меня уже спрашивали, что оленины жили в усадьбе в летний период, и, соответственно, когда Николай Оленин, старший сын семьи, в возрасте 18 лет погибает на Бородинском поле. Здесь, в Приютине, засыхает дубок. Родители приезжают летом 1813 года и видят, что произошло. На этом месте устанавливают памятник. Довольно скромный камень в виде усеченной пирамиды, на которой были высечены строки Гнедича, как раз и рассказывающие об этой истории. Ну и кроме поэтических строк, конечно, сохранились воспоминания, сохранился портрет старшего сына, выполненный самим Алексеем Николаевичем, который, в общем, был прекрасным рисовальщиком.
0: Вы уже упомянули, что Пушкин бывал в Приютино, но, конечно, я вас попрошу подробнее рассказать о его визитах в усадьбу.
2: Пушкин был знаком с семьей Олениных еще совсем молодым человеком, только закончив обучение в Царскосельском лицее, он приезжает в Петербург и попадает в этот знаменитый литературный салон. Мы не знаем, был ли он тогда именно в Приютине, но сохранились воспоминания о посещениях, и сохранился фронтиспис к первому самостоятельному изданию поэмы Руслана Людмила, созданный по эскизу Алексея Николаевича. То есть знакомство точно было, и даже такое сотрудничество. Кстати, в доме Олениных на Фонтанке Пушкин знакомится и с Анной Керн, с племянницей Елизаветы Марковны Олениной, хозяйки дома. И сама Анна Петровна напишет, что при первой встрече Пушкина она и не заметила, потому что все внимание было посвящено Ивану Андреевичу Крылову, прекрасному рассказчику. Но, как мы знаем, поэт вскоре отправится в ссылку, Александр Сергеевич Пушкин, да, сначала в одну, потом в другую, и возвратится в Петербург, по крайней мере, будет здесь ему позволено свободно находиться уже только в 1827 году. И вот на балу в столице юная фрейлина Анна Алексеевна Оленина набирается храбрости и приглашает на белый танец, конечно, воспользовавшись тем самым давним знакомством уже самого знаменитого, пожалуй, самого известного поэта Российской империи. Она делает этот смелый шаг, а затем с замиранием сердца ждет, будет ли ответное приглашение, и оно случилось. И вот после этого уже весной и летом 1828 года Пушкин приезжает в Приютино, ну, даже, наверное, не так часто, как хотел, а так часто, как позволяли приличия.
0: Вопрос от Натальи. Оленины зимой жили в Петербурге. Их дом находился на углу Гороховой улицы и Фонтанки. Так ли это и что сейчас там находится?
2: Музея Олениных в Петербурге нет. Самый известный адрес семьи по современной нумерации — Фонтанка, 101, набережная реки Фонтанки, конечно. Это три знаменитых дома, так называемые три сестры, которые Полторацкие, Елизавета Марковна в девичестве Полторацкая, строят для трех своих дочерей в качестве приданного. Вот Елизавета Марковна получает дом по современной нумерации, как я сказала, 101. Впоследствии Оленина его продадут. У них будут другие адреса в Петербурге, не такие известные, но вот музей можно увидеть в приюте.
0: Да, я призывал звонить в эфир, но забыл упомянуть, что у нас, к сожалению, телефон сейчас работает только на прием, то есть мы не можем вывести слушателя в эфир, поэтому вот я и зачитывал вопрос от Натальи. Вот. Ну, если, уважаемый слушатель, вас это устраивает, то звоните на номер 328-29-32. Маша запишет ваш вопрос, и я его зачитаю.
1: Ну, а во время экскурсии с Мариной Михайловой «Пушкин в Петербурге» мы подъезжаем к этим домам «Три сестры на Фонтанке» и знакомимся тоже с этой историей.
0: Да, а что собой представляет ваш музей сейчас? У вас какие есть экспозиции, какие фонды?
2: Музей Приютина создавался как музей именно подлинных предметов. И это для нас сейчас до сих пор очень важно. То есть, проходя по музейным залам, вы не увидите каких-то новодельных вещей. Это действительно свидетели своей эпохи. Не все предметы принадлежали Оленинам, большинство, конечно, предметов мебели и декора собраны из других музейных, антикварных коллекций. Но мемориальные предметы, то есть те самые, которыми когда-то владели хозяева усадьбы, у нас тоже есть. Обычно они были переданы потомками, и сегодня вы можете, ну, мысленно к ним прикоснуться, по крайней мере, рассмотреть, услышать про них рассказ. Музей представляет собой господский дом, два этажа, которые вы можете видеть, парадный зал на первом этаже, спальни на втором, есть зал для временных выставок, есть, конечно, парк. Сохранилось несколько парковых построек, которые тоже можно увидеть, но внутрь зайти нельзя, за исключением одного строения. Это прекрасный образец архитектуры, парковой архитектуры в виде античной ротонды. На самом деле молочный погреб, который обычно открывается по праздничным датам, ну, вроде ночи музеев. Вот мы туда вводим наших посетителей. Не могу сказать, что там очень интересно, не буду никого обманывать, но очень же хочется зайти туда, где закрыт. Взглянуть вот сквозь колонны на пруд, увидеть господский дом. Это того стоит, но, пожалуй, одного раза будет достаточно.
0: А вообще много ли сохранилось построек исторических? Вот я так понимаю, что построек было порядочно в усадьбе.
2: Более 20, да.
0: Вот, и много ли дошло до наших дней?
2: Давайте посчитаем. У нас есть первый господский дом, у нас есть сейчас этот комплекс находится рядом с парковкой, и это первое, что встречает гостей, но, конечно, исторически так не было. Это комплекс хозяйственных построек, людская, дом для слуг, кухня с прачечной и хлебный магазин, то есть склад для зерна. Второй господский дом сегодня, к сожалению, находится в руинированном состоянии. Мы, конечно, очень ждем своей реставрации, которая сейчас находится в процессе проектирования, и мы очень верим, что она когда-нибудь состоится, но в то же время несколько боимся, ведь это действительно вот эта идея подлинности, которая была заложена прекрасными сотрудниками, которые создавали эту экспозицию, она является тем, зачем Приютино стоит поехать. Тем, зачем в Приютино сегодня едут и просто туристы, и специалисты. Нам бы очень хотелось, чтобы вот эта вот важная часть была сохранена, да, и музей не превратился, ну, в несколько пластиковый, как это, к сожалению, иногда случается. Так вот, второй господский дом, кроме того, ротонда, которую я уже упомянула, на берегу пруда, кузница, и есть еще строение, правда, более позднее, скорее всего, конца 19 века, но очень интересное, с такими готическими окнами.
0: Наталья просит уточнить, что все-таки сейчас находится в доме Олениных на Фонтанке.
2: Там, скорее всего, квартиры и кафе, вот. Рестораны, это, может быть,
1: это жилой
2: отель.
1: Дом.
2: Да?
0: Я так понимаю, набережная реки Фонтанки, дом 101.
1: Это прямо напротив Веденского канала.
0: Ну, сейчас я вам скажу, что там канала, находится. Улица. Там находится мастерская кожи и меха. Ну, агентство недвижимости.
1: Ну и жилые дома, и жилые квартиры.
0: Ну, судя по всему, да, второй, третий этажи заняты.
1: Вот в доме 99 я периодически бываю.
0: А что ты там делаешь?
1: В этом доме находится резиденция Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ВАПИК. О котором мы много рассказывали и говорили про волонтерское движение, волонтеры наследия. Тут да, там, да, можно сказать, наш штаб-квартира волонтеров наследия, поэтому по соседству. И там занимаем очень красивое помещение. ВАПИК занимает всего лишь 2-3 комнаты, но из залы есть балкон, это портик главного входа и вид прямо на фонтанку.
0: Алевтина, скажите, а церковь была в усадьбе?
2: Какое-то время.
0: Дело именно в том, церковь что, или да, часовня?
2: Нет, домовая церковь. Угу. Дело в том, что изначально ее не было, она не была запланирована. Елизавета Марковна ездила в Ильинскую церковь на пороховых. Но впоследствии, когда здоровье хозяйки дома ухудшалось, Алексей Николаевич получил разрешение создать домовый храм, что, в общем, в тот конкретный исторический момент было непросто. Но Алексею Николаевичу это разрешение было дано, и такая церковь появилась во втором господском доме, который сегодня в руинированном состоянии. Мы довольно мало о ней знаем. Мы знаем, что реликвии из этой церкви были переданы как раз в Ильинскую, но мы не имеем ни списка, ничего. И вот где они сейчас находятся, мы, к сожалению, не можем сказать. То есть храм существовал некоторое время. У нас довольно мало сведений об этом. Тем не менее, да, конечно, семья Лениных, и конкретно Елизавета Марковна, были людьми набожными. И вообще Елизавета Марковна – внучка священника. Да, ее отец, Марк Федорович Полторацкий, был из семьи, ну, священника, он был сыном священника, он обладал прекрасным голосом, баритоном, был из черниговских казаков. И вот за этот самый талант он был привезен в Петербург, где становится первым русским оперным певцом, а затем и первым директором придворной певческой капеллы.
0: Да, интересно, а почему же сразу не построили церковь?
2: Ну, не так просто, скорее всего.
0: Из экономических каких-то соображений финансовых.
2: Я думаю, что церковь на Пороховых была. Это прекрасная церковь.
0: Нет, но все-таки далековато. Если я правильно понимаю географию, как-то совсем не ближний путь.
2: Интересный вопрос. Путь не ближний, ну, наверное, для кого как. Наверное, как бы мы сейчас посчитали пешком не близко, да, а, как известно, Иван Андреевич Крылов пешком из Петербурга ходил, ему было вполне приятно это делать. Но почему не построили церковь? Скорее всего, не имели такой идеи. Церковь есть, она прекрасная, да. Может быть, впоследствии для развития территории что-то было построено. Мы знаем, что далеко не все замыслы были воплощены. Планировалась и мельница, и больница, но, видимо, не хватило и средств, и времени. Ну, как это бывает,
1: видимо, по той же причине, почему и дом не был штукатурен. Домой церковь не появилась.
2: Ну, я не уверена, что были такие планы, таких сведений у нас нет.
0: А нет ли у вас планов, может быть, как-то восстановить церковь или какую-то, может быть, часовню поставить? Или, скорее всего, прихожан не будет? Ведь, ну, в Бернгардовке, которая рядом с вами, тоже есть храм.
2: У нас, конечно, есть замечательные храмы. У нас есть церковь нерукотворного образа, если я не ошибаюсь, на Румбловской горе. Историческая постройка, как раз тоже силами Всеволожских основанная церковь. Есть церковь в Бернгардовке, и какие-то некоторые связи мы имеем, но планов по воссозданию той самой церкви нет. Дело в том, что второй господский дом, скорее всего, будет иметь несколько другую функцию. Он будет предназначен для проведения временных выставок, для проведения различных конференций. Нам, как музею, сейчас очень не хватает такой площадки. У нас есть замечательный парк, где мы собираем, конечно, наших гостей, но погода в Петербурге переменчивая. В Ленинградской области, во Всеволожске, мы все с этим знакомы. А вот большого конференц-зала музею очень не хватает. Поэтому у нас вот такие планы на ближайшее время. Но это все пока еще не оформлено в единый документ. Как я сказала, мы находимся в стадии проектирования. Так что это все мои размышления по большей части на данный момент.
1: Но мне хочется наших слушателей призывать к тому, чтобы посетить Приютино еще до реставрации, чтобы напитаться вот этой атмосферой старины, которая сейчас там имеется. Все-таки, конечно, реставрацию проведут, будет красиво, но то, к чему сейчас можно прикоснуться, не вышкленное, не перестроенное, но такое именно вот с этим с духом старины его почувствовать, в него окунуться, я думаю, что можно именно сейчас.
0: Левтина, можно я вам задам еще один вопрос об истории Приютина? Вот во время Великой Отечественной войны в Приютино располагался приютинский аэродром. Он был прямо на территории усадьбы или
2: нет,
0: где-то все-таки рядышком?
2: Нет, приютинский аэродром находился на другой стороне дороги жизни, он был совсем небольшой. Это была сеть аэродромов на самом деле, которая располагалась вокруг, да, и летчики обороняли акваторию Финского залива непосредственно на дорогу жизни, безусловно. А в самих зданиях бывшей усадьбы располагался штаб летчиков и механиков Балтийского флота. Мы знаем, где находилась столовая, где жил личный состав, где жили офицеры. То есть это память об этом, конечно, тоже хранится в приютинской усадьбе. И вот во втором господском доме мы как раз планируем выделить зал, где сможем рассказать об этом подробнее. Потому что сейчас нам, опять же, не хватает выставочных площадей при достаточно большой. У нас более 12 тысяч экспонатов для небольшого музея коллекции.
0: А какую-то научную работу музей ведет?
2: Конечно, музей обязательно ведет научную работу. Скорее наоборот, в нашем музее нет экскурсоводов как таковых. То есть, конечно, прекрасно, когда музей большой, может позволить себе ждать экскурсоводов, но у нас экскурсии ведут научные сотрудники, которые параллельно занимаются и научной работой по разным направлениям. Кто-то как раз занимается и 20 веком, в том числе. Например, замечательную работу делает Татьяна Владимировна Ильина. Она посвящена многим аспектам, но в частности вот летчик Марченко, который, к сожалению, выпал из исторической памяти. Да, в музее есть информация про его команду, про его экипаж, но нет про него. Вот Татьяна Владимировна восстанавливает эту историческую справедливость.
0: У нас остается 2 минуты до конца прямого эфира. Конечно же, в самом конце передачи, Надежда, ты объявишь номера телефонов, по которым можно записываться на наши экскурсии, в том числе и в Приютино. Кстати, а когда ближайшее в Приютино у нас состоится?
1: Планируем 3 октября.
0: 3 октября?
1: Да, 3 октября.
0: Ну вот уже
1: еще пока заявку не подавали на экскурсию, но подадим.
2: Спасибо большое. Мы будем очень рады видеть вас в Приютино и наших радиослушателей тоже.
0: Номер телефона.
1: Прямой номер 982-40-19, ну и смс либо мессенджер Макс на номере плюс 7-905-222-40-19. Информация о поездках на сайте Радио Град Петров в группе ВКонтакте Град Петров экскурсии паломничества.
0: ВКонтакте тебе можно написать?
1: Да, напрямую? Конечно.
0: И
1: да,
0: в сообщение,
1: написать, и мне сообщение
0: группы тоже, что разные способы связи есть. Надежда Сузима, руководитель паломнической службы радио «Град Петров», принимала участие в нашей передаче. Левтина Николаевна Моловцева, младший научный сотрудник музея усадьбы Приютина, ответила на наши вопросы. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До новых встреч. Спасибо за внимание.

0: Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты и баса континуо «Ми минор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте, в эфире программа «Вечерний канал», в которой сегодня мы пообщаемся с протоиереем Георгием Пименовым, клириком храма Воскресения Христова Варшавского вокзала. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня мы поговорим о христианском подвиге и, скажем так, разновидностях христианского подвига на примере некоторых подвижников и подвижниц. И вот те, кто нас смотрит на ВК-видео, уже видят, что вот между нами с отцом Георгием сейчас такой квадрат с презентацией, посвященной Ангелине Блок. Ну вот мы с нее и начнем. Хочу вас, отец Георгий, попросить рассказать о ее подвиге.
1: Сам Александр Блок писал в дневнике после ее кончины, что хоронили ее как святую. И очень ее любил, почитал, хотя сам, конечно, далеко не был церковным человеком, и тем более настолько церковным, насколько была его сестра Ангелина, мечтой которой было уйти в монастырь, наверное, в Леушинский монастырь, они собирались, но не вышло. Но это устроение, мне кажется, даже по этому прекрасному портрету видно устроение этого человека, устроение духовное, одухотворенное, не брегущее какой-то земной красоте нарядах. И целый сборник Александр Блок после ее кончины ей посвятил. Сборник «Ямбы», вышедший в Петрограде в 1919 году с посвящением, вот моей посвящаемой сестре Ангелине Блок. И там много стихотворений, относящихся совершенно не к Ангелине, конечно, к самому Александру Блоку. Вот, начинается оно: «О, я хочу безумно жить, всю сущую увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить». Вот, стихотворение, которое, ну, практически отражает, может быть, кредо самого Александра Блока. Вот, но оно в сборнике «Ямбы», сборник посвящен Ангелине Блок, и таким образом, наверное, все стихи этого цикла, они как-то говорят и о ней самой. У них общий отец Александр Львович Блок, преподаватель юриспруденции и заведующий кафедрой юриспруденции Варшавского университета, но не с мамой Александра Блока, Александрой Андреевной Бекетовой, ни с мамой вот Ангелины Блок, Марией Тимофеевной Беляевой. Вот Александр Львович Блок не смог построить каких-то гармоничных семейных отношений. В общем, замучил их своим каким-то придирками, своим каким-то неуравновешенным нравом. Вот, и они расстались. И в том, и в другом случае вот Александр Львович остался один в конце своей жизни. И как-то квартира его была там, в каком-то ужасном состоянии. В поэме «Возмездие» Александр Блок описывает своего отца, к которому он чуть-чуть не успел попрощаться с ним. Он приехал в Варшаву в ту ночь, когда отец уже умер. Вот. И вот он описывает эти похороны, описывает этот хаос в отцовской квартире. Вот. И вот только там, по крайней мере, по этой поэме, он начинает его больше понимать, начинает его любить, начинает исповедовать его именно отцом, а себя его сыном. Они практически не знали друг друга. Вот. Тем не менее, и Александр Блок своему отцу показывал свои первые стихи, тот их раскритиковал, вот. А отец сыну давал содержание просто, так сказать, ну, какие-то алименты, так, может быть, в другой форме они были, но он заботился о нем, как отец, он о нем заботился. Вот. И вот именно в Варшаве в 1909 году, не раньше, как того хотел папа, вот папа хотел их познакомить раньше, чтобы они вот как бы подружились, чтобы они увидели друг друга. Но вот как-то в домашней такой обстановке, в Петербурге, вроде один живет на Офицерской, другая живет там на Забалканском проспекте, на Московском проспекте. Вот. Но там встреча не состоялась. Встреча состоялась при гробе отца. Вот. И вот это стихотворение, которое Блок посвятил сестре, наверное, наиболее отражает и состояние самого Александра Блока, и роль Ангелины Блок в те дни, когда мы встретились с тобой, я был больной, с душою ржавой, сестра, сужденная судьбой, весь мир казался мне Варшавой. Варшавой смерти отца. И вся Варшава в описании Блока, вот в этом в этой поэме «Возмездие», ну, просто ну, мрачняк. Просто, просто ни одного светлого пятна ни в чем нету. Вот. «Лишь ты, сестра, твердила мне своей волнующей тревогой о том, что мир – жилище Бога, о холоде и об огне». Вот какими словами Александр Блок пересказал, наверное, святоотеческие наставления Ангелины Блок, которых она, несомненно, знала, какие-то церковные песнопения, какие-то утешения. Он почувствовал, что мир – жилище Бога. Вот. Вот, может быть, и сама сестра донесла для него, ну, свою любящую душу. Она видит, что вот он, его брат, старший брат страдает, что он не может найти утешения. Он печалится, что он не успел к отцу, вот, что все так вот черно. Вот. Она ему говорит о Боге тем способом, который он может услышать, о холоде и об огне. Ведь какие там замечательные, замечательные слова. Холод, зима, холод, так сказать, душевное неустройство. Вот. Но есть и огонь Святого Духа, есть огонь согревающий, как бы свыше. Вот. Настолько богата, мне кажется, интерпретация этого стихотворения, что это говорит о том, что Александр Блок чувствовал мир иной, ценил свою сестру, посвятил ей свой сборник, целый сборник со множеством прекрасных стихотворений. Вот. И, к сожалению, Ангелина Блок, по сравнению с Александром Блоком, ну, практически забытый человек. Не говоря уже там о том, что ее считали действительно, что ее сейчас канонизируют, что ее сейчас просто, просто сказать, к лику святых причислят, там в Новгородской епархии, где она скончалась, этого не случилось. Вот, революция, там, и прочие дела. И даже могилы ее, в общем, до сих пор не обнаружены. Не потому, что неизвестно, где она есть, а потому, что этот остров Нелезин с этим Малокирилловым монастырем, он был совершенно превращен в ничто, в руины, просто в ровное поле во время Великой Отечественной войны. Вот. А сейчас, когда вот мы пытались туда пробраться, не смогли, потому что был затоплен разлившимся Волховым, его под этими притоками Малый Волховец, это такой, обтекает вот этот остров Нелезин, где и мы не смогли найти даже место монастыря, не говоря уже о том, место монастырского кладбища. Вот, и интересно, что на этом месте этого кладбища в самом монастыре почивают мощи, так сказать, они там лежали на момент разорения преподобного Арсения Новгородского. Вот, потому что монастырь преподобного Арсения Новгородского напротив Софии, он давно был упразднен, вот, и мощь его уже два века как почивали в этом вот монастыре Малокирилловском, в котором потом была похоронена Ангелина Блок и ее мама Мария Тимофеевна. Вот, и получается, что действительно они там лежат, ну, со святыми. Какова судьба этих мощей? Ну, по книжкам там Новгородской епархии или историческим непонятно. Вполне вероятно, что они там и где-то были сокрыты в годы разорения, вот, и были совершенно разбомблены в годы Великой Отечественной войны. Вот, и таким образом и подвижники благочестия, и уже прославленные святые, такие как преподобный Арсений Новгородский, почивают вместе где-то в этих развалинах, из которых еще и затоплены. Вот, вот пока так.
0: Да, получается, что после смерти отца вот состоялось это знакомство с Ангелиной Блок, и буквально через, сколько получается, через 8 лет скончалась уже и Ангелина Блок. Получается.
1: Через 10, ну, она в 909-м умер отец, а она в 19-м, в 18-м году, да, в 19-м году. И была бы она, наверное, дальше, тут видно, что она такая прекрасная девушка, такая, которая, так сказать, устремлена ввысь. Она училась на это время, наверное, в Екатерининской еще гимназии, вот, которая находится на Измайловском проспекте 29. Это известная типография Адольфа Федоровича Маркса, где печатался журнал «Нива», где печатались собрания сочинений известнейших русских писателей, там и Чехова, и других. Вот. Но лицевой корпус, выходящий на Измайловский проспект, это была Екатерининская гимназия, где училась Ангелина Блок, и поэтому вот наш храм Воскресения Христова просто, ну, просто наискосок расположен. Вот, я думаю, трудно представить, что такой богобоязненный человек, молитвенный, не ходила бы в наш храм, потому что ей просто перейти мост, и все, и там она оказывалась в храме. Вот. Училась она прекрасно. Ее нашли в фондах Женского педагогического института ее аттестаты, Вот. И они просто круглая отличница. Там, по-моему, в одном только месте она там не пятерка, а там то ли пятерка с минусом, то ли четверка с плюсом. Что... Все остальное пятерки. Но это еще давало возможность учиться бесплатно. Вот они не были такие богатые люди, чтобы позволить себе все, что угодно. Поэтому это для нее это было важно. Вот. И вот в женском уже педагогическом институте, куда она поступила, ну, с тем, чтобы стать учительницей, да, очевидно, что раз педагогический институт, я по окончании его, вот она пошла в сестры милосердия.
0: Отец Георгий, а почему она все-таки не стала монахиней? Что помешало?
1: Ну, она окончила институт в 1916 году.
0: Кажется, Первая мировая война.
1: Да, Первая мировая война, и вот уже там сейчас революция. Я думаю, что вот это помешало.
0: И да, и получается, что сразу же началось ее служение как сестры милосердия.
1: Сестры милосердия еще началось еще в институте, в женском педагогическом институте, как только началась Первая мировая война, там прямо в институте и в институтской церкви устроили лазарет, вот, и она там была, в общем, одной из самых, наверное, лучших сестер милосердия. Вот сохранились некоторые воспоминания, как она там вот укладывала, заботилась о раненых, как ее ждали. Вот, поэтому началось ее служение еще во время учебы в педагогическом институте.
0: А много ли вообще сохранилось источников информации об Ангелине Блок? Может быть, фотографии, не знаю, может быть, у вас в презентации есть какие-то фотографии, вами подготовленные?
1: Я вот тут не подписал, откуда я взял вот эту фотографию. Скорее всего, это называется общий доступ Ангелины Блок, то, что просто в интернете есть. Вот. Ну, мне кажется, это вот все-таки ее лучшая фотография, потому что она тут не столь юная, когда она с мамой. Вот она с мамой здесь, да? Вот. Тут она еще, это 1902 года, помните, тут есть 10-11 лет. Вот. И тут она еще такая, ну, девочка такая, не развившаяся. Вот. А вот тут она вот такая уже, наверное, это женский педагогический институт, там старшие курсы. Вот. Она уже много чего видит. И, конечно, она принадлежала к семье Беляевых. То есть семья Блоков, такая семья, в общем, во многом трагичная, особенно папа такой неуравновешенный. Вот. Блок, отец, и Блок, мама его, да, они все равно ценили его. Мама Ангелины Блок не поменяла свою фамилию на девичью, Беляева. Она себе писала Блок. То есть она как-то вот это все сохраняла, верность даже вот такому неуравновешенному мужу. Вот. Но сама семья Беляевых, она потрясающая. Это же русские военные, просто целых поколений. Вот. И ее брат Мария Тимофеевна Беляева, Иван Тимофеевич Беляев, это русский генерал Парагвая, который фактически построил парагвайскую армию, защитил этот Парагвай там, от каких-то там набегов, там, не знаю, что там. Его там почитают как-то национального героя. Если вы почитаете вот о Иване Тимофеевиче Беляеве, а получается, это дядя для Ангелины Блок. Вот. Ну, просто мы вот сейчас, ну, Парагваем, ну, прям скажем, ну, не впервые, ну, не на первом месте у нас Парагвай сейчас. Вот. А у них там, да, Иван Тимофеевич Беляев, и он написал книгу, и о нем написаны книги, созданы фильмы. Вот. И даже наш дорогой батюшка Николай Беляев, вот, который служил на Карповке, многих-многих окормлял, мы помним его и любим. Вот, он именно из этой семьи. Вот, поэтому какая-то Ангелина Блок, она из огромной ветвистой семьи Беляевых, которая служила России, ну, в основном на военном поприще. Вот, ну и из Блоковской тоже.
0: Отец Георгий, вот сестры Марфа Мариинской обители и Елизавета Федоровна, в общем-то, весьма почитаемы у нас и официально церковной, и в народе. А почему все-таки память об Ангелине Блок вот как-то не то чтобы не сохранилась, но, по крайней мере, на фоне почитания Марфы Мариинской обители?
1: Да, она там, ну, потому что, может быть, Елизавета Федоровна, сестра императрицы, и как бы ее такой светлый облик, вообще как бы только центральные фигуры так запоминаются в общей памяти такой человеческой. Уже второстепенные фигуры, там, заместители, понимаете, уже не так. Вот. А были и предшественники Елизаветы Федоровны. Вот. Царственная инокиня Александра Петровна Орденбургская, инокиня Анастасия, преподобная Анастасия Киевская, которая задолго до Марфы Мариинской обители основала Покровскую обитель милосердия в Киеве, которая жила у нас со своим мужем вот, во Дворце труда. Вот что, мы ее часто вспоминаем. Мы ее, как бы сказать, практически неизвестны. Только в курсе, допустим, когда изучается на сестрах курсы изучения сестринского дела, вот там они все вспоминаются. Вот. А в таком даже широком церковном контексте не очень. Не очень. Мне кажется, неудивительно, что и Ангелина Блок, как бы вот, ну, сестра милосердия, их было много таких. Их действительно было много. Это было тогда целое такое движение, вот, послужить там солдатам Первой мировой войны. И здесь, там, в Петрограде, там, или каких-то уездных городах, где открывали госпитали и государство, и царь, и царские

0: Отец Георгий, а что известно о последних днях Ангелины Блок? Она вот скончалась от тифа в том же госпитале, где несла свое служение. Как она принимала свою приближающуюся кончину?
1: Ой, она все терпела, вот как от Бога. У нее был, по-моему, там менингит, вот из-за тифа развился, то есть там как-то вот это все. И те старцы монастыря, которые ее окормляли, удивлялись ее терпению, ее неропоту, ее молитвенности. Она испытывала тяжелейшие боли, по-моему, вот именно головные боли от менингита из-за этого тифа. Вот если я так вот, это медицински правильно говорю. Вот. И свидетелем к ее кончины был и будущий патриарх Алексей Симанский. Он был тогда епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии. Вот. И молился за Ангелину. И духовник ее, его, по-моему, звали архимандрит Гавриил, вот, что писал так, что блажен тот, кто помолится за нее и побудет рядом с ней. То есть вот почему-то ее хоронили как святую, потому что она принимала эти тяжелейшие испытания, эту смертную муку, ну, без ропота, с преданностью воле Божией. Вот же женский педагогический институт, где она училась, фотографии тех лет. Вот уже сестричество милосердия. К сожалению, я не нашел именно лазарета в стенах именно этого института, хотя встречал эту фотографию. Вот, она существует. Это какого-то, ну, какого-то другого института, просто опять-таки тех лет Первой мировой войны. Вот. Сохранилось письмо Ангелины Блок 1916 года, просто вот письмо Надежде Петровне, своей подружке, поздравляет ее с Новым годом, подписывается «Любящая тебя Ангелина Блок, 2 января 1916 года». То есть, ну все, на обороте этой картины и вообще вся эта открытка издана общиной Святой Евгении. Вот. И на оборотной стороны там крейсер «Навик». То есть это те крейсера, которые участвовали в Сустинском сражении. То есть это как бы вот мы, вот даже эта открытка, это прямо это кусочек истории России. И она писала, была ли она именно в этой общине, или поскольку тогда было много разных общин, и она входила во многие, ну вот я не могу сказать, нет подтверждения, случайно ли эта открытка попала ей в руки, или эта открытка именно той общины, к которой она и принадлежала. Вот. Ну вот она не могла, она заикалась. Вот. И поэтому она не могла стать учительницей. И, в общем, она нашла себя вот в этом служении милосердия, служении сестры милосердия. И вот свою уже недолгую жизнь после института она посвятила раненым. Вот. И после революции уехала в Новгород. Там было как бы с матерью они уехали в Новгород. Ну, поменьше революции. Вот. Но, к сожалению, это не спасло ее, не уберегло ее от вот, заболевания. От этих вот. И в скорости умерла и ее мама, и они похоронены вместе. Вот этот монастырь, вот это рисунок. Вот. Сейчас даже трудно представить, что монастырь когда-то вот на этих пустынных местах, вот уже в 1946 году, вот он такой. Это фотография 1946 года Кириллова монастыря. Уже просто холмик. Вот. А сейчас мы увидели вот так вот. Просто где-то там, где там кусты какие-то, все в воде. Вот, и не смогли туда пробраться. Хотя я вот ездили, приготовил уже такую памятную картинку. Думаю, сейчас поставим, там, разместим крестик какой-нибудь, смастерим. Вот, но пока это не получилось. Пока это не получилось, я думаю, что это впереди.
0: Отец Георгий, у нас остается не так уже много времени до конца нашей передачи, и, наверное, нам пора переходить к второму представителю семьи Блоков, о котором пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Ольга Федоровна Блок.
1: Ангелина Блок и Ольга Федоровна, вот, они практически одного поколения. Если Ангелина Блок 1892 года рождения, то Ольга Федоровна 1888 года. 4 года. Это фактически там одно поколение. Мне кажется, пример Ольги Федоровны – это пример человека, который преодолел, ну, наверное, все скорби жизни, которые выпали на ее долю. Начиная с рождения. Она родилась во время родов, от которых умерла ее мама. И такие же бывают случаи, что вот как бы материнство вот таким вот до конца материнства, и там не умели лечить, или там что-то не получилось, и вот умерла мама, а жива, и тут можно же там 10

0: тысячу раз себя обвинять, укорять, там как-то вот находиться в этом. Вот. В дневниках все-таки Ольги Федоровны Блок, которые сохранились, я такого не встречал, что вот она там вот как-то вот, что вот мама, она о дочке, о дочках своих. Вот мы на этой фотографии мы видим ее первую дочку, Агнию, вот, которая тоже родилась в 1909 году, вот здесь вот, или в 1910 году. Вот. А познакомились они со своим мужем вот здесь вот, на Николаевской набережной, он окончил морской кадетский корпус. Вот. И, наверное, они познакомились на балу этого морского кадетского корпуса, потому что, ну, разные совершенно это были круги, разные круги, вот. Точно, опять-таки, подтверждений нету, где они познакомились. Ну, вот молодой мичман Павел Ковалевский, вот, и молодая девушка на выдане, вот Ольга Федоровна Блок, вот, они повенчались в 1909 году, в 1910 году у них родилась Агния Павловна. Вот мы видим Агнию Павловну и Ольгу Федоровну. Морские офицеры в 1917 году, они кому были нужны, если они хранили верность там, императорской армии? Они были абсолютно никому не нужны. Вот. И тут интересная такая параллель с Владимиром Русановым. Вот пересечение исторических деятелей, они бывают совершенно причудливы. Причудливы. В 1916 году, видимо, кто-то из выпускников морского кадетского корпуса написал лейтенанту Павлу Ковалевскому, что вот в Архангельске там стоит у причала какая-то шхуна, значит, Дмитрий Солунский. Ее можно переоборудовать, сделать ее китобойным судном и таким образом зарабатывать на жизнь, потому что моряки, которые там с Каспийской флотилии, откуда, где они проходили службу, они потеряли все средства к существованию. Вот. И вот лейтенант Павел Ковалевский пишет письмо начальнику Мурманского порта, который там всеми этими портами владел, что вот простаивает шхуна, она уже с пробитыми бортами, у нее уже все разворовано, а мы, военно-морские моряки и летчики, да, он еще, что мы знаем моторы, мы знаем, как все это починить, отдайте нам эту шхуну, и мы, так сказать, будем зарабатывать на хлеб своими руками, как ваше правительство и призывает всех нас. Ну, на что, конечно, ответ такой, что если всем офицерам по шхуне давать, так шхун на всех не напасешься. Вот. И все это как-то прошло мимо. Но интересно, что сама эта шхуна, которую, очевидно, лейтенант Павел Ковалевский видел, она в свое время служила экспедиции Владимира Русанова, того самого полярного исследователя, который, ну, исследовал новую землю вот на этой шхуне, а потом на другой шхуне Геркулес погиб и был одним из прототипов романа Вениамина Каверина «Два капитана». Там еще, например, два Георгия, там еще было два русских лейтенанта. Но на самом деле это три черты вот этого похода русановского, они как раз отражены в книге «Два капитана». И поэтому через эту шхуну вот Павел Ковалевский пересекается с великой русской литературой. И с вот этим прообразом вот этого героя, там, капитана Татарина, вот, да, который тоже там погибает. Вот. Ну, им не удалось овладеть. Им пришлось уехать в Константинополь с двумя дочками уже. Вот. Потом в Бельгию, куда приехал его отец, известный русский психиатр Павел Иванович Ковалевский. Но даже Павел Иванович Ковалевский при всех его российских регалиях, он там получал совершенно немного денег. Вот. И лейтенант Ковалевский завербовался в Конго заработать денег на семью, на дочек. Вот. И с 25 по 29 год он жил в этом Конго, строил там железные дороги, и от непомерного труда, от жары, от насекомых, от всего там, что было, он умер в 29 году. И Ольга Блок, его Ольга Ковалевская Блок, да, она осталась с двумя дочками.
1: В Конго?
0: Нет, да, скорее всего, в Конго она, скорее всего, не ездила. Они прислали деньги в Бельгию. Да, это было в Бельгии, то есть они присылали просто зарплату туда, награждение. Вот. Она рисовала, сохранилась. Вот чем интересен путь Ольги Федоровны Блок, что плоды ее жизненных трудов, вот эти вот рисования, которым сначала она владела у Леона Бакста здесь, в Петербурге, была его ученицей, Вот. Потом в процессе, собственно говоря, эмиграции там рисовала своих детей, рисовала там картины. Вот. Я надеялся, что где-то там сохраняется картина Удусолова и Велькоте, вот этих первых имений. Ну, не нашли. Может быть, они просто не сохранились. Потому что все, что было нарисовано до революции, это просто все пропало. Естественно, им было там, когда они уезжали в Константинополь, не до рисунков абсолютно. Вот. И она рисовала еще русский балет, русские сезоны, Сержа Лифаря, вот, и американскую какую-то пару балетную, известную, но не мне. Вот. И вот уметь нарисовать балет, не сфотографировать, а нарисовать его, это такое умение, мне кажется, очень уникальное, как рисовальщица, как человек, который рисует. Вот. И ее 200 ее работ, 202 работы, вот, они сейчас переданы ее внучкой в Дом русского зарубежья в Москве. Вот. И там есть фонд Ольги Блок. Вот. И мы можем... Эта выставка работала там в мае месяце, в начале лета этого года в Москве. Вот. И не пропал как бы ее труд, не пропали ни ее русские сезоны с Сержем Лефарем, ни ее рисунки там французских замков, ни ее иллюстрации к детским книжкам. Она иллюстрировала детские книжки и для своих детей. Вот. И даже в Америке издавалась книжка с ее иллюстрациями. Вот. Вот таким образом она жила, не выходила больше замуж, вот. Заботилась о дочках. И одна из дочек вышла тоже замуж за вот, представителя этого известного математика, нашего швейцарского происхождения, чью фамилию они сейчас и носят. Вот, и чьими трудами и заботами эти рукописи, и эти рисунки переданы в Россию, вот, в Дом русского разрубежья. Случилось еще такое маленькое чудо, что в Швейцарии, в этой семье, рядом с этой семьей, вот, проживает Ирина Сергеевна Иванова, преподаватель Лозаннского университета, которую попросили перевести дневник вот их бабушки, вот Ольги Федоровны Блок. Говорит, нам сказали, что она была родственницей какого-то известного русского поэта, но мы даже не знаем, какого. Потому что они же по-русски не говорили. Они же, по-моему, по-немецки только говорили уже там в Швейцарии. Вот. И вот она переводила, и сначала хотела бы знать, а какого же поэта она родственница? Вот. И она потихонечку вышла именно на Александра Блока. Вот. И, а потом она приехала в Россию, и когда мы там уже 5 лет, уже 4 года на тот момент ездили вот в Удусолово и на первое имение Блоков, вот, какие-то у нас были тоже выставки там и доклады на эту тему, вот, входит человек в кабинет, в библиотеку нашей школы и говорит, это вы ищете про Ольгу Блок? А я теряюсь, потому что мне больше нечего, ну, как бы нету больше материалов. Вот. А я переводил, говорит, ее дневники. Вот. И поэтому все вот эти фотографии, да, которые мы с вами видим на этой презентации, ну, может быть, кроме вот этой, да, и в этом храме, от которого немножко сохранились стены, вот, была крещена Ольга Федоровна Блок. Вот. А вот это вот имение, это вот ее дневник. В нее вклеена вот эта фотография, имение, дневники Ольги Блок. Вот. И сейчас сохранился вот эти пруды, к сожалению, очень, очень попорченные в них вот эти деревья, которые мы видим, они попадали в этот карстовое озеро, и выглядит некрасиво, даже следов дома нет. Я не мог найти даже каких-то оснований, там, фундаментов этого дома. Эйлер, вот как зовут, фамилия вспомнил, Эйлер, с кем они породнились. Вот морской кадетский корпус рядом с нами находящийся, который окончил Павел Ковалевский, ее муж. Вот. И еще интересно, что Павел Ковалевский служил мичманом на крейсере «Аврора». После русско-японской войны крейсер «Аврора» был учебным судном морского кадетского корпуса. Вот. И на этом корабле он служил, проходил морскую практику. Вот так интересно. Вот Павел Ковалевский у самолета. Вот это там, где на Каспийском море была Бакинская офицерская школа морской авиации. Он был, вот, видим вдали ряд кораблей, он был капитаном одного из кораблей, обслуживающего эту школу. Вот. Ну и сам тоже получил диплом морского летчика, одного из первых в России. Вот, вот это пересечение, собственно говоря, с книжкой «Два капитана», и вот это вот парусно-моторное промысловое судно Дмитрий Солунский, вот, могло бы быть судном, на котором там русские моряки после революции обрели какую-то, какую-то возможность зарабатывать себе на хлеб. Этого им не дали. Вот. Ну и вот даже уже бельгийская корка, Конго, марка «Железнодорожный мост», потому что они строили в Конго эти железнодорожные мосты в ужасном состоянии. И вот такие ли деньги им присылали из бельгийского Конго, или там тогда были французские марки, это уже вот, сложно сказать. Но вот этот у нас есть в нашей коллекции. Как раз 1929 год, год смерти Павла Ковалевского. Вот. А она рисовала вот Сержа Лефаря. Это, конечно, не ее, по-моему, рисунок, это просто афиша. У меня другая есть, афиша вообще без рисунка других годов. Вот. Ну, это как бы уже история уже русского искусства, в которую вписалась Ольга Федоровна Блок. Вот. Вот та выставка, которая проходила вот 30 марта, 25 июня 26 года. Вот ее один из рисунков. Вот. И сейчас мы с вами можем, конечно, поехать в Кингисепп. В пятницу у нас будет там маленькая выставка Ангелина Блок и Ольга Блок в Краеведческом музее Кингисеппа. Ну, наверное, не все могут поехать в Кингисепп. Я надеюсь, что...
1: В пятницу 18 сентября, точнее, потому что у нас повторяется передача.
0: Да.
1: Если вы слушаете нас пятницу, в четверг, то вот у вас есть возможность...
0: Да, можно поехать к 14:00 в Кингисепп, вот, и увидеть вот эту выставку. Это около там 30 фотографий и художественных работ, и некоторых раритетных изданий, посвященных Ольге Блок и Ангелине Блок. Вот. А сейчас вот они хранятся в Доме русского зарубежья в Москве. Вот ее работы. Вот. Ну, сейчас они, конечно, выставка закончилась, они уже там в фондах лежат. Вот. Было бы, конечно, замечательно, если бы ее работы были бы выпущены в виде альбома. Вот. Это, конечно, требует расходов, требует обработки этих фондов, вот, но это интересно. Вот, а насчет, как бы, праведная одна жизнь провела, неправедную жизнь, мне кажется, очень похоже, Ангелина Блок очень похожа, как бы, на новомученицу, которая только была замучена болезнью и всей этой обстановкой, которая наступила в революционной России 17-го года. И она от этого скончалась вместе с мамой. Вроде бы не расстреляна, но, наверное, если бы не было революции, наверное, они бы жили бы иначе. Вот. Равно и Ольга Федоровна Блок, она была бы наследницей вот этого имения Удосолова и Велькота, и не были бы, наверное, сейчас эти деревья, не гнили бы в этих прудах, если бы там был бы как бы исторический хозяин той фамилии Блок, которая там с конца 18 века. Но, к сожалению, мы этого не видим. Мы этого не видим. Вот, и видим часто, что там ни советское государство, ни часто нынешнее, вот, оно не в силах содержать достойно те богатства, которые достались от той России. Вот, и какие-то подвижки есть, слава богу. Вот, мы там пишем письма дирекции особо охраняемых территорий Ленинградской области. Велькота – это особо охраняемая территория Ленинградской области. Вот, и там нам отвечают, и, слава богу, вот какая-то первая работа проведены, там старая демонтированная площадка, которая была просто опасна для того, чтобы туда там ходить. Можно было поломать себе ноги, на гвоздь напороться, и, в общем, вместо прогулки получилась бы больница. Слава богу, сейчас этой площадки нету, вот, ну, вот теперь нужно какие-то предпринимать дальнейшие шаги. И вот даже сейчас, если приехать в Вельку, то в эти пруды, не знаю, это... Дубрава, Велькотская Дубрава, то там красиво, там прям птички поют, там прямо ты чувствуешь, ну, веяние, ну, не скажешь, поэзии Блока, веяние Серебряного века, оно и чувствуется там. Вот, и то, что и Ольга Федоровна Блок прошла все это вместе с русской эмиграцией, вот, мне кажется, вот в этом ее труд, в этом ее так сказать, значение. Она не корила себя бесконечно за то, что вот она жила, а вот мама не стала жить. Я не встречал такого А ведь бывает, человек вот как-то такую трагедию переносит на себя вину, и он всю жизнь несет ее, и как бы несчастный, и перенесчастный. Нет, она заботилась о детях, о дочках, она смотрела дальше. Вот. И мне кажется, вот это вот самое главное, что она перенесла и изгнание, она перенесла и смерть мужа. Вот. Ну, то, что, в общем, многие переносят и сейчас, но все-таки, когда мы все-таки в своей стране находимся, наверное, это легче. А когда мы находимся в стране чужой, другой, я думаю, что это тяжелее.
1: Отец Георгий, у нас сейчас запланирован с вами неожиданный довольно поворот к другому подвижнику 20 века, скажем так. А именно речь пойдет дальше в нашей передаче о протопресвитере Александре Шмемане, 105-летие со дня рождения которого вот буквально на днях отмечалось. Отец Георгий, вот что для вас протопресвитер Александр Шмеман? Он ведь, вообще говоря, вот мы о блоках говорили, но ведь отец Александр Шмеман был известен своей любовью к русской литературе.
0: Ну, совершенно замечательный его труд, основы русской культуры, духовные основы русской культуры. Вот это, мне кажется, просто энциклопедия. И с другой стороны, там расставлены вот эти акценты изучения русской культуры и религиозные, и православные. Вот. И, конечно, это просто радость, что такая книга появилась. Вот. И, собственно, какое-то мое личное знакомство с Сергеем Шмеманом началось именно с презентации этой книги. Вот, когда Сергей Александрович с супругой, вот, то ли на радио он приехал, то ли, может быть, в дом русской литературы, там, да, вот где-то мы с ним там пересеклись, и я его чуть-чуть подвез, вот, там, куда ему надо было на следующую точку, вот, и, конечно, что чувствуешь, что за этим человеком стоит огромная такая интеллигентность, не выдуманная, не напыщенная, она просто есть, она просто существует, вот, и после, когда ты познакомишься, ну, как бы с самим носителем, ты тогда и книги его читаешь по-другому. Одно дело, когда ты с интернета что-то такое там увидел, вот это интересно, то интересно. Вот. А другое дело, когда ты познакомился с человеком, услышал его, увидел. Вот. Ну, конечно, это еще и не сам отец Александр, это его сын, но мне кажется, сын-то, он продолжатель дела отца. Вот. И еще его брат Андрей Шмеман, там, да, который был в Париже, председатель всех русских кадетов, вот, заботился об этом. Мне кажется, вот это та семья, ну, через которую мы можем увидеть Россию, так сказать, ушедшую, и встроить ее в современный мир. Потому что иногда как бы о России дореволюционной, о России доэмигрантской вспоминаю с такой ностальгией, как будто все дело только в том, что вот вернуться вот надо, вот, все эти 100 лет куда-то как-то их убрать из истории, вот, а вернуться вот на 100 лет назад, царя включить, и как бы все остальные структуры заработают сразу, и все будет хорошо. Но ведь это же уже все ушло, правда ушло. У нас же нет, у нас же, я не знаю, у всех практически нет монархического мышления. То, что сейчас под этим словом подразумевается, мне кажется, это во многом некое просто построение чем-то умственное. У нас его нет в ощущениях, у нас его нет в преемственности. Вот. К сожалению, у нас почти нет и такой русской культуры, которая, с одной стороны, она национальна, а с другой стороны, она всемирна. Русский человек – это все человек. Вот. И вот, мне кажется, таким был отец Александр Шмеман. Вот. И его радиопередачи произносимы тогда, когда вообще, так сказать, слово «духовность» в СССР было под запретом. Отец Александр имел смелость говорить эти оценки, в смысле беседы о русской культуре, о русской церкви, о христианстве, тогда, когда, в общем, в России говорили об этом мало, или вообще никак, или в подполье где-то. Вот. Поэтому у нас в этом смысле есть его замечательные дневники. Дневники Александра Шмемана, он совершенно не говорит о том, что вот тут в России, в Советской России, в подсоветской России, тут все плохо, а вот тут на Западе, в Америке, ну такая прям благодать, прям кругом. Он говорит о лицемерии, он говорит о ханжестве, он говорит о каком-то этническом православии. Он много чего видит и как бы скорбит об этом. Вот. И поэтому, конечно, мне кажется, вот такая вот подлинность взгляда на церковную жизнь, которую дает отец Александр Шмеман, она призывает и нас быть реалистами. Не идеализировать то, что у нас сейчас. Не идеализировать то, что у нас было 100 лет назад. Вот. А все-таки анализировать и смотреть, а что тут христианского, а что тут уже какого-то уже язычества, а что тут уже чего-то вообще какого-то чужеродного совершенно. Вот. Отец Александр при всем при этом умел видеть и какие-то там милые черты детей своих. Он очень любил детей, там, да. Вот. Он очень светло смотрел на мир. Вот, мне кажется, вот этому надо нам, можно нам поучиться у отца Александра Шмемана. Вот, потому что там вся русская эмиграция далеко не прекрасно устроена и давала только прекрасные плоды. Там были и трагедии, там было все, что хочешь. Вот, и порой либо мы сейчас вообще не хотим об этом слушать, либо идеализируем. Ах, вот там в Париже, там, понимаете, все прекрасно. Да и совершенно не так. Ни в Париже, ни в Нью-Йорке, там свои проблемы. Люди живут своей жизнью, вот, и жизнь, она всеми гранями играет. Вот, и вот отец Александр, мне кажется, он был далек от обожествления, от превозношения какой-либо страны, какой-либо церкви. Он со всеми многими церквями общался, да, и американской, там, и русской, и русско-зарубежной, и протестантскими там деноминациями. Он встречался с этими людьми, он не гнушался ими, он общался. Вот. И вот, мне кажется, вот эта открытость его, открытость при сохранении как бы собственного сокровища, вот это тоже нужно.
1: Ведь он никогда не бывал в России, при этом его... Он родился в Эстонии в 21-м году и скончался в США, и так и не попал в Россию. Вот при этом он как будто бы ощущал себя абсолютно русским человеком, и вся проповедь его была направлена на русского человека.
0: А владыка Антоний Суржский, он был? А ну, в Россию он потом, конечно, приезжал, да, уже после перестройки он приезжал. Вот, но такую вот юность свою, зрелость свою он тоже не был в России, а он всегда ощущался русским человеком. Вот. А тоже там их фамилии, понимаете, они далеко не русские. Вот это тоже какие-то обрусевшие иностранцы. Вот. И мы видим, что нельзя по фамилии судить о человеках. Вот. Потому что там и блоки те же самые, понимаете. Тоже 105 лет со дня рождения Александра Шмемана, 105 лет со дня смерти Блока. Вот, то есть какие-то параллели какие-то такие напрашиваются, даже цифрные.
1: Да, я хотел еще одну такую параллель вот с Ольгой Федоровной Блок провести. На ваш взгляд, отец Георгий, вот кто из них, из, вот я имею в виду Шмемана и Ольгу Федоровну Блок, кто, скажем так, легче, что ли, переносил эмиграцию? Вот кому как-то проще далось вот это вот пребывание на чужбине?
0: Ну, мне кажется, со стороны, что Шмеману было легче, потому что он принадлежал к огромной культуре. Он сначала там во Франции, сначала Свято-Сергиевский богословский институт, корпорация преподавателей, потом его приглашают в Америку, и вторая половина его жизни в Америке. Он все-таки в такой, ну, интеллектуальной элите находится. Ольга Федоровна Блок, конечно, тоже там она общается, тоже там не с низами общества, но, наверное, в меньшем масштабе. Вот. А я думаю, человеку, чем больше культурно обладает, тем легче ему жить, потому что культура подразумевает приближенность к Богу.
1: Спасибо, отец Георгий, наша передача закончено, время вышло. Спасибо большое за рассказ об Ангелине Блок, об Ольге Федоровне Блок. Еще раз напомните, когда можно будет попасть на выставку?
0: Выставка в Ямбурге-Кингисеппе состоится в пятницу 18 сентября в 14 часов. Там будет презентация и там будет экскурсия по выставке. Она будет, наверное, только один день. Если нам не продлят, так сказать, милость нам не продлят. Вот. Но мы надеемся, что эта выставка поедет дальше. Мы будем об этом сообщать.
1: Спасибо большое. Протоиерей Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова Варшавского вокзала, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Четвертый концерт для фортепиано с оркестром был задуман Рахманиновым еще до отъезда из России в 1915 году. Спустя более 10 лет после долгого творческого молчания осенью 26 года Рахманинов заканчивает это сочинение и представляет его на суд публики. Отзывы были неоднозначными. Критика отмечала зимний, жесткий, лишенный радости и тепла колорит этого произведения. Действительно, четвертый концерт для фортепиано с оркестром стоит особняком в ряду других фортепианных концертов Рахманинова. Мы, конечно, сразу узнаем Рахманинова и не узнаем его. Это другой Рахманинов. Недаром концерт посвящен Николаю Карловичу Метнеру. Критики обращали внимание на то, что стилистика концерта близка метнеровской музыке. Сдержанность, строгость, сумрачность. Знакомые рахманиновские музыкальные образы. Знакомые мелодические обороты. Но на всем словно лежит какая-то тень, глубокая печаль. Слушая эту музыку, вспоминаешь строки Тютчева. «Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может». Уезжая из России в 1917 году, Рахманинов надеялся, что разлука будет временной. Между тем, расставание с Россией оказалось окончательным и стало трагическим фактом в биографии композитора, осознававшего себя глубоко русским человеком, для которого пребывание на родной земле имело первостепенное жизненное значение. Читаем мы в статье одного историка музыки, который приводит далее такие слова Рахманинова. «В мыслях русских людей о земле всегда есть какое-то стремление к покою, к тишине, к любованию природой, среди которой он живет, и отчасти стремление к замкнутости, к одиночеству. Мне кажется, в каждом русском человеке есть что-то от отшельника. Я говорю об этой тяге к земле, потому что она есть и у меня». Так говорил Рахманинов, вспоминая свою любимую Ивановку. Итак, сегодня мы послушаем вторую часть четвертого фортепианного концерта. Но перед тем, как зазвучит музыка, позволю себе прочесть два отрывка из писем 1923 года. Может быть, тогда станет понятнее душевное настроение композитора тех лет. Рахманинов пишет из Америки Михаилу Николаевичу Римскому-Корсакову, старшему сыну знаменитого композитора, профессору-энтомологу. «Хочу вам от себя сказать, как высоко здесь ценится творчество Николая Андреевича, как его здесь почитают. Золотой петушок, Шахерезада, светлый праздник, испанское каприччо играются всеми обществами ежегодно, вызывая неизменно те же восторги. На меня же лично, в особенности три первые произведения, действуют даже болезненно. От сентиментальности ли, может быть, мне присущей, от моего ли уже пожилого возраста или от потери родины, с которой музыка Николая Андреевича так связана, ведь только Россия могла создать такого художника. Исполнение этих вещей вызывает у меня постоянные слезы». Заканчивая цитату, нужно отметить совершенно несвойственную обычной Рахманинову откровенность. А вот фрагмент письма тоже 23-го года Софьи Сатиной, двоюродной сестры композитора. Она пишет не так давно найденной в смуте Советской России няне, долгие годы жившей в семье Сатиных-Рахманиновых. «Сколько передумано, перечувствовано за это время, что мы расстались. Как глаза открылись на многое из того, на что прежде, если не с благоговением, то с уважением и затаенной завистью смотрели, а теперь пропади оно пропадом. Как, с другой стороны, недооценивала, любила, но не чтила все русское. Какое великое счастье, что я русская. Только сейчас не я одна, но мы все и Сережа в первую очередь поняли и до дна почувствовали, что это за страна».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть четвертого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1941 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Ульяновске совершено первое богослужение на месте уничтоженного Троицкого собора. Глазовская епархия подготовила методическое пособие по защите русского языка. Об этих и других событиях более подробно. В ночь на 15 сентября в Тверской епархии при пожаре трагически погиб священник Вячеслав Завальный. Трагедия произошла во время возгорания в деревянном монастырском доме в Николо-Малице, сообщает сайт Тверской митрополии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в официальном порядке. На месте работают сотрудники МЧС и следственные органы. О месте и времени погребения отца Вячеслава будет принято решение родственниками. Епархия скорбит о произошедшем и приносит соболезнования родным и близким погибшего, сказано в сообщении на сайте Тверской митрополии. Священник Вячеслав Завальный родился 11 июля 1990 года. В 2012 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, а в 2014 магистратуру Санкт-Петербургской духовной академии со степенью магистра богословия. С 2011 года работал референтом Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей Московского патриархата и преподавателем епархиальных курсов религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. 29 августа 2016 года был рукоположен во диакона. 5 февраля 2017 года отец Вячеслав был рукоположен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским в Арсенофием во пресвитера к Федоровскому собору Петербурга, в котором прослужил 8 лет. В 2025 году был переведен в Тверскую епархию, где исполнял послушание клирика кафедрального собора, руководителя курсов «Основ христианства. Дверь в церковь» и руководителя административного секретариата епархии. В Ульяновске 13 сентября, в день собора Симбирских святых, состоялось первое богослужение на месте уничтоженного Троицкого кафедрального собора. Службу под открытым небом совершили три архипастыря: митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, епископ Барышский и Инзинский Александр, сообщает сайт Симбирской епархии. За историческим богослужением на месте уничтоженной святыни молились около 1000 человек. Кафедральный собор города Симбирска, ныне Ульяновска, в честь Живоначальной Троицы был построен в благодарность Богу за победу в Отечественной войне 1812 года и в память воинов Симбирского ополчения. На закладку храма в сентябре 1824 года приезжал император Александр I. Собор строился всем миром, его возведение длилось почти два десятилетия. Освящение собора состоялось в сентябре 1841 года, 185 лет назад. Проект собора работы архитектора Михаила Коринфского лично выбрал из трех предложенных вариантов император Александр I. В Троицком соборе находилась главная святыня Симбирска, древний образ Спаса Нерукотворного. В 1894 году в этом храме совершил богослужение праведный Иоанн Кронштадтский. В 1930 году собор закрыли и приспособили под архив. В мае 1933 года в нем произошел пожар. По воспоминаниям горожан, Храм взорвали летом 1936 года. С Троицким летним собором был уничтожен и Николаевский зимний. Вместе они составляли единый кафедральный комплекс. После уничтожения храмов их могилы были засыпаны осколками кирпича, а потом закатаны под асфальт. В апреле 2018 года Соборной площади было возвращено историческое название. В 2024 году в городе состоялось празднование 200-летия со дня основания Троицкого кафедрального собора. Были выпущены тематические издания, подготовлена выставка об истории собора и Симбирского ополчения. На Соборной площади было обозначено точное место расположения собора. 8 сентября 2024 года митрополит Лонгин осветил новый поклонный крест на месте алтаря Николаевского собора. В рамках деятельности Всероссийского общественного движения в защиту русского языка «Доброслово» подготовлено и издано методическое пособие по организации взаимодействия церкви, органов власти, местного самоуправления и общественных объединений. Издание под названием «Доброслово. Всем миром против сквернословия» направлено на защиту русского языка, утверждение чистоты речи и профилактику сквернословия. Инициатива подготовки пособия принадлежит председателю Межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет», руководителю отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Глазовской епархии, священнику Вячеславу Клюеву. Пособие написано в соавторстве с главой администрации города Ижевска, председателем Совета отцов Удмуртской республики Дмитрием Чистяковым. В основе издания многолетний опыт Всероссийского общественного движения в защиту русского языка «Доброслово», возникшего в церковной среде во взаимодействии родительского сообщества и Глазовской епархии 8 лет назад. Методическое пособие рекомендовано к изданию и использованию в работе издательским советом Русской Православной Церкви и синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Никто не сомневается в том, что заповеди блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Чем больше думаешь о нем, тем больше он озадачивает. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат передачи по книге английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах». Читает народный артист России Георгий Корольчук. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
5: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. В 17.10 в рубрике «Календарь памятных дат» о великом русском реформаторе размышляет историк Юрий Алексеевич Соколов. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско. «Ветер бил в лицо». рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 217-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 8 главы.
2: В то время, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далманувские.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами услышали небольшой евангельский отрывок об умножении хлебов, о чудесном умножении пищи для людей, которых Господь сам из своих рук накормил, насытил и напитал. Чтобы полностью составить впечатление о том, какие смыслы несет нам чудо насыщения 4000 людей 7 хлебами, обратимся к другим евангельским отрывкам, описывающим это чудо. Во-первых, чуть раньше по тексту Евангелия от Марка, в 6 главе, описывается, как Господь накормил 5000 людей 5 хлебами и 2 рыбками. Не вдаваясь в подробности, заметим, что в 6 главе описывается, как Господь рассадил людей вокруг Себя рядами. Особенно это хорошо видно в церковно-славянском тексте Евангелия. Таким образом, Сам Спаситель стоит в середине этих людских колец. Он — солнце, подающее жизнь каждому человеку. Вокруг Него вращается вся жизнь мира. Им все движется, живет и существует. Он, находясь в средоточии людской жизни, достижим для каждого. Здесь мы видим символическое изображение Тайной Вечери, но здесь еще показана не только Его доступность для всех, доступность Господа для каждого человека, но и Его беззащитность. Это и символическое изображение Голгофы. Но это и предсказание христианам, что они, несущие людям слово жизни, окажутся среди людей не только как источники правды, но будут и целью, и мишенью для гонений. Также окруженные рядами зевак, христиане окажутся на аренах римских стадионов, где толпа будет требовать хлеба и зрелищ. Насыщение 4000 людей заканчивается всегда в Евангелии требованием от фарисеев показать им знамение с неба. И у Марка, и у Матфея, предшествующее этому чуду насыщение 5000 людей, тоже заканчивается также диалогом с фарисеями, которые

0: новых доказательств его божественности, что он Сын Божий, что он имеет право так проповедовать и так чудотворить. В конце описанного у апостола Марка чуде, после разговора с фарисеями, сам Господь предостерегает учеников беречься от закваски фарисейской и закваски Иродовой. Что же это за закваска такая? Для того, чтобы понять это лучше, я хочу привести цитату по поводу фарисейства как общественного явления. Антон Павлович Чехов писал: «Фарисейство, тупоумие и произвол царят не только в одних купеческих домах и кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи, поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком». Таким образом, фарисейство – это уже только оболочка, афиша, внешняя красивость и приличие. За всей этой декорацией уже ничего нет, кроме партийности. Безвозвратно уже утеряны знание истины и служение ей. Осталось только служение самому себе. И эта круговая порука ни перед чем не остановится, лишь бы сохранить свой мирок. Эти люди готовы уподобиться Ироду и его наследникам. Они пойдут по головам и принесут кого угодно в жертву для своего самосохранения. Вот что такое закваска фарисейская и Иродова. Будем, дорогие, подводить итог услышанного сегодня нами. Перед нами поставлены Евангелием задачи. Получая хлеб жизни, мы должны не терять благоговение, превращаясь в праздного зеваку, которому все досталось даром. Но не менее важно опасаться заменить благоговение набором правил, исполняя которые мы способны заменить подлинную жизнь бутафорией, поклоняясь самому себе. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Пятого сентября по старому стилю празднуется память святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы, родителей пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета была сестрой матери Пресвятой Богородицы Анны. Через это родство Иоанн Предтеча являлся братом Господу нашему Иисусу Христу. Чтобы возвестить о рождении Иоанна, святому Захарии в Иерусалимском храме явился ангел. Примерно в то же время, когда Ирод приказал избить вифлеемских младенцев, убийцы были посланы и за сыном Захарии и Елисаветы. Мать святого пророка спасла его от убийц, скрываясь в горах. Святой Захария был убит во время своего служения в храме. Вскоре скончалась его супруга, оставив своего сына, будущего величайшего пророка, сиротой еще во младенческом возрасте. Сегодня совершается память множества мучеников первых веков христианства. Фифаила, его сестры Фивеи, Сарвила, Раисы или иначе Ираиды, Ювентина и Максима воинов, Урвана, Феодора и Медимна, и с ними 77 мужей от церковного чина, пострадавших в Никомедии, и мученика Авдия, или иначе Авида, пострадавшего в Персии. В этот день в 1015 году был убит святой благоверный князь Глеб во святом крещении Давид. После убийства святого благоверного князя Бориса святополк окаянный послал к его младшему брату Глебу гонца с ложным известием о болезни отца, уже скончавшегося к этому времени великого князя святого равноапостольного Владимира, для того, чтобы коварно убить возможного претендента на киевский престол. Обманутый князь Глеб с небольшой дружиной поспешил в Киев. Предупреждение брата Ярослава, настигшее его у Смоленска, не остановило святого, не ожидавшего такого злодейства со стороны своего брата. Недалеко от Смоленска убийцы настигли ладью Глеба.

0: хлеба. Его повар предал его и перерезал святому страстотерпцу горло. Тело князя было погребено в пустынном месте недалеко от Смоленска. Через 4 года могилу святого Глеба разыскал его брат Ярослав, и тело, оказавшееся нетленным, было перенесено в Вышгород Киевский и погребено рядом со святым князем Борисом. Сегодня вспоминается преподобномученик Афанасий, игумен Брестский, живший в XVII веке и боровшийся с униатством в литовских землях. Вовлекаемый в многие политические интриги, он всегда хранил верность православию. В 1648 году за поругание унии он был приговорен властями княжества Литовского к смерти и казнен в Бору под Брестом. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются архиепископ Великоустюжский священномученик Алексей Бельковский и мученик-мирянин Ефимий Кочев, пострадавший в 1937 году. Священномученик Алексей Бельковский родился в 1842 году в селе Рождественно Тульской губернии в семье священника. Окончил Тульскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника и служил в Михайловской церкви при Михайловском детском приюте в городе Туле, а затем в Тульской Александро-Невской церкви. Много усилий употребил священник на устроение приходской школы, в которой училось в то время 80 детей. При храме он открыл богадельню, где ежедневно готовился горячий завтрак для бедных детей. При Александро-Невской церкви была открыта народная библиотека-читальня. В 1897 году будущий архиерей, а тогда протоиерей Петр Бельковский, будучи вдовцом, был пострижен в монашество с именем Алексий и через год назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением в сан архимандрита. В 1904 году архимандрит Алексий был рукоположен во епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии. Став архиереем, он продолжал прикладывать наибольшие усилия в деле народного образования. В 1924 году, в возрасте 82 лет, архиепископ Алексий был уволен на покой. Живя в Великом Устюге при храме преподобного Симеона Столпника, он каждый день совершал литургию. После закрытия этого храма архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Дмитрия Солунского. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в 4 часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить, только пользуясь помощью живших при нем монахинь. Архиепископ Алексей Бельковский был арестован осенью 1937 года, когда ему было 95 лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынесли его сами. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексей в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище. В продолжение церковного календаря прозвучит житие пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода Ааронова. Святой Захарий был священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды, во время служения в храме святой Захария, получил весть от ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который будет велик пред Господом. Захарий усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елисаветы родился сын, она по внушению Святого Духа объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне, как предтече Господа. Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет, надеясь, что в их числе будет родившийся Спаситель. Ирод хорошо знал о необычайном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть царь иудейский. Но праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. Убийцы повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с ребенком от погони. В наше время на этом месте в Святой Земле построен мужской монастырь святого Иоанна Предтечи. В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою череду служения в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. Тогда, по повелению Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления Израильскому народу.

0: наш церковный календарь завершит чтение жития преподобномученика Афанасия Брестского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Родился в 1597 году и жил в подвластной Польше Западной Руси во времена ведения унии, то есть соединения православной церкви с Римо-католической. Вся жизнь преподобного Афанасия стала обличением этого беззакония. Его благочестивые родители, Филипповичи, издавна принадлежали православному братству в Бресте. Святой Афанасий получил прекрасное богословское и историческое образование, знал, кроме русского и польского, греческий и латинские языки. В молодые годы он много учительствовал. Как человек просвещенный, святой Афанасий был принят на службу к литовскому гетману Льву Сапеге. Полный роскоши двор, вельможи тяготили святого, и он удалился в Виленский Святодуховский монастырь, где в 1627 году принял иноческий постриг от игумен Иосифа. Отсюда преподобный Афанасий был послан на послушание сначала в Кутеинский монастырь под Оршею, а затем в Межигорский, около Киева. Из Межигорья преподобный Афанасий был вновь вызван в Вильну, где посвящен в сан иеромонаха и затем назначен наместником Дубовской обители под Пинском. Там он находился недолго, так как монастырь по распоряжению канцлера Радзивилла в 1636 году отдали в руки иезуитов, а православных иноков выгнали. Святой Афанасий пошел в близлежащий Купятицкий монастырь. По дороге он встретил хромого калеку, нес его на своих плечах, и от этого человека научился непрестанной молитве. Купятицкий монастырь был основан на месте явления 15 ноября 1152 года чудотворной Купятицкой иконы Божьей Матери, которую в 1240 году пытались сжечь татары. Икона 250 лет пролежала в пепле. В 15 веке она была обретена, и на том месте устроился монастырь, а в 1655 году, после захвата его униатами, образ перенесли в Киевский Софийский собор. Святыня оказалась тесно связанной с судьбой преподобного Афанасия Брестского. По прибытии в Купятицкий монастырь на его долю выпало тяжелое послушание – произвести сбор пожертвований на постройку нового храма. Тогда впервые святому Афанасию был явлен голос от святой иконы, повелевавшей идти к московскому царю. В то же время явился ему недавно почивший радиакон Неемия и сообщил, что будет сопровождать его вместе с Пресвятой Богородицей. В Москве он был принят царем Михаилом Феодоровичем и вернулся в монастырь с богатой милостыней. В 1640 году преподобный Афанасий был приглашен жителями родного города и поставлен во игумены Симеоновского монастыря. Вскоре, находясь в Варшаве, святой выхлопотал от короля Владислава грамоту, которая закрепляла все привилегии Брестского братства и обеспечила полную свободу православной церкви. Но утверждение она все-таки не получила за неприятие унии. Высшее же православное духовенство отнеслось к этому делу с полным равнодушием. Весы беззакония упали до самого края. Уже не пекутся о православной вере, об утверждении славы Божией. Все как будто стыдятся, с горечью писал преподобный Афанасий. По долгу своего звания, вступив в спор о монастырском имении, он резко обличил сторонников папы в жадности, корысти и злых происках. За свои обличительные речи святой Афанасий был взят под стражу и отправлен на суд к митрополиту Петру Могиле в Киев. Митрополит, однако, виновным преподобного не признал и по просьбе брестской братии возвратил его на игуменство. По возвращению в Брест преподобный Афанасий всецело отдался монашеским подвигам. Уединенная жизнь иноков постоянно нарушалась нападениями на монастырь, издевательствами, насмешками и прочими притеснениями. Положив себе за правило читать каждую субботу акафист Богородицы, преподобный Афанасий в точности исполнял его, и Царица Небесная снова явилась своему подвижнику. Она велела ему открыто проповедовать перед королем и обличать унию. Исполняя это повеление, преподобный в 1643 году отправился на сейм в Варшаву, взяв с собой образки купятицкой иконы Богоматери и записанное им предостережение о гневе Божием за преследование православия и покровительство унии, которое и раздал всем знатнейшим членам сейма, в том числе и королю. Он обратился к королю с речью, в которой изложил все притеснения, обиды, чинимые православным иезуитами и униатами. В ноябре 1644 года преподобный был взят под стражу, отвезен в Варшаву и брошен в оковы, в которых содержался более года. Из тюрьмы преподобный Афанасий написал королю Владиславу три послания с просьбой защитить православную церковь в Западной Руси. Результатом этих посланий было то, что киевскому митрополиту было предписано забрать святого Афанасия из тюрьмы и отправить ее в такое место, где бы он уже не мог чинить никаких тревог. Исполняя повеление короля, митрополит Петр Могила оставил брестского игумена в Киево-Печерском монастыре. После кончины митрополита Петра Могилы преподобный Афанасий вновь вступил на свое игуменство. Во время пребывания в Киево-Печерской лавре святой Афанасий создал одно из замечательнейших своих произведений – «Дневник» или «Диариуш». Преподобный стремился создать такой литературный памятник, который, обличая унию, имел бы актуальность в будущем, и в котором была бы показана одна из исторических страниц напряженной борьбы православного народа против римо-католической агрессии. Вернувшись в Брест, святой Афанасий недолго ощущал покой в своей обители. В 1648 году вспыхнуло казацкое восстание в защиту православной веры под предводительством Богдана Хмельницкого. Всех православных подозревали в сочувствии повстанцам. Игумен Афанасий был арестован якобы за доставку пороха казакам. Когда обвинение не подтвердилось, судьи спросили преподобного: «Ты проклинал унию?» «Да», — ответил святой Афанасий, — «потому что она и есть проклята». Тогда ему вынесли смертный приговор за то, что бесчестил святую унию. Накануне казни к святому явились иезуиты и уговаривали его отойти от православия, но услышали в ответ: «Как вам приятно пребывать в прелестях мира сего, так мне приятно пойти на смерть за истинную веру». Перед казнью он говорил: «Будет время, когда в Бресте и во всей окрестной стране процветет православие, слава его уже не померкнет». В ночь на 5 сентября 1648 года гайдуки повели преподобного Афанасия в Сосновый Бор возле деревни Гершановичи. Там они заставили его вырыть себе яму, а потом, пытая раскаленным железом, принуждали отказаться от слов, произнесенных игуменом против унии. Не теряя самообладания, святой подвижник мужественно ответил палачам: «Что я сказал, с тем и умру». После этих слов палачи приказали одному из гайдуков расстрелять святого Афанасия. Потрясенный мужеством и стойкостью святого игумена, тот просил у него прощения и пастырского благословения. Получив просимое, он выстрелил, но не убил святого. Раненый двумя пулями преподобный Афанасий с окровавленной головой продолжал стоять, прислоняясь к сосне. Тогда велели сбросить его в яму и еще живого закопали. В течение 8 месяцев тело страдальца за православие, засыпанное землей, лежало в неизвестности без церковного погребения. 1 мая 1649 года Один мальчик указал братьям Брестского Симеонского монастыря место погребения их игумена. Земля, в которой был погребен мученик, принадлежала иезуитам, поэтому пришлось действовать тайно. Иноки ночью выкопали нетленное тело игумена и через несколько дней с честью погребли управа клироса в главном храме монастыря в честь преподобного Симеона Столпника. Преподобный Афанасий был признан чтимым святым вскоре после своей мученической кончины. Глубоко почиталось верующими западно-русского края святое имя преподобного мученика, а его нетленные мощи были прославлены благодатным даром чудотворений и привлекали множество верующих. 8 ноября 1816 года во время пожара, происшедшего в Брестском Симеонском монастыре, деревянный монастырский храм сгорел, а медная гробница, в которой хранились мощи святого, расплавилась. Обожженная частица святых мощей преподобного ученика Афанасия, уцелевшая в пламени пожара, были найдены на следующий день священником Самуилом Лисовским и благочестивыми жителями города Бреста. Их уложили на оловянное блюдо и положили в алтаре монастырской трапезной церкви. В 1823 году для частиц мощей был устроен ковчег, и они были поставлены для всенародного поклонения. В 1824 году Симеоновский монастырь был упразднен, его храм обращен в приходской, а святые мощи преподобного Афанасия положены в Николаевском соборе. После сооружения в 1865 году в городе Бресте нового каменного Симеонского собора туда были перенесены святые мощи преподобного. Богу было угодно даровать им чудотворную силу, о чем свидетельствует многочисленное исцеление страждущих. Всецелое утверждение православия и полная отмена унии – вот в чем видел святой Афанасий свою цель, осуществлению которой посвятил всю жизнь. «Я не пророк, а только слуга Бога моего, посланный согласно с временем, чтобы говорить каждому правду. Он для того послал меня, чтобы я наперед возвестил об истреблении проклятой унии». Такими были слова твердого, непреклонного и вдохновенного борца за православие.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Пушкин в этой строфе дает свою формулу творчества и в качестве примеров поэтических произведений, созданных из опыта, сновидений и фантазий и присутствия музы, в качестве примера таких вещей он приводит две свои поэмы и их героинь. Это «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». «Дева гор» — та самая. Да? «Так я беспечен воспевал, и деву гор мой идеал». «Дева гор» — это черкешенка из стихотворной повести «Кавказский пленник», которая была написана в 1820-21 годах, была издана в 1822 году, и таким образом она была хорошо известна потенциальным читателям первой главы Онегина. Она была свежа, и в то же время прошло достаточно времени, чтобы все просвещенные русские читатели с ней ознакомились. В «Кавказском пленнике» Пушкин не однажды называет свою героиню «Девой гор». «Ты их узнала, дева гор, восторги сердца, жизни сладость». Или «Беги, — сказала дева гор, — нигде черкес тебя не встретит». «Дева гор» — это самое, настолько будет важна для Пушкина, что не только в первой главе Онегина он ее вспомнит. Первая глава написана совсем скоро после «Кавказского пленника». Но «Путешествие Онегина» — это уже конец 20-х годов. И там тоже «Дева гор», «Гордая дева» появляется. Он описывает свое путешествие по Крыму и говорит: «В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны, и море шум, и груды скал, и гордые девы идеал, и безыменные страдания». Вот Пушкин перечисляет такие романтические образы, которые вдохновляли его в юности. И здесь, конечно, вот эта самая гордая дева, гордый девы идеал — это символ романтической поэзии. Так что вот эта самая дева гор или гордая дева — очень важный образ, поэтому стоит о ней поговорить чуть подробнее. А для этого нам придется поговорить о поэме Пушкина «Кавказский пленник». Считается, что это первая русская стихотворная повесть, и уж совершенно точно это первая из южных поэм Пушкина. Он начал ее писать в Гурзуфе, где они остановились и прожили достаточно много времени после большого путешествия. Почти 2 месяца Пушкин путешествует вместе с семейством генерала Раевского по Северному Кавказу, путешествует до Тамани, оттуда морем направляется в Крым. И вот во время этого пребывания на Кавказе, конечно, он, во-первых, очень хорошо почувствовал эту беспокойную, тревожную атмосферу, которая там была. Во-вторых, известно, что однажды Пушкин и Николай Раевский-младший во время одной из своих больших прогулок в горах остановились в каком-то Духане, и там они услышали рассказ человека, который побывал в плену у черкесов. И Пушкин, конечно, был впечатлен. В основе сюжета пушкинского «Кавказского пленника», однако, лежит поэма Байрона. Вот при таком обилии кавказских очень живых впечатлений, тем не менее, история, которую рассказывает Пушкин в «Кавказском пленнике», это история байроническая. Ну, я вам напомню в двух словах, что «Кавказский пленник» — это молодой дворянин, русский, плененный горцами и, в конце концов, освобожденный юной девой, черкешенкой, которая его глубоко полюбила, а он ей отвечал холодностью и не мог быть для нее тем возлюбленным, которого искало ее сердце. Но там, правда, в последний момент, с благодарности, когда она его уже освобождает, он говорит, что «ну, давай, бежим вместе, я вот понял, как ты прекрасно готов тебя любить всю жизнь». Но она отказывается от такого предложения, потому что любовь ищет только любви, она не ищет вежливости или там каких-то благодеяний, вызванных даже вполне себе достойным чувством благодарности. И вот черкешенка гибнет. Похожий сюжет мы находим в поэме Байрона «Корсар», которая, между прочим, тоже имеет подзаголовок «повесть», ну, или там рассказ. «A tale», говорит Байрон. Это поэма или повесть, как Байрон ее называет, повесть в стихах, 1814 года. Судя по всему, была прочитана Пушкиным как раз в Гурзуфе в 1820 году. В Гурзуфе Пушкин и Раевский прожили несколько недель с 19 августа по 5 сентября 2020 года. И в воспоминаниях Екатерины Николаевны Орловой, дочери генерала Раевского, будущей Орловой, тогда она еще была Екатерина Раевская, Пушкин и Николай Раевский-младший вместе читали Байрона в оригинале. Ну, то есть читал по большей части Николай Раевский, а Пушкин пытался учить английский, читая Байрона. И Екатерина Раевская говорит, что время от времени они прибегали к ней спросить перевод какого-нибудь слова или выражения, потому что она в тот момент владела английским лучше. Кроме того, вот в это же самое время, то есть в 20-21 году, когда Пушкин сочиняет «Кавказского пленника», он, вероятно, читал французские переложения Байрона, или даже, скорее так скажем, прозаические переводы Байрона на французский язык. Их было несколько разных вариантов, и Пушкин, без сомнения, был с ними достаточно хорошо знаком. Мы с вами об этом уже говорили, когда речь шла о вот этих словах замечательных, про то, что Пушкин вовсе не хочет следовать за гордости поэтом Байроном, да, который пишет все поэмы о себе самом. Пушкин читает, то есть он знаком очень хорошо с сюжетом, тональностью, образным строем «Корсара», но сюда же можно отнести и поэму «Гяур» отчасти, которая тоже имеет такой романтический любовный сюжет. Но все-таки основное влияние на поэму Пушкина оказал именно «Корсар». В «Корсаре» есть главный герой, европеец, который порывает всякие связи со своей страной и с обществом и оказывается на Востоке. Там он попадает в плен, и ему прекрасная Гюльнара, прекрасная мусульманка, помогает бежать. Когда он видит ее любовь, он рассказывает ей о какой-то своей таинственной возлюбленной, оставленной на родине. Очевидно, что сюжет «Кавказского пленника» весьма сходен с сюжетом поэмы Байрона. Но этим их близость, их точки совпадения не исчерпываются. И в следующий раз мы поговорим о том, что, быть может, не менее важно, чем вот эти сюжетные переклички.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского в исполнении Миши Майского и оркестра, дирижер Александр Ведерников.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача пятая.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженство это обращает наш взор к сердцу. Нынешний читатель может подумать, что речь идет об эмоциях, противопоставленных разуму, который для него связан с мозгом, с головой. Однако в древнем мире у семитов, у греков, у римлян иначе соотносили части тела и функции души. Иудеи связывали разные чувства далеко не только с сердцем. Гнев помещался в носу, жалость в утробе. Сердце же означало внутреннего человека вообще, особенно же его разум и волю. Греческое слово «евангелий» значит то же самое. Таким образом, наше блаженство говорит не о вместилище чувств, а об источнике всех наших действий и желаний. Блаженны чистые сердцем можно перевести примерно так. Блаженны те, в ком чист источник жизни или принцип существования. Христос очень настаивает на том, что нравственность, которой Он учит, относится именно к сердцу. Никакая внешняя праведность Его не удовлетворит. Ему безразлично, что мы хорошо себя ведем. Его не восхищает внешняя чистота, которую Он видит у фарисеев. Если сердце наше дурно, мы нечисты, как бы тщательно мы ни мыли руки. Надо обратить глаза в душу и очистить источник наших действий. Очень много значит, как мы действуем, не подумав. В сущности, не так уж важно, что мы сделаем по здравом размышлении. Важно то, что мы делаем, не думая. Скажем, если нас внезапно разбудить. Только это покажет правильно, какие мы на самом деле. И если упадет дерево на юг или на север, оно там и останется, куда упадет, — сказал Соломон. Конечно, падение его готовилось долго, но упало оно сразу. Мы можем сделать немало, готовясь к встрече с Богом, но все это лишь репетиция. Поэтому так весомы слова Аквината, отказывающегося отождествлять добродетель с действием. Пока стремления наши дурны, мы недобродетельны. Когда дойдет до дела, мы, может быть, и не успеем как следует подумать. Если кто-нибудь нас обижает, и наша первая реакция – злоба, неважно, как мы поступим потом, вечность может нас застать раньше этого. Итак, мы должны очистить сам источник наших реакций. Сделать это можно только Святым Духом. Он послан нам Богом как источник воды живой. Тут придется уточнить. Много столетий мы слишком резко разделяли естественное и сверхъестественное, и потому спрашивали порою, Бог это или я? Если подумать, вопрос этот смысла не имеет. Надо спрашивать, Бог или бес действует в нашем сердце. Это бес приходит извне, как чужой. Бог же действует изнутри нашего сердца, нашей свободы. Новая жизнь истекает из самой нашей глубины. Значит, то, что не выражает нас, не выразит и Бога. Однако в определенном смысле верно и обратное. То, что не выразит Бога, не выразит и нас. И человек призван быть образом и подобием Божиим, и благодать действием Духа восстанавливает в нас этот образ и это подобие. Чистота сердца не наше внутреннее дело. Нашу истинную сердцевину дает нам Бог, живущий в нас. «Не я живу, — говорит апостол, — но живет во мне Христос». Наша глубочайшая сущность — сам Бог. Лишь потому, что Он живет во мне, я могу назвать себя «я». Западный человек высоко ценит свою индивидуальность, и это нередко заводит его в тупик. Он не уверен в ней, он пытается ее утвердить, то и дело в ней сомневаясь. Восточные религии, напротив, стремятся ее рассосать, особенно буддизм с его учением о «не я». Христианство утверждает «и я», и не я. Достоинство человеческое в том, что человек
источник своих действий, как Бог – источник своих. Наша свобода – тварный образ свободы Божьей. Но существует она лишь постольку, поскольку укоренена в Боге. Истинный источник того, что я – это я, только Бог. По блаженному Августину, Бог глубже во мне, чем я сам. Бог – сердце нашего сердца. Это значит, что в самой сердцевине нашей жизни сокрыта тайна. На языке святого Фомы мы не можем уловить сущность наших душ. Чистые сердцем знают, что сердце их в тайне Божьей, и потому постоянно стремятся не считать источником своей жизни самих себя. Тайна Бога и тайна души неразделимы. Когда говорили, что наш Бог слишком неуловим, апологеты и христианские, и иудейские отвечали, что и человек неуловим. На требование «покажите мне вашего Бога» святой Феофил ответил: «покажите мне человека, и я покажу вам Бога моего». Чистые сердцем — это те, чья жизнь, чьи действия и мысли идут из сокровенной глубины. Их сердце не просто создано Богом и как бы брошено на их произвол. Оно непрестанно обновляется всегда новой жизнью. Если мы сможем очистить этот источник и позволим Богу воссоздавать нас из сокровенной глубины, мы будем иначе жить, иначе видеть. Как кто живет, так он и видит. Даже настроение, даже пищеварение, и те меняют воспринимаемый нами мир. И наоборот, как кто видит, так и живет. Если мир для вас мрачен, и жить вы будете невесело. Если же наша жизнь укоренена в Боге, мы увидим мир, как видит его Бог. А Бог в определенном смысле видит только Бога. Нельзя считать, что у него два зрения, одно для себя, одно для твари. Он видит все тварное в вечном и светоносном видении себя самого. Потому он и может сказать, что все хорошо весьма. Когда сердце наше чисто, мы тоже увидим Бога. Для чистых все чисто. Чистые сердцем не видят зла в том смысле, в каком, согласно пророку, не видит его Бог. Куда бы они ни посмотрели, они узрят Бога неистощимо и по-разному являющего себя. Не надо понимать это по-детски. Это не значит, что, увидев бабочку, мы слащаво умилимся и скажем, какая красота. Чистый сердцем может увидеть Бога, глядя на избитого, окровавленного, распятого человека. Конечно, до этого не дойдешь, не научившись смотреть на бабочек. Христианские богословы нередко учили, что первый плод чистоты сердца — умение видеть мир. Видеть правильно тварный мир, значит ему дивиться. Святой Фома Аквинат, ссылаясь на Аристотеля, говорит, что удивление — начало премудрости, причем удивление для него включает и радость. Но не только красота и лад, и тайна тварного мира ведут нас сквозь видимое к невидимому. Надо правильно смотреть и на страшные или мучительные явления жизни. Очищение сердца должно привести к той невинности, которой обладали первые люди до грехопадения. Тема эта непрестанно повторяется в святоотеческой словесности. Особенно интересно, что, очистив сердце, человек теряет тот дух боязни, о котором говорит святой Павел. Падший человек пытается преодолеть этот дух только самоутверждением, наглостью, властностью. Но чистый сердцем способен смотреть без страха на все, даже на грех. Связь чистоты сердца с таким зрением хорошо выражена в одной притче. Авва Пимен сказал, что, достигнув того состояния, о котором говорит апостол, для чистых все чисто, он ощущает самого себя ниже всей твари. Брат спросил его: «Как могу я ощущать себя ниже убийцы?»
Старец ответил: «Увидев убийцу, ты помыслишь, что он убил лишь единожды. Ты же убиваешь ближнего каждый день». Чистота сердца просветляет взор так, что мы смиренно видим Божье в грешнике сквозь все его грехи. Более того, мы его жалеем, понимая, что грехи эти приносят ему много больше зла, чем кому бы то ни было. Можно пойти и дальше, можно увидеть, что всякое зло — лишь искаженное добро. Даже человек, стремящийся к самой гнусной жизни, стремится к жизни. Чистый сердцем увидит в любом зле то добро, которое оно исказило. Роман Сладкопевец говорит о блуднице, что только Христос может дать ей то, что она искала в прелюбодеяниях. Нечистая страсть была как бы неудавшимся опытом любви. Очень легко и очень удобно думать, что зло — такая же независимая сила, как добро. Однако это неверно. У зла нет собственного бытия. За добром стоит все, стоит Бог. За злом не стоит ничего. У зла, строго говоря, нет причины. Оно неразумно, непонятно, бессмысленно. Если мы проникнем в сердцевину того, что являет себя как зло, единственная истина, существующая там, будет добром. Ничего другого там быть не может. Если мы очистим источник жизни в нас, мы сможем в любом положении увидеть сущее — Бога. Чистый сердцем находит в себе силу посмотреть прямо на что угодно и сказать: «Здесь тоже Бог. Свет во тьме светит, и тьма не может его победить». Глупо думать, что небо лучше всего достигнуть с повязкой на глазах. Иногда по слабости мы вправе чего-нибудь не видеть, но как жизненная философия это не годится. Мы не увидим Бога яснее, если сузим поле зрения. Чистота сердца проясняет взор. Она прямо противоположна цинизму и мирскому здравомыслию. Циник видит насквозь все доброе и благое и находит за ним мерзость. Чистый сердцем видит насквозь зло и находит за ним Бога. Противоположно это и мнимой невинности. Современный психолог Ролло Мэй различает два типа невинности. Один из них в том, пишет он, что взрослый человек, часто поэт или художник, сохраняет детскую ясность зрения. Все свежо для него, все ново и окрашено в яркие чистые тона. Такая невинность порождает благодарное удивление и ведет к духовности. Другая невинность, по словам Мэя, ведет лишь к тому, чтобы закрывать глаза на все неприятное. Современному ученому вторит живший задолго до него святой Антоний: «Никто не может войти в Царство Небесное, не будучи испытан. Устраните искушение, и никто не спасется». Традиция отцов-пустынников полагает, что духовно зрелый монах не бежит искушений, но борется с ними. Избегая зла любой ценой, мы теряем силу для добра. Если мы хотим такой чистоты сердца, который даст нам силу ясновидения, мы должны не страшиться врагов, а принимать на себя их бремя. Тот же Ролло Мэй резонно замечает: «Стараясь быть хорошим, станешь не нравственным гением, а чистоплюем. Нравственная жизнь — сложная диалектика добра и зла. В этом мире можно стать совершенным, если ты готов быть несовершенным». Забывая об этом, мы обретем такую веру и такую нравственность, которые просто невыносимы для истинно верующего, нравственного, духовного человека. Немалая часть нападок на христианство объясняется тем, что его так сильно опошляют. Настоящие духовицы не могут этого вынести. Нравственность, слишком хорошо приспособленная к требованиям мира сего, лишена той запредельности, которая может поистине тронуть сердце. Наша праведность
может оказаться более отталкивающей, чем грех. Стараясь любить Бога только доброй нашей стороной, мы узнаем в лучшем случае лишь колченогую духовность. Мы думаем о чистоте как о чем-то мрачном и мучительном. Но в странном тексте, который приписывают Гуго Сен-Викторскому, чистота совести сравнивается с подушкой для души. Обрести ее, как прийти домой, чтобы отдохнули усталые ноги. После тяжкой работы греха мы можем отдохнуть в чистоте сердечной. «Отдохните от того, чтобы делать злое», переводит блаженный Иероним, стих из Исаии. В русском переводе «перестаньте делать злое». Когда мы обретаем чистоту сердца, исчезает напряжение, даже если остаются и страдания, и духовная борьба. Быть может, самый неудобный вопрос в том, к чему же мы стремимся. Если мы хотим лишь благопристойной мирской чистоты, нам незачем прямо смотреть на жизнь.

оправдано. Если бы сердца наши были очищены от всего, что не сердце, они бы сами собой поднимались к Богу. Когда это произойдет, все в нашей жизни встанет на место. Все наши способности будут действовать, как замыслил Бог. Даже страдание сияет, если его видишь в Боге, ибо даже его принял Господь как цену за единение с миром. Следуя блаженному Августину, святой Фома учит, что в человеке есть место для Бога, но лишь потому, что он способен выйти за свои пределы. Однако, если он это сделает, он уже не будет защищен от самых опасных сил. Старые сердцеведцы совершенно справедливо приписывали нашей способности к гневу двойственное значение. Именно она позволяет нам сломать пределы, но становимся мы или мистиками, или разрушителями. Если мы поддадимся желанию увидеть Бога, мы должны помнить, что можем стать вандалами. И мистик, и вандал пылко стремятся прорвать поверхностную реальность. Таков парадокс сердечной чистоты. Она сродни и миру, и ярости. Миру она сродни, ибо исполнена истины. Снят покров лжи, и мы беззащитны, открыты. Однако на волю выпущена неудержимая и непредсказуемая энергия. Эта энергия не противостоит естеству и ладу, но то, что зовут порядком и нормальностью, она сметает. Рембо был неправ, когда искал Бога в грехе. Но он ошибся бы еще больше, если бы покорился тому, что считалось благопристойным. Искусство и насилие несовместимы. Искусство творит мир и порядок, впитывая насилие и зло. Насилие же возникает там, где пытаются обуздать зло извне. На самом деле надо дистиллировать из яда целебную силу. Именно к такой алхимии призван христианин. Именно это делает чистый сердцем. Он бесстрашно входит в самую суть драмы тварного мира, ибо сердце его, как сердце Христа, берет всю злобу и ненависть человека и притворяет их в пламя любви. Бог видит, что все хорошо весьма, и все хорошо не само по себе, а потому что Бог его видит. Бог не воспринимает, а творит красоту. Так и мы, в несравненно меньшей мере, творим красоту в минуты творчества. Художник не просто видит и изображает, он создает. Христианин — художник тварного мира, поэт, композитор. Он увидел хотя бы отблеск Божьего Царства и уже не знает без него покоя. Не случайно художники бедны, им не до богатства. Не случайно они ранимы, им некогда и нечем защитить себя. Они раскрыты, они безнадежно беззащитны. Иногда они яростно гневаются на себя или на что-нибудь иное, но проклясть, отринуть, извергнуть они не могут. Их дело смотреть, а не судить. Конечно, далеко не каждый христианин может стать художником или поэтом в обычном смысле этих слов. Христианское искусство большей частью просто ужасно. Речь идет об ином. Мы, как художники, гонимся за неотступным видением. То, что мы прозрели, никак не укладывается в расчеты здравомыслия. Сила света, красоты, истины подчиняет нас себе, и мы почти против воли вынуждены нести ее в мир. Блаженны чистые сердцем, ибо они не заперты в темнице своего падшего «я». Даже если они хотят, чтобы их оставили в покое, это им не удается. Они слышат голос возлюбленного из песни песней. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась

от него. Я встал, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капала мирра, из перстов моих мирра капала на ручки замка.

0: прозвучала пятая передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Крольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
1: В прошлый раз мы затронули с вами такую важную тему, как участие воли в психологической жизни человека, в психической жизни человека, в его психологии. Участие, всем известно, что оно очень большое, что воля человека играет громадную роль в нашей деятельности, в нашей жизни, в наших переживаниях, во всем. Мы говорили о том, что воля человека в очень большой степени зависит, и так это, естественно, должно быть, иначе мы не можем все это представлять даже, зависит от его разума и зависит от его эмоций. Тот случай, когда человек действует под влиянием соображений, разумных соображений, и одновременно эмоций, направленных в одну и ту же сторону, когда эмоции не противоречат разуму, а разум не противодействует эмоциям, является идеальным. В этом случае человек может быть, можно сказать, счастливым, потому что он не испытывает внутренней борьбы, и наоборот, его действия, с одной стороны, осмысленны, а с другой стороны, они приобретают какую-то очень яркую окраску, приобретают интерес большой. Обычно это сказывается на результатах его деятельности, начиная с мелочей и кончая самыми, ну, что ли, моментами творческой функции его духа. Он творит. Даже если он совершает самую прозаическую работу, работу, скажем, на станке. Но все равно, если он работает с удовольствием, если эта работа приносит ему удовлетворение, если он так привык к ней и создает, что он пользу этим приносит обществу, я привел такой очень житейский пример. Для нас имеет громадное значение воля, направленная на исполнение воли Божьей. Для нас имеет громадное значение, чтобы наша воля, чтобы она совпадала в той мере, в какой это возможно для нас, маленьких людей, ничтожных по сравнению с Богом, но в то же самое время имеющих богоподобие, созданных по образу и подобию Божию, чтобы наша воля была направлена в ту же сторону, куда направляется воля Божия. Тогда исполняется то, что апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 3 главе он пишет: «Мы соработники у Бога». Это прекрасно. Мы соработники, потому что мы действуем в том же направлении, в том же духе, как действует сам Господь. И таким образом оказываемся исполнителями Его святой воли. Вот в этом и заключается наше исконное стремление каждого христианина, когда мы говорим слова молитвы, с этого я и начал и прошлую лекцию: «Да будет воля Твоя». Мы хотим, чтобы наша воля шла в унисон, шла в одном и том же направлении, была созвучна, была одинаково направлена с волей Божией и отнюдь не противоречила ей. Для нас это очень важно. К сожалению, очень часто бывает обратно. Хотя мы знаем волю Божию, она нам открыта. Она нам открыта в заповедях. Она открыта нам в нашей совести. Она открыта нам в том, чему мы учимся на каждом шагу и у окружающих нас людей, которые с стремлением научить нас добру, учат нас, начиная с первых дней нашей жизни. Я имею в виду родителей, я имею в виду школу, я имею в виду учителей, я имею в виду воспитателей. Если только это люди, достойные, отвечающие своему назначению, то они учат нас добру, учат нас тому, чтобы наши поступки не были противны воле Божией, не были противны Его заповеди. Тем не менее, несмотря на то, что мы имеем столько учителей, несмотря на это, мы часто не слушаемся ни их, ни нашей совести, через которую сам Господь говорит нам. И в результате этого совершаем многое противное воле Божией, что, конечно, приводит к внутренним конфликтам, приводит к отрицательным эмоциям, приводит к угрызениям совести, приводит к осложнению в окружающей нас жизни. Это неизбежно, потому что грех вызывает всегда осложнение, трудности. Даже если кажется, что как будто от него только будет все хорошее. Ну, я привожу такой пример. Человек злоупотребляет служебным положением и, предположим, кладет себе в карман то, что его не должен класть. То ли взятки, то ли прямо из государственного кармана себе перекладывает и думает, что он этим никого не обижает, потому что государство – это какая-то безликая, безличная для него категория. И поэтому он считает, что обманывать его можно и должно даже ради благосостояния собственного и состояния своей семьи. Это все самообман. Но тем не менее человек обольщает себя и поступает именно таким образом. В результате этого горе, страдания, несчастье внешнее, несчастье внутреннее. Самое главное, конечно, несчастье для человека – это внутреннее его отрицательное переживание. Это его состояние удаленности от Бога в той или иной форме. В форме ли угрызений совести, в форме ли просто чувство одиночества полного в жизни. Вот это все является результатом нашего поведения, наших нарушений воли Божией. Конечно, всякое действие, которое мы совершаем, оно относится к одной из трех категорий. Первая категория – это исполнение воли Божией. Если человек совершает что-то, что он знает, созвучно тому, что завещал нам сам Господь Иисус Христос или дано нам в той или иной форме, в том или ином виде, в Священном Писании, в том, чему учит нас Святая Церковь. Это один вариант. Второй вариант, когда является нарушением воли Божией, данной нам через эти источники, через эти каналы, которых я упомянул. То ли Священное Писание, то ли учение Церкви, то ли наша совесть. И, наконец, есть очень много действий безразличных, которые с точки зрения нравственной не могут получить ни положительной, ни отрицательной оценки. Ну, человек, скажем, совершает прогулку. Если у него в это время нет каких-то других обязанностей, то это действие безразличное в нравственном отношении. Человек что-либо ест или пьет, если он знает, что этим он никаких правил церковных или каких-либо других не нарушает, то к этому действию относятся слова апостола Павла. Ем ли я что-нибудь, я ничего не теряю. Если я не ем, то я ничего не приобретаю. И это не приближает и не удаляет нас от Бога. Любые действия, которые мы совершаем и которые необходимы для поддержания нашей жизни, для нас, для окружающих нас людей – в той или иной мере действия служебного порядка, действия, которые связаны с нашим служебным положением, они очень часто не имеют какой-то моральной окраски. То же самое относится к нашему быту, к обеспечению нашей жизнеспособности, нашей жизнедеятельности, как в ее физиологическом, так и в психологическом плане. Вот те действия, которые имеют определенную моральную оценку, поддаются моральной оценке, в них мы должны быть очень осторожны. И нам нужно следить за собой, чтобы они не противоречили нашей святой вере, чтобы они не противоречили нашему сопребыванию с Богом, чтобы они не противоречили нашему чувству, которое мы имеем как христиане. Чувство сопряженности с Господом нашим, с Отцом Небесным через Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел и воплотился, и жил на земле, пострадал, умер и воскрес нас ради и нашего ради спасения. Вот этого у нас не должно быть, чтобы мы в своей жизни действовали вопреки вот этой воле Божией, направленной к спасению каждого из нас. Что это должно охватывать также и нашу волевую сферу. Наша вера не должна быть только внутренним переживанием, что она должна обязательно проявляться вовне. Об этом говорит апостол Иаков. Возьмите, например, вторую главу его послания. Он неоднократно возвращается к этой теме, но там он говорит очень кратко. Он говорит: «Вера без дел мертва». То есть, иначе говоря, вера, если она настоящая вера, то она обязательно проявляется в действиях и в делах человека. Это вовсе не значит, что человеку надо, как некоторые себе представляют, помимо того, чтобы быть убежденным в существовании Бога и принимать все то, чему учит Святая Церковь, что он одновременно должен заботиться о том, чтобы избегать грехов и делать как можно больше добрых дел. И это должно быть теснейшим образом связано одно с другим. Наши добродетели, наши добрые дела, наши правильные, хорошие, добрые поведения в жизни, наше отношение к окружающим, они должны быть плодом нашей веры. Они должны вытекать из наших отношений с Богом, из нашей устремленности к Богу, из нашей любви к Богу. Ведь первая заповедь – это заповедь о любви к Богу. И из этой заповеди уже вытекает и вторая – любовь к людям, как к творению Божию, как к тем, кого Бог любит. Вот это направление нашей волевой деятельности, такое, каким оно должно быть для нашего спасения. Она, естественно, устремляется к Богу. Не только человек устремляется к Богу своим разумом, сознавая, что Бог есть. Апостол Иаков дальше пишет. Ты веруешь, что Бог есть, хорошо делаешь, пишет он. Но ведь и бесы веруют и трепещут. Однако, прибавив от себя, они не перестают быть бесами и творят зло. И очень далеки от Бога, хотя они сознают и больше того знают о том, что Он есть, и знают о том, что Он источник добра, знают о том, что Он творец мира. Многое они знают, несомненно, как духовные существа, которые когда-то, в доисторические времена, были близки к Богу, но потом отпали, восстали, воспротивились Богу, стали носителями злой воли. И, несмотря на то, что они имеют большое знание, это не приближает их к Богу, а приближало бы их к Богу добрая деятельность в исполнении его воли, а не вместо того, чтобы исполнять волю, противиться ей. Вот так бывает и с людьми, которые становятся на сторону в своей жизни, в своей деятельности, становятся, отходят от Бога и становятся на сторону злых сил, дьявольских сил. И в результате они сами несчастны, и они делают несчастными других. Вот это и есть тот страшный эффект греха, который мы имеем повседневно и в нашей жизни, и в жизни нашего общества, в жизни всего человечества. Апостол Павел, я возвращаюсь к тому тексту, который я приводил в прошлой лекции, писал о том, что из всех эмоций человека самое высшее – это любовь. Любовь из веры, из надежды и любви – наибольшая, наивысшая эмоция. Настоящая, хорошая любовь обязательно порождает доброе, правильное, хорошее поведение. Она является рассадником добра, добрых дел на земле. И вот так и должно быть. Наша устремленность к Богу в вере, надежде и любви, если она есть, она порождает добрые дела. И мало того, она, несмотря на нашу греховность, несмотря на нашу, как называли отцы церкви, грехопреклонность или удобопреклонность к греху, несмотря на все это наследие, которое мы получили от наших прародителей, нарушивших когда-то первичную волю Божию, несмотря на все это, они ведут нас к Богу. Они вера, надежда и любовь преодолевают все темное, все мрачное, все скверное в душе человека. И если он отдает себя волю Божию, если он просит у Бога благодати, если он хочет сопребывания с Ним, то, несмотря на какие-то нарушения, отдельные грехи, отдельные как бы духовные болезни, которыми он заболевает, он выздоравливает и в конечном итоге получает вечное спасение с Богом, получает постоянную близость к Богу. И исполняется то, что сказал наш Спаситель, что все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, и кому это открыто. Вот открывается для нас всех через Господа Иисуса Христа, через всех, кто верует в Него, через всех, кто идет к Нему, через всех, кто льнет к Нему своим духовным существом. Для нас всех открывается возможность близости к Богу, возможность деятельности во славу Божию, деятельности созвучной и родственной воле Божией. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении камерного хора Лиги Артис под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии заповеди блаженства композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице.

0: «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе, всею обою заповедью весь закон и пророцы висят». Братья мои, все ли вы со вниманием выслушали читанное сегодня Евангелие? В нем, между прочим, Господь Иисус Христос в ответ на вопрос одного законника сказал всем, какие главные заповеди в законе Божьем, которые необходимо знать и исполнять всякому человеку. Именно он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях, сказал Господь, утверждается весь закон и пророки». Так как в этих двух заповедях весь закон, то, очевидно, их надо знать и хорошо разуметь всякому христианину. Что же значит любить Бога всем сердцем и всею душою, и всею мыслью? Что значит любить Бога, объяснил нам сам Господь Иисус Христос. Он говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня заповеди моих не соблюдает. Итак, любит Бога тот, кто непрестанно имеет в мыслях и в сердце заповеди Божии и соблюдает их. С другой стороны, любит Бога всем сердцем тот, кто всем сердцем ненавидит беззаконие, как сказано: возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Любит Бога всем сердцем и всею мыслью тот, кто непрестанно помышляет о Боге, как о своем и всего мира Творце, Промыслителе, Спасителе, Судьи. Непрестанно взирает к Богу всем сердцем, угождает Ему, всем сердцем молится Ему дома или в храме, и во время молитвы не развлекается никакими житейскими заботами и вообще земными, тем менее греховными помышлениями. Он ищет прежде всего Царствие Божие и правды, заботится прежде всего и более всего о спасении души своей и душ ближних своих. Во всяком деле помнит Бога и для Него все делает усердно, честно, точно. Вот кто любит Бога всем сердцем. Так ли мы живем и поступаем? Так ли любим Бога? Продолжу о второй заповеди закона. Она говорит: возлюби искреннего, то есть ближнего твоего, всякого человека, как самого себя. Иначе сказать: желай всякому человеку добра столько, сколько себе желаешь. Например, желай ему спасения души так, как себе, успехах в делах так же, как и себе, благополучия в жизни, как себе, желай ему доброго имени, как желаешь себе, и не бесчестия его никак. Ибо и он сотворен по образу Божию, как и ты, ибо и ему дорого доброе имя. Обращайся с ним искренно, просто, сердечно. Вообще, как желаешь, чтобы поступали с тобой люди, так и ты поступай с ними. Так ли мы поступаем? Не так. Мы себя любим, а ближних часто не любим, не желаем им добра, завидуем. Ближних унижаем, бесчестим, поносим. Ближним часто не помогаем. О спасении их, как о своем, мало заботимся. И тем каждый день Божьи заповеди нарушаем и разрушаем. Господа Бога прогневляем и гнев Его праведный на себя навлекаем. Поспешим исправиться, и заповеди Божьи будем крепко помнить и наблюдать. Да не утомляется рука ваша и сердце ваше от добрых дел. Добрые дела, то же, что добрые семена, вторичный плод дадут вам. Господь да дарует всем вам изобилие благ земных и душевное спасение. Аминь.
1: Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении хора Московской хоровой академии прозвучала молитва Господня композитора Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Когда Кити уехала, и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался как смерти этих 14 часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтобы обмануть время. Степан Аркадьевич был бы для него самый приятный собеседник. Но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив, и что он любит его, и никогда не забудет то, что он для него сделал. Но взгляд и улыбка Степана Аркадьевича показали Левину, что он понимал, как должно это чувство. «Что ж, не пора умирать», — сказал Степан Аркадьевич с умилением, пожимая руку Левина. «Нет», — сказал Левин. Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав: «Как я рада, что вы встретились опять с Кити. Надо дорожить старыми дружбами». Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как все это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не остаться одному, прицепился к своему брату. «Ты куда едешь?» «Я в заседание». «Ну и я с тобой. Можно?» «Отчего же? Поедем?» — улыбаясь, сказал Сергей Иванович. «Что с тобой нынче?» «Со мной?» «Со мной счастье», — сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. «Ничего тебе, а то душно». «Со мной счастье. Отчего ты не женился никогда?» Сергей Иванович улыбнулся. «Я очень рад. Она, кажется, славная де...» Начал было Сергей Иванович. «Не говори, не говори, не говори!» — закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. «Она славная девушка». Были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству. Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало. «Ну, все-таки можно сказать, что я очень рад этому. Это можно завтра. Завтра и больше ничего». «Ничего, ничего, молчание», — сказал Левин и, запахнув его еще раз шубой, прибавил: «Я тебя очень люблю. Что же, можно мне быть в заседании?» «Разумеется, можно». Они приехали в заседание. Левин слушал, как секретарь, запинаясь, читал протокол, которого, очевидно, сам не понимал. Но Левин видел по лицу этого секретаря, какой он был милый, добрый и славный человек. Это видно было потому, как он мешался и конфузился, читая протокол. Потом начались речи, они спорили об отчислении каких-то сумм и о проведении каких-то труб, и Сергей Иванович уязвил двух членов и что-то победоносно долго говорил, и другой член, написав что-то на бумажке, заробел сначала, но потом ответил ему очень ядовито и мило. И потом Свияжский, он был тут же, тоже что-то сказал так красиво и благородно. Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм, ни труб, ничего этого не было, и что они вовсе не сердились, а что они были все такие добрые, славные люди. И так все это хорошо, мило шло между ними. Никому они не мешали, и всем было приятно. Замечательно было для Левина то, что они все для него нынче были видны насквозь. И по маленьким, прежде незаметным признакам он узнавал душу каждого и ясно видел, что они все были добрые. В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. Это видно было потому, как они говорили с ним, как ласково, любовно смотрели на него, даже все незнакомые. «Ну что же, ты доволен?» — спросил у него Сергей Иванович. «Очень. Я никак не думал, что это так интересно. Славно, прекрасно». Свияжский подошел к Левину и звал его к себе чай пить. Левин никак не мог понять и вспомнить, чем он был недоволен в Свияжском, чего он искал от него. Он был умный, удивительно добрый человек. «Ах, очень рад», — сказал он, и спросил про жену и про свояченицу. И по странной филиации мысли, так как в его воображении мысль о свояченице Свияжского связывалась с браком, ему представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья, как жене и свояченице Свияжского, и он очень был рад ехать к ним. Свияжский расспрашивал его про его дело в деревне, как и всегда, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь ненайденное в Европе, и теперь это нисколько не неприятно было Левину. Он, напротив, чувствовал, что Свияжский прав, что все это дело ничтожно, и видел удивительную мягкость и нежность, с которой Свияжский избегал высказывания своей правоты. Дамы Свияжского были особенно милы. Левину казалось, что они все уже знают и сочувствуют ему, но не говорят, только из деликатности. Он просидел у них час, два, три, разговаривая о разных предметах, но подразумевал одно то, что наполняло его душу, и не замечал того, что он надоел им ужасно, что им давно пора было спать. Свияжский проводил его до передней, зевая и удивляясь тому странному состоянию, в котором был его приятель. Был второй час. Левин вернулся в гостиницу и испугался мысли о том, как он один теперь с своим нетерпением проведет остающиеся ему еще 10 часов. Не спавший чередовой лакей зажег ему свечи и хотел уйти, но Левин остановил его. Лакей этот, Егор, которого прежде не замечал Левин, оказался очень умным и хорошим, а главное, добрым человеком. Что же, трудно, Егор, не спать?
1: Что делать? Наша должность такая. У господ покойнее, зато расчетов здесь больше.
0: Оказалось, что у Егора была семья, 3 мальчика и дочь швея, которую он хотел отдать замуж за приказчика в шорной лавке. Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело – любовь, и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в себе самом. Егор внимательно выслушал и, очевидно, вполне понял мысль Левина, но в подтверждение ее он привел неожиданное для Левина замечание о том, что когда он жил у хороших господ, он всегда был своими господами доволен. И теперь вполне доволен своим хозяином, хоть он француз. Удивительно добрый человек, думал Левин. Ну, а ты, Егор, когда женился, ты любил свою жену?
1: Как же не любить, отвечал Егор.
0: И Левин видел, что Егор находится тоже в восторженном состоянии и намеревается высказать все свои задушевные чувства.
1: Моя жизнь тоже удивительная. Я с измальства... Начал он, блестя глазами, очевидно, заразившись восторженностью Левина, так же, как люди заражаются зевотой.
0: Но в это время послышался звонок. Егор ушел, и Левин остался один. Он почти ничего не ел за обедом, отказался от чая и ужина у Свияжских, но не мог подумать об ужине. Он не спал прошлую ночь, но не мог думать о сне. В комнате было свежо, но его душила жара. Он отворил обе форточки и сел на стол против форточек. Из-за покрытой снегом крыши видны были узорчатый с цепями крест и выше его поднимающийся треугольник созвездия Возничего с желтовато-яркою капеллой. Он смотрел то на крест, то на звезду, вдыхал в себя свежий морозный воздух, равномерно вбегающий в комнату, и как во сне следил за возникающими в воображении образами и воспоминаниями. В 16:00 он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шел мрачно, насупившись и откашливаясь. «Бедный, несчастный», — подумал Левин, и слезы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. Он хотел поговорить с ним, утешить его, но, вспомнив, что он в одной рубашке, раздумал, и опять сел к форточке, чтобы купаться в холодном воздухе и глядеть на этот чудной формы молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркую звезду. В 19:00 зашумели полотеры, зазвонили к какой-то службе, и Левин почувствовал, что начинает зябнуть. Он затворил форточку, умылся, оделся и вышел на улицу. На улицах еще было пусто, Левин пошел к дому Щербацких. Парадные двери были заперты, и все спало. Он пошел назад, вошел опять в номер и потребовал кофе. Дневной лакей, уже не Егор, принес ему. Левин хотел вступить с ним в разговор, но лакею позвонили, и он ушел. Левин попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но рот его решительно не знал, что делать с калачом. Левин выплюнул калач, надел пальто и пошел опять ходить. Был 10-й час, когда он во второй раз пришел к крыльцу Щербацких. В доме только что встали, и повар шел за провизией. Надо было прожить еще, по крайней мере, 2 часа. Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал 2 ночи, провел 2 часа раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела. Он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если бы это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам. И что он видел тогда, того после он уже никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и 2 мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время. Мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина. Голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега. А из окошка пахнуло духом печеного хлеба, и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Сделав большой круг по газетному переулку и Кисловке, он вернулся опять в гостиницу и, положив пред собой часы, сел, ожидая 12. В соседнем номере говорили что-то о машинах и обмане, и кашляли утренним кашлем. Они не понимали, что уже стрелка подходит к 12. Стрелка подошла. Левин вышел на крыльцо. Извозчики, очевидно, все знали. Они с счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой, предлагая свои услуги. Стараясь не обидеть других извозчиков и обещав с теми тоже поездить, Левин взял одного и велел ехать к Щербацким. Извозчик был прелестен в белом, высунутом из-под кафтана и натянутом на налитой красной крепкой шее вороте рубахи. Сани у этого извозчика были высокие, ловкие, такие, на каких Левин уже после никогда не ездил. И лошадь была хороша, и старалась бежать, но не двигалась с места. Извозчик знал дом Щербацких, и особенно почтительно к седоку, округлив руки и сказав «пррррр», осадил у подъезда. Швейцар Щербацких, наверное, все знал. Это видно было по улыбке его глаз и потому, как он сказал: «Ну, давно не были, Константин Дмитрич». Не только он все знал, но он, очевидно, для Левина ликовал и делал усилия, чтобы скрыть свою радость. Взглянув в его старческие милые глаза, Левин понял даже что-то еще новое в своем счастье. «Встали?» «Пожалуйте, а то оставьте здесь», — сказал он, улыбаясь, когда Левин хотел вернуться взять шапку. «Это что-нибудь значило?» «Кому доложить прикажете?» — спросил лакей. Лакей был, хотя и молодой, и из новых лакеев, франт, но очень добрый и хороший человек, и тоже все понимал. «Княгине, князю, княжне», — сказал Левин. Первое лицо, которое он увидал, была мадемуазель Линон. Она шла через залу и букальки, и лицо ее сияли. Он только что заговорил с нею, как вдруг за дверью послышались шаги, шорох платья, и мадемуазель Линон исчезла из глаз Левина. И радостный ужас близости своего счастья сообщился ему. Мадемуазель Линон заторопилась и, оставив его, пошла к другой двери. Только что она вышла, быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам лучше его самого себя, то, чего он искал и желал так долго, быстро близилось к нему. Она не шла, но какой-то невидимой силой неслась к нему. Он видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи. Она сделала все, что могла. Она подбежала к нему и отдалась вся, робея и радуясь. Он обнял ее и прижал губы к ее рту, искавшему его поцелуя. Она тоже не спала всю ночь и все утро ждала его. Мать и отец были бесспорно согласны и счастливы ее счастьем. Она ждала его. Она первая хотела объявить ему свое и его счастье. Она готовилась одна встретить его. И радовалась этой мысли, и робела, и стыдилась, и сама не знала, что она делает. Она слышала его шаги и голос и ждала за дверью, пока уйдет мадемуазель Линон. Мадемуазель Линон ушла. Она, не думая, не спрашивая себя, как и что, подошла к нему и сделала то, что она сделала. «Пойдемте к мама», — сказала она, взяв его, не спрашивая себя, как и что, подошла к нему и сделала то, что она сделала. «Пойдемте к мама», — сказала она, взяв его за руку.

0: Я не могу верить, что ты любишь меня. Она улыбнулась этому «ты» и той робости, с которой он взглянул на нее. «Да», — значительно медленно проговорила она, — «я так счастлива». Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. Княгиня, увидав их, задышала часто и тотчас заплакала, и тотчас же засмеялась, и таким энергическим шагом, какого не ждал Левин, подбежала к ним и, обняв голову Левина, поцеловала его и обмочила его щеки слезами. «Так все кончено. Я рада. Люби ее. Я рада. Кити.
1: «Скоро устроились», — сказал старый князь, стараясь быть равнодушным.
0: Но Левин заметил, что глаза его были влажны, когда он обратился к нему.
1: «Я давно всегда этого желал», — сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. «Я еще тогда, когда эта ветреница вздумала...»
0: «Папа!» — вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками.
1: «Ну, не буду», — сказал он. «Я очень-очень рад. Ах, как я глуп».
0: Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку, опять лицо и перекрестил ее. И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кити долго и нежно целовала его мясистую руку. Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась. Князь сел подле нее. Кити стояла у кресла отца, все не выпуская его руку. Все молчали. Княгиня первая назвала все словами и перевела все мысли и чувства в вопросы жизни.
1: И всем одинаково странно и больно даже это показалось в первую минуту.
0: «Когда же? Надо благословить и объявить. А когда же свадьба, как ты думаешь, Александр?»
1: «Вот он», — сказал старый князь, указывая на Левина, — «он тут главное лицо».
0: «Когда?» — сказал Левин краснее. «Завтра?» «Если вы меня спрашиваете, то, по-моему, нынче благословите, завтра свадьба».
1: «Ну, полно, маншер, глупости».
0: «Ну, через неделю».
1: «Он точно сумасшедший».
0: «Нет, а чего же?»
1: «Да помилуй», — радостно улыбаясь этой поспешности, сказала мать. «А приданное?»
0: «Неужели будет приданное?» И все это подумал Левин с ужасом. «А, впрочем, разве может приданное и благословение, и все это, разве это может испортить мое счастье? Ничто не может испортить». Он взглянул на Кити и заметил, что ее нисколько не оскорбила мысль о приданном.
1: «Стало быть, это нужно?» — подумал он.
0: «Я ведь ничего не знаю, я только сказал свое желание», — проговорил он, извиняясь.
1: «Так мы рассудим. Теперь можно благословить и объявить. Это так».
0: Княгиня подошла к мужу, поцеловала его и хотела идти.
1: Но он удержал ее, обнял и нежно, как молодой влюбленный, несколько раз улыбаясь, поцеловал ее. Старики, очевидно, спутались на минуту и не знали хорошенько, они ли опять влюблены или только дочь их.
0: Когда князь с княгиней вышли, Левин подошел к своей невесте и взял ее за руку. Он теперь владел собой и мог говорить, и ему многое нужно было сказать ей. Но он сказал совсем не то, что нужно было. «Как я знал, что это так будет! Я никогда не надеялся, но в душе я был уверен всегда», — сказал он. «Я верю, что это было предназначено». «А я», — сказала она, — «даже тогда». Она остановилась и опять продолжала, решительно глядя на него своими правдивыми глазами. «Даже тогда, когда я оттолкнула от себя свое счастье, я любила всегда вас одного, но я была увлечена. Я должна сказать, вы можете забыть это?»
1: «Может быть, это к лучшему. Вы мне должны простить многое. Я должен сказать вам».
0: Это было одно из того, что он решил сказать ей. Он решился сказать ей с первых же дней две вещи. То, что он не так чист, как она, и другое, что он неверующий. Это было мучительно, но он считал, что должен сказать и то, и другое. «Нет, не теперь, после». «Хорошо, после, но непременно скажите. Я не боюсь ничего. Мне нужно все знать. Теперь кончено».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. С прискорбием сообщаю, что 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабий. Он из тех людей, кого называют «совестью нации». И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабия предлагаю послушать фрагмент беседы с ним в студии «Радио Град Петров». Запись 2012 года.
1: Алексей Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот как раз перед передачей, перед этой встречей с вами такую вот очевидную вещь сказала, что когда проходили репрессии, в общем-то, по всей территории советской страны, много есть мест, где людей, конечно, забирали, изымали, скажем так. А остальные жили как-то вот, ну, вроде бы ничего такого особенного. Ну, кто-то исчезал по ночам, да, кого-то забирали, кого-то арестовывали. А есть совершенно особенные места. Места, не где люди убывали, а где они пребывали в связи с репрессиями. И Красноярский край — это, пожалуй, один из самых таких концентрированных примеров, где нельзя уже было не замечать этих репрессий, потому что это край лагерей, ГУЛАГа. Вот об этом мы поговорим. Я попрошу познакомить с той работой, которую вы ведете в Красноярском крае. А я думаю, что наши слушатели очень часто, может быть, даже изо дня в день, слушая церковный календарь на радио, у нас каждый день идет церковный календарь, слышат: умер священномученик где-нибудь там в Краслаге, в Нариллаге и так далее. Много мы слышим этих названий. Эти люди умирали там, в том числе и святые, и люди, которых только Господь знает об их участи. Вот на этой земле, где вы занимаетесь розысками хотя бы имен этих людей, истории их жизни и так далее. Это потрясающая работа.
2: У нас действительно специфика края такая, что у нас даже не столько лагерный край, хотя лагерный тоже, сколько один из трех основных мест спецпоселения, так называемых. То есть нам ссылали, во-первых, раскулаченных, а потом к нам ссылали потоками прибалтов. Сначала с Западной Украины и Западной Белоруссии, это 1939-1940 год. Потом прибалтов, это 1941 год. Потом немцев Поволжья, потом греков, потом калмыков, потом опять прибалтов, финнов. В частности, из-под Ленинграда в 1942 году высылали финнов и немцев. В общем, к нам прибыло очень большое количество ссыльных. Я назову сейчас цифру, которая меня всегда поражает. Ну, вот по закону о реабилитации, вот эти спецпоселенцы реабилитируются информационным центром ГУВД. То есть не прокуратура, не кем-то, а именно ГУВД. И наш ГУВД с 92 по 2012 год, за 20 лет, выдало более полумиллиона справок о реабилитации. Причем это только те люди, которые, во-первых, знали о том, что можно обратиться, а мы по деревням ездим, часто есть люди, которые даже не знают, живут там какие-нибудь немцы, которые даже слыхом не слыхивали, что они репрессированы и что им полагаются льготы какие-то, которые нашли необходимые документы, а по раскулаченным крестьянам, например, документы многие уже уничтожены, ну, просто по сроку хранения, и поэтому очень тяжело установить, были они на спецпоселении, не были. Многие там пришлось через суды пройти. Потом даже если семья крестьянская, вот и бывает большая, 10 человек реабилитируют только того, кто обратился, его родителей. Ну вот просто так они так вот обратились, а все остальные, допустим, 10 детей, они так и остаются нереабилитированными. Но тем не менее, вот обратите внимание, если разделить вот эти 500 тысяч справок, их на самом деле больше гораздо, их там под миллион, я так думаю. Но если эти 500 тысяч справок разделить на 20 лет, а потом еще разделить на количество рабочих дней в году, получается, что ИЦ выдавал ежедневно свыше 100 справок о реабилитации. Это не просто вот бумажку написать. Каждая справка, это там надо в архивы запросить, там свои архивы посмотреть. Ну, много чего надо сделать, чтобы эту справку одну выдать. Это гигантская работа, просто гигантская работа. Но она и показывает масштабы репрессий. Вот, ну, я имею в виду масштабы количества посланных в наш Красноярский край. Кстати говоря, на тот момент Красноярский край по численности это был, ну, не более 2 миллионов. Даже, по-моему, 1 миллион. То есть он за счет этих ссыльных, он увеличился в 2-3 раза. И вот и отношение к этим людям, оно... То, что у нас вообще, кстати говоря, мы всегда, когда эту тему поднимаем, толерантность и так далее, мы же все там пришлые. То есть кто-то, ну там еще буквально 4 века назад жили хакасы, там долганы, ненцы и так далее. Мы все пришли, пришел там Ермак и так далее, и так далее. Вот. Потом туда ссылали, потом там ехали спецпоселенцы, но все пришли. И поэтому, когда присылали очередную волну спецпоселенцев, в общем-то, к ним, ну, люди, которые сами были спецпоселенцами, они относились, ну, нормально. Единственное исключение составляли немцы в 41-м году, когда их выслали, почему-то местные жители считали, что раз это немцы, это значит фашисты, и у них на голове должны быть рога. Ну, так рисовали на карикатурах, и многие рассказывают совершенно в разных деревнях, что когда немцев привозили осенью 41-го года, ребятишки обязательно там подбегали и щупали под шапкой у них, есть ли у них рога. Потом указывало, что это такие же люди, и они так органично врастали. Сейчас у нас, например, любую деревню заедь в Красноярском крае, ну, немцев, если не половина, три четверти, то есть у нас немцев очень много сейчас, например, и они все ассимилировались абсолютно. Вот. Так что для нас это картина такая, и в любую деревню такое у вас место связано с репрессиями. Да все абсолютно. Нет такого населенного пункта, которое не было бы связано с репрессиями.
1: Я думаю, что по Красноярскому краю наиболее, скажем так, наглядно можно показать, как период террористического государства советского изменил страну. Потому что многие люди, они ведь как-то, вот, знаете, привыкают. Ну, если ты видишь что-то с детства, mm-hmm. тебе это не кажется странным. Даже если это очень плохое что-то и совершенно бесчеловечное. Mm-hmm. Мы привыкаем, нам что там в школе говорили и так далее. Несколько поколений это, конечно, уже не исправить.
2: Несколько направлений, несколько задач. Я бы сформулировал два из них основные. Первое – это сохранение памяти, изучение истории. Ну, это немножко разные вещи, но они близкие, потому что сохранение истории без сохранения памяти, оно невозможно. Память, она как о людях, в первую очередь, потому что людей не просто ссылали, не просто их там расстреливали, их просто стирали из памяти. Ну, я уж не говорю о всяких знаменитостях, которых вычеркивали, там, изымали из книг, там, если вы помните эти все истории, когда зачеркивали, вырывали, запрещали и так далее. Но даже в обычных семьях, если посмотреть, в очень многих семьях удалены на всякий случай фотографии репрессированных или вообще уничтожены какие-то их там дневники, просто боялись, потому что. И вот эта вот память об этих людях, она стерта. И вот ее нужно восстановить, вот книги памяти выпускаем, мартиролог делаем, с тем, чтобы вот вытащить из небытия этих людей, которых вычеркнули, забыли. Это вот одна из основных задач. Кроме того, это не только люди, но и объекты. Ну вот я только что был по дороге в Санкт-Петербург на конференции в Надыме по сохранению 501-503 стройки. Это была сталинская железная дорога, которая вела от Салехарда до Игарки. И она там практически полностью была построена силами заключенных. Там через каждые практически 12 километров лагеря. И остатки этой дороги вот около Надыма, например, они еще очень неплохо сохранились. И стоит задача, чтобы их не растащили, не уничтожили при строительстве новых дорог, чтобы там сделать какой-то музифицировать их, водить туда экскурсии, показывать школьникам. Потому что лагеря там сохранились прекрасно. Буквально 4 дня назад в одном из лагерей был. Прекрасно сохранилось.
1: То есть как, что там сохранилось? Бараки, вышки,
2: бараки, проволока? Бараки, вышки, проволока, все. Ну, двери с окнами почему-то повыдраны, а внутри и нары есть, и предметы быта сохранились. Ну, то есть очень прекрасно можно там показывать, как все это происходило.
1: А людей там нет? То есть это просто стоит безлюдное место?
2: Да, конечно.
1: Мы все знаем, что вот если были какие-то трагические масштабные события в истории, потом человечество начинает это все осмыслять, переживать и воспитывать совесть следующего поколения. Mm-hmm. Допустим, есть Освенцим. Да. Был лагерь, стал музей. Да. Музей для того, чтобы воспитывать совесть следующего поколения. Mm. У нас на территории, ну, хотя бы Российской Федерации, хотя бы один объект есть, как музей есть. Истории ГУЛАГа. Ну, один лагерь-музей есть.
2: Лагерь есть, Пермь-36. Это был спецлагерь для, скажем так, политических заключенных в 70-80-е годы. Специальный лагерь, в котором содержались, люди были осуждены по политическим статьям уже даже в брежневские времена и более поздние.
1: А вы видели, как там все организовано?
2: Да, там...
1: Ну и как там?
2: Ну как, там они восстановили все эти бараки, как там все было. Они в некоторых бараках устроили позиции музейные, некоторые восстановили, вот, ну, как они были, с тем, чтобы можно было, как там это все
1: Я знаю, что если, допустим, создать такой объект памяти, особенно если который стоит на отшибе, не на главной магистрали, у нас, известно, памятник кому стоит с протянутой рукой. Здравствуйте, это мой город. Стоит Ленин.
2: Это в любом городе стоит.
1: Да, да, ну вот так вот. А ведь лагеря-то были, как раз их все-таки старались подальше от дороги там как-нибудь разместить. Нужна же какая-то еще воля, не только общественная, но и воля такая государственная. Например, ну как раньше, да, все пионеры ходили к Вечному огню или еще куда-нибудь. Как, допустим, поступают в каких-то таких тоже странах пострадавших? Приезжает какой-нибудь гость. Его куда везут сначала? На места исторической памяти. Да. Куда ведут учительницы школьников, куда идут какие-то вот люди, которые несут, допустим, военную службу или еще какую-нибудь такую вот важную деятельность для общества. Люди отдают честь, долг какой-то памяти вот таким местам. У нас это как-то организовано?
2: Вот это очень хороший вопрос, и вот как раз проект есть, этому посвященный называется, это «Путеводители по местам террора». Как раз в прошлом году было выпущено 6 путеводителей по местам, связанным с политическим террором в городах Сыктывкар, Красноярск, Рязань, Пенза, Воронеж и Комсомольск-на-Амуре. И отобраны именно те места, которые связаны с местами террора. То есть это либо памятники, памятные знаки, которые в этом городе существуют, либо здание НКВД, либо здание, например, у нас даже целых 3 пересыльных тюрьмы в Красноярске. То, что там
1: они отмечены знаками, вот у вас в Красноярске пересыльные тюрьмы.
2: Не сыпьте соль на раны. К сожалению, даже памятные доски, вот у нас там был знаменитый писатель Черкасов, или там, например, Лука Война Ясенец, стоит замечательный памятник воину Ясенецкому, красивый.
1: А где?
2: А он стоит рядом с бывшим архиерейским домом, а сейчас вот по-моему тоже.
1: Но он же не в архиерейском доме у вас пребывал.
2: Я понимаю, но на нем на надписи ничего не написано о том, что он у нас был в ссылке даже
1: вот
2: целых
1: именно.
2: 2 раза. Ничего. И на всех этих объектах на них нет этих мемориальных надписей. И битва ведется по всем городам за это. Вот, скажем, в Москве, я насколько знаю, бывшие военные коллеги, и там пытаются эту доску установить уже, я не знаю, сколько лет, о том, что здесь вот, там же расстрелы производились.
1: Так, а Петербург? Я не на ваши раны соль сыплю, я сыплю соль на себя. У нас на здании Гороховая 2 висит, кому доска? Дзержинскому.
2: Так
1: представляете,
2: вот.
1: Это же...
2: Так вот
1: если бы ничего не было, никакой доски, не было бы тем, кто там действительно содержался, убивался и оттуда отправлялся на смерть или на медленную смерть лагеря. Если там вместо ничего, никому висит доска этому, это уже, извините.
2: Это, знаете, это дурное понимание патриотизма, которое в нашем государстве существует, потому что...
1: Я бы даже так мягко не говорила, дурное понимание. Ну, это антипатриотизм.
2: Это антипатриотизм, потому что считается, что патриотизм — это там, где победы, а там, где жертвы. Ну, подумаешь, ну, были люди, ну, и бог с ними, и все. И поэтому власти всегда сопротивляются вот таким вот попыткам. Вот установка памятного знака еще бывает. Вот и то мы долго очень бились, чтобы у нас установить хотя бы закладной камень. Ну, потом удалось, но это уже отдельная история. О том, чтобы какие-то мемориальные доски и так далее. Потому что, ну, зачем об этом говорить? Вот если бы так это был герой войны, там какой-нибудь, это все, пожалуйста, это там у них под 9 мая отведены там какие-то деньги, им надо отчитываться в мероприятиях, они уцепятся за это и все это сделают. А 30 октября, например, это праздник не такого ранга, да? И вспоминать о нем не сильно-то хочется, ну, там старичков конфетами побалуют, там, ну, проведут какие-то мероприятия и так далее, но так, чтобы встраивать память об этих событиях, скажем, в городской вот этот весь пейзаж, власти не хотят. И они вообще, ну, масштабно достаточно сопротивляются. Ну, скажем, у нас есть конкурс «Человек истории России. 20 век». Ну, не только репрессиям, потому что это всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников. Школьники пишут историю своей семьи. Судьбу людей, связанную с 20 веком, ну, там, естественно, они там или войну, или репрессии зацепят. Ну, нет такой семьи, чтобы там что-то не пришлось. Но это не обязательно, мы эти условия не ставим. И там, естественно, вот эти вот все вещи появляются. В школах, в некоторых регионах прямо дано указание, что вот на этот конкурс ребятишки работы не писали.
1: Почему?
2: Ну, зачем ворошить, зачем вспоминать вот этих всех репрессированных, вот эти все. Они почему-то считают, что если этот конкурс вообще, то это обязательно про репрессии там какие-то.
1: Ну, если, допустим, у вас половина населения — это потомки тех, кто являются репрессированными, как они могут отказаться знать историю своей семьи и своих предков?
2: Даже
1: то есть это государство запрещает своим гражданам знать историю
2: здесь
1: своей семьи?
2: Нет, ну не так. Здесь не так. Нет, у нас вот на краевом уровне нормально, но они как бы не мета, скажем, про Великую Отечественную войну. Ну, хотя вот у нас работы по Отечественной войне бывают гораздо лучше. То есть мы, ну, у нас не дежурная работа, а действительно судьба, когда показана, вот когда действительно серьезная работа. Мы, у нас такие работы очень ценятся, вот именно если о войне. И они, конечно, соображают, что выгоднее сделать вот что-нибудь такое, там, Отечество, славлю, которое есть там, и так далее, и так далее. То, что идет в тренде государственном. Вот, то есть прямого запрета, я к чему говорю, прямого запрета нет, но так понемножку палки ставят, где-то там притормаживают, где-то не рекомендуют. И это, ну, по очень многим направлениям, не только по школьному конкурсу.
1: Вы же занимаетесь практической работой возвращения нашему народу памяти.
2: Угу.
1: И здесь что можно сделать? Вот вы ищете в архивах, и в архиве ФСБ, и в архивах лагерей информацию о тех людях, которые пострадали, были репрессированы, были расстреляны, были в лагерях, или умерли, или потом были на поселении. Вот вы ищете о них информацию. Вы издаете книги памяти.
2: Да.
1: То есть впоследствии люди могут обращаться, искать своих родственников, искать, может быть, не знаю, там, студенты своих учителей, которые исчезали куда-то, искать знакомых, искать тех, кто был связан с семьей, с профессией, с твоей. Вообще восстанавливать эту историю. Это бесценно. Вы еще помогаете получать реабилитацию. Да? Вот, может быть, тем, кто напрямую не связан с этим, трудно представить, как это важно. Но, наверное, может быть, здесь тоже нужно уточнить, а для чего нужна реабилитация?
2: Ну, дело в том, что по закону о реабилитации 91-го года, ну, это было так, буквально чуть ли не на второй день после того, как путь закончился, Ельцин сам сказал, что готовьте закон, сможем его принять. Значит, закон был буквально за 2 месяца разработан, 18 октября он был принят. Ну, он претерпел очень много изменений, сначала в лучшую, потом в худшую сторону, но это отдельная тема, про которую можно долго говорить. Но суть в том, что по этому закону реабилитированные люди получают определенные льготы. Ну, что тоже на самом деле не очень правильно, потому что они должны получить разовую компенсацию большую за свои моральные потери, за своих отцов, за свою загубленную юность. И я уж не говорю о том, что и по-хорошему должны вернуть их имущество, которое у них отняли, а у многих отняли имущество, и у городских, и особенно у деревенских, которые были раскулачены или там депортированы, например. Поскольку государство в 91-м году, сами помните, какое было, и тот же Ельцин сам сказал, мы сейчас не можем эту компенсацию в полном масштабе провести, государство нет ничего, только можем льготами. Эти льготы застряли, они сейчас есть, ну, для стариков это, конечно, очень хорошее подспорье, потому что, ну, в большинстве все-таки регионов, спустили на регионы тоже, что обидно, государство целиком репрессировало, а теперь отдуваются регионы региональных же бюджетов. То есть это совершенно неправильно, но регионы есть разные, бедные и богатые. Богатых, например, в Москве или в Питере, у репрессированных очень

0: очень много льгот, а, например, какой-нибудь Пензе очень мало льгот. Но в большинстве регионов все-таки, я хочу сказать, есть 50% ЖКХ. Это для стариков очень при нынешних ценах.
1: Да, при нынешних ценах, да.
0: Да, это очень серьезное подспорье. Все-таки они там где-то 1000-1500 отыгрывают.
1: Экономят.
0: И для них это при их пенсиях очень серьезные деньги. Ну, а до остальное все уже в зависимости от региона. В Москве они там репрессированы вообще, по нашим убеждениям, там в деньгах купаются. Где-то в других бедных регионах, наоборот, им дают 300 рублей в месяц и привет, например, и так далее. У нас край богатый, но у нас более-менее. Поэтому люди, ну, большинство людей, не будем скрывать, они получают реабилитацию в основном для этого. Многие говорят, что нам важно восстановить честное имя. Некоторые вообще говорят, да, мне эти все льготы не интересуют, тем более я на них уже не претендую, а я хочу восстановить доброе имя моих дедушки, бабушки, которые уже умерли. Поэтому, так сказать, о никаких льготах речь не идет. Мне нужна их реабилитация. Вот, я еще в другую сторону, вот, понимаете, вот эти якобы все преступники тоже преступники. И когда мы рассматриваем преступления сталинского режима, то там среди них тоже есть разные люди, одни более виновны, одни менее виновны. И даже те же самые начальники лагерей, был Гаранин, например, на Колыме, который там, ну, знаменит своими гаранинскими расстрелами. Я слышал даже такие версии, что станет с похмелья и выйдет, колонну построит, и там, кто не нравится, тут же ему пулю в лоб. Ну, вот это Гаранин. А был у нас, например, на 503-й стройке Барабанов, который, когда умер в середине 50-х годов, так зэки со всей страны съехали, чтобы его проводить, настолько его уважали. Потому что он, несмотря на то, что он был начальник исправительно-трудового лагеря, да еще ни одного, он к заключенным относился хорошо. То есть он пытался им обеспечивать их условия. Конечно, там мерли люди, и чекисты работали, там и расстрелы там какие-то там или еще что-то производилось. Это все было, но просто вот были люди, которые вот даже в этих условиях, даже на таких должностях пытались как-то себя вести по-человечески. Ну, понимаете, то есть нельзя судить вот всех скопом. Ни с той, ни с другой, ни с какой-либо стороны вообще. Надо с каждым разбираться индивидуально и определять его вину или невиновность индивидуально.
1: Еще одна сторона деятельности – увековечивание памяти такое зримое. Это и мемориальные доски, и действительно какая-то мемориализация мест, связанных с репрессиями, лагерей. В Красноярском крае, вот вы сказали о Перми, а вот в Красноярском крае есть такое, чтобы лагерь стал музеем?
0: К сожалению, у нас сохранившиеся лагеря настолько в недоступном месте находятся. То есть это доигарки, ну что само по себе это сказать, достаточно затруднительно. Но летом туда можно добраться по реке, а зимой только самолетом. Это Игарки, еще надо через Енисей перебраться 100 километров до Ермакова. А поскольку ближние лагеря уже разграблены, и там минимум надо километров 7, а то и больше, наверное, даже 12 уже теперь по бездорожью по этой вдоль это пройти. Причем летом это жуткий гнус. Зимой там сугробы, ну, то есть это не такая вещь, куда вот, ну, вот так можно взять и сводить экскурсию. Это далеко, дорого, и надо, нужна специальная одежда, специальные условия и так далее, и так далее. Вот на Дыме, например, мы были, там от Надыма отъехали 40 километров, вот тебе лагерь по дороге. Вот, угу. Это, да, это нормально. Ну, правда, на Надым еще надо долететь, но это все-таки не до Игарки, это от Надыма на Москву ходят самолеты. Поэтому у нас вот с этим довольно сложно. Это во-первых. Во-вторых, я повторюсь, у нас край, хотя и лагерный тоже у нас, и Нарилак, и Краслак, у нас в основном все-таки самая большая масса была спецпоселенцев. Наш край этим славится. Поэтому мы, в общем-то, направляем усилия на мемориализацию как раз в этом смысле. Ну вот есть пример хороший. Школьник на конкурсе «Человек истории России 20 век» написал работу о сильном хирурге Румянцеве. Был такой замечательный хирург, попал в плен, в плену работал в немецком госпитале, его за это закатали к нам. Замечательный хирург, про него рассказывают историю, например, он там поехал у нас уже по северным этим условиям. У человека был аппендицит, приступ, он его повез в санях в больницу, но увидев, что не довезет, ночью, зимой при 40-градусном морозе проделал ему операцию аппендицита прямо в санях. и больной выжил. Ну, вот фантастический хирург. В общем, и он написал о нем исследовательскую работу. В конце написал, хорошо бы такому человеку, конечно, на стене больницы, в которой Ярцево работал, установить мемориальную доску. И мы, когда у нас была экспедиция в Ярцево, через год или через два, уже не помню, сделали такую мемориальную доску, захватили этого мальчика, чтобы он эту мемориальную доску открыл. Ну, естественно, договорились с администрацией Ярцево и так далее. И вот память об этом замечательном человеке, которого Ярцево очень многие помнят, вот она была увековечена. То есть, как бы стараемся идти в сторону увековечения памяти людей в основном. Объектов, ну, не сохранилось практически. И вот еще один интересный проект, который, к нашему изумлению, инициировало Министерство культуры Красноярского края. Вот наш министр культуры, который ушел недавно по поста.
1: А у вас тоже министры, как ну, у нас, в стране?
0: Да, у нас есть правительство. Ну, с недавних пор есть правительство Красноярского края. Он сказал, к нам в край были сосланы многие там десятки, сотни и тысячи деятелей культуры, которые, ну, у нас действительно там жена Будённого пела по ночам, чтобы никто не слышал, оперная певица в первой школе Енисейска. И, ну, многие у нас знаменитости побывали, и они в таких дырах там были. То есть многие люди до сих пор, мы много опрашиваем, они вспоминают там потрясающе. То есть люди не знали до этого там, ну, там, не знаю, классическую музыку или что-то. И тут, ну, представьте себе, певица Венского театра, да, попадает в тот же Енисейск и там поет, да, или, допустим, скрипач из Франции, из Швейцарии, Ивона Бавар, там в каком-то деревне под Тёсово Красноярского края. Вот, и, ну, и она там, правда, работает медсестрой, но тем не менее, эти люди поднимали культуру. Вот он.
1: Да, представьте себе, что да, и... актриса работает медсестрой.
0: Да, нет, совершенно замечательно. И он сказал замечательную идею. Надо сделать о них отдельную книгу памяти. И этот проект, под него выделены деньги, ресурсы, там все. А но вторая часть этой идеи еще более замечательная. Пусть эту книгу напишут школьники и молодежь, то есть от 15-25 лет. Был объявлен конкурс, вот провели первый этап конкурса сейчас. Действительно, школьники раскопали людей, которых мы не знали. Мы 20 лет с лишним занимаемся. Мы составили мартиролог на 100 тысяч человек. Но мы не знали, что у нас, оказывается, были вот такие репрессированные люди. Они их там где-то нашли, ну, вот по селам, по деревням. Вот эта работа, я надеюсь, что в следующем году эта книга выйдет. Да. Но мы, конечно, там принимаем активнейшее участие, потому что мы собрали гигантское количество материала о многих из этих людей.
1: Это хороший пример для нас. Да. Нам бы тоже такое надо. Я вот что хочу сказать. Сейчас в обязательной школьной программе у всех есть краеведение.
0: Да.
1: У нас петербурговедение. А я вот думаю, а что интересно изучают люди в каких-нибудь деревнях, железнодорожных станциях, поселках, маленьких городках? Но ведь это же самое потрясающее — знать именно то место, в котором ты живешь. В Петербурге, понятно, полно, что можно изучать. Но это же и наша беда, потому что у нас учительница провезла школьную экскурсию обзорную на автобусе, показала. Это Исаакиевский собор, это то, это все. Посмотрели, успокоились, а никто не собирается заниматься собственной историей места. А вот если у вас в Красноярском крае действительно есть такие школьные программы, то, мне кажется, это прекрасный пример. Но я думаю, что мы продолжим об этом разговор, как донести до молодого поколения, в каких словах, в какой форме заинтересовать. Поделитесь опытом во второй части нашей беседы.
2: Вы слушали первую передачу памяти Алексея Андреевича Бабея. Программу подготовила Марина Лобанова. Продолжение в следующем выпуске.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия ми бемоль минор опус 16 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области». У микрофона Валентина Пас. В Петербурге стартовал единый день голосования. В городе работают более 2000 избирательных участков. Жители выбирают депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания и ряда муниципальных округов. За работой избирательных участков следят в Центре общественного наблюдения. С площадкой ознакомились международные наблюдатели из ближнего и дальнего зарубежья, а также эксперты из разных стран. Центр общественного наблюдения открылся в Невской ратуше. Он работает круглосуточно до окончания подсчета голосов. Губернатор Петербурга поучаствовал в выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания. Александр Беглов реализовал свое избирательное право на участке номер 153 в школе номер 12 Василеостровского района. В этом году в голосовании могут поучаствовать порядка 4 миллионов петербуржцев. Выборы завершатся 20 сентября. Губернатор Александр Беглов рассказал о службе цифровых помощников в многофункциональных центрах города. В рамках проекта «Цифровые консультанты Санкт-Петербурга» специально подготовленные сотрудники помогают пожилым людям освоить цифровые сервисы. По словам губернатора, в адрес правительства Петербурга уже не в первый год обращаются пенсионеры, которые чувствуют себя не в своей тарелке из-за широкого распространения цифровых технологий в привычных сферах жизни. Чтобы оставаться активными, востребованными и защищенными, петербуржцы серебряного возраста обязательно должны быть интегрированы в цифровую среду, подчеркнул губернатор. По словам Александра Беглова, было разработано порядка 300 инструкций по различным жизненным ситуациям, от оплаты услуг ЖКХ и записи к врачу до оформления сертификатов и получения пособий. Получить помощь цифрового помощника можно в рабочем время офисов МФЦ без предварительной записи. Также доступна консультация по работе с цифровыми сервисами из дома, дистанционно и круглосуточно по телефону 122. Губернатор Александр Беглов поздравил руководство и сотрудников Октябрьского электровагоноремонтного завода с 200-летием предприятия. Губернатор встретился с коллективом на производственной площадке в Невском районе. Александр Беглов поблагодарил всех сотрудников предприятия за трудовые достижения, направленные на развитие российской и петербургской промышленности, а также передал коллективу памятный подарок и вручил благодарности губернатора Петербурга четырем сотрудникам со стажем работы на предприятии более 40 лет. В рамках встречи также состоялась церемония открытия реконструированного музея завода. В его экспозиции 200-летняя история производства. В Тоснинском районе Ленинградской области на 593-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» состоялось открытие новой транспортной развязки. Работы завершили на 4 месяца раньше срока. В режиме видеосвязи старт движению дал министр транспорта Андрей Никитин. В церемонии также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Александр Дронов и председатель правления группы компаний «Автодор» Вячеслав Петушенко. Объект построили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по просьбе жителей Ленинградской и Новгородской областей. Развязка улучшит транспортную связанность двух регионов с федеральной дорогой и сократит путь до нее для местных автомобилистов. Для жителей Любани, Тоснинского района и близлежащих новгородских населенных пунктов выезд на трассу М-11 станет короче на 10 километров. При проектировании учли интеграцию с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва-Петербург, которая строится в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Новая развязка находится в 15 минутах на автомобиле от будущей станции «Жаровская».
Ученые из Петербурга разрабатывают робота, который будет сам убирать улицы. Проект запустили в Электротехническом университете ЛЭТИ. Речь идет про автопилот для серийной подметальной машины. Робот должен полностью справляться с уборкой больших промышленных территорий без человека. Мы хотим, чтобы на крупных площадках уборка шла полностью в автоматическом режиме от зарядки до очистки бака. Об этом рассказала Екатерина Масленникова, руководитель лаборатории дигитализации производственных систем передовой инженерной школы университета ЛЭТИ. На разработку отвели один год. Технику для проекта предоставила компания «Ауга Групп», поставщик промышленного оборудования. Это компактный электротрактор с навесным уборочным оборудованием, щетками и пылесосами. Ученые университета ЛЭТИ встраивают в него систему автопилота. В Петербурге полное восстановление автопрома и возвращение к объемам производства 2021 года произойдет в 2028 году. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. В 2021 году в Петербурге было произведено 368 тысяч легковых автомобилей. На бывшем заводе Toyota планируется выпуск нескольких моделей. В этом году было объявлено о выпуске модели Senat 900. По словам Александра Ситова, дальше линейка будет добавляться. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. В субботу, 19 сентября, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В воскресенье 20 сентября будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16. В воскресенье также пройдет небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 17 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И у нас в гостях сегодня Илья Геннадьевич Гурьянов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета и старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Илья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы говорим сегодня об Авероисе, мы говорим сегодня вновь о позднесредневековой, о отчасти, может быть, о мысли раннего Ренессанса, та область, в которой Илья Геннадьевич специализируется и которую нам уже не раз рассказывал. И мы с интересом сегодня послушаем об этой теме. Илья, вам слово.
2: Спасибо большое. Поскольку сейчас мои исследования ведутся в рамках проекта, посвященного герменевтике классических текстов как форме философской самоидентификации, вот я хотел бы рассказать об одном сюжете. Как мне кажется, я нашел в нем интересные исследовательские стороны. Ну и рассказывая о них, думаю, я смогу изложить и кое-что из результатов исследований коллег, выполненных до того, как я приступил к этой теме. То есть немножко расскажу про Авероиса, про его философские учения, про их рецепцию. И для затравки я скажу, что последний год я занимался произведениями такого мыслителя эпохи Возрождения, о котором я уже рассказывал, кажется, в этой студии, Марсилио Фичино, который жил преимущественно почти всю жизнь во Флоренции в XV веке и который славен тем, что перевел с древнегреческого на латинский язык полный корпус произведений Платона, Плотина, ареопагитический корпус полностью. Ну, то есть колоссальная работа была им проделана. К многим из этих произведений им были написаны обстоятельные комментарии. Ну и кроме этого он писал еще и произведения в других жанрах, в частности, трактаты. У него есть большой по объему трактат, который называется «Платоновская теология о бессмертии душ». И самая большая книжка этого трактата, как можно прочитать в обзорной литературе, посвящена полемике с Авероисом. И вот это такой, что ли, точка входа, можно сказать, такая точка входа, которая меня заинтересовала. Зачем философу-платонику, который к моменту написания этого произведения уже, в общем, свою философскую самоидентификацию произвел как философа-платоника, влезать в то, что американский исследователь Брайан Копенхейвер назвал старым перипатетическим спором? О чем речь? Речь о том, что у Аристотеля в корпусе его произведений есть важный трактат о душе. Здесь надо оговориться, что для Аристотеля, да, в общем, наверное, для большей части философов античной традиции дохристианской, проблематика души — это не религиозная проблематика, это проблематика натурфилософская, проблематика, связанная с исследованием природы. То есть душа — это одно из понятий, описывающих устройство природы, даже не природы человека, потому что, скорее, больше в платонической традиции развивалось понятие души мира. То есть это даже в каком-то смысле, ну, не только антропология, хотя для Аристотеля это, в общем-то, скорее антропология, но с интересными выходами в метафизику, о которых я еще скажу. Тут все надо держать в уме, что исходная точка этой проблемы, она глубоко в дохристианский период погружена, и без учета тех интеллектуальных конвенций, которые характерны для этого периода, есть риск просто не разобраться, кто что и почему говорил. Итак, в третьей книге «Трактата о душе», 4 и 5 главе, Аристотель, можно сказать, вскользь, это довольно, ну, как бы лапидарные, хотя и концептуально очень нагруженные формулировки, говорит о двух видах ума. Ум по-гречески «нус». Он говорит о «нус патетикос» и «нус поетикос». Соответственно, можно на русский перевести как «ум претерпевающий», «страдательный» и «ум творящий» или «действующий». Дальше он дает им некоторые номинальные дефиниции, говоря о том, что один ум, значит, таков, что он может становиться всем чем угодно, а другой ум таков, что он действует и творит. И вот, соответственно, про второй ум он еще добавляет, что он бесстрастный, не смешанный ни с чем, то есть с материей, а значит, бессмертный. И, в общем, по контексту понятно, что он всегда пребывает в активности, в некой активной вот этой своей деятельности, что, можно сказать, сама его сущность в том, чтобы быть в активном состоянии, а вот этот самый нус патетикос, он, соответственно, все время пребывает в пассивном и воспринимающем состоянии. Сформулировал лапидарно, можно, в принципе, уже в этом месте сесть и задуматься, как такое может быть, что две сущности столь разной природы столь тесно взаимодействуют. Как бы и то ум, но один получается не смешанный с материей, другой, значит, смешанный с материей. Ну, с какой материей? Как бы с нашим телом. В каком смысле смешанный с нашим телом? Ну, если мы посмотрим другие произведения Аристотеля, например, те, что можно обнаружить в замечательном корпусе текстов «Парва натуралия», который, как я надеюсь, скоро появится у русскоязычного читателя на русском языке. Мы очень ждем этой книжки под редакцией Светланы Викторовны «Месяц». Там, например, в трактате «Об ущении ощущаемом» говорится о, значит, роли фантасии. Можно здесь, наверное, в кавычках использовать русское слово «фантазия» или «воображение». Но, конечно, это концепт аристотелевской теории познания. Значит, фантасия, какова функция воображения в познавательном процессе по Аристотелю? Вот мы чувственно, например, зрительно воспринимаем некоторые формы вещей, и они из вещей приходят в нас, и вот той материей, в которой эти формы обретают уже свое ментальное бытие, это вот, собственно, воображение. То есть воображение оказывается определенной чувственной способностью, укорененной в нашем теле. И вот очевидно, что эти образы, укорененные в нашем теле, они каким-то образом должны соотноситься со сострадательным, претерпевающим или пассивным умом. Но вот Аристотель не поясняет, как. Просто он говорит, что другой ум, действующий или творящий, он не смешанный, а вот этот пассивный, он смешанный. Он каким-то образом смешан с телом, вероятно, в том же смысле, в каком наши образы имеют в себе какой-то материальный субстрат. Мы же, когда образы представляем, мы же понимаем, что в них есть какое-то чувственное содержание, хотя они где-то у нас, в сознании или в душе, или в воображении, если совсем уж корректно говорить на языке аристотелевской теории познания. Но какой-то материальный субстрат, компонент, можно даже сказать, в них присутствует. И вот Аристотель не пояснил вполне четко, как же так могут взаимодействовать две сущности, два ума столь разной природы. Один смешанный с материей, другой не смешанный, один пассивный, другой активный, один четко. Как же так могут взаимодействовать две сущности, два ума столь разной природы? Один смешанный с материей, другой не смешанный, один пассивный, другой активный, один, значит, бессмертный и бесстрастный,

я бы сказал, что из текста Аристотеля такой вывод вот сделать... Ну, то есть прямо этого не говорится, но mm-hmm. этот вывод напрашивается. Mm-hmm. И комментаторы последующие, они, разумеется, его сделали, увидев в этом активном действующем уме, нус, поетикос, ну, в общем, некоторое божественное содержание. Опять-таки, здесь вот эта божественность, надо понимать, что в контексте натурфилософии тоже была своя божественность. Ну, в общем, это не та же самая божественность, которая потом будет тематизироваться там отцами церкви или в, собственно, каком-то христианском контексте. В общем, там будут сложные отношения, потому что очень хотелось воспринять вот эту вот понятийную традицию перипатетическую, но какие-то вещи, какие-то учения никак не могли быть, ну, собственно, прямо противоречили богооткровенным христианским учениям, и вот многие века мыслителям выдающимся приходилось проделывать разные герменевтические операции, чтобы как-то эту апорию решить. Но пока мы, собственно, до христианских авторов еще не добрались, пока мы разбираемся, логично сказать несколько слов, о языческих же комментаторах Аристотеля, в частности, его трактата о душе, а именно, надобно сказать, об Александре Афродисийском, самом, наверное, выдающемся античном комментаторе Аристотеля, многих его произведений. Жил он в конце II, начале III века уже нашей эры. И, поясняя то, как соотносится ум пассивный и ум активный в этом... Ну, то есть место это у Аристотеля, оно темное, то есть оно нуждается в пояснении, а вопрос крайне важный, поскольку... В общем, понимание природы ума — это крайне значимая проблема в рамках антропологии, философии природы и метафизики перипатетической. И вот, толкуя это место, Александр Афродисийский как бы немножко варьирует терминологию. В частности, он вводит понятие «nous en hexei». Сложно перевести слово «hexis» на русский язык. В общем, оно от глагола «эхо» происходит, то есть «иметь». И, ну, скажем так, немножко калькируя вот это выражение «nous en hexei», переводится как «ум в обладании». Что имеется в виду? Александр Афродисийский имеет в виду, что есть некоторый вид ума, который уже не просто характеризуется чистой потенциальностью, чистой способностью стать чем угодно, как об этом буквально пишет Аристотель, а ум, который приобрел... скажем так, некоторый опыт, почти что привычку к свойственной ему деятельности. С чем бы это можно сравнить? Вот как есть, скажем, совсем чистая доска, а есть, не знаю, что-то вроде прописей, на которых было что-то написано, и остались как бы процарапанные борозды, ну и в целом мы по этим бороздам можем как бы буквы восстановить. Во всяком случае, понятно, для чего это используется, как... не знаю, какой-нибудь лист пергамена, вот он предназначен для того, чтобы на нем что-то было написано. Также и этим он отличается просто от, не знаю, какого-нибудь куска выделанной телячьей кожи, который вот непонятно, то ли он станет листом пергамена, то ли он будет использован для каких-то других задач. Nous en hexei — это такой ум, который уже приобрел некоторый опыт в свойственной ему интеллектуальной деятельности, познавательной. А тот тип ума, который что ли еще не приобрел опыта, свойственной ему познавательной деятельности, он называет «nous hulikos», то есть материальный ум. Там есть некоторые философские причины, почему он так это переосмысляет. Но что важно сказать, что его задача не предложить какую-то новую свою теорию, а его задача прояснить темный текст великого философского авторитета, который он чрезвычайно хочет понять. И все его терминологические инновации, все его пояснения, да, конечно, мы, исследователи 20-21 века, мы можем писать довольно пространные научные работы, говоря о том, в общем, где Александр Афродисийский очень точно понял Аристотеля, где он скорее придумал свое, но как бы отталкиваясь от каких-то фундаментальных интуиций, концепций, положений, которые были у Аристотеля, ну и где он... совсем далеко от него отошел, но из перспективы Александра Афродисийского этого различия нет. То есть как бы для него это какая-то единая работа, герменевтическая, по истолкованию и наилучшему пониманию авторитетного и самого важного для понимания текста, а именно текстов Аристотеля. И вот один из них содержит

0: такие темноты, которые потребовали от него разработки какого-то собственного концептуального словаря, но не ради новшества, а ради наилучшего понимания. И дальше эти тексты, и тексты Аристотеля на древнегреческом, и тексты Александра Афродисийского на древнегреческом, они попадают в арабский мир. Начинают активно читаться, толковаться. Наверное, имена таких великих арабских мыслителей, как Аль-Фараби, Авиценна, они на слуху, да, многие о них слышали. Вот эти арабские авторы тоже считали, что огромные перспективы для арабской науки и, так сказать, интеллектуального прогресса всех, кто читает на арабском языке, лежат в области освоения аристотелевского наследия, наилучшего его понимания. А там, как мы выяснили, есть темноты, есть как бы не вполне ясные места. Вот, в частности, это место в третьей книге трактата «О душе». И комментарий Александра Афродисийского здесь помогает, поэтому арабские авторы, Авиценна пораньше, Авероис — это уже XII век, в Кордобе значительную часть своей жизни провел в Испании. Вот, опираясь на Александра Афродисийского, они пытаются тоже, собственно, решить эту проблему, да, наилучшим образом понять текст, но Авероис уже опирается на традицию и на понятие, введенное Александром Афродисийским, прошедшие через перевод и определенную концептуализацию в арабской традиции. И вот он выделяет тоже разные виды интеллекта. Я не буду пытаться говорить, как они звучат на арабском, потому что я не знаю арабского языка. Вы можете спросить, зачем же тогда я занимаюсь Авероисом, а вот про это я скажу чуть-чуть позднее. Тут у меня есть ответ на этот вопрос. Пока на русском языке поясню, про что речь. И вот он выделяет уже в своем комментарии на «О душе» Аристотеля, говорит о разных видах интеллекта или ума, и, в частности, таких самых важных, что ли, для последующей рецепции видов ума, он выделяет три. Пассивный, то, что потом будет на латинском языке называться intellectus possibilis, или возможностный, тоже так переводят, материальный и действующий или активный. Давайте разберемся с первым. Да, вот этот возможностный, самый из них пассивный. Надо все-таки, наверное, несколько слов сказать про характер источников, из которых мы знаем эту концепцию, соответствующие учения Авероиса. Авероис написал несколько комментариев на душе. У него была некоторая динамика философской позиции, в частности, в толковании вот этого темного места. Но для европейской философской традиции, во всяком случае, средних веков и раннего нового времени, наибольшее значение имеет так называемый его большой комментарий на «О душе» Аристотеля. Вот этот большой комментарий полностью сохранился именно на латинском языке. То есть арабский оригинал не сохранился. Там современные исследователи находят небольшие цитатки, фрагментики на арабском, на еврейском языке, потому что Авероис читали, в общем, и те авторы, философы, которые писали и мыслили на этих языках. Но вот полностью текст сохранился именно на латинском языке, и это, собственно, с одной стороны, объясняет, почему он был так важен и так сильно повлиял на европейскую философию средних веков и раннего нового времени, а с другой стороны, объясняет, почему я могу с ним работать, и почему, говоря об Авероисе, который писал на арабском языке, я буду так много припоминать, указывать на какие-то латинские понятия, потому что, собственно, я этот текст и исследователи этот текст знают именно в латинской версии. Он в оригинале на арабском не сохранился. Теперь после этого пояснения я вернусь к вопросу о видах ума, видах интеллекта. И, собственно, я буду использовать кальку с латинского термина «intellectus», которым переводит соответствующее арабское понятие, которое является переводом греческого понятия «nous» в данном контексте. Поэтому дальше буду говорить об уме и об интеллекте как о синонимах. Итак, Авероис выделяет вот этот самый возможностный или потенциальный интеллект, суть которого в интеграции тех данных, которые поставляет в него виртус имагинатива. Имагинатива, имагинацио, да, воображение, imagination. Виртус в данном случае лучше переводить как сила, да, то есть некая сила воображения, можно, наверное, так перевести. И здесь уже точно совершенно можно сказать, что этот тип ума носит индивидуальный характер, телесный, связан с тем, как работает наше воображение, как работает наше воображение в связке с нашими органами чувств, ощущениями. И в одном месте дается такое пояснение, что виртус имагинатива относится к материальному уму, так же, как чувственные вещи, к нашим ощущениям. Такую вот пропорцию, такую аналогию проводит Averroes. И что это значит? Ведь для перипатетической традиции очень важно, что результаты нашего познания, они имеют в каком-то смысле универсальный характер. Мы видим какой-то конкретный стол, но цель не наслаждаться как бы чувственным созерцанием вот особенностей этого конкретного стола, имеющего такую форму капли, например, а в том, чтобы извлечь из этого созерцания, из этого чувственного опыта некоторое понятие стола как такового. Еще лучше взойти к таким понятиям, которые имеют какой-то необходимый и универсальный характер, ну, например, к понятию сущности, что стол — это некая сущность, то дойти вот это вот, по-гречески, если буквально переводить, да, но можно сказать, что это сущность, энс, как таковая. И вот в этом состоит некоторое предназначение, что ли, познание. Некоторая, даже я бы сказал, специфика человека, поскольку для Аристотеля и для вот этой традиции перипатетической, которая из него вырастает и уходит туда, например, в арабский мир, очень важна интуиция, что в природе нету ничего напрасного. Природа, она прекрасна и совершенна. Каждое сущее обладает какой-то уникальной спецификой. И вот уникальная специфика человека — это разумность. Это то качество, та сущностная характеристика, которая отличает человека от всех прочих живых существ. Зоон логикон — разумное живое существо, в отличие от всех прочих живых существ. И если у человека есть разумность, то она не может мыслиться как что-то случайное, да, такое контингентное. То есть ты, не знаю, есть у тебя машина, ты можешь на ней ездить, можешь на ней не ездить. Это контингентная, не необходимая характеристика человека — ездить на машине. А если у тебя есть разум, и это твоя сущностная характеристика, ты не можешь им не пользоваться. Ты должен вообще максимально свою повседневность, свое бытие организовать так, чтобы вот эта разумность была актуализирована, потому что это сущностная характеристика.
1: Эти вот глаза я не могу не смотреть, да, если они у меня есть. Но могу закрыть, конечно, все равно они будут что-то видеть, какую-то темноту, там, не знаю, красноту.
0: Скажем так, это противоестественно. Да, да. Вот, можно сказать, что это как бы преступление против природы, если так немножко иронически и юридически говорить. Поэтому, собственно, есть разум, он дан человеку не напрасно, человек разумом должен пользоваться. Использование разума в теории познания Аристотеля предполагает актуализацию необходимых и универсальных смыслов. Классическая теория познания Аристотеля, в общем, как считают исследователи, я с этой позицией согласен, но, может быть, она когда-то изменится и что-то будет пересмотрено. Классическая теория познания Аристотеля предполагает, что знание можно иметь только об универсальном и необходимом. Знание о единичном и случайном быть не может. Знание в смысле научного знания, вот это вот слово такое аристотелевское, эпистеме, откуда такие наши понятия, как эпистемология, как именно научная теория познания, да, в отличие от, скажем, гносеологии, которая занимается разными типами знания. Хотя в каких-то контекстах эти современные понятия могут очень тесно сближаться, но вот Аристотелю важно, что вот научное знание, необходимое и достоверное, может быть только об универсальном и необходимом. А единичным и случайным такого научного знания быть не может. И поскольку предназначение человека в его разумности, то актуальным использованием его разумности необходимо жить так, чтобы твое мышление все время актуализировало, каким-то образом извлекало из чувственного опыта вот это вот необходимое и универсальное содержание, как бы формы. Умопостигаемые формы, очищенные уже от какого-то чувственного компонента, который всегда есть в ощущениях и в воображении тоже, но и не просто очищенные, но и помысленные в определенном аспекте, можно сказать, довольно-таки абстрактном, говоря современным языком, но говоря языком Аристотеля, именно вот в аспекте необходимого и универсального характера вот этой мыслимой, умопостигаемой формы. И, как я уже сказал, Averroes воспроизводит эту аристотелевскую интуицию или суждение, наверное, правильнее сказать, о том, что отношение, ну, то есть, опираясь на Аристотеля, да, он поясняет, что отношение вот этого intellectus possibilis, возможностного интеллекта к интеллекту материальному, такое же, как отношение материальных вещей к органам ощущений. Что он хочет сказать? Что, во-первых, понятно, что здесь есть определенная такая ценностная, что ли, асимметрия. То есть понятно, что материальный ум оказывается вышестоящим, как ощущение есть что-то онтологически более высокое, поскольку ощущение — это все-таки что-то уже связанное с функциями души, со способностями души, нежели чем вот просто бытие вещей, в которых какая-то форма есть, но бытие души — это вышестоящий уровень бытия по сравнению с бытием вещей. Не знаю, насколько это понятно звучит, и здесь еще нужно все время делать поправку, что мы все еще говорим о душе как о натурфилософском понятии, а не как о понятии христианском или же понятии там, души в любой из авраамических религий. С точки зрения теории познания, с точки зрения предназначения человека, с точки зрения необходимости жить разумно все время, смысл вещей в том, чтобы каким-то образом аффицировать, воздействовать на наши ощущения, чтобы наши ощущения как бы извлекали из этого воздействия, собственно, некоторую форму, переносили ее в воображение, и уже из воображения, которое обладает определенным, которое телесно, да, как бы способность воображения — это индивидуальная способность, локализованная в конкретном теле конкретного человека, воображение какого-то конкретного человека, уже с этим субстратом, с этим уровнем взаимодействует материальный интеллект. Именно понятие материального интеллекта имеет самую драматическую историю в истории рецепции наследия Averroеса. Почему? В разных произведениях Averroес немножко по-разному объяснял, что такое этот самый материальный интеллект. Напомню, это вот перевод того самого понятия «nous hylikos», которая впервые появляется у Александра Афродисийского, но Averroes ему продает совершенно другой смысл, чем у Александра Афродисийского. Это тоже важно иметь в виду, да, что какие-то концепты вводятся, но великие умы, они внутри своих философских систем эти концепты часто переопределяют по тем или иным философским причинам. И материальный ум для Averroеса, он уже точно, да, как он об этом пишет в «Большом комментарии», а не в других своих произведениях, в «Большом комментарии» на «О душе» Аристотеля. Материальный ум, он принадлежит не конкретному человеку, а принадлежит человечеству как виду. Материальный ум, он один или един. Но един для кого? Для всего человечества. И остается у нас вот этот самый действующий ум, intellectus agens, если по латыни. И вот про него как раз совершенно понятно, что он не принадлежит ни конкретному человеку, ни человечеству как виду, а он, в общем-то, является божественным. Его можно назвать некоторым отдельно парящим умом. Вот эти вот отдельно парящие умы, они в метафизике Averroеса соотносятся с такими уровнями, можно сказать, ангелов. Потом уже в христианской традиции уже точно скажут, что ну, вот эти самые ангельские чины, как у Дионисия Ареопагита, это вот и есть свободно существующие или отдельно существующие умы. Отдельно от чего? От материи, конечно, всякой. И вот по Averroесу вот эти отдельно существующие умы, они различны по своему достоинству, как и разные ангельские чины у Дионисия различны по своему достоинству. Но они непосредственно эманируют, как бы проистекают, происходят от первопричины. И напоминаю, что мы все еще говорим про натурфилософию, потому что, ну, хочется сказать, что, конечно, какая еще может быть первопричина, кроме как Бог, то есть Аллах. Но, тем не менее, мы говорим про натурфилософию, поэтому первопричина. Вот эти отдельно парящие умы, они эманируют от первопричины. И вот этот самый intellectus agens, действующий интеллект, это самый низший, самый последний в иерархии вот этих вот отдельно существующих умов. И вот именно он всегда пребывает в актуальном некотором состоянии, в актуальной деятельности. И вот именно он, как бы соприкасаясь, взаимодействуя с материальным умом, одним по числу, нумерически единым для всего человечества, актуализирует в нем некое истинное знание, истинное, то есть универсальное и необходимое знание об универсальном, которое носит необходимый характер. И это, собственно, и есть подлинное знание.
1: А вот если сделать такой фантастический скачок, и попытаться сравнить вот этот универсальный ум с искусственным интеллектом. Скачок такой довольно резкий, но я думаю, что для того, чтобы нам остаться в сфере натурфилософии, да, чтобы не уходить в религию, может быть, это сравнение поможет нам и нашим радиослушателям понять поточнее, вот, что подразумевается под этим умом и как оно работает. Могли бы вы такое сравнение провести?
0: Да, вы знаете, я об этом сам очень много думал. И, в общем, здесь нужно какие-то дополнительные характеристики ввести. Если в этой триаде умов кого-то сосватать на должность искусственного интеллекта, то это, конечно, материальный ум. То есть такой супер, я не знаю, интернет, скайнет, как в «Терминаторе», который, значит, вот, может быть, распределенно там взаимодействует с пользователями на каких-то терминалах за какими-то компьютерами, но в целом он как бы един по числу, значит, никаких у него альтернатив нету. И вот, собственно, что здесь можно на роль вот этого действующего ума мне пока в голову не приходит, но, допустим, если действующий ум может быть назван божественным, ну, получается, что вот как бы этот самый Skynet взаимодействует, собственно, уже с каким-то божественной инстанцией, которая актуализирует в нем знания. То есть он как бы не самодостаточен. Материальный ум, он не самодостаточен. Он неполноценный, можно так сказать, поскольку вот этот вот вектор, характеризующийся фундаментальной перипатетической интуицией, что актуальное бытие всегда предшествует, всегда лучше, чем потенциальное бытие. Потенциальное бытие, оно как бы неполноценно, оно всегда стремится актуализироваться. Вот, значит, Skynet должен, или материальный интеллект должен, значит, все время стремиться к некоему божественному актуальному интеллекту, чтобы актуализироваться. То есть он как бы все время испытывает некую неполноценность, некоторую нехватку. Но человек ему для этого не нужен. А для чего нужен человек? Человек нужен для того, чтобы через терминалы закидывать в него как можно больше какой-то информации, вот этих самых образов, для того, чтобы Skynet, значит, их каким-то образом очищал, но и вот все-таки актуализировал через вот этот самый действующий интеллект, божественный. В общем, получается, что если в этой картине человек для чего-то и нужен, то не для того, чтобы общаться, не знаю, непосредственно с Богом или с вот этой инстанцией актуального ума, и, что интересно, не для того, чтобы общаться с другими людьми. То есть его существование конкретного единичного человека в перспективе вот этого предназначения реализации собственной разумности в том, чтобы сидеть все время перед компьютером и как можно более интенсивно вводить туда всякие данные чувственные. Неважно, они могут быть очень неточные, как бы их очищение, их формализация — это, собственно, функция уже Скайнета, функция этого самого материального ума. А дальше они должны быть переведены из потенциального бытия в актуальное с помощью действующего ума. И вот как раз, если возвращаться в эпоху Возрождения, в 15 век, к Марсилио Фичино, с которого наш сегодняшний разговор начался, он вот на такого рода особенностях представления умственной жизни как бы ловит Авероиса и бьет по рукам. Потому что он говорит, какое-то очень безрадостное получается бытие человека. То есть человек фактически редуцирован до функции, я не знаю, органов чувств. Да, или даже не органов чувств, а вообще вещи. Ведь мы сказали, что есть эта самая аналогия между, соответственно, вещами и органами чувств, и между виртус имагинатива, силой воображения, и материальным интеллектом. То есть получается, что если пользоваться этой аналогией, что человек вообще редуцирован до статуса вещи. Да? То есть человек нужен только для того, чтобы поставлять как можно больше, как можно чаще образы, которые очищаются материальным умом, который уже не связан с конкретным человеком, а который принадлежит человечеству как виду, чтобы уже вот в таком очищенном виде эти формы умопостигаемые были актуализированы некоим действующим умом, который вообще уже принадлежит, что ли, божественному порядку, онтологически еще дальше от человека, чем, в общем, онтологически отделен от человека еще одним уровнем вот этого материального ума. И Фичино говорит, что нет, так дело не пойдет. Для его философии, которая в значительной степени опирается на платоническую традицию, очень большую роль для него играет осмысление и реактуализация наследия Плотина, философа-платоника. И именно, как мне представляется, большую роль, большое значение он отводит именно натурфилософскому осмыслению наследия Плотина. И вот он, Фичино, придает очень большое значение коммуникации философских умов. ничего подобного в философии Аверовица мы не находим, да это и не нужно, потому что это что-то... То есть если бы вот человеческие умы, которые у него, у Аверовица, ограничены уровнем производства образов, работы воображения, общались между собой, получается, что они отвлекались бы от своего предназначения, потому что их-то предназначение — эти образы поставлять для материального интеллекта. А вот Фичино, он очень активно тематизирует вот такое коммуникативное измерение, что ли, философского познания, что этих вот умов множество, как бы философские умы, они должны общаться между собой для того, чтобы в этом совместном общении совершать вот это самое анодос, как бы восхождение к божественному и универсальному. То есть здесь вот надо такой тонкий момент пояснить, что когда я только начинал этим заниматься, я думал, что Фичино, он вот всецело будет опровергать Аристотеля, критиковать, хотя, извините, не столько Аристотеля, хотя и Аристотеля тоже, сколько Аверовиса. Хотя, в принципе, еще в XIII веке в Парижском университете возник такой интеллектуальный феномен, как латинский авероизм. Это группа авторов, там Сигер Брабанский, Боэц и Дакийский, которые стали, опираясь на произведения Аверовиса, переведенные на латинский язык, толковать Аристотеля и как раз говорить, что да-да, все так и есть, что вот, значит, есть некоторый единый для всех людей материальный интеллект. И, в общем, пришли богословы, наиболее известные из которых, наверное, Фома Аквинский, хотя не только он, там и Альберт Великий определенные тезисы против латинских авероистов написал. Там и Эгидий Римский, по-моему, и Святой Бонавентура. В общем, там большое было движение. А, и у Роджера Бэкона есть тоже очень интересная критика латинских авероистов. Мой коллега Павел Соколов, у него есть небольшая работа на эту тему, очень интересная. Но Фому Аквинского точно все знают, все слышали. И вот он написал трактат о единстве интеллекта. Собственно, какое единство интеллекта здесь проблематизируется? А именно единство этого самого материального интеллекта, потому что получается, что если некий интеллект, он, значит, является единым для всех людей, интеллект уже для Фомы — это, очевидно, высшая способность души, то получается, что и душа, что ли, одна на все человечество. Ну, это уже ни в какие ворота, уже как бы с христианскими представлениями это несовместимо. И он в разных произведениях, вот в этом трактате о единстве интеллекта, который переведен на русский нашим замечательным исследователем из Института философии Аполлоновым, и в других произведениях, как, например, в «Сумме против язычников», которая тоже переведена на русский нашим замечательным переводчиком из Института философии Солоповой. Вот он в этих произведениях и, например, громит эту позицию. Фичино в значительной степени его аргументы из «Суммы против язычников», я имею в виду его аргументы против Аверовиса, против учения Аверовиса об уме, в частности, о едином для всех людей материальном интеллекте, воспроизводит. Фичино эти аргументы Фомы воспроизводит. И, что мне удивительно, при всем при том, он говорит, что Аверовис — это замечательный философский ум, что в ряде своих произведений, я, так сказать, обобщенную характеристику дам из нескольких произведений, что в позиции Аверовиса есть некоторая морально-теоретическое, морально-гносеологическое достоинство, поскольку философия Аверовиса мы можем обрести некий божественный дар всеобщей разумности. Вот здесь словом «разумность» приходится перевести латинский термин «интеллигенция». Интеллигенция — что это за разумность? Это вот это самое некое состояние актуального знания истинных вещей. Так, что ли, наверное, можно это истолковать. В общем, имеется в виду, что для Фичино очевидно, что уровень истинного знания, к которому человек восходит, совершает вот это восхождение, если использовать греческий термин, соответствующий анодос, вот этот уровень божественного знания, он, конечно, желателен. Это вот некая перспектива истинного знания, она правильная. Да? Это знание, где человеческое соединяется с божественным, это как бы правильная концептуализация истинного знания. Проблема и расхождение с Аверовисом у него возникает на уровне того, как именно человек вот к этому уровню божественного знания восходит. И вот здесь, например, да, в частности, возвращаясь к Скайнету, и вот здесь, например, Аверовису совершенно не нужна никакая коммуникация, никакое интерсубъективное измерение, никакой совместной деятельности, ну, скажем, двух философов, да, которые в каком-то интеллектуальном общении друг друга потенцируют и вот как бы вместе к этому уровню божественного знания восходит, это для авероисовской концепции ума, для его ноэтики, это совершенно не нужно. А для Фичина это как раз вообще самое правильное, что именно в какой-то коммуникации запускается философское мышление, возводящее человека к уровню божественного. Да, конечно, когда мы на уровень божественного взошли, то знание, которое там обретается, оно как бы надиндивидуально, оно как бы деперсонализировано. В этом смысле какая-то перспектива деиндивидуации на высших уровнях познания, она правильная и желательная. И он вообще хвалит Авероиса за то, что, ну, в целом, вот как бы перспективу, конечную точку он правильно понял. И он согласен, конечно, что на вот этом уровне божественного знания, что, во-первых, человек до этого уровня божественного знания взойти может, что это знание, оно, конечно, истинное и деиндивидуальное, но при этом он не согласен с тем, что есть какой-то материальный ум общий для всех людей. Он представляет себе устройство ума по-другому. И в чем еще отличие? Если мы говорим про аналогию с компьютером, Скайнетом и какой-то инстанцией божественного знания, которая соответствует действующему интеллекту, то здесь, понятно, есть некоторая онтологическая граница, отделяющая человека от компьютера, компьютер от вот этого искусственного интеллекта, как бы распределенно существующего где-то на всех серверах, и, собственно, от божественного уровня. То есть человек не может стать компьютером, компьютер, конкретный терминал, не может стать Скайнетом, Скайнет не может стать божественным интеллектом, хотя очень хотел бы, но не может. Все-таки он остается отделен от вот этого уровня божественного интеллекта некоторой онтологической границей. А вот у Фичина, хотя он оперирует вот этими понятиями, скажем, там, интеллекта в обладании, intellectus in habitu, habitus — это перевод греческого слова hexis, традиционный латинский эквивалент. Но для него ум, он может быть представлен как вот такой как бы телескоп, выдвигающийся сверху вниз. На некотором высшем божественном уровне он, можно сказать, един, там нету смысла какую-то персонализацию проводить. Но потом он как бы выдвигается из этой божественной перспективы. И оказывается, что вот есть уже такие разные уровни, что ли, человеческого ума. И вплоть до уровня воображения. Совершенно очевидно, что Фичина говорит, да, конечно, Аристотель в трактате об ощущении ощущаемом и там в других произведениях, он правильно говорит, что воображение — это очень важная часть, составная часть познавательного процесса. Но только между воображением и божественным, и вот этим божественным уровнем мышления, между ними нет некой непреодолимой границы. Вот мы начинаем с, скажем, некоторого имеющего чувственный компонент, да, как бы представления какой-то вещи. И от созерцания этой вещи вот та же самая наша душа восходит к каким-то уровням божественного мышления, где она уже деперсонализирована. Это не взаимодействие разных умов между собой, как бы разных сущностей, давайте такой термин технически введем, разных инстанций, а это тот же самый ум. То есть он как бы раскладывается из божественного, ну, потому что Фичин, он христианин, то есть для него как бы очевидно, что человек с его душой, с его умом, да и вся природа, она, ну, имеет божественное происхождение, Творцом сотворена. И, значит, оно, конечно, оттуда происходит, раскладывается, обладает некоторым индивидуальным бытием, да, вот это вот мой ум, как бы моя душа. Но в познавательной активности она до там, смерти, до страшного суда, да, как бы вполне в такой натурфилософской, опять-таки, перспективе познания, философ в своем мышлении может к этим божественным уровням восходить, еще будучи здесь. Понятно, что когда мы для Фичина восходим умом к божественным уровням, то мы как бы умом отделяемся от тела. Да? Здесь можно говорить, что, ну, вообще так и говорят, да, что хотели видеть какие-то вот такие опыты, я не знаю, как это, типа, трансцендентальная медитация, да, как бы как какое-то вот внетелесное бытие. Ну вот тут можно только сослаться на то, что Фичины из другой традиции мыслят, но вот если вырвать из контекста и просто формулировки посмотреть, то, ну вот буквально он про это и пишет, что вот философ, когда он восходит к умам божественным, то его ум как бы отделяется от тела. То есть при этом тело не умирает, потому что, понятно, душа — это еще и принцип жизни тела. То есть это не душа, как бы покидающая тело. Но вот происходит какая-то такая интересная процедура, что, с одной стороны, душа животворит тело, потому что, ну, тело-то не умирает. Если бы душа покидала тело, тело бы умерло. Чисто натурфилософское, чисто как бы природное описание. Опять-таки, никакого религиозного компонента тут нету, хотя Фичина уже живет в христианскую эпоху вполне себе в 15 веке и даже, значит, имеет священнический сан. Но при этом своей высшей частью та же самая душа, умом, она восходит к божественному, и в этом смысле она отделяется от тела. И вот здесь Фичино помогает использование такой понятийных новаций, которые были разработаны философом-платоником Плотином, который там большую часть жизни, ну, вернее, свои философские произведения написал, проживая в Риме, хотя имел более сложную биографию, о которой, наверное, в этой студии не раз рассказывалось, поэтому я не буду здесь повторяться, просто отошлю наших слушателей к соответствующим программам. В общем, у Плотина было такое понятие «единое многое». То есть он вообще довольно много философских усилий положил на разработку философского языка, который концептуализирует такие как бы реляционные отношения, динамические, когда одно становится другим, не переставая быть тем, из чего оно становится другим. То есть, когда у нас есть вот описание каких-то таких комплексных процессов, которые можно только помыслить, если мы их начинаем пытаться как-то чувственно представить, то это оказывается парадоксально. Вроде всяких этих парадоксов там про Ахиллеса, который не может догнать черепаху, да, там, или про стрелу, которая никак не может никуда вылететь. Примерно так же. И если мы приходим с таким аппаратом перипатетической логики, которая в целом, как мне представляется, не очень заточена под описание динамических процессов. Аристотель — это великий систематизатор, великий классификатор, но в этом и некоторая слабость тех познавательных процедур, тех концептуализаций, которые он проводит. Он видит некоторую структуру. Вот если он сказал, что есть ум страдательный, патетикос, и ум как бы действующий, один другим становиться не может. Все, различие проведено, мы можем пытаться придумать, как они между собой взаимодействуют, но одно другим становиться не может. А у Плотина единое, это предельно абстрактная философская категория, может становиться многим. И это тоже предельно абстрактная философская категория, но просто же понятно, что единое и многое, с одной стороны, между ними такая же дистанция, как между гегелевским бытием и ничто. Но бытие в некотором смысле тоже ничто, говорит Гегель, потому что это настолько абстрактно, настолько все, что как бы и сказать про него нечего. Ну, значит, должна быть какая-то динамика, должно быть становление Верден, которое, значит, разворачивается между бытие и ничто, и вот вам какая-то машинерия динамическая запускается. Конечно, Плотин не Гегель, хотя он невероятно интересовал Гегеля именно вот с точки зрения его диалектики. Но вот он как раз и разработал философский язык, который позволяет нам концептуализировать вот эти самые динамические процессы. И оказывается, что каков ум, например, для Марсилио Фичино? Ум множественен. Что значит множественен? Это значит, что он в некотором смысле больше, чем один, но меньше, чем многое. Он динамический. Он есть у конкретного человека, он связан с какой-то коммуникация этого человека. Конечно, наилучшая и наивысшая коммуникация для каждого человека — это коммуникация о вещах божественных. Здесь Фичино как бы сохраняет вот эту вот ориентацию на какое-то предназначение человека, на приоритет жизни разумной, биос теоретикос над биос практикос, жизни теоретической или разумной, сохраняет ее приоритет по сравнению с жизнью такой как бы практической, политической, гражданской. Но в этой перспективе большую роль, то есть мы хотим взойти к уровню божественного знания, универсального и необходимого, но фактически в нашей коммуникации с другими философами, в нашем познании вещей, мы имеем дело далеко, ну, как правило, с какими-то вещами контингентными, с какими-то, скажем, событиями, которые нельзя было как-то предсказать, и о которых сложно сказать, что они носят необходимый характер. Но вот эти вот события, они, например, могут запустить наше мышление таким образом, что мы взойдем к вещам божественным. Да? И вот Фичино пишет о разных, что ли, режимах нашего познания, что вот есть такое познание, ну, как оно в норме происходит. Но вообще иногда бывает, что познание, оно обходит какие-то уровни вот этого восхождения к божественному и сразу каким-то экстатическим образом на этот самый божественный уровень запрыгивает. У него есть работы, посвященные таким состояниям, как, например, «Божественное неистовство». Вот это, может быть, наиболее раннее его платоническое произведение, которое сразу получило большую популярность и принесло ему философское признание. Он пишет о как раз божественном неистовстве, по-латински «фурор», по-гречески, соответственно, «мания». И это тоже понятие, которое мы находим у Платона, например, в диалоге «Федр». И здесь вот эта вот самая «мания», если говорить на русский манер, она не патологическое болезненное состояние, а состояние восхождения к умам божественным. Почему это можно назвать манией, которая имела коннотации, имела смысл болезни? Ну, наверное, потому, что познание вещей божественных, оно для такого рассуждающего разума выглядит безумием. То есть оно как бы в некотором смысле запредельно.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Ильей Гурьяновым. Продолжение слушайте через неделю.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета. Президенту Фонда наследия русского зарубежья вручен высокий церковный орден. Об этих и других событиях более подробно. 17 сентября патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Заседание прошло в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятель Русской Церкви, открывая заседание, поприветствовал его участников и отметил, что одним из ключевых пунктов повестки дня является тема искусственного интеллекта. Патриарх также отметил, что хотя темой искусственного интеллекта в первую очередь занимаются представители научного сообщества, она не может не волновать любого человека, которому не безразлична собственная жизнь, судьба близких и благополучие общества. Секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов выступил с докладом «Искусственный интеллект. Реальность, риски, возможности». Еще одним пунктом повестки дня стала тема изучения Библии. На заседании с докладом «Патриаршая программа изучения Библии» выступил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По благословению святейшего патриарха Кирилла, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил президенту Фонда наследия русского зарубежья, чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Александру Авдееву орден благоверного князя Александра Невского третьей степени. Александр Алексеевич удостоен этой награды во внимание к его вкладу в развитие церковно-государственных отношений за многолетние труды на благо Отечества и в связи с 80-летием со дня рождения. На протяжении более полувека Александр Авдеев нес ответственное служение на дипломатическом поприще. В разные годы он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел России, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в разных странах Европы, в 2008-2012 годах возглавлял Министерство культуры Российской Федерации. Ныне Александр Авдеев является президентом Фонда наследия русского зарубежья. Вручая награду, митрополит Тихон поздравил Александра Алексеевича с юбилейной датой и высокой патриаршей наградой, пожелав ему крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах во благо России и сохранения наследия русского зарубежья. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. Участники форума «Единение», который проходит в Ярославле и Ростове-Великом, обсудили возможность создания специальной маркировки для отелей, принимающих паломников. Генеральный директор группы компаний «Васта» Сергей Бачин предложил создать добровольную маркировку паломникам «Рады» для объектов размещения, готовых принимать паломников наравне с туристами. В них должна быть предусмотрена возможность одновременного размещения гостей в обычном гостиничном формате и паломников соответствующим режимом и правилами поведения. По словам председателя комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея, паломничество – это не просто поездки в разные уголки нашей страны, это возможность для современного человека поклониться святыням и соприкоснуться с духовным наследием России. Владыка Матфей также отметил, что вокруг объектов культурного и духовного наследия активно развивается инфраструктура, благодаря чему паломничество становится одним из факторов социально-экономического развития территории. Межрегиональный форум «Единение» посвящен развитию туризма и паломничества на маршруте «Золотое кольцо». Он проходит в рамках подготовки к празднованию в следующем году 60-летия создания туристского маршрута. Организаторами форума выступают правительство Ярославской области и комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», программа о церковной благотворительности и социальном служении в Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Сорокин, настоятель храма Федоровской иконы Божией Матери в честь 300-летия дома Романовых. Это нужно говорить, да, отец Александр?
2: Да, полное название. Добрый день. Всех приветствую. И вас, Елена, и всех дорогих радиослушателей Града Петрова. Да, храм так называется. Если точнее, храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых.
1: И, отец Александр, вы возглавляете информационный отдел.
2: Да, информационный отдел Санкт-Петербургской епархии. Одно из подразделений нашей большой епархии.
1: И не только. Вы и секретарь церковного суда, и преподаватель духовной академии.
2: Ну, или академии.
1: И что-то такое там даже еще.
2: Ну, по мелочи там, чем занимаемся.
1: Нас на сегодня интересует информационный отдел.
2: Да.
1: Определенно. Отец Александр, он давно вообще существует? Когда он появился?
2: С таким названием, как информационный отдел, именно вот с таким названием конкретно, он существует 10 лет, с тех пор, как Санкт-Петербургскую митрополию возглавил митрополит Варсонофий, назначенный вот 10 лет назад, в марте 2014 года. Но под другими названиями это по функции вот именно это подразделение епархиальное существует, конечно, и с 90-х годов, так или иначе. А я стал в нем работать с 2004 года. То есть, стало быть, 20 лет будет. Кстати, в сентябре исполнится 20 лет, как я в епархии в этом качестве работаю, функционирую, служу.
1: Служите. Мне, честно говоря, казалось, что с самого начала вы возглавляли этот отдел. Сколько я помню, какие-то проявления информационного отдела в жизни города, всякий раз это было связано с вашим именем.
2: Но так, это объясняется тем, что, я еще раз повторю, вот именно такое название, и оно точно соответствует функциям нашего отдела, оно вот 10 лет как. А поначалу это называлось издательский отдел Санкт-Петербургской епархии. И издательский отдел Санкт-Петербургской епархии, он существует, я боюсь точно сказать, с 90-х годов, но в те времена я к нему не имел никакого отношения. А председателем издательского отдела я был назначен митрополитом Владимиром покойным в 2004 году. Ну и, казалось бы, издательство, что это такое? Это книжки, произведения, письменные, литературные тексты, ну какая-то вот такая издательско-текстовая деятельность. Но почти сразу, как только я был назначен в 2004 году, я большую часть своего времени в этом качестве стал уделять периодическому печатному изданию Петербургской епархии, которое тогда называлось «Церковный вестник».
1: Санкт-Петербургский церковный вестник.
2: Просто церковный вестник. Когда я пришел, это был церковный вестник, ежемесячный журнал, который издавался и до меня. И я не знаю почему, сейчас можно рефлексировать на эту тему, но я почему-то увидел свою главную задачу в том, чтобы этот церковный вестник, как печатное периодическое издание официальное Санкт-Петербургской епархии, вот развивать, расширять. И потом, два года спустя, в 2005 году он стал называться, буквально несколько месяцев спустя, после моего назначения, мы пришли к выводу, что церковных местников много, включая, там тогда была еще московская газета патриархийная «Церковный вестник», и чтобы не было какого-то путаницы, мы приставили Санкт-Петербургский церковный вестник.
1: Поэтому
2: вы так,
1: меня...
2: да. Я уж, видите, буквоед в этом плане, поэтому... Дотошину в таких названиях.
1: А вода живая появилась гораздо позже, да?
2: Нет, могу продолжить рассказ. Одно перетекает в другое.
1: Да, так... но и мы дойдем потом до нее или
2: нет, если... это все одна история.
1: Логично
2: это
1: сейчас, да?
2: Можно как бы прерываться на паузы, а можно слитно все рассказывать. Угу. То есть вот был Санкт-Петербургский церковный вестник в 2005-2006 годах. Вот такая переходная фаза, я бы сказал. А начиная с 2007 года, буквально с первого номера январского, этот журнал получил еще более расширенное название. И до сих пор он так и называется. «Вода живая. Точка. Санкт-Петербургский церковный вестник». Это вот полное название нашего журнала, и он вот существует под таким названием с 2007 года. Ну, а сокращенно, конечно, его называют «Вода живая». Да, конечно, это было не просто смена названия, а это и полный пересмотр и рубрик, и дизайна, и концепции как таковой. Вот, надо еще сказать, что когда я пришел, и вот был издательский отдел, и церковный вестник, конечно, это издание воспринималось в том числе и как информационное. То есть там как размещались, так и до сих пор размещаются материалы, не привязанные к текущим событиям. Ну, как и на радио «Град Петров», есть рубрики, которые можно слушать и вчера, и завтра, и послезавтра. История, культура, там какие-то такие, как говорил один из наших редакторов, нетленные материалы. То есть они всегда интересны. Ну, определенному кругу, конечно. Но помимо этого есть и должны быть освещения текущих событий, связанных с церковной жизнью.
1: Такая хроника такая,
2: хроника,
1: да?
2: Событий, да, новости, скажем так, церковные. И на тот момент, как ни странно, у официального сайта епархии, а это тоже было в нашем ведении, не сразу, правда, не было своей службы новостей, то есть своих корреспондентов. Фотокорреспондент был, конечно, там Юрий Петрович Костыгов, покойный. Но, в принципе, не было своей службы новостей, которые бы готовили новости в епархии, на приходах, ну, в общем, церковные новости. И пришлось это тоже создавать. И создали информационное агентство ИА, как принято сокращать в информационном мире, под названием тоже «Вода живая». До сих пор существует два самостоятельных с отдельным номером регистрации в соответствующих органах государственных, два средства массовой информации с одинаковым названием, вернее, с похожим названием. Журнал «Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник» и информационное агентство «Вода живая». Это два разных СМИ, но все они, оба они, конечно, являются частями информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Люди те же самые, что там, что там.
1: Информационное агентство, оно включает в себя и сайт, ведение сайта, да?
2: Да, в нашем ведении находится из интернет-ресурсов, это прежде всего официальный сайт Санкт-Петербургской епархии. Если там посмотреть на ежедневно появляющиеся репортажи о событиях, архиерейские службы или какие-то другие события, которые там отражаются, то всегда внизу стоит подпись «ИА «Вода живая». Угу. Это не журнал «Вода живая», а информационное агентство «Вода живая». Что-то из этих новостей... Там-то они каждый день появляются на сайте. И это как бы ежедневная работа наших корреспондентов и фотографов. Но что-то из этого, из этой ленты, она довольно такая насыщенная, но и далеко не все, но что-то попадает потом в хроникальную часть журнала, который выходит один раз в месяц. Не знаю, часто это или редко, но это все-таки такой тоже отдельный труд, издательский труд. Подготовка к печати, там дизайн, верстка. И есть раздел «Хроника» в журнале, который даже отдельную нумерацию имеет, страниц, вкладыш такой идет в журнал. И этот раздел новостной, он как раз складывается из материалов информационного агентства, которые сначала на сайте появляются, ну и что-то из этого потом в расширенной версии или как-то еще отдельно. В общем, все это опубликуется потом в журнале каждый месяц.
1: То, что есть хроника и много информации о текущем моменте, это понятно. А что еще, какие темы, какие предпочтения у вас тематические?
2: Вы имеете

0: отвечающая за ленту новостей на официальном сайте епархии. Это журнал «Вода живая», и это еще справочный ресурс «Глобус Метрополии» или «Глобус епархии», тоже отдельный сайт, который носит справочный характер, и там содержится два типа информации. Во-первых, информация о каждом клирике епархии, кто он, где служит, краткие, не биография, конечно, там день рождения, даты, служение, какое он несет, начиная от митрополита и дальше все священнослужители, диаконы, священники. Вот. И второй тип информации, которая там находится, это анонсы и объявления о каких-либо событиях, которые планируются на территории епархии, там, в приходах, если, конечно, у нас есть такая информация, там какие-нибудь выставки, концерты, презентации, что угодно. Вот то, что планируется.
1: Но это тоже повторяется с тем, что есть на сайте, да, отчасти?
0: Нет, это отдельный сайт.
1: Нет, я имею в виду анонсы.
0: На сайте этого почти нет. Почти нет, только очень что-то такое значимое, серьезное. На сайте новости, то есть о прошедших событиях. А на глобусе это, ну, помимо справочника о духовенстве, это о предстоящих. Анонсы предстоящих событий.
1: Еще, кстати, есть тоже очень наполненные сайты, наполненные информацией, такой очень живой. Приходы храма Федоровской иконы Божьей Матери. Вот но там это... тоже всегда очень интересно читать.
0: Да, но это совершенно другая тема.
1: Видите, это другая,
0: Я как бы должен разделять в своей голове, в каком качестве я в данном случае. Хотя, конечно, не буду скрывать, что многие, кто работает в информационном отделе, ну, не многие, а, скажем, часть людей, они или бывшие, или настоящие прихожане Федоровского собора, и наоборот, кто-то из тех, кто работал в «Воде живой» в свое время, теперь служит в том или ином качестве в Федоровском соборе, так что понятно, что это сообщающиеся сосуды.
1: Опять же, тематически, что вам интереснее, что вас будоражит как человека, который... Думаю, что все-таки это журнал, не сайт определенно,
0: Конечно.
1: Там как-то все более технично.
0: Да.
1: И что же журналом? Вот что, кроме хроники?
0: Событий. Вот я уже сказал, что в журнале хроникальная часть, вот новости епархиальной жизни, причем, кстати, уж еще чуть-чуть оговорка, что это журнал не епархии Санкт-Петербургской, а Санкт-Петербургской митрополии. То есть мы там рассказываем и о событиях в епархиях
1: других
0: областных, Выборгская, Тихвинская и Гатчинская. Вот там есть специальные даже подрубрики у них в новостном разделе. Но это все новости. А вы меня спрашиваете, я все никак не могу ответа подойти.
1: Да.
0: Что такие темы, которые, вот, можно сказать, нетленные темы. Обычно мы определяем, мы, я имею в виду редакция, определяем каждому номеру какую-то тему, ту или иную. И этой теме подчинена подборка разных рубрик. То есть есть несколько рубрик, вернее, одни и те же рубрики во всех номерах. Но ряд рубрик всегда посвящены какой-то одной теме. Ну вот, например, сейчас будет сдан в печать буквально сегодня или завтра номер «Воды живой», и темой этого номера будут музеи, церковные музеи. И в этом номере будет рассказано о некоторых музеях, которые в лоне церкви на территории
1: Петербургской митрополии.
0: Да, конечно, да, мы только о нас их пишем. И все материалы только нами подготовлены. Это вот древнехранилище Александра Невской лавры, епархиальный музей и музей недавно освященного, ну как, сравнительно недавно освященного храма Рождества Христова на Песках. Там вот есть музей приходской, ну а по истории храма. Но это как пример того, как можно создавать музеи тематические, там артефакты, документы.
1: Да-да-да, дело в том, что у нас уже были гости из древнехранилища и епархиального музея, а вот на Песках еще нет. Это очень хорошо, что вы сказали. Вот. Кстати, совсем недавний был гость из музейной комнаты Илюшинского подворья храма апостола евангелиста Иоанна Богослова. У них есть, вот оказывается, музейная комната.
0: Вот если мы про эту комнату еще не писали, то обязательно напишем. Я, видите, так говорю недостаточно уверенно, потому что в голове не все оседает. Вот. И я знаю, что о каких-то музеях мы писали, я имею в виду в журнале. Конечно, нет ничего удивительного, что здесь у вас были гости, и мы на самом деле на одной и той же поляне трудимся, и те же самые темы рассматриваем, только в разных жанрах. У вас радио, жанр такой словесный.
1: Очень интересно.
0: А у нас печатная версия, и такие вещи пересекаются неизбежно.
1: Абсолютно. Но очень интересно мне будет полюбопытствовать, потому что, может, я тоже у вас найду какие-то точки, откуда я могу позвать людей или к ним поехать. Вы же будете и про митрополию, про другие епархии писать тоже, да?
0: Музеи? Ну, если найдем.

0: Ну, про музей, да.
1: Нет, я просто это привел как пример того, что каждый номер имеет какую-то тему.
0: Тему.
1: Вот. Но этой теме не весь журнал посвящен, а только одни и те же постоянные рубрики. Например, какой-то исторический экскурс, вернее, какая-то редакционная вводная статья на эту тему. Может быть, исторический экскурс дальше о том, что вообще в этой теме было в истории церкви. Интервью. Обязательно с кем-то из представителей данной темы, там музейный какой-нибудь работник или там директор музея, там Иван Сергеевич Раевский, древний хранитель наш главный. Ну, я опять-таки примером пользуюсь. И конкретные репортажи с места, посвященные этой теме. Итак, каждый номер имеет вот свою тему. А помимо тематических рубрик, еще и обязательно есть другие рубрики, которые с этой темой не связаны. Регулярно у нас материалы по истории церкви, ну или шире истории церковной культуры, там по богословию какие-то материалы. И это как бы немножко такой взгляд в прошлое. Но и обязательно рассказ о том, что сегодня, о приходах обязательно. В каждом номере есть рассказ о каком-нибудь приходе петербургской епархии. Не обязательно там какой-нибудь крупный, большой приход, а может быть какой-нибудь маленький, молодой, там только что родившийся. И мы вот рассказываем о том, чем там люди занимаются, не только настоятель или священники, но и там воскресная школа или какие-то особенности служения. Вот такие рубрики есть. Потом обязательно есть рубрика «Культурная жизнь», там театры, выставки. Опять-таки не обязательно прямо что-то связанное вот с церковью, с религией, но тем не менее это как-то оправдано на страницах церковного журнала, не просто абы что.
0: Ну вот все равно да. ваш фокус как ответственного редактора, он на чем или на ком?
1: Вы знаете, я вам такой не буду скрывать, что моя должность называется ответственный редактор. То есть я отвечаю за то, чтобы журнал Санкт-Петербургской епархии выдавал достоверную информацию о церкви и в правильном ключе таком, правильном с точки зрения церковной догматики, православного учения, традиции. Я периодически участвую в обсуждениях выбора той или иной темы, но, в общем-то, этот, так сказать, механизм отработан уже годами так, что, в общем-то, моя функция сводится к тому, чтобы, ну вот, смотреть, чтобы как-то там подправить, если что.
0: Все настроено, все механизмы работают,
1: да,
0: только смазывать.
1: Да, тематической такой выборкой занимается выпускающий редактор Тимур Щукин, в сотрудничестве с другими редакторами, Татьяной Кириллиной. Татьяну Кириллину вы, возможно, знаете больше как корреспондента, которая присутствует на архиерейских службах вместе с Оксаной Озериной.
0: И не только.
1: И не только, да, и фотографы. Но Татьяна Кириллина еще в другой ипостаси, она еще и автор некоторых материалов для журнала, и редактор тоже. Вот поэтому, вот видите, сотрудники информационного отдела, они такие многофункциональные.
0: А как вы собирали людей?
1: Ну, как, это все постепенно, и потом люди в разные годы были разные люди, и каждый свой вклад внес. Могу сказать, что когда информационное агентство создавалось в 2007 году, если вернуться опять, то потрудилась Анастасия Коскила, Елена Югина. Потом, значит, на должности выпускающего редактора каждый в свое время были и отец Дмитрий Сизаненко, и отец Василий Селиверстов был такой, вот, и Анна Ершова в течение целого ряда лет была, вот, пока ее не сменил Тимур Щукин. Анна Ершова, кстати, сейчас ведает информационным служением Федоровского собора,
0: да.
1: Поэтому это все такое, как сказать, не случайные...
0: Взаимосообщающиеся сосуды.
1: Не случайные все эти перемены такие, вот, не просто так. Поэтому, ну и за эти годы, конечно, оттачивались все эти взаимодействия, механизмы, как-то обрели какой-то профессиональный, я бы сказал, навык. Начинали немножко так по-любительски, ну, как и понятно... Я тогда помню, встречался, когда затеял вот эту такую реформу серьезную журнала, чтобы сделать его таким более взрослым, что ли. Я помню, что я встречался с одним очень опытным редактором одного журнала, светского журнала, но очень опытный человек. И я хотел у него спросить каких-то советов, как быть, что делать, как все построить. Ну, конечно, он мне что-то отвечал, но он мне сказал, что у вас все равно на это уйдет лет 5, не меньше. Ну, как оказалось, он был, естественно, прав. Поэтому это все не сразу получилось. Ну, а сейчас вот все это более-менее работает. Кстати, главным редактором у нас является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. По должности, скажем так. Повелось это со времен митрополита Владимира. Вот, а когда митрополит Варсонофий пришел на нашу кафедру, он это оставил, так сказать, по умолчанию этот расклад. Поэтому он главный редактор. я ответственный редактор, а уже в таком непосредственном ручном режиме всем этим процессом занимается выпускающий редактор.
0: Но я помню, что когда журнал только появился, и вы говорите, что он еще был такой, на ваш взгляд, не очень зрелый, но он сразу вызвал интерес, и очень живой интерес, и... Такое было ожидание новых номеров. Но тогда и в Москве...
1: И время было другое.
0: И время было другое. И в Москве, из Москвы тоже тогда приходили журналы. И наш журнал «Вода живая», он сразу... И такое замечательное название. Кто придумал?
1: Придумал, да, это хорошая история. Это я вообще хотел... Эту историю я несколько раз уже рассказывал, может, кто ее не впервые услышит.
0: Я не знаю,
1: Да. Вот я повторю, название было «Церковный вестник», «Санкт-Петербургский церковный вестник». При всем при том, что это звучит понятно, оправданно, серьезно, церковно, ну, немножко все это так, знаете, мне казалось...
0: Архаично.
1: Не то, что архаично, а ну, так банально довольно, прямо скажем. Я хотел какое-то дать название более такое уникальное, что ли. Уникальное не в смысле супероригинальное, а вот такое какое-то специальное название. Ну, вот есть там журнал «Фома» был тогда уже, да, «Фома». Вот что-то понятное, да, такое единственное в своем роде. Или там «Нескучный сад» был такой еще журнал.
0: А московский. Здесь петербургский стиль.
1: А здесь надо было что-то, как вы правильно сейчас, видите, сказали, что-то петербургское, короткое, в меру провокационное, именно в меру. Что-то такое, ну, цепляющее, может, слово провокационное не очень подходит, но что-то такое цепляющее, неожиданное, странноватое, может быть. Вот, значит, видите, вот эти параметры должны были. Дальше я подумал, что надо, чтобы было обязательно это слово, должно было быть совершенно такое церковное, библейское, евангельское, какое-то вот такое.
0: С глубокими смыслами.
1: С глубоким смыслом. И одновременно, чтобы это слово было не церковное. А вот такое как бы броское для людей, несведущих в Библии там. И вот видите, такие взаимоисключающие, казалось бы, параметры. И я нашел такое слово «вода». Я хотел назвать журнал «Вода». Угу. Просто «Вода» и все. И это слово удовлетворяет вот этим всем перечисленным параметрам. Петербургское, короткое, неожиданное, такое странное, что вода. Ну, вода – это, знаете, помимо всего хорошего, это когда говорят, что в тексте много воды, то в этом это такой... Ну, как бы упрек.
0: Ну, да.
1: Да, вода. Немножко. Знаете, был такой, я не знаю, есть там сейчас или нет, такой журнал «Собака», светские хроники. Вот «Собака», вот, ну, тоже такой, знаете, мне...
0: Ну, так посмотри.
1: Да. Кстати говоря, пару номеров церковного вестника тогда, когда нам было трудно найти кадры, даже верстали, приоткрою секрет, в редакции журнала «Собака», там работала моя одна знакомая верстальщица, она там пару номеров делала прямо. Вот, и, значит, вот такое слово «вода». Но при этом я понимал, что мне вряд ли дадут назвать так журнал. Владыка Митрополит вряд ли бы благословил такое вот странное название. Оно уж слишком какое-то такое
0: общее,
1: неподходящее. Ну, и, ну, очень такое, может быть, даже провокационное очень, эпатажное такое. Ну, и я как-то думал. И был случай, когда мы встретились с покойным отцом Виктором Московским, батюшкой, который скончался... Когда он? Года три назад, да, он был настоятелем храма на Смоленском кладбище. Многие его помнят, с любовью вспоминают, очень такой душевный, добрый. Мы с ним давно были знакомы. Я с ним поделился тогда, я помню, своими размышлениями. Вот, отец Виктор, хочу назвать так вот журнал «Вода», но понимаю, что никто не одобрит, ну, вернее, начальство вряд ли пойдет на это. И он мне говорит, а что ты мучаешься, назови «Вода живая», и будет замечательно, и все. Ну и вот так и появилось это же название «Вода живая». Я даже иногда полушутя говорю, что вот у нас в журнале, где перечисляется редакция, там, ну, вот выходных данных, там, кто редактор, корреспондент, там, верстальщик, там надо указывать отца Виктора Московского, только не знаю, как, крестный отец, что ли, или как-то вот кто дает имя, можно было бы так.
0: Ну. Он отправил вас в плавание.
1: Да, подсказал в нужный момент, как правильно скорректировать эти поиски. Поэтому вот такой журнал, значит, «Вода живая», видите, ну, оно такое название, конечно, очень евангельское. У нас на обложке девиз из Евангелия от Иоанна: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Ну вот.
0: Все сошлось.
1: Все сошлось.
0: Дорогие слушатели, в этом месте мы остановимся. Надеюсь, встретимся через неделю в программе «Служение», чтобы продолжить разговор с протоиереем Александром Сорокиным, настоятелем храма Фёдоровской иконы Божией Матери и руководителем информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.

Корней Иванович Чуковский. Тараканище. Часть первая. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Таракан, таракан, тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу. Проглочу, проглочу, не помилую. Звери задрожали, в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому: «Не кричи и не рычи, мы сами усачи, можем мы и сами шевелить усами». И назад еще дальше попятились. И сказал гиппопотам, крокодилам и китам: «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую. Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его». И веселую гурьбой звери кинулись в бой. Но, увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрекача, ай-яй-яй. По лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались. И вскричал гиппопотам, и вскричал гиппопотам: «Что за стыд, что за срам? Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка». Но быки и носороги отвечают из берлоги: «Мы врага бы, на рога бы, только шкура дорога, и рога нынче тоже недешевы». И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула, а за нею каракатица так и пятится, так и катится. Часть вторая. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. А он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. «Принесите мне, звери, ваших деточек, я сегодня их за ужином скушаю». Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытое чучело бедную крошку замучило? Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру,
увидала усача, закричала сгоряча. «Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка! Жидконогая козявочка, букашечка! И не стыдно вам, не обидно вам! Вы зубастые, вы клыкастые! А малявочки поклонились, а козявочки покорились!» Испугались бегемоты, закричали: что ты, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг, да чик-чирик, чики-рики, чик-чирик. Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана. По делам великану досталося, и усов от него не осталось. То-то рада вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут. Бараны-бараны стучат в барабаны, сычи-трубачи трубят, грачи-скаланчи кричат. Летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. А слониха-щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачиваться. Корней Иванович Чуковский. «Мой додыр». Одеяло убежало. Улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку. Я за книжку, та бежать. И в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю. Но пузатый от меня убежал, как от огня. Боже, боже, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком, все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки, даже брюки. Убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулю остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой додыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат в эту комнату толпою, умывальники влетят, и залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Карабарас!» И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моем-моем, трубочисто, чисто-чисто-чисто-чисто, будет-будет, трубочист, чист-чист-чист-чист. Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, и кусало, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной, по садовой, по сеной. Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною умчится и кусает, как волчица.
Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочалку, словно галку проглотил. А потом, как закричит на меня, как ногами застучит на меня, «Уходи-ка ты домой», — говорит. «Да лицо свое умой», — говорит. «А не то, как налечу», — говорит. «Растопчу и проглочу», — говорит. Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять. Мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки, брюки, так и прыгнули мне в руки, а за ними пирожок. Ну-ка съешь меня, дружок, а за ним и бутерброд. Подбежал и прямо в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя, и, целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, мой Дадыру угодил. Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистом. Стыд и срам, стыд и срам! Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане, и в ванне, и в бане, всегда и везде. Вечная слава в воде!»

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 3 ми-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Сестрое появилось новое благоустроенное пространство – парк космонавтов. Он расположен рядом с лесом на бывшем пустыре. Здесь обустроили удобные дорожки, площадку для выгула собак, городские качели и лавочки. Также в парке разместили тематические элементы – планеты и спутники. Все работы выполнены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Красногвардейском районе 17 сентября открылась библиотека «Лес». В ней оборудовали первый в России круглосуточный библиотечный роботизированный комплекс. В библиотеке есть пространство «Книжное детство» для юных читателей и пространство «Лес книги» для взрослой аудитории. Также в ближайшее время Петербург поборется за звание «Библиотечная столица России 2028». Общий бюджет 2026 года на реставрацию объектов культурного наследия в Петербурге составит порядка 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Он также подчеркнул, что отрасли нужны грамотные проектировщики, которых необходимо специально готовить. Важно, чтобы на интерьеры и экстерьеры приходила талантливая молодежь и училась бы у представителей прославленной школы ленинградской реставрации. Важны бригады, которым можно доверить самые сложные объекты, подчеркнул Александр Беглов. По словам губернатора, за последние годы город сформировал пул таких сотрудников. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Петербургского дома музыки, виолончелиста Сергея Ралдугина орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Музыкант удостоен награды за заслуги в культуре и искусстве и многолетнюю плодотворную деятельность. Сергей Ралдугин родился в 1951 году в Сахалинской области, окончил Ленинградскую консерваторию, а затем ассистентуру, стажировку у профессора Анатолия Никитина. С 1974 по 1984 год Сергей Ралдугин был артистом Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Шостаковича под управлением Евгения Мравинского. С 1984 года по 2003 год был первым солист-концертмейстером группы виолончелей оркестра Мариинского театра. В 2003-2004 годах Сергей Ралдугин был ректором Петербурга Государственной консерватории имени Римского-Корсакова. С 2006 года стал художественным руководителем Дома музыки. В 2011 году за большой вклад в отечественное музыкальное искусство и подготовку музыкальных педагогических кадров Сергей Ралдугин был награжден орденом почета. В Петербурге объявили победителей 20-го открытого конкурса композиторов имени Петрова в номинации «Новый взгляд на духовой оркестр». Первой премии удостоился заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории Эльмир Низамов за произведение «Нардуган» для духового оркестра. Также ему вручили специальный приз Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовой и ударных инструментах «Духовое общество Валерия Халилова». Вторая премия присуждена Глебу Колчину из Петербурга за сочинение «Мирные марши». Третью премию, а также приз зрительских симпатий и диплом от военного оркестра Военно-морской академии имени Кузнецова получила москвичка Татьяна Астафьева за трехчастную сюиту «Алиса в Зазеркалье». Победителей назвали 17 сентября на гала-концерте в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии. Концерт прошел в сопровождении оркестра Военно-морской академии, дирижировал капитан второго ранга Дмитрий Мисюра. Во втором отделении по традиции прозвучала музыка Андрея Петрова. В этом году юбилейный конкурс собрал 175 заявок из 14 стран и проходит в трех номинациях – симфоническая музыка, «Берег надежды» и впервые в номинации «Новый взгляд на духовой оркестр», учрежденный по инициативе музыкантов, чтобы мотивировать музыкантов писать сочинения для духовых коллективов. В этом году фонд Андрея Петрова проводит открытый конкурс композиторов в рамках проекта «Культурный код Андрея Петрова» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и Комитета по культуре Петербурга. 25 сентября в музейно-выставочном комплексе «Манеж» откроется выставка «Сцена действия», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Проект посвящен встрече театра со зрителем и передает впечатления от спектаклей через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники эпохи. Экспозиция построена как театральное повествование из 7 новелл, театральных картин, сюжеты которых раскрываются через постановки 17-21 веков. Посетителям представят более 1000 экспонатов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний. Среди уникальных экспонатов подлинные антрактные занавесы «Арлекин», созданные по эскизам Александра Головина к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» 1917 года. В экспозицию также войдет работа Эрика Булатова «Картина и зрители» из собрания Третьяковской галереи, а также картина «Пир Эсфири» неизвестного художника школы Рембрандта из Эрмитажа и картина «Зима» Бориса Кустодиева из Русского музея. Отдельный раздел посвятят истории Союза театральных деятелей. От его возникновения в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов до наших дней. Выставка продлится до 14 февраля следующего года. Проект реализуется в рамках года петербургской культуры при поддержке национального проекта «Семья». И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. В субботу, 19 сентября, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Воскресенье 20 сентября будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь, плюс 14, плюс 16. В воскресенье также пройдет небольшой дождь, температура плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 17 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Встреча». У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в студии радио «Град Петров» мой собеседник, историк Юрий Алексеевич Соколов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: И я скажу нашим радиослушателям и вам, Юрий Алексеевич, что я вас позвала для того, чтобы поговорить об одной фигуре русской истории, истории российского государства и нашей культуры, о Петре Аркадьевиче Столыпине. Вот я пару слов скажу, почему такая фигура возникла. Здесь очень много каких-то в этом году совпадающих вещей, может быть, поводов поговорить о Столыпине. Может быть, прежде всего, почему захотелось поговорить о Столыпине, потому что скончавшийся недавно Александр Солженицын считал его образцом государственного деятеля. Об этом вас спрошу, как вы к этому относитесь, может быть, и так ли это не так с вашей точки зрения. Далее такие возникают совпадения еще. Вот мы с вами беседовали недавно об имени России.
1: Да.
0: Казалось бы, чего бы не продвигать Столыпина. И кажется, все к тому, может быть, и идет. Там, конечно, много все изменений, но может быть. Вот Столыпин неплохой в этом смысле человек, тоже, может быть, поэтому поговорим. И еще одна вещь. Вот в этом году 90 лет вот такого странного документа, декрет Совета народных комиссаров о красном терроре, который был подписан 5 сентября 1918 года. И вот я смотрю, что Столыпин, оказывается, несмотря на то, что покушение было совершено 1 сентября, тоже умер 5 сентября. И Столыпин, такая странная вещь, он даже не государь Александр II, не государь Николай II, а почему-то Столыпин является вот в сознании людей и многих историков самой яркой фигурой, которая олицетворяет вот то, против чего был направлен террор. И, как его вот тоже иногда называют в статьях, самой известной жертвой террора. Вот, может быть, об этом. Ну и, наверное, тоже первый вопрос. Так в чем же он так велик? Почему же его так ненавидели? 11 покушений.
1: Ну, если удастся ответить на этот вопрос, то тогда и передачу можно будет закрыть, и вообще тему Столыпина можно закрыть. А я прежде всего хочу сказать вот что. Петр Аркадьевич Столыпин, фигура, наверное, все-таки не идеальная. Но интерес к нему за последнее время, к сожалению, очень сильно политизирован. Его используют правые против левых, его используют левые против правых, из него делают сторонника рыночных отношений, в чистом виде таковым он никогда не был. Его разрывает на части, его разрывает его речи на какие-то фрагменты, а вы сами понимаете, что цитата, вырванная из текста, она может иметь совершенно обратное значение. И вот то, что Столыпин сегодня, и давно уже, и сегодня он остается таковым, он является предметом невероятных спекуляций при огромном количестве публикаций о Петре Аркадьевиче Столыпине, когда мы знаем, что называется, чуть ли не по дням его жизнь, а кто сказал, кому сказал, куда пошел, когда взорвался, кто стрелял, с какого угла. А если говорить о последних его днях, вот когда произошло это покушение в Киевском оперном театре, то здесь мы уже знаем массу вещей, что называется, по минутам и по мгновениям. При всем вот этом изобилии материала он остается человеком в известной степени не обозначенным, подлинно не обозначенным для нас вот сегодня. Потому что кто такой Петр Аркадьевич Столыпин? Самая крупная жертва террора, ну, в конце концов, Александр II тоже жертва террора. Самый великий реформатор, наверное, были и другие. Самый умный государственный деятель, не уверен, что Витте глупее. Если он может привлекать к себе особое какое-то внимание, то, наверное, во-первых, потому что он последний. Вот это вот объективно. Это последний государственный деятель, который был так предан своей стране, так предан своему делу, абсолютно бесстрашен и совершенно сознательно проводил реформы. Больше у нас за весь 20 век таких людей мы не встретим. К сожалению, мы их не встречаем и сегодня. Людей, я сейчас не говорю такого масштаба, такого проницательного ума. Это еще вопрос, таков ли уж проницательный ум, и это-то требует доказательства, а вот такого фанатического служения. Перед нами ведь последний подлинный слуга государству, народу, царю. Вот это привлекает. Потом, наверное, человек невероятного мужества. Вы знаете, когда вскрыли его завещание после его смерти в Киеве, оно начиналось словами: «Пусть меня похоронят там, где меня убьют». Понимаете, завещание начинается такими словами. То есть человек возил с собой в кармане завещание, и он знал, что смерть неизбежна. Но вот это и есть удивительный подвиг. Я говорю сейчас удивительный подвиг, хотя вообще-то, честно говоря, это и есть норма для любого слуги государя и отечества. Что бы ни происходило, какие бы страшные не предвиделись кары, но вы делаете то, что должно. Вы исполняете свою миссию здесь, в кабинете премьер-министра или министра внутренних дел, так, как если бы вы были командиром дивизии, и ваша дивизия шла в атаку. Понимаете?
0: Здесь возникает очень интересная вещь. После первого покушения на Столыпина, вот покушение такое знаменитое, где много там людей погибло, у него вот на даче на его был взрыв, там чуть не 30 человек погибло, дети пострадали. После этого покушения Столыпин ведь, будучи министром внутренних дел, еще не будучи председателем Совета министров, он вводит очень жесткие меры против террористов и каким-то образом наводит порядок. А вот теперь... годы, когда он у руля власти в России, у руля реформ, он председатель Совета министров с сохранением поста министра внутренних дел, он пишет такое завещание, вот что вы сказали. Он что, видит, что все уже сделать ничего нельзя, Россия катится в пропасть и тем не менее продолжает делать то, что должно, будучи вот таким оптимистом?
1: Нет, я не думаю, что Столыпин мог догадываться, чем это все может кончиться. После 1905 года и вот событий, которые показали некоторую, мягко говоря, невменяемость самодержавия, состояние этическое и профессиональное, и этическое состояние высшей элиты российского государства, да, тут можно было делать самые такие пессимистические прогнозы. Но вообще-то, честно говоря, артист выходит на сцену не для того, чтобы провалиться. Правда ведь? И глава государства, он становится таковым, да, он дает согласие возглавить кабинет вовсе не для того, чтобы завалить все дела. И, как однажды вот сказал Уинстон Черчилль, я не для того стал премьер-министром Великобритании, чтобы присутствовать при похоронах Британской империи. Так вот, Столыпин стал главой кабинета не для того, чтобы присутствовать на похоронах Российской империи, а для того, чтобы эту империю спасти.
0: Почему он не мог сделать так, чтобы предотвратить покушение на себя, предотвратить это убийство, этот теракт? Он министр внутренних дел.
1: Во-первых, министр – это всего-навсего менеджер, который может отдавать приказы, эти приказы кто-то должен выполнять. Для того, чтобы создать свою команду, даже вот на уровне высшего административного звена, на это нужно года 2-3 для того, чтобы полностью перед

0: обладает огромной властью одобрять или не одобрять. Есть аппарат административный и довольно разношерстный, который что-то может, а что-то не может. Видите ли, трагедия Столыпина, я сказал, да, одиночество в известной степени. И, конечно, только такой человек мог написать так трагически начинающееся завещание. Почему он одинок? Что-то произошло, видимо, в русском обществе, что такие люди, как Столыпин, стали редкими, почти забытыми фигурами.
1: А они были когда-то частыми фигурами?
0: Конечно.
1: Когда? В какой период
0: конечно.
1: Истории?
0: Вспомните XVIII век. Вспомните, как государственные деятели, да, пили, да, кутили, да, безобразили, но это были птенцы гнезда Петрова. Если надо, то мундир нараспашку и со шпагой на стены Натебургской крепости. И если надо, то сделает все возможное, бывший участник, между прочим, и организатор восстания стрельцов того самого 1682 года, где чуть Петр I не погиб, ему тогда было 10 лет, да? И этот же человек, Петр Андреевич Толстой, делает все возможное для того, чтобы решить конфликт с Западной Европой и вернуть царевича Алексея на родину.
1: А тогда откуда взялись эти деятели? Они что, из смутного времени выросли? Нам что, нужна какая-то катастрофа или что?
0: Я думаю, что мы должны с вами вспомнить принцип Гераклита. Бесконечно большое и бесконечно малое. А это значит, что каждая клетка нашего организма, она в известной степени является модулем и повторяет жизнь всего нашего тела. Жизнь всего нашего тела, она повторяет в известной степени, в уменьшенном варианте, жизнь Вселенной. Это значит, что история, она антропологична. Народ, являющийся основой, или, условно говоря, этнос, да, потому что этнос включает в себя и понятие народ, и понятие нация, он тоже живой. И вот как вы не можете быть всегда в одинаковом состоянии и в одинаковом возрасте, вам свойственно, не знаю, там, наивность детства, вам свойственно максимализм и скандальность юности, вам свойственно желать героического и великих свершений в эпоху зрелости, вам свойственно хотеть уюта, когда начинается старость, да? Вам свойственно забывать многие вещи и ограничиваться уже фрагментами сознания, когда наступает дряхлость. Вот эти все возрасты, они ведь характерны и для любого народа, и для любого государства, которое знает свои подъемы и спады, которая переживает свое величие, иногда получает возможность реанимировать свое величие, иногда нет. Для каждого из этих возрастов, да, для них характерны какие-то периоды наполненности людей с ведущим типом поведения. И если мы говорим о XVIII веке или о начале XIX века, вот Отечественная война 12-го года, почему нам так дорога эта тема, любима, гусары, Бородино, Лейпциг, Денис Давыдов, а какая поэзия была, какая музыка была, а какие нравы были, то это эпоха героическая. Но героическая эпоха – это предельное напряжение сил. Вот ни один человек не может находиться в состоянии бесконечно долго находиться в состоянии предельного напряжения сил. Чем больше это напряжение, чем больше отдается энергии в этот момент, тем опаснее последующая реакция, тем опаснее, страшнее, не знаю, там, ну, отчаяние, может быть, дольше выдох. Трагедия Столыпина заключается в том, что он реликт героической эпохи, все-таки в его крови там есть род Суворовых, и род Толстых пересекается в нем, да?
1: Лермонтов, по-моему, Лермонтов, тоже троюродный брат.
0: Ну, я думаю, что это, в общем, характерно для русской аристократии. Все с кем-то друг с другом породнены. Не этим, наверное, все-таки определяется эта удивительность, эта уникальность Столыпина, чем-то иным. И мы не будем сейчас разбираться, потому что все равно не сможем объяснить. Это тайна. Но вот этот вот реликт героической эпохи, который был бы так замечателен, так своим был бы в героическое время, скажем, в начале XIX века, он оказался.

0: оказался здесь на век позже. Он оказался здесь в начале 20 века. Но вокруг иные настроения. Страшно-то ведь то, что его никто не принял. Его ненавидела интеллигенция. Его ненавидела аристократия. Однажды, я сейчас забыл, кто-то из очень известных и приличных людей подошел к художнику Илье Ефимовичу Репину и сказал: «Илья Ефимович, вам обязательно надо написать портрет Петра Аркадьевича Столыпина». Это был 1909 или 10 год. «Почему?» – сказал Репин, который Столыпина, кстати, ненавидел. «Ну как же», – говорили ему, – «вот вы написали портрет Модеста Петровича Мусоргского, он умер. Вот вы написали портрет Гаршина, он умер. Вот кого бы вы портрет не напишете, он умирает. Пожалуйста, напишите портрет Петра Аркадьевича Столыпина. Может быть, его убьют, наконец». И это говорят люди, которые вхожи в салоны русской аристократии, русской интеллигенции. И так думает, и ненавидит, и желает смерти Столыпину. Тот же самый Илья Ефимович Репин, добрейший человек, между прочим. Вы понимаете, какая страшная, удивительная вещь?
1: Нет, вот я, знаете, не понимаю. Я не понимаю, что произошло с Россией. Если брать вашу классификацию возрастов и возрастов человека, получается, что, допустим, начало XIX века – это цветущий возраст нашего национального образования Россия, а получается, что начало XX века и время Петра Аркадьевича Столыпина – это что, уже старость? А сейчас мы что, уже умерли?
0: Нет, я думаю, что это не старость. Во-первых, все-таки динамики, они гораздо больше, чем 10-15 лет. Они длятся полтора века, два века, иногда пять веков. И потом, хотя мы говорим, что есть у этноса, конечно, какой-то определенный возраст, ну, условно говоря, там, 1800 лет. Он может быть и 3000 лет, он может быть и 5000 лет. Есть ведь среди людей, в конце концов, долгожители, да? А есть среди людей те, которые умирают довольно быстро. И это тоже бывает. И периоды героические, не знаю, там, инерционные, они не бывают одинаковые. Они могут длиться очень долго, одни, да, а другие скоро могут идти мгновенно. Но все-таки нельзя забывать о том, что это схема. Это во-первых. А кроме того, да, есть определенный, в конце концов, даже если мы не принимаем за основу эту теорию, то мы в конце концов можем говорить о том, что энергия, она ведь не может браться ниоткуда. Если вы тратите энергию очень активно, то однажды этой энергии будет не хватать. Россия очень сильно тратилась всю тысячу лет. 19 век потребовал гигантских усилий. И однажды возникает ситуация, когда вообще-то надо прекратить активную политическую деятельность, активно вмешиваться в ситуацию. А это невозможно сделать России. Во-первых, в силу того, что она такое большое государство и занимает такое положение, гранича с одной стороны со Швецией, а с другой стороны с Китаем, что само по себе почти абсурдно, вот со Швецией на одной своей границе, и с Китаем и Японией на другой своей границе. В нашей стране бегают белые медведи, а с другой стороны в городе Мары какие-нибудь сайгаки и кобры. Понимаете, это огромная территория. Само поддержание этой территории требует колоссальной энергии, колоссальных ресурсов. Эта территория очень пестрая. Она разномасштабная, она искусственно, пока, к сожалению, искусственно соединяла народы, которые никак друг с другом иначе, чем через российскую государственность, не контактировали и никогда и не имели к этому предпосылки. Все-таки российское государство при определенных конфигурациях, ну, скажем, в Средней Азии, да, это искусственное образование. И, например, генерал Скобелев, он считал, что Средняя Азия России не нужна. Это слишком обременительно, это лишнее. И так считало довольно большое количество государственных деятелей.
1: А вы как считаете?
0: Я считаю, что тоже не нужно.
1: Сегодня, хотя, конечно, на сегодняшний момент.
0: Это может быть зона влияния. Это может быть сфера интересов, безусловно. Как любое великое государство, Россия обязана иметь сферу интересов, но брать это непосредственно в свое пространство и превращать это, понятно во что, как сегодня говорят, в дотационный регион, А ведь таких дотационных регионов в российском государстве было много. Все это Петр Аркадьевич очень хорошо понимал. Но он ведь не создавал это государство вот таким. Он его получил. Он, может быть, и хотел бы сбросить что-то с не очень прочного нашего корабля, очевидно, ставшего непрочным, это стало видно в 1905-1906 годах.
1: А вот что он сделал? Вот тот план, который он предложил. Ну, мы все знаем со школьной программы, что Столыпинская аграрная реформа. Во-первых, ваша оценка его планом, правильный ли этот был план для реформирования России, и осуществился он или нет? Если осуществился, то в какой степени? Если не осуществился, то почему?
0: Ну, во-первых, я не знаю, осуществился этот план или нет. Ну, в какой-то части он осуществился, потому что все белое движение, в конце концов, оно основывается на тех людях, которые выросли вот на дрожжах Столыпинской реформы. Это значит, какой мощный пласт все-таки был создан, да? Было ли это верно, было ли это правильно? Вот здесь уже могут быть варианты. Другое дело, что ничего не делать было нельзя.
1: А в чем суть?
0: Суть реформы Столыпина заключается в уничтожении крестьянской общины. Значит, вот когда произошла реформа Александра Николаевича, то крестьяне были освобождены с землей, без земли, но почему-то никто не акцентировал внимание, что, по сути дела, это была очень уж половинчатая свобода крестьян. Если они оставались в деревне, если они оставались на земле, то они являлись членами крестьянской соседской общины. Эта община была теперь посредником, не помещик, а община была посредником между крестьянином и государством. Община определяла, что пахать, что сеять, какие культуры. Община распределяла земельные наделы. Община вмешивалась в жизнь, и естественно, что община искусственным образом тормозила процесс личного обогащения. Понимаете, это в известной степени колхоз. Почему у нас колхозы привились так, в общем, легко? И почему мы от них не можем избавиться по сию пору? И я думаю, что будущее в известной степени сельского хозяйства России тоже за колхозами. Потому что это, видимо, очень привычная традиционная форма. Община. Община – это защита. Вот с одной стороны, община – это защита, а с другой стороны, община и не позволяет вам поднять голову, высунуться выше среднего. Потому что, ну как же, завидно? У вас есть, а у меня нет. У вас получается, у меня не получается. Поменяемся наделами. Я возьму твой хороший надел, тобою взлелеенный, а ты возьмешь мой запущенный. Община регулирует материальный уровень и тем самым социально нивелирует, материально и социально нивелирует крестьянство. Но это значит, что община таким образом и лишает людей инициативы. У них нет стимула для творческого отношения к делу. Это приводит к тому, что начинается падение в сельском хозяйстве.
1: Так а что Столыпин-то предложил? Как разрушить и что взамен?
0: Упразднить общину. Пусть люди выходят из общины, пусть они напрямую общаются с государством. Я здесь говорю самые элементарные вещи. Потому что там, если по пунктам это расписывать, это довольно сложно. Они выкупают свои наделы, они вправе определять свою хозяйственную политику. В конце концов, они могут жить в деревне, они могут уйти на хутор, то есть забрать свой отруб. И примерно 2-2,5 миллиона человек вот поднялось на такой политике. Да, для того, чтобы быть адекватным вот этим вот крестьянам, ну, давайте будем называть их фермерами, хотя они, конечно, не фермеры. Их можно звать кулаками, хотя это, конечно, нехорошее и оболганное слово. Это добротные крестьяне, добротные собственники. Они для того, чтобы быть адекватными, опять-таки, вот той ситуации, в которой они оказались, они должны повысить технический уровень своего хозяйства, где это все приобрести. Машины, там разного рода аппараты, построить загоны для скота, зимние какие-то сараи. Для этого нужно брать кредит, но кредит очень дорогой. А если он будет беспроцентный? А если он будет на 10 лет? А если он будет на 20 лет? А на 25?
1: Это только государство может дать.
0: Совершенно верно. Это может сделать только государство. Так вот, куда нужны были деньги-то Столыпину? На поддержание крестьянского банка, который бы давал такие исключительные льготы крестьянам, которые рисковали бы, вкладывали бы себя в поднятие сельского хозяйства. Мы ведь все время себя сравниваем по сию пору по сравнению с 1913 годом. Так вот, 13-й год – это и есть результат всего-навсего четырехлетней деятельности Столыпина.
1: Таким образом, он успешен, Столыпин и его реформа?
0: В этом отношении – да. Вторая часть этой реформы, она ведь заключается в том, что у нас огромное количество земель, практически пустующих, это Сибирь. Она, кстати, по сию пору отчасти пустующая. Значит, надо тех людей, которые не очень адекватны, но не могут они справиться с ситуацией на европейской части страны. Не могут конкурировать с более успешными своими коллегами, потому что понятно ведь, что здесь мы имеем дело с конкуренцией и с ростом социального напряжения. Вот для того, чтобы не было этого роста социального напряжения в самой деревне, необходимо помочь этим людям найти себя в менее конкурентной обстановке. Это Сибирь. В Преамурье, на Алтае, в Васюганье, в Южном Урале раздаются участки земли. Они во много раз превосходят те участки земли, которые были в европейских странах. Наличие железных дорог позволяло не так уж отрываться от европейской части. Кроме того, проезд был либо бесплатным, либо за очень незначительную цену. Государство брало на себя обязанности по переезду. Государство для тех людей, которые садились на землю на этой целине, оно не брало с них налога в течение 5 лет. Могло пролонгировать, шел разговор о пролонгации еще на 5 лет. Только врастайте в эту ситуацию, только врастайте в эту землю, поднимайте ее. Если здесь будут крупные сельскохозяйственные угодья, то, конечно, здесь начнет развиваться инфраструктура. Если хотите, здесь сразу решается проблема сразу двух зайцев. С одной стороны, снимается социальное напряжение в европейской части, с другой стороны, осваиваются территории пустоши. Опасно сохранять эти пустоши, вот эту пустоту в российском пространстве. Кроме того, большое число людей отправляется и в Среднюю Азию. А вот, казалось бы, здесь-то зачем? Ну, во-первых, здесь есть пустоты, которые можно заполнить. Кроме того, если уж это российская территория, то здесь должно преобладать динамичное российское население. Столыпин боялся ситуации, которая произошла в начале 90-х годов этого века, распада империи. Она может рухнуть. Потому что титульная нация не присутствует там в качестве динамического действенного начала. Так вот, переселенцы в Среднюю Азию должны были обеспечить это.
1: Ну уж Сталин обеспечивал этих переселенцев как нельзя более, скажем так, динамично, как вы скажете.
0: Ну, согласитесь, это не титульная нация. Переселение чеченцев в Казахстан – это не титульная нация. И, наконец, еще есть один момент, момент очень важный. Столыпин категорически, хотя его настаивали, ему предлагали это, он отказывался уничтожать помещичьи усадьбы. Вот, казалось бы, почему? Ну, наверное, потому что сам помещик, поэтому и сохраняет помещичьи усадьбы. Другая причина. Причина заключается в том, что те помещики, которые оставались в деревнях, там ведь далеко не все были такие, как Раневская из Вишневого сада. Там были люди очень деятельные. А вот представим, что такой помещик, как Лопахин, что тогда он будет делать? А он превращает свое поместье в настоящий образцовый комплекс. Поместья необходимы, и об этом неоднократно говорил Столыпин, они необходимы как оазисы культуры, в том числе и технической культуры, на которой равнялись бы крестьяне, лидеры. Понимаете? Поэтому их нельзя уничтожать. Наоборот, их надо поощрять, им надо помогать в тяжелой ситуации. Это основные такие вот моменты.
1: А все-таки вернемся ко второму пункту. Вот пункт как раз предоставления пустующих земель. Красивая идея. Ну, наверняка у всех на памяти как раз те же самые школьные учебники, где говорится, что этот проект Столыпина провалился. Так ли это?
0: Он не провалился. Да, примерно 500 000 человек, которые отправились на переселение, они вернулись. 500 000 человек не смогло адаптироваться. Но более 2,5 миллиона человек смогло. А это значит, что проект не провалился. Учитывая, что у Столыпина было мало времени. Вот мы говорим 4 года. Да, 5 сентября 1911 года он погиб. Сколько из того времени, когда он стал премьер-министром, это 1905 год, даже в сущности говоря, до 5-6 год, это годы потеряны. 6-й год полностью потерян. Можно говорить о том, что он только во второй половине 1907 года приступил к реформированию.
1: Да, ведь его сначала, как его там называли, вешателем и столыпинским галстуком. Первое время-то у него задача была о том, чтобы просто навести порядок, чтобы просто не убивали людей на улице.
0: Ну, мы могли бы сказать так, если вы хотите проводить в стране либеральные реформы, то вы можете проводить эти реформы только в состоянии, ну, в общем, диктатуры. Это аксиома. Я сейчас даже не боюсь, что вот меня кто-то слышит и скажет, а вы, Юрий Алексеевич, фашист?
1: Это в нашей стране или вообще?
0: Это вообще. Причем здесь наша страна. Если вам делают операцию, то, наверное, вам надо дать наркоз. Но будете кричать под операцией. Вот как раз в нашей стране однажды уже провели маленькую такую вот, но весьма болезненную операцию без наркоза. Называлась она шоковая терапия, от которой мы никак вот долгое время не могли отойти. Так вот это ненормально. Нельзя проводить в стране либеральные реформы, вообще какие-либо реформы, когда власть слаба, когда государство, ну, как бы мы сказали сегодня, не подморожено. Самые демократичные реформы проводятся, и успешные реформы проводятся очень сильной властью. А диктатура – это ведь не тирания. Мы все время почему-то путаем. Тирания – это власть одного или нескольких лиц в нарушение закона, в разрушение закона и традиций. Это незаконная власть. А диктатура – это законная власть, легитимная власть. Чрезвычайная власть в чрезвычайных обстоятельствах. Если страна проводит реформы, если она нуждается в реформах, значит, эта страна находится в чрезвычайных обстоятельствах. Если она находится в чрезвычайных обстоятельствах и собирается проводить реформы, значит, она должна вводить чрезвычайную систему управления. Логика совершенно очевидна. Я здесь, кстати, руководствуюсь чем? Римским опытом, римским правом.
1: Но ведь Столыпин так и не ввел вот как раз эту чрезвычайную систему управления, и все-таки вот...
0: Ему удалось только чуть-чуть подморозить страну, ему удалось справиться с революцией. Да, конечно, путем в том числе и применением силы, но в сравнении с тем террором, который будет потом, это даже несерьезно говорить о терроре, который был устроен Столыпиным. Это всего-навсего наведение порядка. Мне хотелось бы узнать, а кто мог бы навести порядок эффективнее, кроме Столыпина? Ну вот из сегодняшних политиков. Наверное, могли бы. Почему? Они достаточно талантливы, по части наведения порядка, несомненно. И что, количество жертв будет такое же? Наверняка больше. Если вы или я будем наводить порядок, мы станем премьер-министрами. А как я буду действовать? Я когда читал телеграммы и распоряжения Столыпина, я понимал, я не сделал бы лучше. Он выбирает наиболее оптимальное решение. Он показал себя, как сегодня модно говорить, идеальным менеджером в критической ситуации. Причем шел к разрешению проблемы с наименьшими затратами. И это совершенно очевидно. Другой бы на его месте... Ну, не знаю, там, Клемансо из его современников, да, или даже либерал Ллойд Джордж, а уж не говоря о Черчилле, который лично выезжал подавлять там в Лондоне, кстати, во время Столыпина, современник Столыпина, подавлял с помощью конной полиции в Лондоне восстание суфражисток на Риджент Квадрант. Так сколько там было жертв? А сколько было жертв? Десятки. Многие десятки жертв, во всяком случае, среди рабочих во время подавления восстания в Манчестере. Тоже эпоха Столыпина. Никто ведь не говорит о тираниях, диктатурах, зверствах и так далее. Мы очень любим обвинять себя почему-то.
1: Да, вот я, кстати, просто хочу проиллюстрировать, что за ситуация была. Ну, все представляют себе волнение 1905 года, а вот, значит, отчет по террору. Значит, террор считается, что с 1901 года. Вот, значит, сколько жертв. С 1901 по 1911 год жертвами революционного террора Российской империи стали около 17 тысяч человек. Из них 9 тысяч приходится на период революции 1905-1907. В 1907 году каждый день в среднем погибало до 18 человек. По данным полиции, только с февраля 1905 года по май 1906 было убито генерал-губернаторов, губернаторов, градоначальников 8, вице-губернаторов советских губернских правлений 5, полицмейстеров, уездных начальников, исправников 21, жандармских офицеров 8, генералов строевых 4, офицеров строевых 7, приставов, их помощников 79, околоточных надзирателей 125, городовых 346, урядников 57, стражников 257, жандармских нижних чинов 55, ну и так далее. Это какой-то кошмар вообще в стране творится.
0: Да, так что мы еще должны сказать, что террор, наверное, велся с другой стороны. Он велся со стороны тех, кого мы с вами называем революционерами. Иначе-то и быть не может, потому что революция без террора немыслима.
1: Но вот получается, что Столыпин какой-то уникальный человек. Он может и порядок навести, и реформы провести. И тогда самый главный вопрос. Если бы Столыпина не убили, мы избежали бы революции?
0: Видите ли, история все-таки не знает сослагательного наклонения в самом деле, да? А я думаю, что это какая-то, может быть, справедливость, может быть, так надо было. Это страшно говорить. Но если бы Столыпин оставался во главе правительства, я боюсь, у него возник бы большой конфликт в 2011-2012 году. Понятно, что он был слишком крупной фигурой, чтобы его вот так просто уволить в отставку, но и Николай II никогда не стеснялся особенно. И он имел опыт отправить в отставку людей столь же значимых, не встречаясь с ними лично, просто направляя бумагу. Слишком много людей было против Столыпина. Если бы он оставался во главе государства, то он бы довел свою страну до завершения этой реформы. Но вот вопрос самый, наверное, важный. Смог бы он предотвратить вхождение страны, вот России, в Первую мировую войну? Вот здесь, наверное, ответ при всех поворотах и разворотах, он почти совершенно очевиден. Нет.
1: А Первая мировая – это все, это самый главный катализатор революции? Она неизбежна?
0: Абсолютно верно. Как только мы вошли в Первую мировую войну, как только мы стали тратить гвардию, бросая ее на амбразуру, вместо того, чтобы беречь ее как последний аргумент монарха, мы оказались обреченными. Не войти в пространство мировой бойни – мы не могли. В конце концов, Столыпин к этому страну готовил. В конце концов, потому что не Столыпин заключал мирные договоры, и не он заключал эту бесконечную, очень плотную, путанную систему союзов. Это не его компетенция. Мы не могли разрубить эту систему бесконечных пут.
1: Ну и все-таки, Юрий Алексеевич, последнее ваше слово. Ваша оценка плана реформ Столыпина. Это был правильный путь реформ, он был прав, Столыпин?
0: Нельзя так однозначно сказать. Понимаете, нельзя однозначно сказать, потому что... Вот посмотрите, как интересно. Чернышевский считал, что любой ценой нужно сохранить крестьянскую общину. Почему? Потому что в крестьянской общине заложено зерно социализма. За крестьянскую, за сохранение крестьянской общины были все революционеры. Значит, прав Столыпин, разрушая общину. С другой стороны, огромное количество философов, от Каверина до, ну, я не знаю, там, до Соловьёва, до наших славянофилов, что в крестьянской общине залог сохранения монархии. Понимаете ли? А как проверить? Люди-то все умные. Да, община может превратиться в колхоз. Община может превратиться в партийчейку, община может превратиться в, не знаю, там, в банду разбойников, община может превратиться в символ государства. Но, видимо, все-таки Столыпин был прав, потому что она являлась, вот эта вот община, к сожалению, страшным тормозом в элементарном удержании страны на плаву. Если мы бы сохраняли общину в прежнем состоянии, то мы стали бы страной, которая уже к 13-му году ввозила бы зерно, а не вывозила. То есть мы стали бы страной продовольственно зависимой. Мы сегодня продовольственно зависимая страна. И это самым негативным образом сказывается и на нашем образе жизни, и на нашем здоровье, и это сказывается негативно на той свободе, которая хотела бы иметь наше государство на международной арене, но иногда не может себе позволить. И не из-за Грузии, и не из-за НАТО, и не из-за какой-то системы вот этих вот политических между собойчиков, а потому что в стране нет собственного питания. Можно прожить без импортных туфель, можно прожить без массы всяких вещей, нельзя прожить, не покушав.
1: То есть по-прежнему Столыпинский аграрный вопрос для нас на первом месте?
0: Абсолютно верно. Столыпинская аграрная реформа по сию пору актуальна.
1: Большое вам спасибо, Юрий Алексеевич. Наша передача подошла к концу. Сегодня мы с историком Юрием Алексеевичем Соколовым говорили о Петре Аркадьевиче Столыпине. Передача была Марина Лобанова. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания. Всего хорошего.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию на подворье Святой Марии Магдалины в Магдале. В Санкт-Петербургском епархиальном управлении прошел праздник трезвости. Об этих и других событиях более подробно. 18 сентября, в день памяти пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме Святой Марии Магдалины в Магдале. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. Пел хор студентов Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. Храм Марии Магдалины расположен на подворье русской духовной миссии в Магдале, где, по преданию, жила святая Мария Магдалина, и произошло чудо изгнания из нее семи бесов. Участок земли был приобретен начальником миссии архимандритом Леонидом Сенцовым в 1908 году. Церковь, посвященная Марии Магдалине, была построена в 1962 году при начальнике русской духовной миссии архимандрите Никодиме Ротове. В 90-х годах стены внутри храма были расписаны фресками на евангельские темы, связанные с Галилейским морем. 17 сентября в Казанском кафедральном соборе иерей Игорь Марчук совершил молебен в честь праздника иконы Божией Матери Неопалимая Купина. За богослужением молились исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по Петербургу генерал-майор Дмитрий Легенький, сотрудники Невского спасательного центра, а также курсанты Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России имени Зиничева. Икона Божией Матери Неопалимая Купина считалась на Руси хранительницей жилища от огня и покровительницей пожарных. Доброй традицией стало участие сотрудников МЧС в молебнах и крестных ходах в честь этого образа. Икону помещают в частях, она почитается в пожарно-спасательном братстве. 16 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжественном праздновании 20-летия церковного хора «Астрон». Мероприятие прошло в Санкт-Петербургской галерее «Мастер». Хор создан в 2006 году преснопамятным духовником Александро-Невской лавры архимандритом Елиазаром Ивановым. Бессменным регентом коллектива является Ирина Прусакова. Обращаясь к собравшимся, епископ Вениамин поблагодарил хор за служение и от лица митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе вручил Ирине Валентиновне знак за добродетель. Также владыка передал хору книги об Александро-Невской лавре и подарил регенту икону преподобного Серафима Вырицкого. С 2023 года церковный хор «Астрон» по приглашению епископа Вениамина один раз в месяц поет за божественной литургии в Александро-Невской лавре. 13 сентября в рамках 8-го фестиваля «Трезвая волна» в синем зале епархиального управления прошел праздник трезвости. Он начался с молебна перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша» о страждущих недугом винопития и наркомании. Молебен совершил председатель епархиального координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму протоиерей Максим Плетнев. Концертную программу вела Анна Загребнева. Собравшиеся исполнили гимн фестиваля «Трезвый взгляд». Автором гимна стал иерей Сергий Учинишвили. В концерте приняли участие дуэт «Прода», группы «Атриум» и «Гривичи», а также группа «Маша и Медведи». Солистка Мария Макарова и другие гости – праздника поделились словами благодарности Богу, организаторам и участникам фестиваля, показавшего всем присутствующим, как можно радоваться и веселиться в трезвости. Представители различных обществ трезвости информировали о своих программах и возможностях для выздоровления людей с зависимостями. Следующее мероприятие фестиваля состоится 22 сентября в 11 часов. Круглый стол на тему «Зависимость, грех или болезнь» пройдет в Доме трезвости. Также запланирована онлайн-трансляция в формате видеоконференции в Zoom. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 911 170 54 04. В домовом храме Дома трудолюбия в деревне Глобицы Ломоносовского района состоялась первая божественная литургия. Праздничное богослужение совершил протоиерей Аркадий Петровцев, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в поселке Ропша. Отец Аркадий занимается организацией и духовным окормлением социального центра, созданного для поддержки и реабилитации людей, оказавшихся без крова и попавших в сложную жизненную ситуацию. В здании Дома трудолюбия силами общины, волонтеров и неравнодушных людей было полностью налажено стабильное электроснабжение, а также произведен качественный ремонт левого крыла, предназначенного для постоянного проживания насельников. Прихожане и все неравнодушные люди приглашаются к дальнейшему сотрудничеству в деле развития Дома трудолюбия. Председатель отдела по делам молодежи Тихвинской епархии священник Геннадий Титов принял участие в молодежно-просветительском форуме «Переплетение», объединившего на одной площадке разговор о культуре, традициях, истории и духовных ценностях. Форум прошел 15 сентября в многофункциональном молодежном центре «Сияние» в поселке Бугры. Отец Геннадий принял участие в сессии «Неудобный вопрос священнику», где участники форума смогли задать все интересующие вопросы и пообщаться со священником на самые разные темы. 20 сентября на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Коваши Ломоносовского района состоится масштабный духовный праздник, в рамках которого пройдут концерт колокольных звонов и выступление камерного хора «Лаудамус». Организаторы праздника приглашают жителей и гостей Ломоносовского района погрузиться в атмосферу подлинной русской церковной и классической музыкальной традиции в стенах старинного прихода. В 13 часов начнется концерт колокольных звонов, в 14 часов состоится выступление камерного хора «Лаудамус». Первая встреча китайского клуба «Шэньлин» пройдет 24 сентября в Русской христианской гуманитарной академии. В программе «Медленное чтение притч Иисуса Христа о Царстве Божьем» под руководством священников с переводом на китайский, а также изучение языка. Занятия продлятся до 10 декабря. Подробности можно узнать в группе китайского клуба «Шэньлин» в социальной сети ВКонтакте. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 146-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте, ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее?
0: Послушайте 101-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам, «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение – это продолжение пророческой беседы Спасителя на горе Елеонской. В предыдущую субботу я уже говорил, что сама эта пророческая речь Христа была как бы спровоцирована вопросом учеников о времени разрушения Иерусалимского храма. Христос сказал, что от великолепного Иерусалимского храма не останется камня на камне, и перепуганные таким пророчеством апостола подходят ко Христу, когда он находится на горе Елеонской, откуда открывается прекрасный вид на весь Иерусалим, на его главную святыню, храм. Но свой вопрос к Спасителю они формируют таким образом, что разрушение Иерусалимского храма в их устах становится тождественным с концом света и вторым пришествием Спасителя. «Скажи нам, когда это будет», то есть разрушение храма, «и какой признак твоего пришествия и кончины века?» спрашивают они. То есть в представлении апостолов, как, наверное, в представлении всех иудеев того времени, разрушение Иерусалимского храма представлялось такой катастрофой, с которой можно было сравнить только конец света. Поэтому они в своем вопросе и объединяют два эти разных события в одно. В ответ Христос произносит свою знаменитую пророческую речь. И произносит он ее в стиле ветхозаветных апокалипсисов, характерной особенностью которых было то, что в этих сочинениях как бы стиралась грань между настоящим и будущим. И очень сложно было определить, какое пророчество к какому событию можно приложить. Вот так же и в пророческой беседе Спасителя. Не всегда понятно, где речь идет о разрушении Иерусалимского храма, которое произошло в 70-м году первого века, а где речь идет о конце света и о втором пришествии Господа, которое будет неизвестно когда. Есть, конечно, в этой речи места, не вызывающие сомнения, но, например, я процитирую, Христос говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящие в Иудее да бегут в горы, Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Но понятно, что здесь речь идет о несчастье, которое постигло только иудеев, а не весь мир. Но для кого еще призыв молиться о том, чтобы бегство не случилось в субботу, мог быть актуальным? Да только для евреев, у которых бегство в субботу будет означать нарушение субботнего покоя, грех. Все эти пророчества уже давно произошли в событиях, связанных с иудейским восстанием против римлян и последующим разрушением Иерусалима в 70-м году императорами Веспасианом и Титом. Также в этой апокалиптической речи Христа есть места, ну, совершенно явно и недвусмысленно указывающие на знамения, которые будут предшествовать уже к концу человеческой истории. Ну, например, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец». Ибо как молния исходит от востока и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великую. Кстати, в толковании Иоанна Златоустова знамение Сына Человеческого — это крест, который вот явится на небе каким-то образом и будет виден всем. Ну, совершенно очевидно, что здесь речь идет о конце света. А вот остальные пророчества Христа, они достаточно туманные, потому что войны, болезни, землетрясения, голод, эти и многие другие катаклизмы, они всегда сопровождали человеческую историю. И сказать, что вот именно эта война, или именно это землетрясение, или эпидемия являются предвестниками конца света, ну, невозможно. То же самое касается и разного толка религиозных обманщиков, которых Спаситель в своей речи называет лжехристы и лжепророки, их тоже всегда хватало. Но вот эта некая размытость, двусмысленность, неопределенность с признаками конца света, она и исключает возможность указать точную дату второго пришествия. И вот сегодняшний евангельский отрывок, он как раз и посвящен той части пророческой беседы Христа, в которой он говорит, во-первых, о внезапности второго пришествия, и, во-вторых, об абсолютной невозможности вычислить, когда это произойдет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только один Отец мой. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет». Мы слышали мы сегодня в Евангелии. Вот почему-то род человеческий всегда проявлял какой-то нездоровый интерес к вопросу о конце света. Человечество с завидным упорством, достойным лучшего применения, пытается вычислить, когда этот конец наступит. И забывают люди слова Господа о том, что никому не даст Господь откровение о том, когда это произойдет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». И это незнание конца истории — это великое благо для нас. Как, кстати, и незнание окончания собственного земного бытия, а ведь наша собственная смерть в личном плане и будет концом света для каждого из нас. И вот представьте себе, что было бы, если бы Господь открыл нам день и час нашей смерти. Да это был бы кошмар. Особенно, когда бы мы приближались к Нему, когда дни нашей жизни подходили бы к завершению. Конечно, каждый из нас понимает, что смерть очень рядом, особенно, когда она неожиданно отнимает у нас близких людей, да еще и не старых, молодых, то мы особо остро осознаем свою беспомощность перед ней. Ну и вместе с тем, мы также хорошо понимаем, что можно прожить как 20 лет, так и 100 лет. И опыт жизни показывает, что давать какие-то прогнозы по этому поводу – дело неблагодарное.

0: для нашего же блага, как он все делает, кстати, для нашего блага, дабы жизнь жительствовала, а не превращалась в подсчеты лет, дней и часов в ожидании смерти. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 19 сентября, 6 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников первых веков христианства. Сегодня вспоминается святой Рамил и с ним пострадавшие воины. Когда император Траян отправил в ссылку около 11 тысяч воинов-христиан, Рамил, будучи военачальником, упрекнул императора в том, что тот уменьшил численность войска во время войны на восточных границах Римской империи и сам объявил себя христианином. Разгневанный император приговорил святого Рамила к смерти, и тот был обезглавлен около 115 года. Отправленные в ссылку в Армению воины-христиане также были казнены. Также в этот день совершается память Кириака, Фавста-пресвитера, Авива-диакона и с ним 11 мучеников, пострадавших около 250 года в Александрии. Сегодня вспоминается священномученик Кирилл, епископ Гортинский. Он проповедовал Христа в III веке в Риме и в Иерусалиме. Когда ему было 60 лет, святитель Кирилл был избран епископом города Гортины на Крите. Пробыв на этой кафедре до 95-летнего возраста, святой Кирилл, в начавшееся новое гонение на христиан, был судим за свою проповедь и приговорен к смерти. Услышав приговор, святой Кирилл возрадовался, что сподобляется мученической смерти за Христа, и сам преклонил голову под меч. В этот день празднуется память святых мучеников Евдоксия, Зенона и Макария, пострадавших в начале IV века. В том же веке свершилось вспоминаемое сегодня чудо архистратига Михаила. Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Хиротопа, находился храм во имя архистратига Михаила. На протяжении 60 лет в этом храме служил пономарь Архип. От святого источника при храме происходили многие исцеления, и пример благочестивой жизни преподобного Архипа многих приводил к вере во Христа. Язычники, решив разрушить храм, соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архип усердно молился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину, куда и ушел, готовый обрушиться на храм, поток двух рек. Место, где совершилось это чудо, получило название Хоне, что значит «отверстие» или «расселина». Чудесно избавленный от смерти, преподобный Архип прожил неотлучно при храме до глубокой старости и мирно скончался в возрасте 70 лет. Христиане похоронили святого в Хонях, на месте его подвигов. Сегодня вспоминается также преподобный Давид, бывший разбойник, подвязавшийся в VI веке в одном из монастырей в египетской пустыне. Сегодняшний день украшен празднованием в честь двух чудотворных икон Божьей Матери – Киево-Братской и Арапецкой. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Спасского, расстрелянного в 1918 году, и священномучеников Константина Богословского, Иоанна Павловского и Всеволода Потемкинского, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Константин Богословский родился в 1871 году в селе Борисоглебском Вологодской губернии в семье священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию и в 1895 году был рукоположен сан священника. Всю жизнь отец Константин преподавал в епархиальном женском училище в Вологде, в духовном училище в Усть-Сысольске, где он был учителем русского и церковнославянского языка, чистописания и арифметики, в Вологодской духовной семинарии, в которой он был назначен преподавателем на кафедре истории церковного раскола. В 1917 году священник Константин Богословский был участником Всероссийского собора духовенства и мирян в Москве. а после участвовал в Священном соборе Российской Православной Церкви.

0: церкви 1917-18 годов. В 21 году отец Константин был арестован вместе с архиепископом Великоустюжским Алексием Бельковским и двумя другими членами епархиального совета по обвинению в организации незаконного сбора средств на церковь. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но вскоре освободили по амнистии. Отец Константин продолжил служение в городе Великий Устюг. В следующем году его снова арестовали и приговорили к 2 годам заключения в Архангельском концлагере. В обвинительном заключении сказано, что священник Богословский тормозил исследование иконных рис, следствием чего было волнение среди устюжских граждан. Такое его поведение указывает на сторонника Тихоновщины, открыто ставшее на сторону контрреволюции. Конец цитаты. С 23 по 25 год отец Константин находился в Соловецком лагере, а потом в ссылке в Архангельске. Вернувшись из ссылки, он служил в вологодских храмах и был председателем Вологодского епархиального совета. Последний раз протоиерей Константин Богословский был арестован в Вологде в июле 1937 года. В обвинении сказано, что он проводил активную контрреволюционную деятельность, распространял провокационные слухи, пропагандировал фашизм, собирал сведения о закрытых церквях и репрессированных служителях культа, о чем информировал митрополита Сергия. По его инициативе была написана клеветническая в антисоветском духе жалоба в ВЦИК РСФСР о якобы незаконном закрытии Богородского кладбища. Конец цитаты. Священномученика приговорили к смерти и расстреляли в Вологде. В продолжении церковного календаря послушайте житие мучеников Евдоксия, Зенона и Макария. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святые мученики приняли смерть за Христа в IV веке при императоре Максимиане Галерии, соправителе императора Диоклетиана. Святой Евдоксий занимал высокую должность военачальника в императорских войсках. Он был христианином, так же, как и его друг святой Зенон и его домоправитель Макарий. После издания императором Диоклетианом грозного эдикта о предании смерти христиан, отказавшихся принести жертву идолам, многие христиане, в том числе знатные люди и сановники, бежали в разные страны со своими семьями, чтобы избежать мучений и смерти. Тогда и святой Евдоксий со своей супругой, святой Василисой и всей семьей, оставив высокую должность и бросив свое имущество, скрылся в пределах Мелитины Армянской. Правитель Мелитины послал воинов разыскивать святого. Встретив однажды самого Евдоксия, одетого в бедную одежду, и не узнав его, они стали расспрашивать о местонахождении военачальника. Святой, не открывая себя, пригласил воинов в свой дом, накормил их и предоставил ночлег. Встречу свою с воинами святой Евдоксий расценил как призыв от Господа, побуждающий его на мученический подвиг. Утром он открыл своим гостям, что он и есть тот, кого они ищут. Благодарные за гостеприимство воины обещали скрыть от гонителей обнаруженное ими убежище святого Евдоксия. Однако тот не согласился ценой обмана купить себе жизнь. Сделав все распоряжения по дому и убедив свою супругу не плакать о нем, он надел на себя воинскую одежду и ушел к правителю. Его супруга Василиса и друзья святые Зенон и Макарий издали следовали за ним. Правитель пробовал уговорить святого Евдоксия принести жертву идолам и этим сохранить себе жизнь, высокое положение и имущество. Святой твердо отказался от всего, обличив безумие тех, кто поклоняется бездушным истуканам. Воинский пояс – знак его начальнической власти. Он снял с себя сам и бросил в лицо правителю. Стоявшие тут же воины, тайные христиане, последовали его примеру, а их было более 1000 человек. Смущенный правитель запросил императора, как ему поступить, и получил приказание начальников пытать, а прочих отпустить. Святого мученика Евдоксия подвергли длительным испытаниям и истязаниям, а затем повели на казнь. Следуя за мужем, святая Василиса плакала, плакал и друг мученика святой Зенон. Святой Евдоксий просил жену похоронить его тело вместе, называемым Амимном. Зенону святой Евдоксий предсказал, что они в одно время предстанут перед Богом в Царстве Небесном. Воодушевившись этими словами, Зенон во всеуслышание исповедал себя христианином, за что немедленно был приговорен к смерти. Сначала умертвили святого Зенона, а затем святой Евдоксий сам подставил свою голову под меч. Святая Василиса взяла тело мужа и похоронила его там, где он ей заповедал. За этот поступок ее привели к правителю. Она стремилась разделить участь свою супруга и без всякого стеснения обличала и правителя, его ложных богов-идолов. Однако правитель разгадал ее намерение и, не став мучить, прогнал от себя. Через 7 дней святой Евдоксий явился своей жене и велел передать своему другу и домоправителю Макарию, что он со святым Зеноном ожидает его прихода к ним. Последний немедленно пошел к правителю, исповедал себя христианином, был приговорен к смерти и обезглавлен. Много других христиан, в том числе и воинов, тоже приняли в это время мученическую смерть.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Димитрия Спасского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Димитрий Спасский родился в 1877 году в Вологодской губернии в Усть-Сысольском уезде в селении Кайгородок в семье священника Васяна Дмитриевича Спасского. Закончив духовную семинарию, Дмитрий Васянович стал работать законоучителем в земском училище, учителем пения в церковно-приходской школе и служить псаломщиком в Троицком соборе города Усть-Сысольска. Женившись на дочери священника Анны Ивановны Покровской, Дмитрий Васянович был рукоположен в сан священника. В их семье родилось четверо детей. Служить отец Дмитрий стал в Спасской церкви села Усть-Нем. Его прихожане были по национальности коми, плохо понимающие церковнославянский язык богослужения. Отец Дмитрий ежедневно произносил проповеди на зырянском языке, и священника за это очень любили. Он также продолжал работать учителем в нескольких школах и был депутатом округа по следственным и хозяйственным делам. В 1918 году из Усть-Сысольска в Троице-Печорск по приказу ЧК был направлен карательный отряд красноармейцев. Он поднимался по реке Вычегде на пароходе с названием «Доброжелатель». Отряд остановился в селе Усть-Нем 15 сентября. Начался погром. Пьяные красноармейцы врывались в дома, грабили. Тут и там раздавалась стрельба. Отец Дмитрий, как обычно, отправился в церковь совершать вечернее богослужение. После службы он прочел проповедь для зырян, которые всегда наполняли его храм, чтобы послушать наставления священника. В тот день отец Дмитрий сказал, что этим бесчинством скоро будет положен конец, и Бог всем воздаст по заслугам. Во время проповеди в храм вошли солдаты, которые не знали зырянского языка. Они подошли к отцу Дмитрию и приказали объявить народу, что пришла советская власть. И если ей не будут подчиняться, то будет плохо. Священник им ничего не ответил. Молча собрался и вышел из церкви. Поздно вечером в его дом ворвались несколько солдат. Главный из них громко приказал: «Одевайся, поп!» Другие стали все кругом переворачивать. Матушка Анна бросилась к отцу Дмитрию со словами: «На кого ты нас оставляешь? Бог вас не оставит», — были его последние слова. На следующий день к осиротевшей семье священника вновь явились красноармейцы и велели освободить дом, оставив в нем и все свое имущество. Анна Ивановна, в чем была, собрала четверых детей, и они вышли на улицу. Отец Дмитрий был доставлен на пароход и привязан к корме. Красный отряд двинулся дальше по реке. В пути священника пытали и допрашивали. Также по дороге составили обвинение. Произносит проповеди против советской власти, называя ее властью грабительской. Командир карательного отряда Мандельбаум впоследствии послал донесение в город Котлас о том, что заседание Усть-Сысольской ЧК, состоявшееся прямо на проходе, решило приговорить священника Спасского к расстрелу, что и было немедленно приведено в исполнение. Расстреляли отца Дмитрия Спасского на четвертый день после ареста. Казнь производили в районе села Помоздино. Местные крестьяне рассказывали дочери священника о его последних днях. Красноармейцы все время били его нагайками, за то, что он не отрекся от веры Христовой, а он назвал их слугами сатаны. Пароход остановили под утро на безлюдном месте. На опушке леса велели батюшке выкопать себе могилу. Да, видать, не глубоко смог он выкопать. Когда расстреляли его и забросали яму песком, дождь, ливший целый день, размыл песок, и кисть руки торчала из могилы. Через 3 дня после расстрела матушка Анна вместе с жителями соседних сел перевезла тело мужа в село Помоздино, где отец Дмитрий был похоронен на местном кладбище. Отпевание совершил настоятель Помоздинской Богородицы Рождественской Церкви отец Алексей Тюрин, впоследствии также расстрелянный. На могиле иного мученика установили крест, только побоялись на кресте написать его имя. Впоследствии на территории этого старого кладбища, находившегося в центре села, было построено здание райисполкома.

В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского прозвучал воскресный светилин обиходного распева. Запись архивная.

0: «Когда дети в беде». Цикл программ о защите несовершеннолетних в тяжелой жизненной ситуации. Программа выходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем цикл передач о работе государственных учреждений в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних в трудных жизненных обстоятельствах. Особая пора в заботах о детях – это летнее время, когда так важно для полноценного роста и формирования ребенка постараться вывести его из мегаполиса, сменить обстановку, предоставить возможность побыть на природе. Каждое детское учреждение, в зависимости от возможностей и статуса, решает эту задачу по-своему. Как живет в летние месяцы Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка номер 6» рассказывает главный врач Екатерина Владимировна Матвеева.
2: С 56 года завод Калинина помогал нам, и в результате завод Калинина отдал свою загородную базу для детей дома ребенка. И с 56 года в этом году мы отмечаем юбилейный выезд на дачу, 70-й. С 56 года дети имеют возможность ездить на дачу в Зеленогорск. Собственная дача на берегу залива. Прекрасное место. На все лето дети поедут. Каждый год мы выезжаем.
1: Вы единственное учреждение, которое имеет собственную дачу?
2: Мы единственные среди домов ребенка. У всех были дачи, но когда Советский Союз распался, произошел раздел, так сказать, владений. И у многих домов ребенка, у всех, 18 было домов ребенка в Ленинграде в 90-м году. В каждом районе города был дом ребенка. В результате реформ у нас осталось 5 домов ребенка. Мы позиционируем себя как семейное учреждение. Мы даже если на даче, как я говорю, мы живем коммуной, наши семьи вовлечены в этот процесс. Если человек имеет лодку, он берет и катает детей, к примеру. Или если человек пошел за арбузом, то он принес не только себе, а еще 7 для коллективов.
1: Сами сотрудники, их родственники, члены
2: семьи, потому что,
1: они включены.
2: Они включены в этот процесс.
1: Наверное, это очень сложно осуществлять этот выезд на дачу, все собирать, переезжать, там обустраивать.
2: Ну, конечно, это непросто, с учетом, что коллектив-то женский, сложившийся давно, так скажем, чтобы никого не обидеть, да, из сотрудников, проработавших 30-40 лет. Да, это непросто. Но вот подготовительная работа к выезду начинается уже где-то с мая. Все начинают потихоньку туда в свободное от работы время ездить, готовить детские помещения, чтобы детям было там безопасно приехать, ремонт какой-то ведется.
1: Каждый из сотрудников в этом участвует, да?
2: Каждый, да. И опять же, есть люди, которые семьями в этом участвуют. Ну, а сам переезд выглядит примерно так. Подходит 3 автобуса. Сначала перемещаются вещи какие-то, потом дети. И все, а туда приезжаем, ну, это нужно видеть. Как муравьи, знаете, муравьишки, каждый тянет свой дом из автобуса. И вот это вот, казалось бы, хаотичное движение от автобуса к домам, а на следующий день ты идешь, и как будто мы не уезжали.
1: Все обустроено уже.
2: Все уже работает, все обустроено, остается только какие-то там эстетические моменты в виде какой-нибудь занавесочки или еще чего-то, которую не успели, допустим.
1: Для детей что меняется там на даче? Воздух иной, больше солнца, если оно вообще
2: есть? Для детей меняется все, потому что это происходит жизнь на воздухе. Там и крытые веранды, и открытые поляны, лужайки, черничник на территории, огород, который, огурцы, кабачки, еще что-то. Фактически почти весь день с перерывом, конечно, на еду и сон в помещении. И то есть возможность сна на воздухе у тех, особенно у тех, кто грудной, выставили в кроватках и спят. То есть жизнь на воздухе. А Зеленогорск, курортный район, Сосновый Бор, морской воздух, как это благоприятно действует на организм. Плюс 100 метров от берега территория. Поэтому мы имеем возможность, пусть не собственный пляж, но выйти на песок, походить босиком по песку, воде, траве, набрать шишек, поиграть ими, цветы увидеть в природе, тех же улиток, бабочек. Это жизнь, настоящая жизнь домашнего ребенка, плюс в шаговой доступности Зеленогорский парк культуры и отдыха, аттракционы, они нам тоже всегда помогают, ждут нас уже, спрашивают, когда вы приедете. Аттракционы, развлечения, пожалуйста, мороженое, кафе, контактный зоопарк, вот все, на что хватит фантазии близкого, значимого взрослого, как дома у мамы, вот так и будет.
1: О досуговых мероприятиях и летнем отдыхе детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Воспитательный дом» сообщила Елена Николаевна Карпова, заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе.
3: Да, мероприятия, конечно же, все важны для детей, потому что дети там, ну, я не говорю самое такое, они не знают там столицу нашей родины. Они, допустим, не видели вот Нарвские ворота, памятник, они вообще, что это такое, где это такое, то есть вот. Они путают не то чтобы улицы, они путают районы города, то есть они абсолютно ничего не знают, не то что о каких-то других там городах, о нашей стране. Нет даже у них какой-то информации о нашем городе. Очень страдает развитие. Конечно же, нашим детям интересно все. Младшим им интересно любое занятие, даже проводимое у нас в центре. Им вообще все интересно рисовать, клеить, там, лепить, что-то пилить. А, конечно, постаршие дети, да, которые вот особенно у нас приходят зацеперы такие, которые там вообще... Им, конечно, интересно те мероприятия, когда мы куда-то выезжаем. Очень им интересно сходить. Вот у нас такой есть, как бы сказать, традиция, мы перед началом учебного года и по окончании учебного года мы выходим с ним на пикник обязательно. Для них это очень, они прямо этого ждут, они себя с этим ведут хорошо, они знают, что вот мы сейчас пойдем. Им это интересно, когда вот мы сидим, просто общаемся непринужденно.
2: И где это у вас происходит?
3: А мы вот, да, мы выходим в парке, вот по большей части недалеко. Иногда мы выезжаем, раньше вот мы выезжали на хутор, конно-сказочный хутор в Токсово, сейчас они переехали в Выборг, мы туда уже не выезжаем. Потому что это для нас далеко. И, конечно, вот мы сюда в ближайшие парки выходим, где это можно, конечно.
2: А если экскурсии?
3: Экскурсии. Им интересно, конечно же, вот если про мальчишек, то им интересны экскурсии. Вот они ездили в военно-артиллерийский музей, им что-то связанное с военной техникой очень интересно. Морские экскурсии, это, допустим, вот мы выезжали на корабликах, ездим в теплое время, им это тоже интересно. На Красин ездили тоже. Вот для них все, что связано с какой-то техникой, железнодорожные, вот эти всякие экскурсии у нас в музее железнодорожные. Не те, которые внутри, а которые вот на улице, там на Балтийском вокзале. Интересно, вот мы выезжаем, у нас профориентацию, магазин «Пятерочка» ведет. Профориентацию, то есть они туда выезжают, их ставят, они становятся прямо за кассу, они работают. Это тоже им интересно. Вот, конечно, мы хотели попробовать, в сказочном хуторе был мотоспортивно-конный клуб. Им тоже бы это было очень интересно. Но, к сожалению, я бы даже сказала, все, что связано, они же привыкли к риску. Вот все, что дает им вот эту энергию, адреналин дополнительный, вот это им все интересно. Поэтому, конечно же, мы стараемся их вывозить. Вот даже у нас было такое, что мы их даже ночью вот вывозили на экскурсию старших, естественно, детей на мосты. Для них это интересно. Одно дело, может быть, они где-то ночью там ходили, это видели, а когда им рассказываешь и говоришь, что это за мост, и когда они такие, ух, то есть, в принципе, детям все интересно, они питают.
2: Это а вот лето?
3: Мы выезжаем в лагерь.
2: Где это?
3: Ой, по-разному. В последние 3 года мы выезжали в Саратовскую область. Последние 3 года. Раньше в Ленинградскую. Конечно, для нас это было более удобно. Последние 3 года в Саратовскую. В этот год мы едем тоже куда-то далеко.
2: И вы попадаете вообще в новое место, там новое место, не подготовлена
3: да.
2: вами жизнь еще не
3: да,
2: обустроена.
3: Да, да, да. Мы едем же со своими воспитателями, наши воспитатели туда едут. Вот, все это они там организуют, контролируют. Ну и плюс, конечно же, у нас там вожатые помощи. Как бы всегда все идут нам навстречу, вплоть до директора лагеря.
1: Свои возможности предоставить детям летний отдых у Центра содействия семейному воспитанию №2 на Васильевском острове. Алена Анатольевна Смекалова, директор учреждения, и Нина Ивановна Суминова, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, поведали об устроении летнего отдыха для своих подопечных.
4: Наши дети в лагере. Они уехали в лагерь на все лето. Они уезжают за город.
2: А где этот лагерь находится?
5: Под Лугой.
4: Сейчас вот в этом году дети отдыхают под Лугой.
5: В Рощино нас отдыхали. В Дружных отдыхали. Там,
2: как это вот. Значит, что у вас нет постоянного своего...
4: Нет, у нас есть постоянный свой, но это только для детей младшего возраста.
2: Где находится?
4: В Ушково. В Зеленогорске, на Приморском шоссе у нас своя дача. А старшие дети, да, в лагерь. это дача нашего детского дома с 1946 года. В первое лето после войны туда сразу вывезли детей. И так с того времени каждое лето наша на даче.
1: Обустройством занимаются сами сотрудники.
5: Естественно. Убираем листья, косим траву, все это подготавливаем.
4: Проветриваем, домики намываем. Да. И все.
1: В какой момент вы начинаете уже готовить?
4: Все по погоде. Как только станет более-менее по суше и потеплее, то, конечно... Ну, где-то обычно это после майских праздников.
5: Приводим в порядок
4: территорию.
5: Территория сначала, потом уже домики.
1: И все сотрудники, которые работают с маленькими, они переселяются на лето туда.
4: Ничего не меняется, только местоположение. В основном встали, позавтракали и на улицу. Пришли, пообедали, поспали и на улицу. До ужина на улице. Потом, все. Ну, если погода позволяет.
5: Да, гигиена и уже потом там, может, игры какие-то. Ну, она дождливая погода, у нас там хорошие веранды, такие закрытые, поэтому они все равно воздухом дышат.
1: Средний возраст он в лагере.
5: Со школьного.
4: Семи лет.
1: И вот лагеря меняются, они бывают разные.
5: Разные, да.
1: Смотря с кем вы договорились.
5: Да.
1: И там тоже ваши сотрудники?
4: Наши сотрудники.
1: То есть не то, что они попадают в руки совершенно новых.
5: Воспитатели, два воспитателя у нас. А там уже лагерные, там вожатые, там еще какие-то. Основной режим поддерживают наши воспитатели. А вот там развлекательные все вот эти моменты, там же много всего в лагере интересного. Там уже инициатива.
4: Но у нас детей. Детей школьного возраста 14 человек, а 30 человек – это дошкольники.
1: Алена Анатольевна, а ваша жизнь, как она строится в летний период? Вы всех их посетили? Туда-сюда?
4: Я в пути.
1: Вы и на даче, и в лагере?
4: В лагерь мы раз в смену, мы приезжаем как бы все равно контрольные мероприятия провести, чтобы посмотреть, как
5: наши дети устроены. Ну, особенно в первый раз у нас об одном лагере, то они на пересмену приезжают сюда на 3 дня, их привозят, как положено, 21 день смена, потом детей, ну, домашние же там тоже есть, их возвращают, да, родителям и нам, соответственно. Там у них обработка идет. На 3-й день мы их обратно отправляем туда же. Поэтому там, в принципе, уже жизнь налажена. Далеко все-таки там 140 километров туда и обратно. Да и там еще в сторону, в лес там еще куда-то. Но на электричке вот тут ездили.
1: И в основном вы на даче?
4: И на даче, и в город.
1: А в городе вот никого не остается?
5: Ну почему? Да? Вот мы все
4: сотрудники,
5: ремонтные работы идут.
4: Детей в городе летом вообще нет. Они все старшие дети. Вот и мы говорим в лагере, младшие на даче. Еще некоторые дети, конечно, на лето уезжают к родственникам. Вот к бабушке у нас тут девочка уехала.
1: Кроме ремонта, что еще?
4: Это самое важное. Подготовить учреждение к приезду детей.
1: Каждый год вы делаете?
5: Ну, что-то, да.
4: Что-то каждый год что-то делаем.
5: Да, всегда что-то находится.
4: Что-то подготовить, что-то исправить, что-то переделать. Какие-то отчеты сдать.
5: Ну, жизнь не прекращается с уездом детей. Она все-таки все равно, административная работа все равно она есть. Никуда она не девается. Письма шлют, и отчеты, и бюджеты верстаются.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, вы узнали, как организуется летний отдых несовершеннолетних трудами и заботами сотрудников государственных учреждений нашего города. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культуры. У микрофона Валентина Пас. В Омске появилась новая скульптура «Музыка». Торжественное открытие состоялось 17 сентября. Композиция посвящена связи поколений через творчество. В центре сюжета учитель музыки и его юная ученица. Скрипач передает девочке сборник произведений Чайковского. Фигуры выполнены в натуральную величину. Автором монумента стал омский скульптор Игорь Вахитов. Это уже не первая его работа на улицах города. Также он создал статуи «Любочка», «Степаныч» и «Омский городовой». Эскиз новой скульптурной группы выбрали жители Омска в ходе онлайн-голосования в прошлом году. Проект Игоря Вахитова получил более 1000 голосов. 16 регионов присоединились к всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», которая состоится 26 сентября. В разных городах одновременно пройдут бесплатные экскурсии. В акции участвуют Приморье, Чукотка, Красноярский край, Калмыкия, Мурманская область, Москва и другие регионы страны. В Омской области будут задействованы более полусотни организаторов экскурсий. Цель проекта – привлечь внимание к туристскому, историко-культурному и событийному потенциалу регионов. Акция показывает новые направления для путешествий и помогает открыть знакомые места с новой стороны. Экскурсионный флешмоб зародился в Омске в 2017 году. Спустя 3 года акция приобрела статус всероссийской. В разные периоды к ней также присоединялись страны СНГ. В Красноярске ищут иллюстраторов детской книги о Дмитрии Хворостовском. Фонд развития искусства имени Хворостовского объявил открытый конкурс для художников. Участникам предлагают создать образы для повести «Принц нашего двора» писательницы Елены Шумкиной. Книга рассказывает о детстве и юности оперного певца. В конкурсе могут участвовать художники-иллюстраторы старше 18 лет, профессионалы и студенты. Им необходимо нарисовать обложку книги и не менее 5 иллюстраций к одному из рассказов. Победителю доверят работу над всей книгой. Работы лауреатов планируют представить на выставке. В Туле в галерее «Ясная поляна» откроется выставка «Сытин печатает», приуроченная к 175-летию со дня рождения книгоиздателя и просветителя дореволюционной России Ивана Сытина. Проект подготовлен Государственным музеем, культурным центром «Интеграция» имени Островского из Москвы и музеем-усадьбой «Ясная поляна». Экспозиция расскажет о сотрудничестве Ивана Сытина и Льва Толстого в сфере народного просвещения. Выставка состоит из 3 разделов. В первом разделе, который посвящен истории взаимоотношений писателя и издателя, будут представлены письма, черновики, предисловия к посмертному собранию сочинений Толстого, а также отклики читателей. Второй раздел раскроет личность издателя через фотографии, документы и памятные материалы. Третий раздел познакомит с многообразием продукции издательства. В него вошли лубочная литература для народа, произведения русских и зарубежных классиков, детские книги, учебники, календари и периодика, в том числе журналы «Вокруг света» и «Мирок». Экспозиция покажет, как издательская деятельность Сытина способствовала развитию массовой культуры чтения в России. Пермь готовится принять междисциплинарный форум-фестиваль «Музей-театр». Он пройдет с 12 по 16 октября. В столице Прикамья соберутся коллективы из Тамбова, Великого Новгорода, Нижневартовска, Нижнего Тагила и Новокуйбышевска. Каждый город представит спектакль, созданный на основе местных музейных коллекций и архивов. Площадками для показа станут ТЮЗ, художественная галерея и Пермский краеведческий музей. Фестиваль станет частью музейных дней в Перми. Также в это время пройдет всероссийский конкурс «Музейный Олимп». Финалисты представят свои проекты на борту музейного теплохода. Награждение победителей состоится 16 октября на заводе «Шпагина». Солист Красноярской филармонии Петр Худоногов победил на 5-м международном конкурсе флейтистов, который проходил с 8 по 16 сентября в турецком Мармарисе. Музыкант стал победителем первой премии и 2 специальных призов. Также Петр Худоногов получил приглашение на серию международных камерных и симфонических гастролей в новом сезоне. Состязание включало 4 тура. Из большого числа претендентов со всего мира к очным прослушиваниям допустили только 29 исполнителей из России, Германии, Франции, Венгрии и Турции. Участники исполняли капризы Паганини, сочинения Фазыла Сая, а также концерты Баха, Моцарта, Меркаданте. В финале за звание лучшего боролись 5 флейтистов. Исполняющий обязанности ректора ГИТИСа Александр Фокин назвал своей приоритетной задачей развитие проектов, которые начались при прежнем руководителе Григории Заславском. Речь идет о российских и международных гастролях, мастер-классах и лабораториях, сообщает пресс-служба ВУЗа. В обращении к ученому совету Александр Фокин поблагодарил Григория Заславского за вклад в развитие института. В ближайшее время Александр Фокин планирует посетить факультеты и кафедры ГИТИСа. Также он будет контролировать реставрацию главного учебного корпуса и ректората, ремонт зданий бухгалтерии и общежития. Вторая церемония вручения открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдет 12 ноября в театре «Мастерская 12». Об этом сообщил руководитель театра, инициатор создания кинонаграды, режиссер Никита Михалков. В течение года в России и за рубежом проходили показы фильмов участников первой премии. По словам Никиты Михалкова, благодаря этому публика смогла познакомиться с кинематографом, который прежде часто оставался без широкого внимания. Принципы, по которым отбираются картины на «Бриллиантовую бабочку», ее ключевые смыслы и ценности сегодня все больше и больше привлекают внимание к кинопремии, подчеркнул Никита Михалков. Учредителем премии является Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры России. Главный приз – бриллиантовая статуэтка, созданная художником Юрием Купером. Первая церемония награждения прошла 27 ноября 2025 года. Было представлено 34 фильма из 17 стран. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В субботу, 19 сентября, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В воскресенье 20 сентября будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16. В воскресенье также пройдет небольшой дождь. Плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Третьего октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Это выбор был мой, потому что это картина Дмитрия Дмитриевича Месхиева, с кем вместе мы ведем курс игровой режиссуры в Институте кино и телевидения. И для меня, во-первых, в первую очередь, это важно тем, насколько чувственно, подробно, детально, невероятно насыщенно по аттракциону, по каким-то интересным настроенческим вещам. Она вообще снята, эта картина, в моем представлении. Это картина «Над темной водой». Она 97-го года, да? И начинается она с титра 1960, многоточие. И вот это очень интересное сочетание по времени, потому что 90-е годы — это время больших надежд, это время перемен, это время серьезного вопроса о кинематографе, куда он пойдет, потому что появилось огромное количество просто вброшенных денег и каких-то совершенно левых и чужеродных кинофильмов. Вот. Но при этом возникли удивительные работы, отражающие какой-то уникальный трепет этого времени, их ожидания, их надежд, их погружений, может быть, в какие-то иные эпохи. Я, например, могу сказать о «Господине оформителе», да, снятом в те же годы, да, о замечательной картине, дебютном полном метре Евгения Лунгина «Ангелы в раю». Это стык 80-х с 90-ми, это конец афганской войны, это молодежь, гибнущая там, и как живет она здесь, и чем живет, и ценит или не ценит эти прекрасные молодые люди, проводящие свою единственную пору жизни, самую счастливую молодость, да, насколько для них ценна эта жизнь. И вот здесь, мне кажется, одним из таких важнейших моментов, за который я благодарен Дмитрию Дмитриевичу, что оттуда, из 90-х, они обратились к годам молодости своих родителей. Как они жили в ту эпоху, вернее, в том возрасте, в той среде, в их взаимоотношениях. Ему очень, мне кажется, здорово удалось просквозить два этих времени. То, что для нас, безусловно, вот мы сейчас, когда смотрим эту картину, мы чувствуем эти 90-е абсолютно точно по тональности, по настроению. Хотя они сняты очень деликатно в плане того, что, ну, там нет никаких бандитов, там нет никаких разборок, связанных с деньгами, там все как-то... Вот знаешь, еще что удивительно, он же, может быть, это дебютная картина, я не посмотрел фильмографию, да, но «Циники» — это первая картина Месхиева, да, нет?
0: Сейчас проверим.
1: Одна из первых. Ну, можно не проверять, неважно. Важно другое, да, что его обращение к Анатолию Мейрингофу, к этому «Тоненькая книжечка», она вышла тоже в потоке хлынувшего в 90-е литературного, не догнавшего наше поколение, как раз получило это, да, но это были книги «Под спудом», да, и это была история холодной зимы, страшного послереволюционного времени, жизни двух поэтов, Мейрингофа и Есенина, такой «L'amour de Troyes», и вот это на фоне большой беды, разрухи, гибели, того, что Бунин писал в «Окаянных днях», да, как прожигали жизнь эти люди, что это было вызовом, позой, жизнью вопреки тому, что как расчеловечивало время людей в этот момент. Вот этот такой жест эстетизма, да? Вот мне кажется, эта тема, которая в какой-то момент очень сильно тронула режиссера, она есть и в этой картине, потому что она пронзительно печальна тем, что мы понимаем, что ушло это время, ушло это поколение, ушли эти люди. Она не трагична совсем. Они очень живы. И в ней запечатлено, в этой картине, такое прекрасное настроение города, воздуха, дождей, окон. Невероятно, это просто огромная удача. Во-первых, операторская работа, это Павел Лебешев, выдающийся, конечно, безусловно, оператор. Это великолепный актерский состав. Боже мой, наверное, это одна из лучших ролей Кузнецова, я думаю. Кузнецова, которого нашел Алексей Юрьевич Герман, да, для своего кино. И какую он здесь играет пронзительно лирическую такую трагическую, драматическую роль. Я не знаю, я вот не спросил Дмитрия Дмитриевича, а есть ли там, что называется, прототип у этого человека, но на самом деле это такой портрет многих, кто не нашел разрешения в свое время и в своей жизни и ушел из нее трагически, и переживая огромную любовь, и считая, что он не состоялся в жизни не в плане неудачи,

чести той эпохи и представление о чести нового времени. Насколько допустим адюльтер, насколько допустимо покушение на чью-то любовь и так далее. Там это решают даже за столом. Помнишь, замечательная документальная, хроникально снятая сцена, как Сакуджавы с Булат-Шалычем, как они обсуждают как раз пушкинские темы, вот это время, эту эпоху, эту среду, и все это погружено в пушкинские горы. Вот и здесь Абдулов как двойника своего играет из той картины, но совершенно в другом авторе, стоящем за этим произведением. В этой картине с самого начала не то, что ружье повешено на стену, которое должно выстрелить. Там все обвешано этими ружьями, оружием и так далее, и так далее. И, то есть, как сказать, это, ну, во-первых, это культурно понятно, что человек имеет в виду. Во-вторых, я режиссера имею в виду. А во-вторых, конечно же, чеховский мотив его комедии, которые он настоятельно, Антон Павлович, называл комедиями, в то время как мы читаем и понимаем, что да там поколение схлынуло просто с лица земли. Они ушли, не оставив по себе следа. Они ушли, и земля, вишневый сад, да, все это разрублено на даче, сменилась эпоха, это слом эпох, совершенно верно. Вот здесь, за этим фильмом, вот от этого возникает такая мощная, мощная многоплановая слоистость этого фильма, что за этим такая чеховская ирония стоит, такой чеховский печальный, очень печальный чеховский взгляд за этой картиной, потому что в ней есть и на грани абсолютного цинизма, и какие-то такие, может быть, сверхоткровенные какие-то вещи, и вещи, в которых, а имеем ли мы право вот так смеяться, как иногда смеются в этой картине. Но когда герои, когда Абдулов с Кузнецовым, да, они, помнишь, приезжают на охоту в егерский дом на берег озера, они ходят по камышам, поздно пришли, охота у них оба с ружьями, и даже Кузнецов в какой-то момент наводит ружье на Абдулова, потому что он неразрешимо любит его жену, которой... персонаж героя Абдулова изменяет бесконечно с любой встречной, поперечной и так далее. И можно сказать, что этот фильм сильно пересолен легкомыслием в отношении к женщине и так далее. Но это не совсем так. И они потом, вот это тоже тонко сделано, чтобы не было прямых лобовых цитат. Они опоздали на охоту стрелять, собственно, не по кому нет этого. Абдулов тогда говорит замечательную фразу о том, что охота — это особое состояние, когда человек превращается в первобытного человека, добывающего себе кусок мяса, вот он хочет какой-то такой другой жизни, и в следующем кадре, в этой же сцене, они начинают палить просто в небо над этими камышами, над этим озером, и там только в звуке даны крики чаек. Зачем вы убили чайку, да? Я чайка. И вот этот чеховский омаж, и после этого случится это трагический этот эпизод, который блистательно совершенно разработан. Они сидят втроем, пьют в этой сторожке этого егеря, да, и время от времени выходит в другую комнату Кузнецов проверить ружье, пустые стволы. Второй раз он выходит, заряжает его патронами. В третий раз, смеясь, шутливо, мне надо выйти, иначе я намочу в штаны просто себе. И дальше... прекрасное сочетание, такое кадров, такое ранище, такое драматичное, крупный портрет неподвижного, очень печального лица Александра Абдулова, который губами просто произносит тихо, совсем негромко, Сережа, имя своего друга. А до этого за столом идет пьянка о том, что кроме любви и дружбы нет больших ценностей человеческих. Потом точно так же герой Абдулова пьет с хозяином, с этим егерем, да, и вот уходит Кузнецов, который не может разрешить свою печальную историю. Я вот завис на этом, конечно, эпизоде, потому что он, наверное, ключевой в том, чтобы понять цену легкости изложения в этом фильме, легкости их жизни в этой истории, когда все начинается с того, что три друга встречают девушку на набережной, и Наспер говорит, вы выйдете замуж за того, кто первый доплывет, прыгнув в Неву и переплывя ее, и герой Абдулова, безусловно, конечно же, прыгает, такой прекрасный. И вот здесь, в этой сторожке, самая, как вот у меня печальная нота, когда он говорит о своем друге, которого играет Кузнецов, Сереже, да, он говорит, он гениальный поэт, мы не услышали

0: ни одного стихотворения за весь фильм. Он говорит о том, сам Кузнецов, танцуя с его женой, говорит о том, что написаны гениальные стихи, скоро выйдет книга. А потом на этой охоте говорится о том, что разломали набор. И это как раз АУ туда, в 60-е, где уже вовсю разгуливалось замораживание оттепели. Да? Это поэты, которых не опубликовали. Это арестованный, попавший в КГБ за особенный взгляд и особенную руку, Ильиным играемый персонаж, художник, абстракционист, да, вот это все веселье на фоне, там, допустим, ареста друга или прочее, прочее, прочее. И вот за всю картину прозвучала только одна строчка, которую как раз Абдулов просит Кузнецова, говорит, ну, прочти, прочти свое стихотворение, ну, вот это «Я шел один». Вот все, что мы услышали об этом человеке, все, что мы узнали о нем, как о поэте. «Я шел один». Вот эти три слова. И после этого он выходит. И там такое удивительное, это, знаешь, что называется, подарила природа. Потому что они до этого ходят в осенних камышах. Поздняя осень на берегу озера. А когда он выходит на крыльцо этой сторожки, мы видим снег. Вот первый такой выпавший снег. Все белое вокруг. И изо рта у героя идет пар от дыхания. Вот такая деталь на контровом свете. Это, конечно, прекрасно поймал замечательный оператор Павел Лебешев. И этот выстрел, когда он с помощью наставил себе ружье в грудь и сучком, палочкой, спусковой крючок ткнул. Мгновенно, очень коротко, без всякого пафоса, но так ранимо и трагично. Это фильм о поколении, которое очень хотела жить ярко, радостно, особенно. И сам Месхиев, он мне сказал, что это снято по огромному количеству анекдотов, то есть определенных эпизодов из жизни людей, которые были связаны с кинематографом. Им с Валерием Тодоровским, Валерий Тодоровский, автор сценария, рассказывали кучу всяких разных эпизодов. И даже там есть Марлен Хуциев, а он был учителем Дмитрия Дмитриевича Месхиева. Месхиев у него учился в ВГИКе. Он там играет роль режиссера, Марлен Хуциев. Да, и там даже есть эпизод такой непосредственно идущих съемок, и как он требует, чтобы воробей правильным образом, птичка повел себя, а воробей себя не ведет правильным образом, и из-за этого съемка срывается. Какой крови стоило многим режиссерам быть принципиальными для того, чтобы снять тот кадр, который они задумывали. Невольно вспоминаешь Акиру Куросаву. Известный случай, о котором писал Мита, кино «Между адом и раем», да, когда Куросаве нужно было снять на лицо героя падающий снег. Мы должны были ощутить вот это переживание тактильное этого холода, касающегося человеческого лица. И они поехали, потому что никакого снега внизу в Японии не было, они поехали на Фудзияму или на какую-то гору, и месяц там проторчали в ожидании этого снега. Продюсеры уже разорились, и они требовали, чтобы Куросава отказался от этого кадра, и тогда Куросава написал: «Вы хотите сломать мою личность? В противном случае я вынужден сделать харакири». Они дождались этого снега. Продюсер разорился, но Куросава таки этот кадр снял. Вот, собственно говоря, такой вот задел. А дальше давай попробуем что-нибудь подискутировать или что тебе представляется об этом фильме.
1: Слушая тебя, я действительно понимаю, что социологи и психологи не зря говорят о поколенческом разрыве, потому что, скорее всего, те претензии к эстетике и содержанию, которые у меня имеются к этому фильму, сейчас я их озвучу, они прежде всего поколенческого характера. Вот я уже не могу не просто сказать, что у меня такого в опыте не было, что я даже представить себе это могу с трудом. Может быть, каким-то боком вот эта история прошла мимо меня, и, может быть, она так выстреливает в вас, что это пора вашего становления, вашей юности, 90-е годы, и вашей ностальгии по времени ваших родителей, 60-м.
0: Это у нас с тобой поколенческий разрыв?
1: Да! Поразительно, не знала, но этот фильм, оказывается, может обнажать такие неожиданности. И вот в чем. Я абсолютно не договорилась с этим фильмом ни в чем. за исключением нескольких вещей, вот, наверное, в конце мы с тобой где-то там сойдемся в компромиссе. Во-первых, это невероятная нарочитость в приемах, в образах. Зачем так много ружей? Достаточно будет двух или трех, но это доводится до того самого балагана, карнавала, как у по Бахтину. Вот это вот излишняя эстетика в преувеличении. Но помноженная на ту эпоху, которую, как мы понимаем, вот здесь отражается, здесь все-таки давлеет ощущение 90-х, чем 60-х. Я периодически забывала о том, что сейчас речь идет о родителе героя.
0: Ну, Иван Чужой он называется в титрах, а, конечно, это Иван Охлобыстин.
1: Да, Охлобыстин, потому что для меня взрослый Абдулов неотделим от кино 90-х и 2000-х. Я не могу его идентифицировать как молодого из 60-х. То есть вот для меня здесь лично промашка, потому что я-то вспоминаю его молодые роли, и для меня вот та эпоха становится через его молодое лицо, через его цветущее лицо. И вот это его усталое, морщинистое, поблекшее и обращенное внутрь себя циничное, холодное лицо, это как раз для меня показатель кинематографа 90-х и 2000-х. Это когда он еще в сериале потом будет играть. Вот это неотделимо все-таки.
0: Печальный клоун.
1: Да. То, что это проступает, вот та самая нарочитость и клоунада в таком выхолощенном мире нищего и тоскливого города, где не встречи, где встречи сплошь с чужими, где с друзьями не можешь договориться и поговорить нормально. Вот он заходит к этому своему другу, который всегда его прощает и дает взаймы, герой Абдулова.
0: Там они играют в карты.
1: Там они играют в карты. Снова привет Пушкину.
0: Очень интересная деталь. Колоды прибиваются гвоздем к столу. Это такое, знаешь, полумиф из жизни уголовного мира. Для того, чтобы не смухлевали во время игры, в очко они играют. Очко это 21, да? Колода прибивалась гвоздем к столу. Так что скажет, там очень напряженно и подробно снята эта прекрасная карточная игра. Ну, прекрасная в каком смысле? Напряженная она, и понятно, что там чуть-чуть в этой игре дышит рок такой. И более того, оно действительно вырывается абсолютно эстетически, потому что там люди, откуда они, из какого века вообще эти люди, в каких они костюмах, в каких они манерах там существуют. Это просто невозможно.
1: И вот эта двоякость меня тоже раздражает.
0: Что скажет Абдул? Когда они раскроют карту, он до этого играет в тёмный.
1: 22.
0: Перебор. Он называет не число 22. Да, мы знаем, 22 — это перебор. Он говорит это слово. Перебор. И вот этот перебор, вот это не очко, не 21, не реализм, не какое-то точное соответствие, а действительно ощущение большой избыточности. В этом фильме присутствует. Это я с тобой совершенно точно согласен, да.
1: Да, может быть, мы эстетически по вкусам тогда с автором не совпадаем в этом. И еще одна моя претензия. Конечно же, я понимаю, что для 90-х со снятием цензуры, с большими деньгами, и когда ты неизбежно думаешь о том, как это пойдет в кинотеатрах, и как это воспримет публика, конечно же, хочется дать ягодки.
0: Клубничку, я говорю, ты имеешь,
1: клубничку, да.
0: Откровенный сцен.
1: Господи,
0: да.
1: Зачем так много и зачем так плохо это снято? Никакой чувственности, никакого драйва. То есть это для меня показатель чернухи, а не артхаусного кино, простите, или глубокого.
0: Ну, мы говорим сейчас с тобой как кинематографист с кинематографистом, да?
1: Да.
0: Мы говорим о том, что оба в подсознании, вернее, в подзоле и накоплении багаже. Мы помним Бертолуччи, «Последний танго в Париже», да? Мы помним.
1: Там другая все-таки цель.
0: Безусловно.
1: Была.
0: Так вот скажи мне, пожалуйста, здесь есть история. Во-первых, надо дать точно обвязку, но я очень надеюсь, что наши слушатели посмотрят эту картину, и многие, может быть, осудят именно за избыточность этих сцен, да, но это история, которую вспоминает сын о своем отце. Вначале идет посвящение моей жене, Оно идет от Абдулова, а даже не от автора, а в конце идет посвящение режиссеров и авторов, то есть Петра Тодоровского и Дмитрия Месхиева, нашим родителям и их друзьям. Так вот, смотри, пожалуйста, там вот эти откровенные, как ты говоришь, вульгарные сцены. Давай охарактеризуем их качество. Они вульгарные, безусловно. Но в чем история? Чудесным образом на набережной они встречают милую девушку, приехавшую из Харькова поступать в институт, да, и вот завязывается чувство для человека, который до этого никогда не ценил никаких отношений с женщинами, который был прожженным, что называется, ловеласом, у него уже изношенное, измученное в этом смысле лицо, да, и он вдруг встречает любовь, настоящую, подлинную. Он идет потом, помнишь, он потом, когда сбегает, он с ней жить не может, с этой любовью. Он не понимает, что с этим чувством делать.
1: Я поняла, к чему ты ведешь. На контрасте.
0: Я веду к
1: что
0: тому,
1: есть
0: что
1: сокровенное...
0: мы не видим ни одного акта. Мы не видим
1: с
0: ни
1: ней.
0: Одного. Конечно.
1: Угу.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Это вульгарные пьяные девицы, из-за которой идет драка в компании, где там происходит какая-то дружеская попойка. Это артистка-истеричка, которая переходит из рук в руки, и потом про нее она станет в итоге не актрисой, а вахтершей в Доме кино. Да?
1: И кличка там ее тоже дана,
0: да,
1: вульгарная.
0: Да, и кличка дана как раз вот в этом беспощадном совершенно смысле. Слава богу, здесь нет, наверное, никаких прямых адресов, что авторы никого не хотели обидеть, а здесь просто берется такой достаточно расхожий тип сгорающих в кинематографе бабочек, да, которые горят, обжигаясь стекла дигов, прожекторов, которые освещают этот ненастоящий вымышленный мир.
1: Хорошо, но зачем такое обилие этих сцен? Чтобы создать и у нас ощущение опостылевшей жизни, как у героя?
0: Во всех случаях это измена самому себе. Это измена тому, куда твоя жизнь может быть направлена любовью. И для этого сделан прекрасный сценарно-контрапунктный персонаж, который абсолютно целомудрен и переживает огромную внутреннюю драму. Это как раз Кузнецов, это поэт. Другой человек, который... слово «дружба» для него, оно свято абсолютно. Это тот... Невероятно клоунский. Здесь, конечно, только такой актер мог быть, как Ильин, безусловно, чтобы сыграть это. Еще и в пародии, между прочим, но тоже умной пародии, да? Пародии на Калягина в «Механическом пианино». Помнишь, как он убегает по пляжу? Ля-ля-ля-ля, вот это вот калягинское, когда он бежит с холма, да? Они цитируют это, они отдают, они, как сказать, они смыкают, они прикуривают друг от друга. Художники прикуривают, это вот Нарштейн когда-то сказал, все художники друг у друга прикуривает, но он абсолютно, как сказать, он чувствует, что в этой связи не в том дело, что герой Абдулова уходит в женатую жизнь, он не верит. Он абсолютно искренне и честно, произнося тост, герой Ильина, да, он говорит о том, что ты скоро бросишь, ты скоро вернешься и так далее, завязывается драка, и вот он тогда говорит, как это, тоже очень здорово сделан этот эпизод в лесу, когда Абдулов его догоняет и бьет по лицу, у того разбито в кровь лицо, и он на белую рубашку Абдулова, он художник-абстракционист, и именно об этой рубашке потом спросит...
1: представитель органов,
0: да, представитель органов,
1: Баширов.
0: ГБист, которого играет Баширов, очень тонко, кстати говоря, сыгранный эпизод, и хорошо. Как раз не на...
1: Но это Баширов.
0: Баширов мог себе позволить, что называется, и позлее, и поярче, и почетче, и так далее. И как... искренне и точно произносится: это у меня был друг, теперь у меня нет друга. И вот этот разрыв и обрушивает в следующей сцене. Герой Ильина исчезает, они его не могут найти. Оказывается, он был арестован. Оказывается, эти связи любви, дружбы, они настолько не должны... Что?
1: Ну, ты знаешь, даже содержание вот этого конфликта, когда они разругались в пух и прах, я понимаю, что здесь есть, возможно, заложенная пародия, ирония, так или иначе. Но когда он выпивает, собственно, на свадьбе друга и говорит разные, уже в подпитии, это понятно, разные неприятные вещи, из-за чего тот будучи человеком честным или пытающимся играть в человека чести, отстаивая честь жены,
0: зачем набивает... ты оскорбляешь мою жену?
1: Зачем ты оскорбляешь мою жену? Но ведь высосан из пальца этот конфликт. Как герой Ильина мог не понять такой очевидной вещи, что сейчас на свадьбе он наговорил гадости, и правильно, и он бы сам отказался от этого друга, если бы тот ему не набил за это морду? Что они так принципиально расходятся по абсолютно правильному поводу. Здесь нет неправильного поступка Абдулова. Здесь непонятно отвержение и оскорбление героя Ильина.
0: А как ты определишь неформально по учебнику тему фильма? Они прожигают свою жизнь?
1: Это определенно про пустотность и про отречение от себя.
0: От этого и пена, от этого и избыточность, от этого и так много всего, и от этого, собственно говоря, пуля в сердце Кузнецова.
1: Ты хочешь сказать, что потому они и влезают в эти драки и конфликты на пустом месте,
0: конечно, это
1: потому что больше не из-за чего?
0: Это провокация к жизни. Ответь, реальность, чем-нибудь. Мы не можем в тебе устоять. Это поколение. Ведь каким родителям? Оттепель. Сейчас дело не в политических причинах, да, а в том, что очень сильно покосилась и перерезана нить надежды, которая возникла у этой среды, у этого круга людей, которые, как мы видим, насколько они талантливые, даровитые, насколько они яркие, насколько они артистичные, насколько они прекрасны, по большому счету. Но кто им дает ту основу, в которой они могут себя применить, приложить, стать поэтами, стать художниками, выразиться вот таким образом? Где...
1: Ты знаешь, а вот не увидела я этого. Я не увидела, что они талантливые. Ну, не то чтобы мне нужны доказательства, но то, как они показаны в тех ситуациях абсолютно бытовых и бессодержательных, где действительно все, что они делают, прожигают, пьют, дерутся и держатся чего-то совершенно мимолетного... Я не могу им посочувствовать, потому что мне даже не дали намека, а что они теряют? Где вот эта та самая жизнь? Дайте мне намек, в чем они могли воплотиться. Хотя бы работу героя Абдулова Льва. Чем он занимается? Что в нем горит? Ничего не понятно. Набросками, мазками.
0: Вот он тот самый, о чем ты сказал в начале. Спасибо за признание. Очень честно, поколенческий разрыв. Абсолютно. Потому что... Это высказывание на фоне очень точно понимаемых и памятных в те 90-е, про те 60-е, люди прекрасно понимали, о чем идет разговор. Люди прекрасно понимали, потому что мы вошли в среду, в которой вдруг резко зашаталось все, и полетели в таком количестве человеческие жизни, судьбы, дела там, это, и прочее, прочее. Ломалась, трещала система, да? Вот я не случайно упомянул в фильме Евгения Лунгина «Ангелы в раю», да, когда что это была за держава, что это была за страна, да, в которой вот так вот гибли в каком-то Афганистане, прости Господи, мы даже не можем сравнить цифры с теми цифрами, которые были тогда, но это тогда ощущалось как катастрофа. Я бы не наделял героя конкретной профессии, как его, кстати говоря, по-моему, нет и в «Храни меня, мой талисман» у абдуловского персонажа, да? Они такие люди, какие-то персонажи сквозь время, знаешь, он, вот это действительно карнавальный персонаж, это действительно, что такое карнавал? Вот ты очень хорошо, что ты вспомнила и Бахтина, и карнавал, но вот это пьянящая «12-я ночь» Шекспира, да, когда уже карнавал по случаю Рождества, да, когда люди уже изгулялись, и когда люди уже не помнят, а за что зацепиться, чтобы как-то вздохнуть, успокоиться, нащупать что-то главное, да? Там есть прекрасные, очень тонкие намеки, полунамеки. Но ты помнишь, в какой... дважды уезжает героиня. Сперва она не выдержала его непостоянства, да? Потом она уезжает уже беременная от него в 13-м вагоне поезда. Когда она уезжает оба раза в 13-м вагоне, но первый раз дана цифра в окне, а второй раз мимо проходящая женщина спрашивает, это какой вагон? 13-й. И дальше камера идет по вагону, панорамируя за этой женщиной в черном платке. Вот идет такая женщина в черном платке, это она спросила. И она идет мимо этого окна, и в этом окне появляется в белом платочке уезжающая беременная героиня. Вот это дыхание роковое, фатумное, над ними, над всеми завешенное. И как они себя, есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, да? Это нотки пира во время чумы. Это и девы розы пьем дыхание, быть может, полное чумы. Понимаешь, может быть, в том, что нам как-то и не донес, не додумавший это автор сценария, профессию Абдулова, нет. Этой профессии быть не может, потому что в прекрасном, блистательно сыгранном монологе Кузнецова перед самоубийством, когда он говорит, наверное, жизнь — это тоже талант, и этого таланта у меня нет. У него есть дар к стихотворству, а мы не узнаем ни одного его стихотворения. Мы не увидим ни одной картины, которую рисует персонаж или иной.
1: Приемы молчания.
0: Они так ничего не оставят. Точно так же, как об этом иронично и мудро будет рассказывать Отар Давидович Асселиани в картине «Жил певчий дрозд», который очень любит и ценит Дмитрий Месхиев. Ну, собственно говоря, кто не любит и не ценит картину «Жил певчий дрозд», понимаешь? Вот над ними, над всеми вот этот рок-то, он, понимаешь, завешен, он говорит, талант жить, есть у них этот талант жить. Они умудрились как-то укорениться в этой почве, как-то прорасти в ней. Нет. И это очень печально.
1: Хорошо, хорошо.
0: Как называется картина? Напомни, пожалуйста.
1: А то «Над темной водой».
0: «Над темной водой». И первые же, как тебе сказать, эмоционально нас дерущие кадры, какие у нас вот первые, да, когда прыгает Абдулов в Неву, и дальше камера плывет то ниже, то над водой, той самой темной, то ниже, то над водой, и у нас возникает тревога задыхающегося, тонущего человека. Более того, нас предупредили о том, что он не умеет плавать, и повторный прыжок в рондо. А это композиция этого фильма. В финале этого фильма повторный прыжок сделает его инвалидом, потому что он прыгнет на мелководье, услышав ее голос и как будто бы увидев ее, вернувшуюся на другом берегу. «Я хочу, чтобы Лена вернулась». Он говорит, вот, он через все свои попытки горцевать по этой жизни проскочил, прошел, весь свой цинизм исчерпал, выгнал эту истеричную артистку, которая называет его маленьким князем. Но это тоже давайте читать, о каких князьях идет речь. Не называй меня маленьким князем, да? Вот, он не хочет быть маленьким князем, он не хочет никаких роковых и фатальных нашлепок на себе. Он ждет ее, он ждет ее возвращения. И заслышав вплоть до галлюцинации, и вдруг возвращается Ильин, его друг, из ниоткуда. Забрали, невидимо возвращен. И Абдулов бросается от этой жизни или навстречу той своей подлинной, настоящей. Но он ломает об это шею, потому что, конечно же, пройдя такой опыт, какой он проходит в этом фильме, конечно же, ему не светит с этой жизнью подлинной соединиться. Слишком дорого заплачено другими за их веселье.
1: Меня смущает вот эта амбивалентность, вот эта мутность туманная. Здесь дело в чем? В таланте жить, в том, что поколение не состоялось, в том, что условия ужасные, и сколько бы ты ни пробивался, бетон слишком толст, чтобы пробиться ростку, или в целом просто личностного характера свойства, или еще и культура сюда добавила, и ты, начитавшись про лишних людей, повторяешь просто раз за разом этот культурный паттерн романтиков, которые борются с этим миром, но проигрывают ему раз за разом. Понимаешь, для меня вот это скорее больше про невнятность сюжета. И если уж мы говорим про омажи, то здесь не столько для меня Чехов проступал, сколько вторичное переговаривание историй «Отпуска в сентябре» или фильм Мельникова с Янковским, где он бегает под финал меж стогами сена за мальчиками на велосипедах. Вот эти истории абсолютно понятны. Они, ну, также просты. Я не говорю наивны. Я говорю в плане цельности замысла и передачи этих героев. И здесь Абдулов как будто тоже подходит под этот типаж, но для меня это разваливается. Я не могу, я не подключаюсь эмоционально к нему. За исключением, спасибо. Спасибо выбору Сергея Курёхина и на маленькую роль и в качестве композитора этого фильма. Вот она своими экспериментами, где-то блюзовыми, а где-то отходящими от классического, но недалеко слишком от таких вот старомодных мотивов, где-то вот поддерживала именно что эта музыка, ведущая над темной водой. У Курёхина очень хорошо передался этот голос. Вот этой музыке я верила в этом фильме. Она хороша. И она многопланова, и действительно говорит временами гораздо больше. Вот когда говорят, не используй музыку для иллюстрации. Вот здесь тот момент, когда мне не хватало в кадре, или у меня ощущалось, что героям нечего играть. Вот та же сцена, которая тебя пробила перед самоубийством друга. Ну, я скучала. Я была очень внимательна, я основательна. Я почти подключилась, но нет, нет, абсолютно глухо для меня. Не через героев, но через музыку мне все-таки донесли мысль, как это ужасно тоскливо и неотвратимо, когда ты понимаешь, как твоя жизнь не складывается, но ничего не можешь с этим поделать. Как бы ни старался, как бы ни бился головой об стену. И действительно, тут уже обстоятельства, сейчас я противоречу, может быть, сама себе, не важны ни про время, ни про поколение, ни про то, что, может быть, не удалось тебе встретить тех людей, через которых ты бы пробился или которые были бы верны тебе и себе. Но вдруг ты оказываешься в таком болоте, что, ну, даже потом твой сын будет слагать об этом сказке. Какое оно было ужасное и огромное. Вот и к финалу у меня вопросики. Извините. А вот когда они оба прыгают, то ли фантазия, то ли фантазм.
0: И сын встречается с отцом уже после смерти и похорон отца. Начинается с кадра в окно. Сын смотрит на его похороны.
1: Так сказать, призрак.
0: И потом открывается для нас, я не знаю, призрак или не призрак. Слишком он материален, потому что он его по носу щелкает. Не как Гамлет старший, Гамлет младший.
1: А потом еще и выталкивает, когда они с парашютом прыгают.
0: А после этого сцена, из чего, собственно говоря, начинается. Это второй ронда или третий, или уже десятый. Как круги по воде расходящиеся. Темы и эпизоды. Все начинается с того, что сын запускает кассету и говорит, что отец был, как он сказал, то ли смелым человеком, или наоборот, он все время испытывал жизнь на прочность или что-то еще, да, и он был парашютистом, да. И дальше вся история рассказывается. Из того, что он, я даже не знаю, говорит персонаж
1: Охлобыстина.
0: Я даже не знаю, правда это или нет. Так рассказывалось, кое-что подтверждала мама, каким был отец. Эта история, она изначально нам задается как история...
1: Сквозь призму...
0: Байки.
1: Да.
0: Это байки. Это байки о поколении. Это байки об этих людях. И, собственно говоря, вот даже, вот знаешь, как вот в нашем киномире, честно встаю сейчас на территорию съемочной площадки, что делаю крайне редко, да, о многих остались такие прекрасные байки. Например, вот просто о Павле Лебешеве сегодня можно вспомнить кучу анекдотов. И когда люди на съемочной площадке, там в перерыв какой-то выходит какой-нибудь Миша Жердин, замечательный светик киношный, он выходит, и они работали с Павлом Лебешем. И он рассказывает пару-тройку каких-то анекдотов, и через эти анекдоты вспоминается живой, подлинный, конкретный человек, которого я не видел, но я его чувствую. Ну, более того, я вижу прекрасные сделанные им работы. Вот этот такой образ жизни, который... А что такое съемочная площадка? А что такое этот киномир? И мы могли бы, кстати говоря, даже отнести разговор об этой картине к нашей теме «Кино в кино». Собственно говоря, а не снимается ли все, что сейчас здесь происходит? Это вся история, она нарочно по стилю своему, она история пересказанная. Это воспоминания о байках человека, который которого уже, собственно говоря, нет. И дальше их прыжок. Кстати, Павел Лебешев очень боялся высоты. И этот кадр снимал сам Дмитрий Месхиев. Потому что Лебешев уже за два дня стал говорить, что-то я себе не домогаю, что-то я себя не очень хорошо чувствую. А в день съемки он говорит, вот что-то я крест забыл. И он сел там вдалеке, в уголке, в этом самолете. Говорит, ну ты давай отрепетируй, вот, вот тебе камера, на, отрепетируй. Собственно говоря, этот кадр прыжков финальных в небо, полета на парашютах, это снимал сам режиссер-постановщик. И, наверное, я эту пародийность, вот эту интонацию, дело не в разнице поколений, а в том, что код киношника мне мгновенно, как-то сразу, даже без особых точных определений, он дает мне эту тональность, я ее схватываю. Она действительно наша киношная, баечная такая, вот такая прекрасная. Не знаю, как... А может быть, еще, знаешь, вот опять же третий раз вспомню Жени Лунгина, Евгения Лунгина, картину «Ангелы в раю». Я думаю, что я так сильно переживал? Меня просто за горло схватила эта картина. Там не сюжета особенного, драматичного такого. Там очень красивая, блистательная работа художника-постановщика Бориса Петрушанского. Но я точно... И там играет Динара Друкарова, мой близкий друг. Мы познакомились на съемках Алексея Балабанова про уродов и людей и стали очень близкими друзьями. Она в Париже. Мы встречались где-то на кинофестивалях в разных точках мира. Но я увидел вдруг, там снимались вместе с ней многие, с кем я вместе учился в театральной академии, наши сверстники. И я смотрел в нас молодых туда, понимаешь? Вот, вот точно про нас. Вот это точно про нас. То, когда... Только меня нет там в кадре, потому что я наверное, стою где-то вот за кадром. Но и эти лица схвачены именно в то время и так далее. Вот это, наверное, очень важно. Важная интонация, которую они ухватили. Как мы жили... Я сейчас встаю на позицию Месхиева. Как мы жили в объеме, в облаке этих баек киношных наших родителей, того, что рассказывалось в киномире. Как мы сами о себе и о своем времени понесем эти байки. Так, вот я это мы регулярно переживаем вместе, там на совместных уроках, на встречах и так далее. Как важно донести вот эту удивительную ткань киножизни, не лучей прожекторов славы и так далее, а вот какого-то удивительного ускользающего мгновения, которое очень трудно поймать. Вот оно над темной водой каким-то туманом летит, понимаешь, и растворяется, и исчезает. Одна волна, и этого уже нет. Вот это... Ну, здесь нет даже трагичности, здесь нет. Но есть такая... радостная, светлая, благодарная печаль, мне кажется. Но вот я так ощущаю эту картину, потому что, услышав твое впечатление, эмоционально очень ярко, хорошо, что ты не высказала его сейчас в эфире, я-то сел пересматривать в который раз фильм и подумал, ну, попробую-ка я критическими глазами на это глянуть. Ничего не получилось. Я увидел и «Июльский дождь» Хуциева, и много чего другого. И все-таки, знаешь... Пушкинское минувших лет, угасшее веселье, мне тяжело, как тяжкое похмелье. Но стихи-то хорошие.
1: Да, ну что ж, на этой ноте, я думаю, и стоит завершить наш разговор-спор в обсуждении фильма Дмитрия Месхиева «Над темной водой». Присоединяйтесь к обсуждению, дорогие радиослушатели. И до встречи в следующем эфире. Это была программа «25-й кадр».
0: Всего вам доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. На Аляске совершено богослужение по старому обряду. Предстоятель сербской церкви посетил столицу Словении. Об этих и других событиях более подробно. 10 и 11 сентября архиереи Православной Церкви в Америке и Русской Зарубежной Церкви совершили богослужение в старообрядном приходе города Хомер на Аляске. Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексей и епископ Каракасский и Южноамериканский Иоанн совершили богослужение в храме Преображения Господня, который перешел в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви в 2023 году, сообщает сайт Аляскинской епархии. 10 сентября архиепископов встречал настоятель Преображенской Церкви, протоиерей Никола Якунин и другие священнослужители. Затем было совершено всенощное бдение, продолжавшееся более 4 часов. На следующий день была совершена архиерейская божественная литургия. Епископ Иоанн окормляет старообрядные общины в составе Русской Православной Церкви за границей. Его визит позволил архиепископу Алексею ближе познакомиться с древними богослужебными обычаями. После богослужения в Хомере архиереи направились в Анкоридж, где состоялось богослужение в храме святителя Тихона Московского. По сведениям из различных сетевых источников, первые старообрядцы приехали на Аляску в 1967 году. Возле города Хомер они основали село Николаевск, где построили церковь. Со временем русский язык внутри общины был почти забыт, и богослужения стали совершаться на английском языке. В 80-х годах внутри общины произошел раскол. Большинство старообрядцев остались беспоповцами, около 20% приняли священство и до недавнего времени находились в юрисдикции Русской Православной Старообрядческой Церкви. Поповцы покинули Николаевск и обосновались в Хомере, где ими была возведена Преображенская Церковь. В 2023 году настоятель Преображенского прихода, протоиерей Никола Якунин, а также его сын, диакон Василий и около 20 семей старообрядцев присоединились к Русской Зарубежной Церкви. 12 сентября патриарх сербский Порфирий прибыл в Любляну, чтобы возглавить торжества по случаю 90-летнего юбилея православного храма святых Кирилла и Мефодия, сообщает сайт Сербской Православной Церкви. В Кирилло-Мефодиевском храме патриарха встречали епископ Буэнос-Айресский и южный центральноамериканский Кирилл, временно управляющий Загребско-Люблянской митрополией, а также архиереи и клирики Сербской Православной Церкви. В тот же день патриарх Порфирий и епископ Кирилл встретились с премьер-министром Словении Янезом Яншей. В ходе беседы обсуждалось положение сербской церкви в Словении. Собеседники подчеркнули, что взаимное уважение, понимание и культура диалога являются важными предпосылками для мирного сосуществования. 13 сентября предстоятель Сербской Православной Церкви возглавил торжественную литургию в Кирилло-Мефодиевской церкви. Патриарху сослужили 4 епископа, 8 священников и 5 диаконов Сербской Церкви и многочисленные клирики. По информации сайта Global Orthodox, первые регулярные православные богослужения в Любляне начались в 1919 году, вскоре после образования Королевства сербов, хорватов и словенцев. Сначала службы проходили в частных домах, затем для верующих оборудовали часовню в военных казармах. Решение о выделении земли под православный храм городские власти Любляны приняли в 1929 году. Строительство началось в июне 1932 года. Тогда патриарх сербский Варнава осветил фундамент будущей церкви. Работы завершили осенью 1936 года. Первая служба прошла в декабре того же года. Храм получил иконостас, подаренной королевой Марии. Конституционный трибунал Польши отклонил закон, который предоставлял бы юридическое признание однополым парам, вступившим в брак в других странах-членах ЕС до переезда в Польшу. Польшу. Данное решение отменяет изменения в законодательство, которое ранее в этом году внесло польское правительство, сообщает новостной портал inquire.net. Отклоненный закон был разработан с целью адаптировать семейное и административное право Польши к нормам Евросоюза в соответствии с решением Европейского суда от ноября 2025 года, направленным на обеспечение свободы передвижения и проживания внутри еврозоны. Данное решение не требовало от Польши узаконивать однополые браки внутри страны или официально признавать браками однополые союзы или однополое сожительство. Вместо этого документ требовал, чтобы однополые пары, вступившие в брак в соответствии с законом другого государства ЕС, а затем переехавшие в Польшу, могли зарегистрировать свой семейный статус в польских ЗАГСах. В судебном трибунале сообщили, что данное нововведение прямо противоречит Конституции Польши. 18-я статья основного закона страны закрепляет защиту традиционного брака, семьи, материнства и отцовства со стороны польского государства. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 9. Бронзовый и деревянный. Часть 2. Нильс медленно шел по улице, то и дело оглядываясь и прислушиваясь. Один за другим гасли огоньки в окнах. Улицы были пустынными, тихими. И все-таки Нильс знал, что за каждой стеной, за каждой дверью живут люди. Вот впереди одно окно освещено. Нильс остановился и долго стоял в яркой полосе света. Если бы можно было заглянуть через задвинутую занавеску. Но окно было слишком высоко, а Нильс слишком мал. Он слышал голоса, смех. Слов разобрать он не мог, но все равно готов был стоять и слушать хоть всю ночь, ведь это говорили люди. Быть может, он и простоял бы до утра, но свет в окне погас, и голоса смолкли. Значит, и в этом доме легли уже спать. Нильс побрел дальше. На углу, против уличного фонаря, он увидел вывеску. Большими буквами на ней было написано «Аптека». Вот если бы нашлось такое лекарство, от которого Нильс сразу бы вырос. Пусть бы это лекарство было горькое, как полынь. Нильс выпил бы, не поморщившись, целую бутылку. Если надо, так выпил бы и две бутылки. Только где такое лекарство взять? На другом углу была лавка, и над ней висел огромный золотой крендель. Нильс не мог оторвать от него глаз. Хоть бы кусочек такого кренделя попробовать. Да что кренделя, простого бы хлеба кусочек. Нильс тяжело вздохнул и зашагал дальше. Он сворачивал с улицы на улицу, пока, наконец, не вышел на большую площадь. Наверное, это была самая главная площадь во всем городе. Нильс огляделся по сторонам. В этот поздний час на площади не было ни одного человека, если не считать за человека бронзовую статую, стоявшую на высокой каменной тумбе. «Кто бы это мог быть?» — подумал Нильс, расхаживая вокруг тумбы. Вид у бронзового был очень важный. Длинный камзол, башмаки с пряжками, на голове треуголка. Одну ногу он выставил вперед, точно собрался сойти с пьедестала, а в руке держал толстую палку. Не будь он сделан из бронзы, он, наверное, давно бы пустил эту палку в ход. На лице у него так и было написано, что спуск он никому не даст, но с крючком брови нахмурены, губы поджаты. «Эй, ты, пугало бронзовое!» — крикнул ему Нильс. «Ты кто такой?» «Да не смотри на меня так сердито! Я тебя нисколько не боюсь!» Нильс нарочно говорил так храбро, потому что на самом деле сердце у него замирало от страха. Этот пустой притихший город, темные, будто ослепшие дома, этот бронзовый, который, казалось, не сводил с Нильса глаз, тут всякому станет не по себе. И чтобы как-нибудь подбодрить себя, Нильс крикнул: «Что же ты молчишь? Ну ладно, не хочешь разговаривать, и не надо. До свидания! Счастливо оставаться!» Нильс помахал бронзовому рукой и отправился дальше. Он обошел всю площадь и свернул на широкую улицу, которая вела к гавани. И вдруг он насторожился. Кто-то медленно и тяжело шел за ним. Каждый шаг был как удар кузнечного молота о наковальню. От каждого шага вздрагивала земля и звенели стекла в домах. «Бронзовый!» — мелькнуло в голове у Нильса. И ему стало так страшно, что он бросился бежать, куда глаза глядят. Он добежал до конца одной улицы, потом свернул в другую, потом в третью. На крыльце какого-то дома он присел, чтобы немного передохнуть. Шаги слышались теперь где-то вдалеке. «И чего это я так испугался?» — успокаивал себя Нильс. «Может, он просто гуляет? Надоело стоять? Вот он и пошел пройтись. Что тут особенного?» «Да я ему ничего плохого и не сказал». Нильс прислушался. Тут за углом точно ударил набат. Так гулко и звонко застучали по камням стопудовые сапоги. Бронзовый шел прямо на Нильса. Он шел, не сгибая колен, не поворачивая головы, и застывшим взглядом смотрел перед собой. «Куда бы спрятаться?» — подумал Нильс, растерянно оглядываясь. «Куда бы спрятаться?» Но все двери в домах были плотно заперты. Негде укрыться, негде спастись. И вдруг Нильс увидел на другой стороне улицы старую, полуразвалившуюся деревянную церковь. От времени стены ее покосились, крыша съехала на бок, и, наверное, вся церковь давно бы рассыпалась, если б старые кряжистые клены не подпирали ее своими разросшимися ветвями. «Вот где я спрячусь!» — обрадовался Нильс. «Залезу на самую верхушку дерева. Тогда меня хоть до завтра ищи, не найдешь!» И Нильс бросился через дорогу. Он был почти у самой цели и только теперь увидел, что на церковной паперти стоит какой-то человек. Человек этот в упор смотрел на Нильса и подмигивал ему одним глазом. Нильс совсем растерялся. Что теперь делать? Куда деваться? Назад бежать? Бронзовый его как муху раздавит. Вперед идти? Может, еще хуже будет? Кто его знает, почему этот человек подмигивает? Будь у него хорошее на уме, он бы по-хорошему и разговаривал, а не мигал. Но в это время где-то совсем близко загремели, загрохотали бронзовые сапоги. Раздумывать было некогда, и Нильс двинулся вперед. А человек на паперти стоял все так же неподвижно. Он подмигивал Нильсу то одним глазом, то другим, кивал ему, но с места не сходил. И каждый раз, когда он наклонял голову, раздавался легкий скрип. Точно кто-то садился на рассохшуюся табуретку. «Кажется, он не такой уж сердитый. Даже как будто улыбается», — подумал Нильс, подходя к нему ближе. «Да что это? Ведь он же деревянный!» И верно, человек этот с ног до головы был из дерева. И борода у него была деревянная, и нос деревянный, и глаза деревянные. На голове у деревянного человека была деревянная шляпа, на плечах деревянная куртка, перетянутая деревянным поясом, на ногах деревянные чулки и деревянные башмаки. Одна щека у деревянного человека была красная, а другая серая. Это от того, что на одной щеке краска облупилась, а на другой еще держалась. На деревянной его груди висела деревянная дощечка. Красивыми буквами, украшенными различными завитушками, на ней было написано: «Прохожий, на твоем пути смиренно я стою, монетку в кружку опусти, и будешь ты в раю». В левой руке деревянный держал большую кружку, тоже деревянную. «Вот оно что!» — подумал Нильс. «Он, значит, подаяние собирает. То-то он меня так подзывал. Хорошо, что у меня есть монетка. Отдам-ка ее. Все равно она мне никогда не пригодится». И Нильс полез в карман за вороньей монеткой. Деревянный сразу догадался. С протяжным скрипом и потрескиванием он наклонился и поставил перед Нильсом свою кружку. а тяжелые удары бронзовых подошв гремели уже совсем за спиной. «Пропал я», — подумал Нильс. Он с радостью сам залез бы в кружку для монет. Да на беду отверстие было слишком узким даже для него. А деревянный словно понял Нильса. Что-то опять заскрипело у него внутри, и деревянная рука опустилась к земле. Нильс вскочил на широкую, как лопата, ладонь. Деревянный быстро поднял его и посадил к себе под шляпу. И как раз вовремя из-за угла уже вышагивал бронзовый. Примостившись на макушке своего деревянного спасителя, Нильс с ужасом ждал, что будет дальше. Сквозь щели в старой рассохшейся шляпе Нильс увидел, как подходил бронзовый. Он высоко выбрасывал ноги, и от каждого шага искры выбивались из-под его подошв, а камни мостовой глубоко вдавливались в землю. Бронзовый был очень зол. Он вплотную подошел к деревянному и, стукнув палкой, остановился. От удара тяжелой палки задрожала земля, и деревянный так зашатался, что шляпа вместе с Нильсом чуть не съехала у него на затылок.
1: «Кто ты такой?» —
0: прогремел бронзовый. Деревянный вздрогнул, и в его старом теле что-то затрещало. Он отдал честь, потом вытянул руки по швам и скрипучим голосом ответил.
1: «Розенбум, ваше величество, бывший старший боцман на линейном корабле Дристикхеттен, в сражении при Фербелине дважды ранен, по выходе в отставку служил церковным сторожем, в 1690 году скончался, впоследствии был вырезан из дерева и поставлен вместо кружки для милостыни. У этой паперти святой стою, как на часах, мой прах под каменной плитой, душа на небесах».
0: Деревянный снова отдал честь и застыл.
1: «Я вижу, ты славный солдат, Розенбум. Жаль, что я не успел представить тебя к награде, пока меня не водрузили на эту тумбу посреди площади. Премного благодарен», —
0: опять козырнул деревянный. «Всегда готов служить верой и правдой своему королю и отечеству». «Так, значит, это король!» — ужаснулся Нильс и даже съежился под шляпой. «А я его пугалом обозвал!»
1: «Послушай, Розенбум!»
0: — снова заговорил бронзовый.
1: «Ты должен сослужить мне еще одну, последнюю службу.

0: точно! Видел!» — повторил деревянный. «Пять минут назад пробегал здесь. Показал мне нос, да и был таков. Я хоть и простой солдат, а все же обидно».
1: «Куда же он побежал, Розенбум?»
0: «Осмелюсь доложить, побежал к старой корабельной верфи».
1: «Ты мне поможешь разыскать его, Розенбум», — сказал Бронзовый. «Идем скорее. Нельзя терять ни минуты. Еще до восхода солнца я должен вернуться на свою тумбу. С тех пор, как я стал памятником, я могу ходить только ночью. Идем же, Розенбум».
0: Деревянный жалобно заскрипел всем своим телом. «Всеподданнейше ходатайствую перед вашим величеством об оставлении меня на месте. Хоть краска кое-где еще держится на мне, но внутри я весь прогнил». Бронзовый позеленел от злости. «Что? Бунтовать?» — загрохотал он и, размахнувшись, ударил Розенбума палкой по спине. Щепки так и полетели во все стороны.
1: «Эй, не дури, Розенбум! Смотри, хуже будет!»
0: «Так точно! Хуже будет!» — скрипнул Розенбум и замаршировал на месте, чтобы размять свои деревянные ноги.
1: «Шагом марш! За мной!» —
0: скомандовал Бронзовый король и затопал по улице.

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с творчеством выдающихся исполнителей и предлагаю вам послушать фортепианную игру Михаила Плетнева. Уже в 16-летнем возрасте пианист получил гран-при на международном юношеском конкурсе в Париже в 1973 году. В 1974 поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Флиера, выдающегося пианиста и педагога. Профессору достался очень непростой студент, весьма крепкий орешек с неуступчивым характером. Однажды Флиер упомянул, что на одно занятие с этим юношей он тратит столько же сил и нервов, сколько на два своих сольных концерта. Успехи не замедлили сказаться. В 1977 году Плетнев получает первую премию на 5-м всесоюзном конкурсе пианистов в Ленинграде, а в 78-м завоевывает золотую медаль и первую премию на 6-м международном конкурсе пианистов имени Чайковского. Член жюри конкурса, замечательный американский пианист и педагог Лист, сказал: «У Плетнева сильный музыкальный ум, широкое мировоззрение. Но это не значит, что он играет одним рассудком. У него есть тот баланс сердца и ума, который так необходим музыканту».

В исполнении Михаила Плетнева прозвучали пьесы Эдварда Грига «Колыбельная бабочка и мелодия». Запись 1986 года.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пастырский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Это перекресток проспекта Героев и улицы Маршала Казакова. И также храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены, улица Доблести, 24, корпус 3. Напомню, что это два храма, они находятся недалеко, на юго-западе Петербурга. И это один приход, но два храма. Я служу то там, как и все остальные клирики. Также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и целителя Пантелеймона деревни Загубье. Это Волховский район, Тихвинская епархия. Ну и помимо того, что я являюсь священником, я являюсь семейным психологом, консультантом. Собственно говоря, прямо сейчас сюда прилетел как раз вот после психологической консультации. Она была очень непростой, но, слава Богу, я все-таки здесь с вами. Итак, напомню, что программа «Пастырский час» все-таки подразумевает, что здесь я пастырь, то есть священник прежде всего. Хотя я понимаю, что вы периодически психологические вопросы тоже задаете, вас можно понять, но я, как видите, подрясники, кто видео смотрит. И понятно, что я, конечно, ожидаю прежде всего какие-то богословские вопросы, хотя я понимаю, что беспокоить вас может много чего. К тому же, все-таки психология и духовная жизнь, хоть вроде как и разные сферы жизни, но где-то они пересекаются, где-то в чем-то они друг на друга влияют. Многие наши духовные проблемы из-за психологических проблем, многие наши психологические проблемы из-за духовных проблем. Так, мне сказали, что надо подключить ноутбук к зарядке. Ноутбук. Так, это не то, это мышка. А где-то... О, нашел. Очень хорошо. Так, так, его надо... Разъем где находится? Разбитый разъем находится или здесь, или там. Нет, не здесь. Значит, наверное, там. Вот он. Чего-то сейчас куда-то воткну. И... Да, что-то пошло, все отлично, ноутбук работает. Хорошо. Так, ну что ж, вы можете задавать ваши вопросы по, ну, первое, через наш сайт. Сайт grad-petrov.ru, grad-petrov.ru. Там, если вы выйдете на этот сайт, то в верхней правой части экрана вы увидите такую надпись «Слушать онлайн 6+». Это вот, если вы нажмете на кружочек, можно слушать нас с любой точки земного шара, без помех, без осложнений. А чуть ниже такая темно-синяя полоска, на которой вот вопрос в эфир. Вы нажимаете, перед вами появляется ваш вопрос в прямой эфир. И вот, собственно говоря, ваше имя, ваш город, ваш вопрос. Я не робот. И отправить. Да, и через несколько секунд ваш вопрос передо мной появится на экране. Два вопроса я уже вижу. Ну и второй вариант. Я напомню, что мы ведем трансляцию в ВК-видео. vk.ru/gradpetrovradio. vk.ru/gradpetrovradio. В одно слово. Без пробелов. Да. И, соответственно, в адресной строке вбиваете. И есть возможность выйти на нашу видеотрансляцию. И вот здесь в качестве комментариев к видео тоже можно что-то прислать, что-то написать. Вот. А я сейчас хочу, знаете, о чем, что сказать, с чего начать. Ну, буквально с одной из сегодняшних консультаций. Понятно, что как психолог я обязан сохранять конфиденциальность, поэтому я никаких подробностей, никаких тем паче имен не буду говорить или рассказывать. Но как-то вот она была для меня достаточно сложной. Собственно говоря, из-за нее я тут несколько и задержался, потому что, ну, психологическая консультация, вы знаете, она как хирургическая операция. Бывает, что планируешь одно, вскрываешь, а там что-то еще и другое. И есть принцип, что пока не зашил, хирургическую операцию нельзя остановить. Также психологическую консультацию. Все-таки нужно заканчивать ее на какой-то более или менее позитивной ноте, чтобы... ну, по крайней мере, не в момент какого-то острого конфликта. Бывает, что острый конфликт начинается именно в процессе консультирования. Так иногда тоже происходит между людьми, например. Вот. Нельзя их просто так, типа, время закончилось, все, идите, иначе они просто друг друга поубивают. Хоть как-то, хоть нужно их привести в более-менее нормальное состояние. Вот. Но я к чему? Вот сегодня один из людей, которые были передо мной, рассказал о том, как он однажды, ну, у него проблемы там с ребенком, и вот он привел ребенка на исповедь, чтобы батюшка типа вразумил. И я тут как-то не то что подумал, я даже вспомнил, что у меня такие же ситуации были, когда ко мне приводили детей, которые просто стояли у аналоя и молчали. И на вопрос, в чем каешься, они просто молчали. И я помню, один раз я просто спросил, тебя папа с мамой привели? И ребенок кипнул головной и начал плакать. И я спросил, я правильно понимаю, что ты не хочешь на исповедь? Ты не понимаешь, в чем каяться? Он говорит, да. Вот. И это частая история, когда родители в каком-то смысле пытаются снять с себя ответственность, переложить либо на батюшку, либо на психолога. И вот здесь подобная ситуация. Иногда батюшку или психолога пытаются втянуть в качестве такого судьи. Причем суд на самом деле уже состоялся, приговор уже вынесен. Правая и виновная стороны уже определены. И вот нужно, чтобы батюшка своим авторитетом надавил на виновную сторону и, ну, по сути, привел приговор суда в исполнение, казнил, так сказать, негодного ребенка или там негодную жену или негодного мужа. А ситуация бывает намного сложнее. И человеку, который считает себя во всем правым, причем есть аргументы, почему он прав, тем не менее, тяжело признать тот факт, что в мире, в реальности того человека много боли, и эта боль причинена именно им. И в любой сложной ситуации требуется работа двум сторонам. Это очень важно. Безусловно, есть вещи, которые недопустимы, но даже и в этом случае стоит подумать, а почему эта вещь произошла, из-за чего. И иногда самое простое – это просто найти одного виновного, такого козла отпущения, да, и на него повесить все проблемы, которые в семье или в отношениях, или еще где-то. Вот. На самом деле мир устроен намного сложнее. И самая большая ошибка – это как раз пытаться видеть мир черно-белым, он не черный и не белый. Порой приходится выбирать не между злом и добром, а между большим злом и меньшим злом. Вот сейчас у нас как раз выборы идут. Тоже отдельная тема. И я понимаю, что, честно говоря, мало того, что еще неизвестно, как посчитают, у нас с вами нет возможности это как-то отследить, проконтролировать. Мы будем вынуждены верить тем цифрам, которые нам сообщат. Но помимо этого, ну, кто-то может сказать, что, в принципе, от нас ничего не зависит, уже все предопределено. Может быть, даже оно и так. Уже какие-то разнарядки спущены, какие результаты должны быть. Но даже в этом случае нужно понимать, что мы это делаем не перед только лишь людьми, а перед Господом Богом мы выражаем свою волю. А Господь Бог волю человеческую сильно уважает. И так или иначе, когда мы голосуем, мы говорим в том числе и не только людям, но и Богу. Например, поддерживаю я то, что сейчас происходит, или наоборот, не поддерживаю то, что сейчас происходит. Значит, так сказать, выбираю того, кто это тоже не поддерживает, политиков, даже если он не идеален, даже если за ним тоже водятся какие-то грешки. И тогда приходится выбирать между большим злом и меньшим злом, скажем так. Но какой-то выбор необходимо делать в этом мире. Он лежит во зле, как написано в Священном Писании, но если есть возможность, надо выбирать меньшее зло. Вот это вот, типа, наш голос ни на что не влияет, и отсидеться, с моей точки зрения, неправильная позиция. еще раз, да, даже не только людям, но и Богу сказать: Господи, вот мой выбор, вот моя воля. А дальше Господь Бог как-нибудь увидит и устроит. Он будет, вот Господь Бог подсчитает все правильно, скажем так. Ну что ж, давайте перейдем к вашим вопросам. Эдуард. Ну, как обычно, Эдуард, добрый вечер. Здравствуйте, дорогой батюшка. Позвольте строки преподобного Силуана Афонского о пути ко спасению. Вот самый кроткий и легкий путь ко спасению. Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих помыслов. А помышляй, что все люди добрые, и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе. И скажи: милостив Господь. Он опирается на свой опыт. Послушлив в данном случае, не каждого человека стоит слушаться, но тот, кто действительно духовный авторитет, духовник, например, если тем более он проверенный, действительно Божий человек. Ну и в данном случае, как бы без вот этой гордыни продавить свое любой ценой. У послушливого человека уши открыты прежде всего. Воздержан. Это важно, да, не предаваться разным порокам, уметь говорить себе слово «нет». Не осуждать. Наверное, чуть ли не главный добродетель. Хотя тяжело это делать. И самое главное, вот здесь уже заранее сказано, да, что помышляй, все, что все люди добрые. А раз так, то и не осуждай их. Осуждай поступки, но не людей. И храни ум и сердце свое от плохих помыслов. Ну, собственно говоря, вот... Чаще всего у нас плохие помыслы тоже именно в отношении людей. И за эти мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе. И ты скажешь: милостив Господь. Так, Всеволод. Отец Александр, добрый день. Как ваша машина? Все ролики только пешие. Господи, помоги нам всем. И в материальном мире тоже. Ну, я для тех наших слушателей, кто не знает, могу сказать, что еще в начале августа я сдал свою машину в ремонт. Честно говоря, поскольку действительно проблема с финансами, то сдал человеку, который не официальный сервис, а ну, просто человек ремонтирует. Я уже долгие годы с ним его знаю и сотрудничаю с ним. Вот. Берет он в разы меньше, чем официалы, то, что называется. Ну, то, что гаражный ремонт, да. Ну, человек делает все хорошо и качественно. Пока претензий не было. Вот. Но... Вот он согласился и исчез. Просто исчез какое-то время, не отвечал на телефон. И только вот, представляете, в начале этой недели, уже сентябрь начался, он взял таки трубку и сказал, что он был в больнице, ему сделали операцию. И вот что сейчас он как бы все вернулся домой, сейчас он займется моей машиной вместе с сыном, что после операции ему, так сказать, какую-то там нагрузку тяжело давать. И... Ну, сын обещал ему помочь, но он также сказал, что он смотрел уже мою машину, говорит, что придется движок капиталить, в цилиндрах есть задиры, так что предстоит такой серьезный ремонт машины, и действительно, в свое время он назвал сумму в 120 тысяч, 20 тысяч я ему уже заплатил за запчасти, там, если мало ли что-то для начала ремонта, вот. Но это он, честно говоря, навскидку сказал, что, типа, если капиталить движок, то это не 20, а 120, типа. На самом деле, конечно, хотелось бы, надеюсь, что меньше уйдет. Но, конечно, да. Сколько у официалов бы ушло, я не знаю. За капремонт движка, то есть, скорее всего, возможно, проточка цилиндров, новые поршни, новые вкладыши в шатуны и так далее. Ну, в общем, и плюс еще там ряд моментов надо будет смотреть, потому что двигатель, ну, маслосъемные колпачки, понятно, двигатель очень сильно масло ел. В последнее время. Вот. Ну и там другие неисправности. Вот. И если все, по крайней мере, он трубку взял, по крайней мере, он ответил, и надеюсь, что действительно он машиной займется. А так, получается, я уже почти весь август и значительную часть сентября, да, пешком. Но для моего здоровья это полезно, я так скажу. Единственное, что, конечно, общественный транспорт тоже такая вещь, как я понял, не всегда стабильная и надежная, потому что сегодня, например, как раз я после консультации из Лавры прибегаю, а площадь Александра Невского, да, уже закрыта. Хотя без 5:08. А не до 8. Я думал, что 5 минут у меня есть, и пришлось бежать, соответственно, площадь Александра Невского один, спускаться потом там по переходу. поезд только до Достоевской, потом, соответственно, ждать следующий поезд. В общем, вот это все, конечно, времени занимает немало. Порой, когда вопрос прямого эфира, плюс-минус. Вот. А машина, с другой стороны, пробки может попасть. Тут тоже вот никогда не знаешь. И причем пробка может возникнуть на ровном месте. Поэтому, ну, жизнь есть жизнь. Но получается, что в последнее время я много хожу пешком, буквально даже кое-когда пробежаться придется с рюкзаком, так сказать. И я понимаю, что, ну, наверное, в каком-то смысле Господь Бог мне попустил вспомнить студенческие годы, когда никакой машины у меня не было. Как раз я много ходил пешком, бегал по эскалатору. И, в общем-то, машина, она развращает в каком-то смысле, я честно могу сказать. У кого есть, тот знает, да, когда вот это искушение, там даже там 500 метров, и то сесть и проехать. Вот. Из-за этого люди начинают мало ходить пешком и начинаются проблемы со здоровьем. Так что надеюсь, что благодаря сломанной машине, как ни странно, может быть, мое здоровье станет лучше. Посмотрим. Вот. Александр спрашивает, что такое кровь Нового Завета? Ну и дальше, соответственно, цитаты. Матфея 26 глава, Марк 14 глава, Лука 22 глава. Кстати, в Евангелии от Луки, напомню, так же, как и у апостола Павла в 11 главе первого послания к Коринфянам, не кровь Нового Завета, а Новый Завет в моей крови, Господь говорит. Как бы вот есть две традиции передачи слов Иисуса Христа на Тайной Вечере в отношении чаши. «Сия есть кровь моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается в оставление грехов». Но есть другая, другой вариант передачи слов Иисуса Христа. «Сия есть Новый Завет в моей крови, которая за вас изливается в оставление грехов». То есть Новый Завет находится в этой чаше, и причастник Нового Завета, само слово причастник, да, участник, причастник, это тот, кто причастник этой чаши. Если человек не причащается, он не в Новом Завете, это важно. Ну, давайте так. В Ветхом Завете несколько раз звучит заповедь о том, что кровь нельзя употреблять, да, ибо в крови находится душа. Такая вот фраза. Само слово «душа» на иврите, по сути, звучит как слово «жизнь». Или созвучно слово «жизнь». Получается так. Собственно говоря, то, что живет, оно дышит. Душа, дыхание, да, вот тут. То, что мертвое, перестает дышать. И источником жизни является Бог. Дунул в лице его дыхание жизни. Да, то есть начал дышать Адам, когда Бог его создал. Вот. И получается, что когда Иисус Христос говорит, «Сие есть тело мое, и сие есть кровь моя», тело – это не просто кусок мяса, кусок мышцы. Но мы верим, что в каждой, даже малейшей частице тела Христова присутствует Христос во всей полноте. Поэтому без разницы, какую частицу дал вам батюшка во имя причастия, большую или маленькую, на лжице, на ложечке, да, вы причастились Христа во всей полноте. Даже микро-микро, если все равно, все, вы причастились. Вот. А кровь – символ жизни, да? Значит, получается, Христос говорит, сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Имеется в виду, вот я во всей полноте и моя жизнь, которой я лишаюсь, ну, ради того, чтобы дать ее вам. Получается, так можно перевести. Да, мы искренне верим, что перед нами тело Христово, перед нами кровь Христова в таинстве Евхаристии. Воистину, мы причащаемся самого Господа. Но сама идея, что Он соединяется с нами. И в каком-то смысле и человеческим телом, и человеческой душой, потому что Христос есть Бог, ставший человеком во всей полноте, а человек состоит из души и из тела, поэтому у Христа и душа человеческая тоже была. и человеческая воля, и божественная воля, все присутствовали в нем, как написано в догматах 4-го и 6-го Вселенского собора. Они были соединены, не слитно, не раздельно, неразлучно, неизменно в нем. И вот получается, что апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Это происходит с нами, когда мы причащаемся, мы буквально отдаем себя в его руки, если по-хорошему, уже не столько во мне Христос живет, сколько я во Христе. Я отдаю себя ему, я становлюсь частью его. Опять-таки слово «причастие». И получается, и мое тело, и моя душа, моя жизнь соединяются с ним. И Господь начинает вести меня по жизни, в том числе даже через неприятности. Потом, годы спустя, я понимаю, что они были не случайно. Кстати, сразу скажу, опять-таки, если можно, сейчас никаких подробностей говорить не буду, но на этой неделе тут произошли некоторые события у меня. Вот те самые неожиданные порой перспективы, или как это, если закрывается одна дверь, открывается другая, сейчас передо мной открылись. Я чуть позже вы узнаете, если Господу будет угодно, потому что должно состояться три условия, чтобы все пошло как надо. Если эти три условия, я вот так молюсь об этом, если эти три условия состоятся, то в следующем году моя жизнь очень серьезно изменится, я так скажу. Еще раз, подробности я вам скажу. Я вам точно их скажу, когда уже будет все, что надо, получено, сделано и так далее. Что все, вот я... Ладно, не буду пока рассказывать. Вот, но я просто вижу, да, что и в этом тоже есть некая воля Божия. Причем просто все идеально совпадает. Вот просто идеально. Потому что даже год назад есть вещи, которые я не мог бы себе позволить. А сейчас могу. То есть я понимаю, что разные события в жизни моей, в жизни разных людей происходили, не всегда приятные. Но вот они вдруг сложились, как некий пазл. И я понимаю, что, возможно, этот пазл был, по сути, ради этого момента, чтобы мне пришло определенное предложение, и я не стал от него отказываться. Но посмотрим, в общем. Я пока вижу, что Господь не оставил. Поэтому сейчас у меня даже, на самом деле, такое более-менее приподнятое настроение, потому что, хотя, кто знает мою историю, что, да, я прошел через очень серьезный кризис личный. Вот. Но Господь ведет. И так же каждого из нас, кто регулярно причащается, это важно. Впрочем, и не причащающихся Господь тоже не оставляет. Другое дело, что, получается, они не доверяют себя Господу. А причащающийся доверяет свою жизнь Господу. И вот эта кровь моя Нового Завета, это та самая жизнь Христова, которую я пускаю в свою жизнь. По сути, так. На символическом языке можно сказать. Так, ну что ж, смотрю сейчас внимательно. Видеотрансляции пока вопросов нету. Так, и смотрю теперь сайт grad-petrov.ru. Напоминаю, да, вопрос в эфир. Пишите, и вопрос появится. А то, получается, сейчас передо мною вопросов нет. Но у нас до конца эфира еще есть 21 минута, мне подсказывают. Видимо, тут часы немножко расходятся. Хорошо. Давайте тогда поговорим о тех праздниках, которые нам сейчас предстоят. Итак, завтра у нас суббота, послезавтра воскресенье. Я как раз тоже буду служить субботу и воскресенье. А вот понедельник у нас праздник Рождества Богородицы. Один из 20 праздников, которым как бы открывается новый богослужебный год, новый церковный год. Потому что, напомню, церковное новолетие, на самом деле, это 1 сентября по старому стилю. 1 сентября по старому стилю было 14 сентября по новому стилю. Ну, старый стиль 1 сентября, новый стиль 14 сентября. И вот получается, вот сейчас, буквально через неделю после новолетия, первый праздник в церковном годичном цикле нас встречает. Собственно говоря, Новый Завет начинается с того, что рождается та, через кого воплотился Бог в этом мире. Рождество Богородицы. Понятно, что об этих обстоятельствах Рождества Богородицы мы знаем в основном через предания. И в частности, это предание, эти предания являются протоевангелием Иакова. Это апокрифическая книга, которую церковь, с одной стороны, не признала, как какую-то одну из книг Нового Завета. Но, с другой стороны, вот уж так получилось, что эту книгу, тем не менее, она сохранилась для нас во множестве экземплярах. Вы ее не считали какой-то плохой, еретической. Хотя, признаюсь честно, когда в наши дни смотрят на эту книгу, то ну, ученые находят очень много ляпов. То есть видно, например, что человек все-таки не знал иудейские обычаи, ну, не знал. То есть текст изначально написан на греческом языке, и вряд ли действительно настоящий Иаков мог допустить какие-то, ну, просто вопиющие ошибки. Но, возможно, этот поздний христианский труд к апостолу Иакову отношения, скорее всего, никакого не имеющий, тем не менее, он базируется на каких-то ранних преданиях церкви. И вот церковь, с одной стороны, протоевангелие Иакова не признала, но и не отвергла, в том плане, что, еще раз, его не сжигали публично, его сохранилось множество копий, его переписывали. И вот большинство так называемых богородичных праздников в нашей церкви основано именно на информации из этого древнего апокрифического текста, в частности, обстоятельства именно Рождества Богородицы, обстоятельства введения во храм Богородицы, вот это все связано именно с этим праздником. Вот. Предание показывает местной Иерусалимской церкви, что родители Иоаким и Анна жили в, ну, можно сказать, что в Иерусалиме, но в те времена, когда они жили, эта часть города была все-таки за городом, рядом с купальней Вифезда, буквально совсем-совсем рядом. Вот. Дело в том, что конкретно в те времена сама купальня Вифезда и район рядом с ней как раз находился буквально за городской стеной. Чуть позже, уже во времена Иисуса Христа, этот район, была построена новая крепостная стена, этот район вошел в нее. Вот. Так получается, что они были даже не совсем иерусалимляне, как бы, ну, все-таки прямо рядом с городской стеной они жили, но за городской стеной. До наших дней сохранилось 3 подземных этажа по преданию того самого дома, и даже вход туда из православного храма. И показывают даже конкретно комнату, где по преданию святая праведная Анна родила Богородицу. Это неудивительно. Дело в том, что вообще подземный мир Иерусалима – это отдельная тема. И многие дома в Иерусалиме имели подземные помещения. И это были не только подвалы вот в нашем понимании, но это места, где люди реально жили. Вот просто подумайте о том, что это в наши дни дома оборудуются кондиционерами. У нас на Руси дома делают так, чтобы они по возможности были теплыми, поскольку значительная часть года у нас холод, и нам приходится до наших дома греть. А в Палестине там другая проблема. Значительную часть года, лето, там может быть жара под плюс 50, понимаете? И на улице очень тяжело, вот этот полуденный зной, бесполуденный, да, который бьет человека по голове, он теряет сознание, солнечный удар, описанный даже в 90-м псалме. Вот. И люди буквально прятались под землю. По возможности старались сделать все, чтобы хотя бы какая-то часть дома, а то, по возможности, даже несколько комнат были именно под землей, внутри скалы. И там более или менее постоянная температура, и там можно было спрятаться от дневного зноя. Вот. И, соответственно, вот одну из таких комнат, то есть сам дом сверху не сохранился, где жили родители Богородицы, где она провела свое детство до введения ее во храм, даже младенчество свое провела, да, до 3 лет. Но подземные, получается, помещения сохранились. Так, ну давайте ваши вопросы. Пока я все это рассказывал, вы вопросы прислали. Батюшка, как утвердиться в мысли, что все люди хорошие? Ну, Но прежде всего об этом написано в Библии. Бытие 1.31. «Все, что Бог создал, хорошо весьма». Это относится к людям, в том числе. Бог плохого не творил. В основе любого зла что-то хорошее, но используемое не по назначению, не тем образом, каким Бог задумал, чтобы это было использовано. В основе греха лежит действие, но не какая-то суть, потому что все, что существует, все сущее, создано Богом и хорошо весьма. Собственно говоря, утверждение, оно не святоотеческое, это Данте Алигьери, но оно известно. «Благими намерениями дорога в ад устлана» — это не о том, что благие намерения — это плохо, а о том, что люди, которые оказались в аду, у них были самые добрые намерения. В основе греха, как ни странно, частенько лежат добрые намерения, но в извращенной форме какой-то. Многие люди, которые сотворили зло, искренне считали, творят, да, искренне считают или считали, что делают добро, или что делают меньше из зла, то самое, да, не видя какие-то иные пути. Вот. Поэтому люди могут плохо поступать. И поступки бывают плохие и хорошие, а люди все хорошие. «Добрый вечер, отец Александр», Юлия пишет. «Как вы предложили бы осмыслять понятие, что человек по образу и подобию Бога?» Образ по-гречески «икона». В греческом тексте Библии использовано именно это слово. «Человек – икона Бога». Именно поэтому священник кадит не только настенную живопись, но и вас, когда вы стоите в храме. Вы, каждый из вас, икона Бога. Перестать быть не можете. Это данность. А вот подобие... Интересно, что в Бытие 1.26 в замысле Божьем о творении человека слово «подобие» есть, а когда описано само творение, сам процесс творения человека, Бытие 1.27, там только слово «образ» дважды повторено, а слово «подобие» нет. То есть человек задуман по образу и подобию, а створен только по образу. Почему? И ответ, который напрашивается, что подобие – это динамическая составляющая, это опять-таки действие. То есть Бог у нас уподобляет, либо не уподобляет наша жизнь, наши поступки, наши решения, проявление таких качеств, как любовь, милосердие, сострадание, забота. Когда мы их проявляем, мы уподобляемся Богу. Когда не проявляем, мы грешим. Вот как раз грех появляется понятие. Да? Тут тоже, грех тоже динамическая составляющая. Мы идем мимо цели. Амартия по-гречески. Грех. Мимо цели. Цель-то добрая, а мы мажем. Выходит так, соответственно, покаяние, метаноя, это перемена ума, мета-перемена, да, то есть скорректировать прицел, то, что называется, пойти правильным путем, изменить что-то в жизни, а не просто посожалеть. Так что образ, данность, подобием надо стать. Виктор из Санкт-Петербурга. Как современному человеку сохранить внутренний мир и не поддаваться постоянной тревоге, оставаясь при этом внимательным к тому, что происходит вокруг? Внутренний мир опирается на веру в Бога, на то, что даже в этом ужасе... Кстати, фраза «на все воля Божия», она не соответствует действительности. Многие, даже православные христиане, даже батюшки частенько эту фразу, даже архиереи эту фразу произносят, «на все воля Божия». Но на самом деле это действительности не соответствует. Не случайно в нашем богословии, помимо понятия воли, есть понятие попущения. Воля Божия – это когда Бог чего-то хочет, это происходит. А попущение Божие – это когда Бог чего-то не хочет, но оно происходит. Почему Бог попускает? Потому что Он создал существа со свободой своей собственной воли. Это ангелы, но у ангелов их воля полностью созвучна воле Божией, а вот у падших ангелов противна воле Божьей. И это воля человеческая, которая то созвучна, то противна воле Божьей. И вот поскольку есть в этом мире существа со своей волей, и у некоторых из них их воля иногда или постоянно противна воле Божьей, то в этом мире порой происходят вещи, которые Бог бы не хотел. Другое дело, что и это порой Он может как-то вырулить в добро, но иногда это очень больно. Особенно в моменте здесь и сейчас. Когда хочется сказать: «Господи, где же Ты?» Вот. И вот эта тревога, она как раз от того, что Бог может попустить чего-то нехорошему произойти. Но здесь как раз вопрос того самого доверия. Господи, даже если произойдет, Ты не попустишь искушение выше моих сил, и Ты всилен, любящий меня Отец, сделать так, чтобы и это то, что со мной произойдет, в конечном итоге было мне во благо. И самое главное, во спасение души. Вот, поэтому быть внимательным, в том числе, чтобы смотреть, как реализуется и воля Божья. У апостола Павла послание к Ефесянам в 5 главе есть очень интересные слова, которые обычно читаются на благодарственном молебне, но скажем так, многие их знают. Итак, я сейчас, значит, читаю Ефесянам, 5 глава, с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Вы знаете, когда в свое время, во время ковида, я проводил онлайн библейские группы, мы разбирали греческий оригинал. И когда мы дошли до этого текста, у меня просто челюсть отвисла, потому что когда мы стали слово за словом, смотря на грамматику и так далее, разбирать этот текст, выяснилось, что что по-русски, что по-славянски у нас не очень правильно переведено. Или точнее, на самом деле по-славянски это переведено более правильно. Но не все понимают, что такое «искупующее время, яко дни и лукави суть». По-русски «дорожа временем». Ну, у нас вот «дорожа временем» вызывает какие ассоциации? «Не думай о секундах свысока», да, вот это вот. На самом деле, нет, здесь апостол Павел не про это пишет. Он использует не слово «хронос», которое переводится как «время», измеряемое секундами, минутами, часами, а он использует слово «кайрос», которое более правильно переведено как «срок», «благоприятный момент», и, кстати, один из вариантов перевода «шанс». Вот. А то же слово, которое у нас переведено как «дорожа», это купеческий термин. Что делает купец, когда видит хороший товар, качественный, замечательный, по дешевой цене? Он его хватает, беру, все беру, да, вот это вот. Поэтому на славянский язык более правильно переведено не просто «дорожа времени», а именно «искупующее время», «выкупая время». Но, не зная этого, славянский текст, даже более правильно переведенный, остается не очень понятным. Короче, я сейчас не буду вдавать в филологические тонкости, вдаваться, просто переведу, как, что написано в оригинале. Итак, внимательно смотрите, как вы ходите. Не как глупые, но как мудрые, хватаясь за возникающие шансы или за возникающие благоприятные моменты, потому что наступают злые дни. Но от этого не сходите с ума, но познавайте, что и в этом есть воля Божья. То есть, как ни странно, злые дни порождают шансы, какие-то благоприятные моменты, которых, если бы не было этих злых дней, если бы все было тишь, глажь, да Божья благодать, то многое бы не менялось. Но именно злые дни, особенно тогда, когда ковид был, помните, многое пошло не так, как обычно. И вот, вот эти злые дни... болезни, гонения, войны порой вдруг неожиданно поражают.

я знаю, что не согласятся, потому что я знаю, что у нас есть разные церковные традиции. То, что я сейчас скажу, я к этому пришел тоже не сразу. Но это мое личное мнение. Впрочем, я знаю, что, слава Богу, когда был принят документ на архиерейском соборе об участии верных в Евхаристии, вы можете найти его в интернете, об участии верных в Евхаристии. Слава Богу, там эта тема была все-таки прописана. Значит, мой взгляд, долг каждого православного христианина, если он сознательно идет на литургию, не просто будет мимо храма проходить и решил зайти свечку поставить, но сознательно идет на литургию, знает, что будет на ней от начала до конца, целенаправленно, да, готовится к причастию и причаститься. И даже если он на литургию идет на следующий день, вновь готовится к причастию и причаститься. Другое дело, что вот эта фраза «готовится к причастию» у многих из нас воспринимается как обязательно поисповедоваться, обязательно попоститься, обязательно прочитать каноны, последование к причастию. Но вот все вот это то, что я сейчас перечислил, пост, канонические правила, вот эти вот там трехканонник и последование к причастию, обязательная исповедь перед причастием, все это возникло в ту эпоху, когда люди стали причащаться редко. Напомню, что на 17 век было нормой причастия 4 раза в году, обычно большие посты. Этой практики до сих пор придерживаются старообрядцы. А в 18 веке среди нас, условно говоря, никонян, установилась традиция вообще раз в год причащаться. Обычно в Великом посту. А кто 2 раза в год, о, прям благочестивый. С этой точки зрения, например, практика преподобного Серафима Саровского причащаться каждое воскресенье смотрелась как что-то революционное. Я уж не говорю об Иоанне Кронштадтском, который стал причащаться каждый день. И вот ему принадлежат слова, которые он сказал в одной из своих последних проповедей, незадолго уже до кончины, одна из последних его служб, он сказал такую фразу, если правильно, это был ноябрь 1907 года, могу ошибаться, что «братья мои, я благодарю Бога, который сподобил меня уже много лет причащаться каждый день, ибо я служу литургию каждый день, и священник обязан причащаться каждый день, когда служит. Но горе тому пастырю, который пасет себя и не пасет веренных ему овец, ибо мирянам также можно и должно стремиться к каждодневному причастию». Это то, к чему пришел святой праведный Иоанн Кронштадтский к концу своих дней. Это вот буквально, он тоже прошел некий жизненный путь, он не сразу же стал святым. И вот он, пройдя какой-то путь, к концу своих дней, вот засвидетельствовал, что мирянам не только можно, но и должно стремиться к каждодневному причастию. Я уж не говорю о точке зрения святителя Василия Великого, который пишет о том, что у меня в Кесарии Каппадокийской, это получается на 4 век, миряне причащаются 4 дня в неделю. День Господень, то есть воскресенье, да, среда, пятница, суббота. А также и в иные дни, если приходится дни памяти чтимого мученика. Но тот факт, что миряне позволяют себе 2-3 дня в неделю не причащаться, есть признак оскудения благочестия. А посему монахам, которые во всем должны подавать пример мирянам, если они не ушли в пустыню, но находятся там, где есть церковь, должно причащаться каждодневно. Это точка зрения святителя Василия Великого. Поэтому я не вижу никаких канонических препятствий к тому, чтобы люди причащались ежедневно, если они вследствие каких-то обстоятельств верующие люди сознательно идут в церковь на литургию там несколько дней подряд. Поэтому и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, пожалуйста, причащайтесь, если возможности жизненные обстоятельства вам позволяют. Вот. А когда люди стали причащаться редко, напомню, что есть каноническое правило о том, что кто 3 воскресных дня подряд без нужды не был в храме на литургии, считается отлученным от церкви. А 8-е каноническое правило святых апостолов говорит о том, что кто пребывает в церкви, но не причащается, тот творит беззаконие. То есть вообще не подразумевалось как раз в древности быть на службе и не причащаться. И с этой точки зрения получается, что люди, которые больше 3 недель подряд не причащались, считаются формально отлученными от церкви. И значит, вот это чинопоследование, трехканоник и так далее, исповедь обязательная, это не что иное, как восстановление общения с церковью, отлученного от нее человека. Поэтому, если вы причащаетесь редко, трехканонник, пост обязательно, это все оправдано. Если вы причащаетесь чаще, чем раз в 3 недели, а тем паче каждую неделю, то это нормально, исповедь по мере

необходимости, и не нужно читать все это чинопоследование. А что именно читать? Вот я говорю просто людям, одну молитву какую-то на выбор. Вот возьмите просто из чинопоследования, просто одну молитву на выбор. Господу ведь не нужно много текстов. Он, наоборот, призывает не быть нас на горной проповеди не быть многословными, как язычники, которые во многословии своем думают быть услышанными. Не уподобляйтесь им, сказал Господь. Поэтому можете причащаться все эти дни. Батюшка, причастие — это соединение Отца, Сына, Святого Духа или только Христа и благословение Отца? Спасибо. Вы знаете, это просто будет какая-то схоластические рассуждения. Мы соединяемся со Христом во всей полноте, как с человеком. Но мы знаем, что Он Бога-человек, и через Него мы соединяемся с Богом во всей полноте, скажем так. Так, обсуждаем вопрос о причастии. Если от начала до конца нереально быть, у меня один из детей с особенностями, мы с мужем поочередно и так далее. В общем, я понял. Ради ребенка можно не быть на всей службе, но причащаться, и даже все равно полезно причащаться. Я уж, извините, не буду читать до конца, я успел глазами пробежать, просто время поджимает, осталось 20 секунд. Идите всей семьей и причащайтесь. Ну, да, если необходимо, поисповедуйтесь. Понятно, вам нужно быть натощак, но с Богом. Ну что ж, сердечно благодарю всех, кто проявлял активность. Всех с наступающими праздниками. Надеюсь, в следующий раз увидим, услышим друг друга. До свидания. До свидания. До следующего.

В исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского прозвучал тропарь Богородицы Девы Радуйся композитора Сергея Трубачева.

0: в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: В эти пасхальные дни уместно вспомнить самому и другим напомнить о радости. Ведь вот странная вещь. Прочитайте «Капитал» Маркса, и ни на одной из этих многих сотен страниц вы не найдете даже слова «радость». Прочтите Энгельса, а затем Ленина, да и вообще любого идеолога и толкователя этой, провозглашающей себя окончательной и научной идеологией. И вы нигде не найдете простого упоминания о радости. Как будто ее нет. Как будто это нечто столь несерьезное, детское, ненужное, что и говорить об этом стыдно. Все экономика, производственные отношения, прибавочная ценность, массы, капитал, эксплуатация. Читаешь, читаешь, и вдруг становится нестерпимо душно. И вдруг понимаешь, что главной ложью этой идеологии являются не те или иные ее анализы или утверждения, а ее основная и потрясающая безрадостность. И тогда делается ясным и другое. А именно то, что из-за собственной своей безрадостности идеология эта не способна понять ничего, что связано с радостью, что дает радость, что говорит о радости. Отсюда, именно отсюда, ее ненависть к религии. Как типично, что казенная антирелигиозная пропаганда все время хочет доказать, что религия – это что-то темное, безрадостное, полное страха и какой-то похоронной замогильщины. Но ведь это же самая очевидная ложь. Вот Чехов, про которого всегда говорят, что он был неверующим, а потому и заслуживающим доверия, пишет в своей «Степи»: «Старики, возвращающиеся из церкви, всегда испускают сияние. И каждый раз, что он касается религии, в студенте, в овраге, в рассказе «Святой ночью», в грусти его общего мироощущения начинает сиять маленький луч радости. Вслушайтесь в песнопения, в молитвы церкви. В них все время не только говорится о радости, они испускают эту радость, светятся ею. Вот день, который сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся. И вот пишут о религии, обличают ее, разбирают по косточкам, уличают во лжи. И снова о радости ни слова. Говорит ли антирелигиозная пропаганда о светлом и радостном облике Серафима Саровского, который каждого приходящего к нему встречал словами «радость моя»? Или о святом Франциске Ассизском, вся жизнь которого – один сплошной гимн радости, радости о мире, о Боге, о человеке? Говорят, детская радость, и предполагается, что она недостойна взрослого, серьезного человека. Человек – это что-то очень серьезное, скучное, деловое, безрадостное. А вот христианство никогда не стыдится говорить о детях. Будьте как дети. И это означает, конечно, в первую очередь, эту детскую способность к непосредственной и чистой радости. Для ребенка все праздник, все радость. Каждое утро, каждый луч солнца, каждая встреча, каждый предмет, каждый человек. Так вот вопрос в том, что это наивность и глупость, которая должна пройти с возрастом и замениться серьезным, трезвым, научным подходом к жизни, или же это что-то, что человек, увы, теряет постепенно, растрачивает и уничтожает в себе, к чему он хочет, но уже не может вернуться. Христианство утверждает второе. Оно учит, что падение человека привело к утере им радости, и что спасение и восстановление человека – возвращение ему этой чистой радости. «Я возвещаю вам великую радость». Вот начало Евангелия, слова ангелов пастухам в ночь Рождества. «Радуйтесь». Вот завет Христа ученикам в утро Пасхи. «Радость, которую никто не отнимет от вас». Вот обещание Христа. И, наконец, по словам евангелиста Луки, с горы Вознесения ученики возвращаются с великой радостью. Радость таким образом находится в самом центре христианства, составляет его движущую силу, его вдохновение. Но о чем эта радость и в чем она? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся снова к детству и к детям. Для ребенка радость – это не что-то добавочное, но, если можно так сказать, есть его метод познавания мира. Ребенок входит в соотношение с миром и как бы овладевает им через радость. Но ведь это можно применить и к радости взрослого. Мы, люди технологического и серьезного века, считаем, что у нас только один орган познания, а именно разум. Мы раскладываем каждое явление на части, анализируем, измеряем, взвешиваем и думаем, что познаем это явление. Но это далеко не все, далеко не целое знание. В любви, например, мы сначала радуемся человеку и только потом уже узнаем его. Можно даже сказать, что любовь – это и есть радость о человеке или о вещи, и что в ней, в этой любви, и человек, и вещь, и все познаются так, как рассудку и анализу никогда не познать. Любовь, радость оказываются таким образом не чем-то добавочным, случайным, чего могут и не быть, а по-своему единственным и незаменимым путем познавания и пользования и обладания. В Библии сказано, что Бог не только сотворил мир, но и благословил его. И вот это благословение и есть радость о мире, и ею пронизана жизнь. И когда мы теряем ее и предаем ее в себе, мир становится темным, непроницаемым, холодным, чуждым и в конечном итоге непознаваемым. И холодным, и мертвым становится наше познание мира. И пускай мы называем его точным знанием, знание это может быть и точное, но неверное. Да, мы можем знать вес и размер самой прекрасной картины в мире. И мы можем изучить все краски и все линии. И все это не откроет нам красоты ее. И мы можем внезапно обрадоваться ей. И она станет нам ясна и прозрачна. И в эти пасхальные дни нужно говорить о радости. Пасха, ведь это и есть вхождение в мир радости. Возвращение ее к нам. Это снова дар праздника и празднование человека. И этой радостью продолжают жить миллионы людей, и ее действительно никто не отнимет от них.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
3: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 45-я беседа. Мы все ближе и ближе приближаемся к концу этой книги. В прошлый раз мы с вами остановились на описании Нового Иерусалима, его формы и размеров. И закончили наш разбор 21 главой книги «Апокалипсис» 17 стихом. Продолжаем. В следующем небольшом отрывке 21 глава «Апокалипсиса» с 18 по 21 стих описываются строительные материалы, из которого сделан Новый Иерусалим. Читаем 21 глава с 18 по 21 стих. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – берилл, девятое – топаз, 10-е – хризопрас, 11-е – гиацинт, 12-е – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Драгоценные материалы, из которых построен Новый Иерусалим, говорят о красоте и великолепии города. Само изображение имеет ветхозаветные параллели. Так, например, у пророка Исаии читаем: «Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Или в книге Давида: «Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда, и из дорогих камней стены его, и башни и укрепления из чистого золота, и площади иерусалимские выстланы будут бериллом, анфраксом и камнем из Офира». Это книга Товит. Как строительный материал, из которого сделана стена, называется яспис. Этот камень уже именовался в стихе 11-м, характеризуя город в целом, как Иерусалим был подобен яспису. Далее следует перечисление 12 оснований стены, то есть участков стены между 12 воротами. Как и прежде, число 12 означает народ Божий, то есть церковь. Вспомним, что основание церкви – это 12 апостолов, о чем сказано в послании к Ефесянам. Но сам образ и название камней взяты из Ветхого Завета, причем имеют отношение к описанию того наперстника, то есть нагрудной пластины, которая была на первосвященнике. Это книга Исход, 28 глава. Этот наперстник, то есть вот нагрудная пластина, наперстник должен быть четырехугольный. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда». Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. То же перечисление мы встречаем в описании первого человека Адама у пророка Иезекииля. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Это книга пророка Иезекииля, 28 глава, описание первого человека Адама. Иногда перечисленные камни связывались с каждой, каждый камень связывался с одним из 12 колен Израиля. Но важнее то, что мы с вами упоминали уже в нашей прошлой беседе, это астральное значение драгоценных камней, так как в традиции того времени было связывать драгоценные камни с зодиакальными знаками. Именно так толкует Филон Александрийский камни на наперстнике первосвященника. Но сам порядок перечисления камней в книге Откровения заметно отличается от списка в книге «Исход». Тем самым Иоанн желает сказать, что Новый Иерусалим – нечто действительно новое, отличное от прежнего порядка. Точная идентификация отдельных камней затруднительна, так как приведенные греческие названия в разные времена означали разные минералы. Например, яспис – это не современная яшма, а прозрачный горный кристалл зеленого цвета. Сапфир упоминается в Ветхом Завете как камень, из которого изготовлено подножие, на котором стоял Бог. Но это, опять же, был не современный сапфир. Римский историк Плиний говорит, что сапфир – это камень небесно-голубого цвета с золотистыми вкраплениями. Вероятнее всего, это камень, ныне известный под названием ляпис-лазурь. Халкидон или халцедон – это зеленая разновидность кварца. Его сравнивают по цвету с сизым отливом голубиных перьев. Смарагд – современный изумруд. Сардоникс – это оникс, белый камень с прослойками розового и коричневого цвета. Его особенно использовали для изготовления камей. Сардолик или сердолик получил свое название от города Сарды. Это камень такого кроваво-красного цвета, который широко использовался для изготовления тоже резных гем. Его еще называют карнеол, как бы мясной камень. О хризолите трудно сказать что-нибудь определенное. В древнееврейском его название значит «камень из фарсиса». Плиний характеризует его как камень с золотистым излучением. Берилл подобен изумруду, имеет цвет морской волны при этом. Топаз – это прозрачный камень зеленовато-золотого цвета, который очень высоко ценился у иудеев, упоминается в книге Иова. Хризопрас – разновидность халцедона, то есть кварца, но только маслянисто-зеленого цвета. Гиацинт – дымчатый фиолетовый камень. Может быть, это современный сапфир. Аметист характеризуют как камень, очень похожий на гиацинт, но более блестящий. Конечно, с каждым из этих камней астрология, магия, столь популярные в те времена, связывали какие-то свойства. Но вряд ли что-то подобное имелось в виду Иоанном. Для него перечисление драгоценностей – это просто свидетельство блеска и красоты Нового Иерусалима. Удивительны врата Божии, врата города. Каждая из ворот выполнена из одной огромной жемчужины. Жемчужина, кстати, по-гречески «маргарита». В ту эпоху жемчуг ценился выше всех прочих драгоценных камней. Вспомним замечательную притчу Иисуса Христа о купце, который искал прекрасную жемчужину и готов был отдать за нее все свое состояние. Жемчужные врата – это символ невообразимой красоты и недоступного богатства. А начинается описание Нового Иерусалима так. «Город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Надо сказать, что храм Ирода, разрушенный римлянами в 70-м году первого века, производил именно такое впечатление, которое долго оставалось в памяти людей того времени. Вот как его описывает Иосиф Флавий. «На его фасаде все поражало как ум человека, так и его глаза, потому что он был сверху донизу покрыт листами золота очень большого веса. И при восходе солнца он отражал жгучее великолепие и заставлял тех, что силились взглянуть на него, отворачивать свои глаза, как от солнца. Но новичкам, находившимся от него на расстоянии, он казался горой, покрытой снегом, потому что те части храма, которые не были золоты, были совершенно белые». Так пишет Иосиф Флавий о храме Иерусалимском в своей иудейской войне. Заканчивается отрывок описанием улицы города. «Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло». Это напоминает астральное описание золотого небосвода и Млечного Пути на нем. Вот так украшен город Новый Иерусалим. Далее, 21 глава Апокалипсиса с 22 по 27 стих описывается слава Нового Иерусалима. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Вседержитель, храм его, и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Ну вот в этом отрывке с 22 по 27 стих 21 главы Апокалипсиса описывается тоже внутренность города. Самое главное здесь – это отсутствие в Новом Иерусалиме храма. Это полностью противоречит всем иудейским ожиданиям и мечтам. Храм – основное, что должно быть восстановлено в восстановленном Иерусалиме. Замечательно богословское объяснение отсутствия храма у Иоанна. «Сам Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Это означает, что с новым веком отпадает необходимость в культовом посредничестве между Богом и людьми. Прямой доступ к Богу становится реальностью. Обитание Бога среди людей, о котором говорилось в 21 главе, здесь подчеркивается особым образом. Не нужно уже больше ни особого здания, ни особой литургии, ни особого священства, ни особого управления. Сам Бог и Иисус Христос становятся и душой, и сердцем, и умом Церкви. Прежде говорилось о небесном храме, о небесном жертвеннике, о небесной литургии и так далее. Это в прежних главах Апокалипсиса. Но ведь небо уже стало новым. Прежнее небо миновало, исчезло. Новый Иерусалим отличается уже радикальной открытостью. Он не где-то на небе. Он открыт всем здесь, на новой земле. В нем нет никакого отделения культа храма от самой жизни. В граде Божьем не нужен также сотворенный свет, потому что посредине города находится Бог, свет нетварный. Об этом говорится уже у Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, а сияние луны светить тебе ночью. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». И псалмопевец Давид говорит, что мы слышим каждый раз, когда мы приходим в храм вечером: «Во свете Твоем узрим свет». Это 35-й псалом. Жизнь людей освещает в новом веке слава Божия, то есть само присутствие Божие. Поэтому ворота города будут постоянно открыты. Это, конечно, из пророка Исаии. «И будут всегда отверсты врата Твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к Тебе достояние народов и приводимы были цари их». Доступ открыт всем. Откровение описывает вхождение в Новый Иерусалим, полностью используя ветхозаветные картины, нарисованные пророком Исаией. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Правда, при этом появляется вопрос, а откуда возьмутся эти народы и цари земные, если уже в прошлых главах было сказано об их исчезновении? К тому же прежняя земля миновала. Откуда придут? Ответ может быть только одним. Здесь евангелист Иоанн, как и в прочих местах, просто использует данную ему ветхозаветную традицию, как канон. Но как он ее понимает, эту традицию? Формально он использует пророчество Исаии: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему». Или «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». И евангелист Иоанн в стихе 27 пишет нечто похожее: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Мы видим, что если у Исаии сказано: «Уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый», а обрезанные – это верующие иудеи, у Иоанна все это заменяется. Все эти обрезанные заменяются теми, кто написаны у Агнца в книге жизни, то есть спасенные. Те, которых Агнец кровью Своею искупил из всякого колена и языка, народа и племени, которые сохранили себя от идолопоклонства. Здесь идолопоклонство называется мерзость и ложь. И остались верными Богу и Христу. Иными словами, формально традиция ветхозаветная используется Иоанном. Отсюда и появляются неожиданно как бы со стороны некие народы и цари. Но все ветхозаветное переосмысляется. Речь идет просто об универсальности христианства, не знающего национальных разделений. Одновременно стих 27 имеет, конечно, и увещевательное значение, предупреждение от соглашательства с миром идолопоклонства. Привлекательно аллегорическое толкование слов апокалипсиса о народах и царях, которые несут дары в Новый Иерусалим. Если под святым городом понимать церковь Христову, то народы действительно принесли свои дары церкви. Греки принесли ей силу своего философского ума, породившего христианское богословие, дающее разумное обоснование вере. Римляне были величайшими в мире специалистами по юриспруденции и администрации. Они принесли в церковь способность организовывать, управлять, формулировать каноническое право. Когда любой человек вступает в церковь, он вместе с собой приносит и свой дар, свой природный дар, который в церкви освящается Духом Святым. Писатель – силу своего слова, художник – силу красок, скульптор – искусство формы, музыкант – музыку, ремесленник – ремесло и так далее, и так далее. Нет такого таланта, который не мог бы умножиться во Христе, став в церкви уже харизмой. Далее переходим к 22 главе Апокалипсиса. Первые 5 стихов этой главы продолжают описание Нового Иерусалима. Здесь Новый Иерусалим представлен как новый рай. Читаем. 22 глава с 1 по 5 стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их и будут царствовать во веки веков». В этом отрывке подводится черта под описанием Нового Иерусалима. Посреди города, не в храме, а прямо под открытым небом, стоит престол, на котором восседают Бог и Агнец. От престола течет река воды жизни. В засушливых районах Ближнего Востока пресная вода всегда была в буквальном смысле жизнь, и река жизни символизирует обилие жизни, которую Бог дает своим людям. Картина, изображенная в Апокалипсисе, имеет много образцов в Ветхом Завете. Прежде всего, конечно, вспоминается река для орошения рая. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая». Живые воды, источники воды живой, у тебя источник живота, то есть жизни. Вот все эти образы многократно возникают в Писании. Вода – это жизнь. Но в качестве литературного образца Иоанн взял описание потока воды, истекающего из храма в видении пророка Иезекииля. Вот что написано у пророка Иезекииля. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, там все будет живо. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Это Иезекииль, 47 глава. Очень похоже. Но у Иоанна, в отличие от Иезекииля, река жизни вытекает не из храма, а от престола Бога и Агнца. Ведь, как уже было заявлено, Бог и есть храм Нового Иерусалима. Евангелист Иоанн в своем Евангелии, не только в Апокалипсисе, но в Евангелии, тоже пишет о живой воде. Вспомним слова, сказанные там Иисусом Христом. «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38-39 стихи. Но, вообще-то говоря, эти слова Евангелия от Иоанна, «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой», вызывают некоторое недоумение. Вот если мы будем переводить текст Евангелия буквально, отвлечемся немножко в эту сторону, да, то они станут понятнее. «Кто жаждет, — говорит Господь Иисус Христос, — кто жаждет, пусть приходит ко Мне и пьет, верующий в Меня. Как сказало Писание, из чрева Его, то есть из тела Иисуса, потекут реки воды живой». Но это в Евангелиях. А теперь снова к нашему тексту Апокалипсиса. Вообще-то, при принятой у нас пунктуации 1 и 2 стихов 22 главы возникает некоторое недоумение. Действительно, трудно представить себе такую картину. «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, как это одно дерево может быть и по ту, и по другую сторону реки, и что значит среди улицы его. Это затруднительно. Однако, если мы чуть-чуть изменим пунктуацию, передвинем точку в конце первого стиха, то картина станет понятной и вполне отвечающей образу, который Иоанн заимствовал у пророка Иезекииля. Ну, вот так прозвучит. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца посреди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни». Опять непонятно. По-русски непонятно, каким образом одно и то же дерево может стоять по обе стороны реки. Но здесь, если мы учтем особенности греческого языка, то поймем, слово «дерево» имеет собирательный смысл и вполне может быть переведено как «деревья», так же, как у Иезекииля. Это как если бы мы сказали «по обе стороны реки растет пшеница», или овес, или виноград. Здесь существительные пшеница, овес, виноград собирательно обозначают много растений, а не одно, хотя и употребляются в единственном числе. Таким образом, лучше было бы перевести так: и по ту, и по другую сторону реки деревья жизни. И этот образ Иоанн берет тоже как из описания рая, так и более конкретно из цитированного отрывка книги пророка Иезекииля. «12 раз в году плодоносящие деревья, листья которых употребляются для исцеления, это все оттуда, из пророка». Напомню, что слово «исцеление» во многих языках обозначает также спасение. Ну, например, в немецком языке – тот из вас, кто знает немецкий, помнит, что слова «хайлюнг» и «хайль» родственны, да, похожи друг на друга. «Хайлюнг» – это исцеление, «хайль» – это спасение. Вот и в английском языке тоже есть родственные слова, тоже из германских источников. Но «to heal» – исцелять, и «holy» – святой, спасенный. Родственны понятия исцеления и спасения в греческом языке. Итак, листья деревьев жизни дают спасение не иудеям только, но всем народам. Снова мы видим универсализм нового Иерусалима. Далее сказано: «В городе ничего уже не будет проклятого». Это намек на пророчество Захарии. «И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Но смысл пророчества в том, что в Новом Иерусалиме больше не будет того запрета, райского запрета, есть от дерева познания добра и зла, нарушение которого привело бы к проклятию людей и всей земли. Ни смерти, ни страдания больше не будет. Рабы Божии будут служить Ему и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Служение Богу. В служении Богу исполняется заповедь книги Второзакония. Вопрос: чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. И вот это служение от всего сердца и от всей души заповеданное осуществляется окончательно в Новом Иерусалиме. Моисею некогда Бог сказал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Бога никто никогда не видит. И в то время как грешники молили падающие на них горы: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца», спасенные святые созерцают лицо Божие, как им было обещано в псалмах Давида. «Я в правде буду взирать на лицо Твое». Сбудется и евангельское обетование о том, что чистые сердцем узрят Бога. Лишь только во Христе человек может видеть Бога. Иначе говоря, спасенные будут иметь непосредственный доступ к Богу. «И имя Его будет на челах их». Это имя не тождественно той печати, которая ставилась на чело верных и которая служила охранным знаком перед казнями Божиими и судом Божиим. Здесь имя Божие на челе означает принадлежность Богу. Спасенные святые – это собственность Бога, Его рабы. В последнем предложении «И ночи не будет там» и так далее, Иоанн опять возвращается к мысли, что в граде Божьем не будет ни тьмы, ни потребности в каком-либо дополнительном свете, потому что там присутствует Бог. Видение заканчивается тем, что люди Божии будут царствовать во веки веков. Их есть Царствие Божие. Они, кому пишет Иоанн, испытывающие гонения безбожной римской власти, могут найти утешение в спасительных образах грядущего царства, которое упраздняет царство великой блудницы Вавилона. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами заканчиваем нашу очередную передачу. Продолжим наш разбор апокалипсиса в следующий раз. Сегодня я желаю вам всем Божьего благословения. До свидания.
3: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
5: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение статьи выдающегося русского богослова, историка церкви Антона Владимировича Карташова «Русское христианство». Русский человек мыслит не отвлеченно, а образами, пластически. Он художник, эстет и в религии. Икона в его глазах приобрела особое значение – легчайшего пути сделать невидимую церковь видимой. И неудивительно, что восточно-греческая икона – сама по себе высокое создание искусства – именно в России, в русских школах Новгородской и Московской XIV-XV веков и даже Строгановской XVII века достигла такого совершенства и высоты, которые являются пока предельными в иконографии. К высокому византийскому наследству Древняя Русь прибавляла еще стиль и тончайшую технику искусств китайского и персидского, переданных русским через посредство придворных мастеров ханов русской Золотой Орды. Получилось творческое достижение «Мистические чары русской иконы. Богословие в красках», по выражению князя Евгения Трубецкого. Как славянин, природный художник и певец, русский человек вложил в свое церковное пение столько искусства и силы, что подобные иконе и свое церковное пение как в творчестве, так и в исполнении, несомненно, поставил на первое место в мире. Могуществом и гигантским звуком своих колоколов он также превзошел всех. В красоте и благолепии богослужебных церемоний нет равного русскому стилю. В храмовом, в культовом благочестии у русского человека, несомненно, максимум его пафоса. Частицу этой храмовой божественной красоты он старается перенести в свой дом. В Древней России почти каждый зажиточный человек имел свою домовую церковь. Каждый крестьянин имеет свой красный угол, наполненный иконами. Всякий, входящий в дом, сначала сделает 3 поклона с крестным знаменем иконам и лишь после этого по-светски поздоровается с хозяевами. Церковь со всеми чарами ее красоты была в течение тысячелетия светящим и греющим, животворящим солнцем среди бедной, унылой, особенно в долгие снежные зимы и дождливые осени, северной русской деревни. Не более столетия прошло, как народная душа стала систематически питаться школой, книгой, зрелищами и некоторыми искусствами. 1000 лет единственным светом радости и всей решительно культурой для русского народа была его церковь. За это он любит ее. Она была почти на его родном языке, и потому была для народа школой знания, богословского в частности. Церкви, дававшие латинскую Библию, латинскую литургию, должны были тратить особые усилия на катехизическое обучение народов. Русский народ учился непосредственно из церковных чтений и богослужебных песнопений, и самый литературный язык его все время держался в близости от языка церкви. Каким историческим невежеством и какой клеветой звучат утверждения, будто русская церковь совсем не учила народ христианству? Кто же тогда создал этот христианнейший народ, названный Достоевским богоносцем? Вложив столько своей души в культовое благочестие, русский человек не мог быть невнимательным и безразличным, когда в XVII веке правительство царя Алексея Михайловича и патриарх Никон нетактично приступили к исправлениям богослужебных книг и обрядов. Лучшие, наиболее ревностные, огненные в своем благочестии души тогда отпали от официальной церкви и породили прискорбный для России раскол старообрядчества. Во всей истории христианства никогда и нигде не наблюдалось подобного явления раскола из-за обрядов. Ни в церквах высокого уровня просвещения, ни низкого, как в некоторых еретических церквах Востока. Что же это? Позор русской церкви? Языческая форма христианства? Ничуть. Это просто несравнимая, математически несоизмеримая форма переживания христианского откровения, особый мистицизм, которых не знают другие народы. С самого начала русского христианства мы наблюдаем у русских необычайную, мелочную, суеверную приверженность к распринятому литургическому слововыражению или обряду. Наши учителя, греки, многое передали нам, и мы покорно восприняли, например, в сущности чуждую нам острую вражду к латинству. Но обрядоверию научить нас не могли, потому что сами они в сравнении с нами в этом отношении и были, и остаются большими либералами. Русским паломникам на православный Восток греческое отношение к храмовой святыне представляется просто небрежностью и грехом. Русские оказались особенно чувствительными к тому общеизвестному религиозно-психологическому факту, что всякого рода предметы, слова, формы и традиции, принятые в церковном употреблении, приобретают от соприкосновения с абсолютной божественной сущностью церкви особо священное значение, вызывают к себе у верующих особую благоговейную осторожность. Все,
даже мелочи физические, металл, материи, рисунки, попадающие в церковное употребление, приобретают налет вечности, так сказать, этернизируются. Русский в храме, прикасаясь к каждой точке, ощущает как бы бегущие повсюду электрические токи божественной силы и святости. Он как бы физически сотрясается ими. Для него немыслима дерзость и тупость, зайдя в алтарь, хотя бы на минуту положить свой зонтик на престол, как это делают в Греции, или встать на престол ногами, чтобы обтереть пыль с подсвечников, как это делают повсюду в римско-католических церквах. Сама русская правительственная иерархия делала в этом отношении роковые ошибки, ибо сама в сильной степени отравлялась западным рационализмом через свои школьные учебники, заимствованные у Запада. Так было в XVII веке, когда создался печальный раскол старообрядчества. Так было и недавно, на наших глазах, в 1912-13 годах, когда группа русских афонских монахов, продолжая в точности традицию исихастов, объявила, что имя Божие и есть сам Бог. По недостатку образования и из полемического задора, они, как и старообрядцы XVII века, огрубляли понимание этого тезиса. Это дало повод русской церковной власти одержать над ними легкую внешнюю победу. Свободное неофициальное русское богословие встало на защиту этих так называемых имяславцев. Известный русский религиозный философ Владимир Соловьев в этом курсе «Восточные мысли» употреблял термин «богоматериализм». Не будем пугать западную мысль этим причудливым термином, но скажем так, что русскому благочестию присуще особо острое ощущение Бога в материи. Но это не имеет ничего общего с пантеизмом. Как раз наоборот. Это исключает всякий пантеизм, всякую физическую, автоматическую повсюдность божества. Божественные энергии обитают лишь в душах и вещах облагодатствованных. Все же прочие предметы или души, не достигшие путем подвига или церковного освящения благодатствования, часто не нейтральны, а наоборот, служат сосудами.

с русскими, как профанация святыни. Русские христиане, жаждавшие всей душой свести Иерусалим небесный на землю, чтобы вся жизнь земная в добывании хлеба насущного, в пище и питье, в строении дома, семьи, хозяйства, государства была освящена молитвами и благословениями церкви, постепенно в устроении всей земли своей, в создании на ней большого государственного тела, сплошь покрытого храмами с множеством крестов на их крыльях, храм немыслим без сияющего как бы в небе креста на его верхушке, увидели воплощение Царства Христова на земле и назвали свою землю Святой Русью. Количество святынь, число святых, чудотворных икон, мощей, чудес, подвижников, богоугодных людей рисовалось русским все возрастающим и накопляющимся на Святой России, так что все камни и все дерево ее зданий становились освященными, обмоленными, благодатно преображенными среди остального менее священного, более нечистого и в ритуальном небрежении погибающего мира. Как же на почве такой религиозной психологии, как бы возвращающей нас к мистике ветхозаветной ритуальной левитской чистоты, переживаются русской душой основные догматы христианства, отношение к Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу, евангельское сознание богосыновства, благодать и свобода и первейшие царские заповеди о любви к Богу и к ближнему. Количество чудотворных и чтимых икон Богоматери исчисляется в России многими десятками, а богородичных храмов – тысячами. Любимыми службами и акафистами у русского народа являются преимущественно богородичные службы. Свои столичные национальные соборы русские посвящали Пресвятой Богородице – Киевский Десятинный, Владимирский, Московский, Успенский, Санкт-Петербургский, Казанский. Что это? Забвение Христа, искажение догматики? Ничуть. Это только своеобразное преломление догмата искупления в национальном духе. Русскому сознанию совершенно не свойственно исторически идиллическое отношение к евангельскому прошлому. Ни Ренан, ни Штраус, ни одна позитивистическая германская «Лебен Езу» «Жизнь Иисуса» не могли бы родиться в русской голове. Созерцание от прошлого устремлено к грядущему. Для нас Христос грядет во славе судить живых и мертвых. У русских принят греческий иконный образ Пантократора, Господа Вседержителя, Христа, Царя и Судьи. Русский не дерзает в своем аскетическом самоосуждении просто предстать перед праведным судьей. Он ищет заступника. По грешному опыту он знает, что есть одна единственная любовь, которая прощает все, которая милосердна и беспредельна. Это любовь матери. И такой своей матери, и всемилосердной матери всего слабого, грешного рода человеческого, русский признает Матерь Божью, вместе с страданием за Сына Человеческого, принявшего в ее раненую душу всю скорбь людскую. Она сострадательно и любовно покроет честным своим покровом несчастного кающегося грешника и этим спасет его на праведном суде Божьем от заслуженного наказания. Никогда русский не воображает и не изображает на иконах Пресвятую Богородицу одинокой, без младенца и юной девой, только на иконах Введения и Благовещения по необходимости. Он видит ее только как матерь с младенцем, изображает часто зрелой, почти на границе старости женщиной, старицей, с бесконечной скорбью на лице за весь род человеческий. В этом смысле материнского заступничества русский повторяет часто в молитвенном смирении восточную формулу «Пресвятая Богородица, спаси нас». И фольклористически наблюдая это, могут сказать, что это не религия Христа, а религия Божьей Матери. Разумеется, это не точно и в глубине совсем неверно. Как и вся Восточная Церковь, русское христианство теоретически совершенно не интересуется мучительным для Запада вопросом о свободе и благодати. Он здесь кажется искусственным, даже как бы не христианским, поставленным как бы языческой гордостью. Вопрос предрешается для русского религиозного сознания психологически как самоочевидный. Восточному сознанию вообще чужда претензия какой бы то ни было личности сводить счеты с Богом, думать о каких-то своих силах и тем более заслугах. Ему не надо было искания Августина, мук Лютера и героизма Кальвина, чтобы познать всю глубину откровения Павлова о спасении только благодатью, даром даруемой за веру. Со своим оттенком и на своем психологическом языке русский называет эту благодать милосердием, милосердной любовью Божией, выстраданной страданиями первомученика за всех Господа Иисуса. Когда русская душа ставится перед вопросом о любви к Богу и ближнему, она опять чувствует опасность согрешить какой-то гордостью. Она почти не смеет помышлять о том, что именно она любит Бога. Нет, она сладостно думает, она непоколебимо знает, и она бесконечно утешается, проливая потоки слез радости о том, что мы возлюблены Богом, что Он и Сына Своего Единородного дал за нас, недостойных грешных, окаянных. Бог есть любовь,
Вот что зачаровало русскую душу в писаниях возлюбленного ученика Христа.

Христова. Не наша любовь к Богу интересует ее, а любовь Божия к нам. Она так бесконечна и всемогуща, что и таинственный вопрос о вечных мучениях и дьяволе, без справки с мнениями Оригена, без еретических раздоров, интимно, эзотерически решается в смысле всеобщего апокатастасиса, конечного спасения всех в объятиях любви Отчей. Наша любовь к Богу мыслится уже как естественный ответный отклик на этот бесконечный дар любви Божией к нам. А к ближнему? К ближнему тоже, не в духе сильного, помогающего слабому, а в духе равно бессильного, грешного, ничтожного, сострадающего страждущему брату. Любовь смиренная и сострадательная. Здесь мы должны подчеркнуть новую особенность русского религиозного самочувствия. В нем на первом месте стоит не царственная добродетель любви, а добродетель смирения, точь-в-точь как в аскетических руководствах восточных подвижников. И это не потому, что вычитано из них, а это так дано психологически, естественно, и только подкреплено чтением отцов-пустынников. Аскетическое сознание своей нечистоты перед святостью Божией здесь соединено с моральным и онтологическим ничтожеством твари перед Творцом. Простой русский монах говорит мирянину: «Помни, что Бог сделал мир из ничего, так и ты, сознавая до конца, что ты ничто перед Ним. Только тогда Он начнет творить из тебя нечто». Абсолютное смирение – это начало, корень, основание, источник всего христианского пути. Смирение приводит к другой любимой русской души добродетелю – к терпению в страданиях. Исторические воспоминания русского народа полны памятью о перенесенных страданиях. Что жизнь есть страдание – это очень близко к русскому опыту и русскому вниманию. Идея сострадания привлекает русское сердце в Евангелие. Христос воспринимается как закланный агнец, как агнец и уничиженный раб Иеговы пророка Исаии, как зрак раба приемший, смирнейший и кратчайший в страданиях первомученик. Несение креста за ним, самоученичество ему и сострадание во имя Христа всем страждущим собратьям есть адекватная русской душе форма любви к ближнему. Это не деятельная гуманитарная форма филантропии, это сочувственное разделение вместе с сострадающим братом, несомого им креста долготерпения. Но вместе с тем, русское христианство не есть голговское христианство, как пытались истолковать его некоторые. Его вершина в исключительно ликующем праздновании Пасхи. Не Голгофе, а воскресению Христа придает восточная и русская душа, в частности, решающее значение. Рождество Христово не вызывает еще в ней полной радости. Впереди еще страдания всей жизни и Голгофа. Только с Пасхой приходит безоблачное ликование. Тут русская душа, тоскующая о преображении всего земного в небесное, действительно предощущает это преображение в необычайном радостном экстазе. Духовное и физическое ликование в эту святую ночь, в богослужении и в душах верующих столь необычно, чудесно, что превосходит духовную радость других таинств и одним выдающимся русским иерархом истолковано как именно таинство, как особая благодать. И это толкование понятно русской душе. Гениальный русский писатель Николай Васильевич Гоголь пророчествовал, что еще будет момент, когда воскресение Христово будет праздноваться в русской земле особенно и чрезвычайно, как нигде в мире. Не случится ли это вскоре, когда Пилатова печать, приложенная Третьим интернационалом к трехдневному гробу Святой Руси, бессильно спадет с нее? Это была статья русского богослова-историка церкви Антона Владимировича Карташова «Русское христианство». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, у микрофона протоиерей Евгений Горячев. Мы продолжаем с вами разговор о заповедях, которые интерпретируем в качестве методологии, помогающей катехизировать желающих войти в церковный организм посредством крещения. Мы говорим о сложной шестой заповеди «Не убивай». И остановились мы на теме того, какую внутреннюю религиозную работу должен проделывать человек, испытывающий по отношению к себе агрессию со стороны ближнего или дальнего. И вот я привел библейский пример, когда Давид, понимая, что он своим смирением искупает другой свой грех, ведь Авессалом не зря восстал на отца, сам отец совершил некогда тяжелые преступления. И он понимает, что хотя публичное покаяние принесено, этот потрясающий по силе воздействия, по энергии 50-й псалом недостаточен. Почему? Украл, могу вернуть. Поссорился, могу помириться. Есть вещи, которые поступками не исправить. И Бог очищает человека от такого рода грехов страданиями. Мы выбаливаем то, что невозможно исправить поступками. Поэтому Давид и воспринимает произошедшее с ним как выбаливание своего греха и прелюбодеяние, и убийство. Причем в каком-то смысле эти грехи связаны. Потому что изменяет ли один из супругов своей половинки, делает ли женщина аборт, это вещи, которые невозможно сделать не бывшими. Они уже состоялись. Вот. Но они не единственные, но мы понимаем, что это как раз та категория поступков, которые приходится выбаливать, несмотря на наше искреннее душевно-духовное раскаяние. Так вот, если от библейского примера переходить к конкретной ситуации, то я мог бы сказать так, что человек, которого угрызают, человек, которого зазирают, он может повести себя агрессивно, внутренне замкнуться и продолжать ненавидеть. А может продолжать вести себя таким образом, что его смирение связано не со слабостью, а с той силой, которая недоступна обидчику. И вот припоминаю примеры своей собственной жизни. Одного священнослужителя, игумена, оклеветали в тяжелом нравственном преступлении. Результат был следующий. Епископ запретил его в священнослужении. Он был лишен и должности, и церковной квартиры, ну и, в общем-то, подвергнут остракизму. С ним никто не общался. Вот я все-таки решил сходить к нему в гости и, не будучи еще тогда священником, начал разговор с такой прямолинейностью. «Батюшка, но ведь то, в чем вас обвиняют, очень страшные вещи». И тогда он мне сказал: «Ты знаешь, Женя, говорю тебе как перед Богом, то, в чем меня обвиняют, небылица, клевета. Я в этом не виноват». Ну, у меня естественная реакция: «Почему же вы не добиваетесь правды?» И тогда он делает чисто религиозный ход. Вот вам, что называется, Евангелие в нашей жизни. Он говорит: «Но за другие свои грехи я получаю по заслугам». То есть он мыслит за собой нравственную порочность, и у него действительно были ошибки. И он воспринимает произошедшую клевету как стук Бога в двери его сердца, как возможность чем-то другим искупить свою вину. И, вы знаете, все встало на свои места. Бог увидел его смирение, и правда открылась. Те люди, которые его оклеветали, просили у него прощения, образно выражаясь, в ногах ползали. Он, конечно, их простил, и ему все вернули, во всем восстановили его. Но факт тот, что человек проделывает духовную работу. И это, конечно, очень значимо. Но вот пример такой уже не из православной традиции, но тоже христианской, я хочу вам привести. Дело в том, что нам иногда кажется, что если я с Богом, то со мной ничего плохого не может случиться. И достаточно верить в Него. Это ведь не так. Потому что, когда мы рассуждаем о Боге, мы понимаем, что очень часто Бог, глядя на характер нашей религиозности, в сложной ситуации. Ведь одно дело, когда человек не верит в Бога. Тогда все просто. А когда верит, ну как фарисей. Вот как его в этом случае встряхнуть и поставить на правильный путь? Греки говорили: те, кто не идет за судьбой, тех она тащит. И мы можем сказать, что в нашей традиции это тоже правомочно. Если человек не хочет спасаться или спасается не так, как этого требует Евангелие, то тогда Бог вступается за него. И это человеку не всегда нравится, потому что он приходит в нашу жизнь не как Дед Мороз, а как землетрясение. Вдребезги разбивает все наше мнимое благополучие, а только для того, чтобы поставить нас на правильный путь. Трагедия вошла в нашу жизнь, Бог посетил нас, говорили предки, именно о таком моменте. И вот пример, который я вам хотел привести, он касается именно этого. Один миллионер разорился, нового дела не начал, и в безвестности на съемной квартире скончался, в общем-то, ничем знаменательным себя перед своей кончиной не проявив. А дети, которые узнали о том, что отец умер, и приехали, чтобы забрать оставшееся достояние, убедились, что отец жил очень аскетично. Брать, собственно говоря, было нечего. И, ходя по этой квартире, они наткнулись на дневник. И тогда сестра говорит брату: давай посмотрим, что папа записал в тот день, в который он узнал, что разорился. Они помнили этот день наизусть. И что же они видят? Они видят, что под этой датой записана самодельная молитва. И там были такие слова, привожу их недословно. «Господи, ты тот, кто кротко разрушает все, что я строил так дерзко, для того, чтобы дать мне возможность увидеть небо. Поэтому я не жалуюсь». И вот этот человек воспринял произошедшее разорение, унижение, потому что обычно же богатые люди очень болезненно переживают отказ от капитала. Вот он воспринял опять-таки как стук Бога в двери его сердца и сделал правильный ход, единственно правильный. Поэтому, когда мы говорим о том, что Христос предлагает нам поставить левую щеку, это на самом деле гораздо глубже буквального осуществления этой заповеди, потому что иногда это действительно будет очень соблазнительно для того, кто оскорбляет. Вот. И теперь, если от этого разговора мы перейдем к углублению в попытке проникнуть в эту заповедь, мы поймем, что есть некая сложность. Ну, допустим, я готов жертвовать собой, когда это необходимо, и тем самым искупать какую-то другую свою вину за другие свои преступления. А что мне делать, если страдает ближний? Я же не могу сказать. Ну, наверное, ты искупаешь свой собственный грех. 6 хулиганов, допустим, колотят пенсионера на моих глазах. Вот, будучи наркоманами, вырывают у него пенсию. А я прохожу мимо и говорю: ну, наверное, у тебя были какие-то грехи, потерпи. Вот, наверное, Бог тебе многое простит. Вот, ну, по такой же логике, мать не должна помогать своему ребенку, если он заболел. Вот, не давать ему лекарства, не ставить градусник. Потому что, ну, наверное, раз болезнь пришла, значит, он что-то искупает. И мы видим, что эта заповедь ставит перед нами вопрос о мере нашей пассивности в тот момент, когда мы сталкиваемся со злом. И я утверждаю, что мы можем жертвовать собой. Это очень оправданно. Это по-евангельски. Это христианский тип поведения. Но мы не имеем права жертвовать другими. Мы склонны, должны себя склонять к альтруизму, но у нас нет никаких оснований для того, чтобы такой мнимый альтруизм предлагать в отношении своих ближних. И это перед нами ставится всей остротой вопрос о оценке войны. Почему? Потому что, хотя заповедь «не убивай» существует в этом мире как высшая религиозная санкция больше 4000 лет, мы понимаем, что война остается неизбывной, ужасной, омерзительной реальностью. И вместе с тем, собственно говоря, разговор о необходимости, о справедливости войны, он невозможен вне вот этой категории альтруизма и эгоизма, о которых я сказал. Не случайно в Евангелии рядом с запретом на убийство, даже на мотив убийства, есть другие слова. «Нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих». Поэтому, когда мы рассуждаем о том, что делать, если мы сталкиваемся с несправедливостью по отношению к ближним, то здесь чисто духовная схема не вполне работает. Она работает для меня, но я не могу предложить ее другому в тот момент, когда ему нужна моя непосредственная, не духовная, а физическая помощь. Ну вот, не знаю, допустим, поучение там Владимира Мономаха своим детям и ситуация, в которой была Россия в период татаро-монгольского нашествия. Она же как раз с этим связана. Я готов, да, остаться без крова и даже без жизни. Вот. Но когда враг приходит с тем, чтобы забрать жизнь, моих ближних, уничтожить их святыни, что я должен делать? Должен возложить все свое упование на Бога? Вот, просить Его о чуде там, где чудом должен быть я сам? Вы скажете, но ведь это связано с риском отнять чью-то жизнь. Пусть даже этот человек не прав. Но ведь Господь сказал, не убивай. И здесь действительно дилемма, как себя повести. И мы видим, что христианская традиция, не склоняясь к иудейскому толкованию деления убийства на незаконное и законное, она все-таки понимает, что живя не в мире стерильного выбора, где мы четко можем провести грань между добром и злом, нам очень часто приходится выбирать не между добром и злом, а между злом большим и злом меньшим. И отказ от противостояния злу силой, от борьбы со злом, он приводит подчас к еще большим грехам. Ну, возьмем отвлеченный пример. И опять-таки он связан с темой войны. Допустим, вы видите, как насильник надругается над ребенком и собирается его убить. Вот вы рядом, вы понимаете, что этот человек очень силен, но у вас под рукой палка или камень. Вы хватаете ее с тем, чтобы защитить ребенка, потом вспоминаете, что вы христианин, и, может быть, заступая за этого человека, за это невинное существо, доведем ситуацию до гротеска, вы убьете насильника. И что же делать тогда вам с вашей совестью и заповедью? Вот тогда вы отбрасываете палку, становитесь на колени и начинаете молиться о том, чтобы Бог заступился за несчастного. Но вы не совершенный христианин, вот, ваша молитва не услышана. Вот почему? Другой вопрос. Вот, насильник делает свое дело, убивает ребенка и уходит. Вы мучаетесь, каетесь, вам плохо. Вот, но вы говорите сами себе, ну а что я мог еще сделать? Есть же заповедь, и я не имел права ее нарушить. Но согласитесь, какой-то нравственной гнилью, каким-то омерзением отдает эта псевдохристианская молитва. Вместо того, чтобы вступить в борьбу, может быть, даже с риском убить насильника, вот, человек предлагает Богу стать чудом там, где чудом, повторяюсь, должен быть он сам. И, в принципе, это тема философская, с которой церковь православная, российская, столкнулась в конце 19-го, в начале 20 века в связи с явлением толстовства. Потому что Толстой утверждал, что христианство не состоялось в истории по одной простой причине. Мораль хорошая, но ее не до конца осуществляли. Ну и в частности, Толстой выдвигал тезис о том, что если сказано «не убивай», ты не должен этого делать ни при каких обстоятельствах, ни с какой мерой допущения. И он писал много сказок. И в этих сказках его герои не ели мясо, не пили вина, жили общинной жизнью и, в общем-то, противостояли злу силой своего духа, вот, одной нравственной чистотой. И вот однажды некий корреспондент, третьеразрядный, вот я даже не помню его имя, он написал такой, знаете, литературный памфлет, который больше сделал для обличения толстовства, чем многочисленные философские и религиозные трактаты. В сюжете, который создал этот корреспондент, некая крестьянка возвращается с поля и подвергается насилию. Вот. И вдруг появляются 10 толстовцев. Здоровые мужики, косая сажень в плечах, у них косы, грабли, они возвращаются с поля, и они видят эту ситуацию. Женщина кричит, просит их помочь, вот. Но они понимают, что они не могут за нее заступиться физически, а насильник вначале деморализован, он пытается скрыться, но потом видит, что эти люди, вместо того, чтобы его остановить физически, начинают говорить ему, что он задумал плохое дело, что ему надо исправиться, стать толстовцем, перестать пить вино, есть мясо, предлагают ему почитать брошюры Льва Николаевича. Вот. И он понимает, что это какие-то странные люди, возвращается и делает свое дело. Вот. Крестьянка плачет, она несчастна, вот. Насильник скрылся, эти люди окружают ее и говорят, ну, что ж поделаешь, ты же не могла ему сопротивляться физически, и мы не могли тебе такой помощи оказать, поэтому переживи уж это. Вот, и ведут ее в коммуну, вот, утешая. Согласитесь, тоже ситуация, которая показывает всю внутреннюю неправду, религиозную деградацию такого восприятия Евангелия и христианской позиции. Поэтому, когда мы говорим о возможности убийства для христианина, мы понимаем, что эта возможность иногда необходима. И больше того, мы, рассуждая на эту тему, понимаем, что без насилия в этом мире не обойтись, в том числе и без насилия, которое получит некую религиозную санкцию. Другое дело, что у этой религиозной санкции никогда не будет оправдывающего момента. Поэтому солдат, возвращаясь с поля брани, скажем, там дважды георгиевский кавалер или полный кавалер святого Георгия, вот он что, с чем сталкивался? С одной стороны, он сталкивался с тем, что общество его почитает, герой. С другой стороны, приходя в церковь, он был отлучаем от причастия. На него не смотрели, как на убийцу. И мы говорили, да, ты герой, но ты проливал кровь. Поэтому во искупление этой пролитой крови, хотя бы и оправданно пролитой, ты отлучаешься от причастия на такое-то время. То есть церковь, понимая, что без насилия не обойтись, все-таки называла зло злом, а грех грехом, даже если это меньшее зло и меньший грех. И поэтому, когда мы переходим к теме войны, мы понимаем, что на войне человек может вести себя по-разному. Отказаться от войны вовсе он может только за себя. Но ведь очень часто мы идем на войну не с тем, чтобы, как в средние века, свою нерастраченную физическую силу реализовать в рыцарстве, вот в каких-то подвигах. А мы идем на войну с тем, чтобы защитить тех, кто сам за себя постоять не может. И это единственный морально оправданный статус войны. Потом, почему? Потому что, ну, справедливо, давно подмечено, что можно делить войны на правые и неправые. Так вот, правота, относительная правота войны только в том, что закрепилась в бытовой практике христианского воинства, то есть солдат. Ведь что делает солдат перед боем? Одевается во все чистое. А кого мы облачаем во все чистое и новое? Покойника. То есть человек воспринимает бой как способ не реализовать свою жестокость, не как желание насладиться предсмертными муками своего врага. Неудовольствие от испытывает от вонзания в тело врага, скажем, штыка. Вот. А человек отдает свою жизнь, повторяю, за слабых, за тех, кто сам за себя постоять не может. И если с таким настроением человек вступает в пространство войны, то тогда, конечно, он может и не повредить своей совести. Не случайная большая часть мучеников ранней христианской церкви была солдатами. Вот. И там Георгий Победоносец, Федор Тиран, Федор Ставтилат — это все солдаты. Вот. И значит, они каким-то образом совмещали в своем сознании воинскую службу, наверняка связанную с боями, с баталиями, вот. И значит, со смертью своих врагов, с верностью закону Спасителя. Ну вот у современного поэта и исполнителя эстрадной музыки Сергея Трофимова есть гимн спецназу. И там потрясающие мысли высказаны в поэтической и музыкальной форме. «Вторую роту под огнем орудий ведут в атаку дьявол и Господь». Заметьте, в одном подразделении, в одном, не на разных сторонах, могут быть люди, которые от войны получают духовную пользу, но, во всяком случае, не вредят себе, или вредят, но не сильно. И те, которых война действительно превращает в чудовищ. Почему? Потому что есть те, которые вступают в ряды вооруженных сил, потому что им нравится убивать. Они получают от этого удовольствие, вкус к этому. Вот, если хотите, такие каины по убеждению. Вот и есть те, которые понимают, что они защитники, в том числе и защитники своего собрата по подразделению, за которого они готовы жертвовать своей жизнью. И вот в этом смысле, конечно, мы понимаем, что вся сложность, да, интерпретации этой заповеди в нашей жизни выражается в том, что и без войны не обойтись. Мы живем в несовершенном мире, и если война постучалась в двери, то отказываться от нее совсем, может быть, будет большим христианским злом. Но раз уж ты оказался на войне, следи за своей совестью, за своей честью, чтобы она не была запятнана действительно преступлением убийства.
2: Отец Евгений, тогда не могли бы вы прокомментировать такое явление, как несправедливые войны? В Советском Союзе это, наверное, Афганистан. Для Америки это Вьетнам, Ирак, может быть. Как православный человек должен вести себя на такой войне?
1: Спасибо. Если бы церковь была больше бы дистанцирована от своей исторической родины, то есть могла бы смотреть на Отечество с точки зрения вечного критерия, ведь вы понимаете, патриотизм не входит в христианскую ментальность в качестве чего-то единосущного, потребим этот термин. Вот, патриотизм надо поверять высшим благам. My country, right or wrong. Это не христианский принцип. Хотя Киплинг его высказывал, мы должны его оспорить. Потому что если моя страна не права, если моя семья не права, если мой сын не прав, я должен ему об этом сказать. То есть я не должен быть на его стороне во что бы то ни стало. Как крестный отец у Копполы, да, высказывается на эту тему. Никогда не иди против своей семьи. А христианский тезис, он противоположный. Вот. Ты всегда должен быть за Бога. И если твоя семья, твое отечество против Бога, то тогда ты должен пойти против нее. Константин Леонтьев это так и сформулировал. Если моя родина отречется от Христа, я пойду против своей родины. Поэтому несправедливость поведения государства, несправедливость поведения армии, даже своего непосредственного начальника в справедливой войне. Война справедливая, да, скажем, не знаю, мы гоним Наполеона. Но вот в конкретной ситуации мой начальник предлагает мне что-то безнравственное. Ну, не знаю, скажем, обобрать пленных, вот, надругаться над ними. Вот, я должен отказаться выполнять такой приказ, даже если это будет чревато трибуналом. Вот и все. Поэтому, когда говорят о том, что церковь должна служить своему народу, я повторю вслед за отцом Петром Мещериным, что это ложь. Церковь должна служить Христу в своем народе. Если народ заблуждается, церковь должна этот народ обличать. Вот. В том числе, если речь идет о войнах. Но это очень сложно. Почему? Потому что армия ведь стоит на приказах. Вот, если солдат начнет давать моральную оценку, вот, то тогда, конечно, она, такая армия может оказаться нежизнеспособной. Поэтому для христиан это всегда чревато тюремными заключениями, трибуналами. Вот я припоминаю одного своего знакомого, который, будучи 18-летним, оказался в Афганистане. И вот они стали стрелять прямой наводкой в какой-то кишлак. Он был артиллеристом. И после окончания боевых действий, после выполнения задания, он подходит к своему непосредственному начальнику и говорит, что мы делаем? Вот мне кажется, там осталось гражданское население. Я видел в прицел вот, женщин, детей, вот, неубранную, да, стиранную одежду. Вот. А тут ему отвечает, успокой свою совесть. Твои руки уже давно по локоть в детской крови. Вот это рефлексия, да, советского командира на какие-то нравственные терзания. Дескать, мы все повязаны и этой ситуацией, и кровью, поэтому лучше об этом не думать. Вот. На мой взгляд, конечно, это жуткая реальность, когда бесхребетных, не ставших еще, собственно говоря, людьми, мужчинами, молодых людей гонят в армию и используют их энергию. Вот. То есть им еще не продают, образно выражаясь, сигареты, водки, но уже предлагают убивать. Вот, во имя интересов каких-то политических. Вот, не случайно есть традиции христианские, которые, зная о том, что война наверняка будет несправедливой, отказываются принимать присягу, брать в руки оружие. Вот, русской православной традиции это никогда не было свойственно, именно потому что на протяжении столетий воинов воспитывали не замполита, а православные священники. Вот, но вот 20 век именно с замполитами он многое изменил. Поэтому, мне кажется, для современной армии во всей актуальности остается позиция древних христиан в том, что да, мы будем, но лишь до той меры, пока эти приказы не войдут в противоречие с нашей религиозной совестью. Как только войдут, мы отказываемся их исполнять. Вот. А это, конечно, чревато. Трибуналами, расстрелами. Ну что ж, надо, значит, пройти через это. Лучше быть жертвой, чем палачом.
3: Отец Евгений, наше общество еще, наверное, сейчас находится в таком состоянии, которое не позволяет нам во многом считаться обществом христианским. Как вы считаете, можно ли вот в обществе, не живущем по христианским принципам, исполнять эту заповедь «не убий» и отменить смертную казнь, и попробовать добиться нравственности какими-то другими путями, не прибегая к насилию, не прибегая к нарушению этой заповеди?
1: Если говорить о нашем обществе, я бы сказал так. Конечно, мы даже не постхристианская, не языческая цивилизация. Разговор о Святой Руси — это так, несерьезно. Вот. И если вот к нашей стране применять ваше вопрошание, то я бы сказал так. Если государство это делает на свой страх и риск, вот, я могу высказать свою позицию, но не должен в этом участвовать. Я не должен искать работу, вот, которая будет связана с вынесением смертных приговоров. И неважно, да, прокурор я или исполнитель, да, этого приговора в тюрьме. Вот. А если, тем не менее, церковь привлекается, то тогда я, конечно, должен делать все для того, чтобы предложить нечто лучшее. Вот. А если не привлекается, мы сами по себе, ну, делайте, что хотите. Ну вот, давайте на этом сегодня закончим. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Спасибо.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
4: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба Радио «Град Петров».
6: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку Радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию на подворье Святой Марии Магдалины в Магдале. В Санкт-Петербургском епархиальном управлении прошел праздник трезвости. Об этих и других событиях более подробно. 18 сентября, в день памяти пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Святой Марии Магдалины в Магдале. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. Пел хор студентов Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. Храм Марии Магдалины расположен на подворье русской духовной миссии в Магдале, где по преданию жила святая Мария Магдалина и произошло чудо изгнания из нее семи бесов. Участок земли был приобретен начальником миссии архимандритом Леонидом Сенцовым в 1908 году. Церковь, посвященная Марии Магдалине, была построена в 1962 году при начальнике русской духовной миссии архимандрите Никодиме Ротове. В 90-х годах стены внутри храма были расписаны фресками на евангельские темы, связанные с Галилейским морем. 17 сентября в Казанском кафедральном соборе иерей Игорь Марчук совершил молебен в честь праздника иконы Божией Матери Неопалимая Купина. За богослужением молились исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по Петербургу генерал-майор Дмитрий Легенький, сотрудники Невского спасательного центра, а также курсанты Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России имени Зиничева. Икона Божией Матери Неопалимая Купина считалась на Руси хранительницей жилища от огня и покровительницей пожарных. Доброй традицией стало участие сотрудников МЧС в молебнах и крестных ходах в честь этого образа. Икону помещают в частях, она почитается в пожарно-спасательном братстве. 16 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжественном праздновании 20-летия церковного хора «Астрон». Мероприятие прошло в Санкт-Петербургской галерее «Мастер». Хор создан в 2006 году преснопамятным духовником Александро-Невской лавры архимандритом Елиазаром Ивановым. Бессменным регентом коллектива является Ирина Прусакова. Обращаясь к собравшимся, епископ Вениамин поблагодарил хор за служение и от лица митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия вручил Ирине Валентиновне знак за добродетель. Также владыка передал хору книги об Александро-Невской лавре и подарил регенту икону преподобного Серафима Вырицкого. С 2023 года церковный хор «Астрон» по приглашению епископа Вениамина один раз в месяц поет за божественной литургии в Александро-Невской лавре. 13 сентября в рамках 8-го фестиваля «Трезвая волна» в синем зале епархиального управления прошел праздник трезвости. Он начался с молебна перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша» о страждущих недугом винопития и наркомании. Молебен совершил председатель епархиального координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму протоиерей Максим Плетнев. Концертную программу вела Анна Загребнева. Собравшиеся исполнили гимн фестиваля «Трезвый взгляд». Автором гимна стал иерей Сергий Ученишвили. В концерте приняли участие дуэт «Прода», группы «Атриум» и «Гривичи», а также группа «Маша и Медведи». Солистка Мария Макарова и другие гости праздника поделились словами благодарности Богу, организаторам и участникам фестиваля, показавшего всем присутствующим, как можно радоваться и веселиться в трезвости. Представители различных обществ трезвости информировали о своих программах и возможностях для выздоровления людей с зависимостями. Следующее мероприятие фестиваля состоится 22 сентября в 11 часов. Круглый стол на тему «Зависимость, грех или болезнь» пройдет пройдет в Доме трезвости. Также запланирована онлайн-трансляция в формате видеоконференции в Zoom. Мероприятие проводится при поддержке фонда президентских грантов. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 911 170 54 04. В домовом храме Дома трудолюбия в деревне Глобицы Ломоносовского района состоялась первая божественная литургия. Праздничное богослужение совершил протоиерей Аркадий Петровцев, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в поселке Ропша. Отец Аркадий занимается организацией духовным окормлением социального центра, созданного для поддержки и реабилитации людей, оказавшихся без крова и попавших в сложную жизненную ситуацию. В здании Дома трудолюбия силами общины, волонтеров и неравнодушных людей было полностью налажено стабильное электроснабжение, а также произведен качественный ремонт левого крыла, предназначенного для постоянного проживания насельников. Прихожане и все неравнодушные люди приглашаются к дальнейшему сотрудничеству в деле развития Дома трудолюбия. Председатель отдела по делам молодежи Тихвинской епархии священник Геннадий Титов принял участие в молодежно-просветительском форуме «Переплетение», объединившего на одной площадке разговор о культуре, традициях, истории и духовных ценностях. Форум прошел 15 сентября в многофункциональном молодежном центре «Сияние» в поселке Бугры. Отец Геннадий принял участие в сессии «Неудобный вопрос священнику», где участники форума смогли задать все интересующие вопросы и пообщаться со священником на самые разные темы. 20 сентября на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Коваши Ломоносовского района состоится масштабный духовный праздник, в рамках которого пройдут концерт колокольных звонов и выступление камерного хора «Лаудамус». Организаторы праздника приглашают жителей и гостей Ломоносовского района погрузиться в атмосферу подлинной русской церковной и классической музыкальной традиции в стенах старинного прихода. В 13 часов начнется концерт колокольных звонов, в 14 часов состоится выступление камерного хора «Лаудамус». Первая встреча китайского клуба «Шэньлин» пройдет 24 сентября в Русской христианской гуманитарной академии. В программе «Медленное чтение притч Иисуса Христа о Царстве Божием» под руководством священников с переводом на китайский, а также изучение языка. Занятия продлятся до 10 декабря. Подробности можно узнать в группе китайского клуба «Шэньлин» в социальной сети ВКонтакте. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 146-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее?
0: Послушайте 101-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам, «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение – это продолжение пророческой беседы Спасителя на горе Елеонской. В предыдущую субботу я уже говорил, что сама эта пророческая речь Христа была как бы спровоцирована вопросом учеников о времени разрушения Иерусалимского храма. Христос сказал, что от великолепного Иерусалимского храма не останется камня на камне, и перепуганные таким пророчеством апостола подходят ко Христу, когда он находится на горе Елеонской, откуда открывается прекрасный вид на весь Иерусалим, на его главную святыню, храм. Но свой вопрос к Спасителю они формируют таким образом, что разрушение Иерусалимского храма в их устах становится тождественным с концом света и вторым пришествием Спасителя. «Скажи нам, когда это будет», то есть разрушение храма, «и какой признак твоего пришествия и кончины века?» спрашивают они. То есть в представлении апостолов, как, наверное, в представлении всех иудеев того времени, разрушение Иерусалимского храма представлялось такой катастрофой, с которой можно было сравнить только конец света. Поэтому они в своем вопросе и объединяют два эти разных события в одно. В ответ Христос произносит свою знаменитую пророческую речь. И произносит он ее в стиле ветхозаветных апокалипсисов, характерной особенностью которых было то, что в этих сочинениях как бы стиралась грань между настоящим и будущим. И очень сложно было определить, какое пророчество к какому событию можно приложить. Вот так же и в пророческой беседе Спасителя. Не всегда понятно, где речь идет о разрушении Иерусалимского храма, которое произошло в 70-м году первого века, а где речь идет о конце света и о втором пришествии Господа, которое будет неизвестно когда. Есть, конечно, в этой речи места, не вызывающие сомнения, но, например, я процитирую, Христос говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящие в Иудее да бегут в горы, Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Но понятно, что здесь речь идет о несчастье, которое постигло только иудеев, а не весь мир. Но для кого еще призыв молиться о том, чтобы бегство не случилось в субботу, мог быть актуальным? Да только для евреев, у которых бегство в субботу будет означать нарушение субботнего покоя, грех. Все эти пророчества уже давно произошли в событиях, связанных с иудейским восстанием против римлян и последующим разрушением Иерусалима в 70-м году императорами Веспасианом и Титом. Также в этой апокалиптической речи Христа есть места, ну, совершенно явно и недвусмысленно указывающие на знамения, которые будут предшествовать уже к концу человеческой истории. Ну, например, «И проповедано будет сей Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Кстати, в толковании Иоанна Златоуста знамение Сына Человеческого – это крест, который вот явится на небе каким-то образом и будет виден всем. Ну, совершенно очевидно, что здесь речь идет о конце света. А вот остальные пророчества Христа, они достаточно туманные, потому что войны, болезни, землетрясения, голод, эти и многие другие катаклизмы, они всегда сопровождали человеческую историю. И сказать, что вот именно эта война, или именно это землетрясение, или эпидемия являются предвестниками конца света, ну, невозможно. То же самое касается и разного толка религиозных обманщиков, которых Спаситель в своей речи называет лжехристы и лжепророки. Их тоже всегда хватало. Но вот эта некая размытость, двусмысленность, неопределенность с признаками конца света, она и исключает возможность указать точную дату второго пришествия. И вот сегодняшний евангельский отрывок, он как раз и посвящен той части пророческой беседы Христа, в которой он говорит, во-первых, о внезапности второго пришествия, и, во-вторых, об абсолютной невозможности вычислить, когда это произойдет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только один Отец мой. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет», мы слышали сегодня в Евангелии. Вот почему-то род человеческий всегда проявлял какой-то нездоровый интерес к вопросу о конце света. Человечество с завидным упорством, достойным лучшего применения, пытается вычислить, когда этот конец наступит. И забывают люди слова Господа о том, что никому не даст Господь откровение о том, когда это произойдет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». И это незнание конца истории – это великое благо для нас. Как, кстати, и незнание окончания собственного земного бытия, а ведь наша собственная смерть в личном плане и будет концом света для каждого из нас. И вот представьте себе, что было бы, если бы Господь открыл нам день и час нашей смерти. Да это был бы кошмар. Особенно, когда бы мы приближались к нему, когда дни нашей жизни подходили бы к завершению. Конечно, каждый из нас понимает, что смерть очень рядом, особенно, когда она неожиданно отнимает у нас близких людей, да еще и не старых, молодых, то мы особо остро осознаем свою беспомощность перед ней. Ну и вместе с тем, мы также хорошо понимаем, что можно прожить как 20 лет, так и 100 лет. И опыт жизни показывает, что давать какие-то прогнозы по этому поводу – дело неблагодарное. Поэтому люди верующие уповают на Бога и говорят, ну, проживу, сколько Господь благословит. Только Он – податель жизни, и мое долголетие в Его власти. А вот знание даты своей кончины превратило бы нашу жизнь в болезненное и для многих страшное ожидание этого часа. оно бы внесло пессимизм в жизнь. Для кого-то порождало бы чувство безысходности, потерю надежды. Господь не открывает нам ни всеобщего конца света, ни частного для нашего же блага, как Он все делает, кстати, для нашего блага, дабы жизнь жительствовала, а не превращалась в подсчеты лет, дней и часов в ожидании смерти. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 19 сентября, 6 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников первых веков христианства. Сегодня вспоминается святой Рамил и с ним пострадавшие воины. Когда император Траян отправил в ссылку около 11 тысяч воинов-христиан, Рамил, будучи военачальником, упрекнул императора в том, что тот уменьшил численность войска во время войны на восточных границах Римской империи и сам объявил себя христианином. Разгневанный император приговорил святого Рамила к смерти, и тот был обезглавлен около 115 года. Отправленные в ссылку в Армению воины-христиане также были казнены. Также в этот день совершается память Кириака, Фавста-пресвитера, Авива-диакона и с ним 11 мучеников, пострадавших около 250 года в Александрии. Сегодня вспоминается священномученик Кирилл, епископ Гортинский. Он проповедовал Христа в III веке в Риме и в Иерусалиме. Когда ему было 60 лет, святитель Кирилл был избран епископом города Гортины на Крите. Пробыв на этой кафедре до 95-летнего возраста, святой Кирилл, в начавшееся новое гонение на христиан, был судим за свою проповедь и приговорен к смерти. Услышав приговор, святой Кирилл возрадовался, что сподобляется мученической смерти за Христа, и сам преклонил голову под меч. В этот день празднуется память святых мучеников Евдоксия, Зенона и Макария, пострадавших в начале IV века. В том же веке свершилось вспоминаемое сегодня чудо архистратига Михаила. Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Хиротопа, находился храм во имя архистратига Михаила. На протяжении 60 лет в этом храме служил пономарь Архип. От святого источника при храме происходили многие исцеления, и пример благочестивой жизни преподобного Архипа многих приводил к вере во Христа. Язычники, решив разрушить храм, соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архип усердно молился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину, куда и ушел, готовый обрушиться на храм, поток двух рек. Место, где совершилось это чудо, получило название Хоне, что значит «отверстие» или «расселина». Чудесно избавленный от смерти, преподобный Архип

0: российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Спасского, расстрелянного в 1918 году, и священномучеников Константина Богословского, Иоанна Павловского и Всеволода Потемкинского, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Константин Богословский родился в 1871 году в селе Борисоглебском Вологодской губернии в семье священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию и в 1895 году был рукоположен сан священника. Всю жизнь отец Константин преподавал в епархиальном женском училище в Вологде, в духовном училище в Усть-Сысольске, где он был учителем русского и церковнославянского языка, чистописания и арифметики, в Вологодской духовной семинарии, в которой он был назначен преподавателем на кафедре истории церковного раскола. В 1917 году священник Константин Богословский был участником Всероссийского собора духовенства и мирян в Москве, а после участвовал в Священном соборе Российской Православной Церкви 1917-18 годов. В 1921 году отец Константин был арестован вместе с архиепископом Великоустюжским Алексием Бельковским и двумя другими членами епархиального совета по обвинению в организации незаконного сбора средств на церковь. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но вскоре освободили по амнистии. Отец Константин продолжил служение в городе Великий Устюг. В следующем году его снова арестовали и приговорили к 2 годам заключения в Архангельском концлагере. В обвинительном заключении сказано, что священник Богословский тормозил исследование иконных рис, следствием чего было волнение среди устюжских граждан. Такое его поведение указывает на сторонника Тихоновщины, открыто ставшее на сторону контрреволюции. Конец цитаты. С 23 по 25 год отец Константин находился в Соловецком лагере, а потом в ссылке в Архангельске. Вернувшись из ссылки, он служил в вологодских храмах и был председателем Вологодского епархиального совета. Последний раз протоиерей Константин Богословский был арестован в Вологде в июле 1937 года. В обвинении сказано, что он проводил активную контрреволюционную деятельность, распространял провокационные слухи, пропагандировал фашизм, собирал сведения о закрытых церквях и репрессированных служителях культа, о чем информировал митрополита Сергия. По его инициативе была написана клеветническая в антисоветском духе жалоба в ВЦИК РСФСР о якобы незаконном закрытии Богородского кладбища. Конец цитаты. Священномученика приговорили к смерти и расстреляли в Вологде. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Давида. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Давид до поступления в монастырь был предводителем шайки разбойников в Египте, в Ермопольской пустыне. Он совершил много убийств и других злодеяний. Достигнув старости, преподобный Давид задумался над своей жизнью и ужаснулся своим делам. Оставив шайку разбойников, он ушел в монастырь и попросил игумена принять его в число братьев для покаяния. Игумен отказывался, объясняя Давиду, что жизнь их очень суровая, ему будет не по силам. Давид настаивал, наконец открыл игумену свое греховное прошлое. Он сказал, что если его не примут в монастырь для покаяния, то он вернется к прежнему образу жизни, разорит монастырь и перебьет всех иноков. Тогда игумен допустил его в монастырь, и, ко всеобщему удивлению, Давид стал примерным монахом. Своими суровыми подвигами он превзошел всю братью. Через некоторое время к святому был послан Господом архангел Гавриил с извещением, что Господь его простил. Однако преподобный Давид по своему смирению не мог поверить, что такому великому грешнику, как он, Господь так скоро даровал прощение. Тогда архангел сказал ему, что за свое маловерие он останется немым. Святой Давид взмолился, чтобы способность говорить была ему оставлена для молитвы, чтения правил и участия в церковных службах. Это было ему даровано, а в остальное время он не мог говорить. В конце жизни преподобный Давид получил от Бога дар чудотворений. Он исцелял больных и изгонял из бесноватых злых духов. Прожив таким образом

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Димитрия Спасского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Димитрий Спасский родился в 1877 году в Вологодской губернии в Усть-Сысольском уезде, в селении Кайгородок, в семье священника Васяна Дмитриевича Спасского. Закончив духовную семинарию, Дмитрий Васянович стал работать законоучителем в земском училище, учителем пения в церковно-приходской школе и служить псаломщиком в Троицком соборе города Усть-Сысольска. Женившись на дочери священника Анне Ивановне Покровской, Дмитрий Васянович был рукоположен в сан священника. В их семье родилось четверо детей. Служить отец Дмитрий стал в Спасской церкви села Усть-Нем. Его прихожане были по национальности коми, плохо понимающие церковнославянский язык богослужения. Отец Дмитрий ежедневно произносил проповеди на зырянском языке, и священника за это очень любили. Он также продолжал работать учителем в нескольких школах и был депутатом округа по следственным и хозяйственным делам. В 1918 году из Усть-Сысольска в Троице-Печорск по приказу ЧК был направлен карательный отряд красноармейцев. Он поднимался по реке Вычегде на пароходе с названием «Доброжелатель». Отряд остановился в селе Усть-Нем 15 сентября. Начался погром. Пьяные красноармейцы врывались в дома, грабили. Тут и там раздавалась стрельба. Отец Дмитрий, как обычно, отправился в церковь совершать вечернее богослужение. После службы он прочел проповедь для зырян, которые всегда наполняли его храм, чтобы послушать наставления священника. В тот день отец Дмитрий сказал, что этим бесчинством скоро будет положен конец, и Бог всем воздаст по заслугам. Во время проповеди в храм вошли солдаты, которые не знали зырянского языка. Они подошли к отцу Дмитрию и приказали объявить народу, что пришла советская власть. И если ей не будут подчиняться, то будет плохо. Священник им ничего не ответил. Молча собрался и вышел из церкви. Поздно вечером в его дом ворвались несколько солдат. Главный из них громко приказал: «Одевайся, поп!» Другие стали все кругом переворачивать. Матушка Анна бросилась к отцу Дмитрию со словами: «На кого ты нас оставляешь?» «Бог вас не оставит», — были его последние слова. На следующий день к осиротевшей семье священника вновь явились красноармейцы и велели освободить дом, оставив в нем и все свое имущество. Анна Ивановна, в чем была, собрала четверых детей, и они вышли на улицу. Отец Дмитрий был доставлен на пароход и привязан к корме. Красный отряд двинулся дальше по реке. В пути священника пытали и допрашивали. Также по дороге составили обвинение. Произносит проповеди против советской власти, называя ее властью грабительской. Командир карательного отряда Мандельбаум впоследствии послал донесение в город Котлас о том, что заседание Усть-Сысольской ЧК, состоявшееся прямо на проходе, решило приговорить священника Спасского к расстрелу, что и было немедленно приведено в исполнение. Расстреляли отца Дмитрия Спасского на четвертый день после ареста. Казнь производили в районе села Помоздино. Местные крестьяне рассказывали дочери священника о его последних днях. Красноармейцы все время били его нагайками, за то, что он не отрекся от веры Христовой, а он назвал их слугами сатаны. Пароход остановили под утро на безлюдном месте. На опушке леса велели батюшке выкопать себе могилу. Да, видать, не глубоко смог он выкопать. Когда расстреляли его и забросали яму песком, дождь, ливший целый день, размыл песок, и кисть руки торчала из могилы. Через 3 дня после расстрела матушка Анна вместе с жителями соседних сел перевезла тело мужа в село Помоздино, где отец Дмитрий был похоронен на местном кладбище. Отпевание совершил настоятель Помоздинской Богородицы Рождественской Церкви отец Алексей Тюрин, впоследствии также расстрелянный. На могиле новомученика установили крест, только побоялись на кресте написать его имя. Впоследствии на территории этого старого кладбища, находившегося в центре села, было построено здание райисполкома.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живу.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Никто не сомневается в том, что заповеди блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Чем больше думаешь о нем, тем больше он озадачивает. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат передачи по книге английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: «Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем». Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.

Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием», одним из самых ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом.

«Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44.

Не указывает ли слово «привлечет» на то, что для веры во Христа необходима сила и содействие Отца, что без этого человек сам не может уверовать во Христа и прийти к Нему? Я думаю, что да, указывает. В этой же речи далее Господь заменяет это выражение так: «Потому-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от Отца моего». «Привлечет» заменено «дано будет». И так очевидно, нужно, чтобы дано было от Бога, чтобы можно было прийти ко Христу. Нужна привлекающая сила Божия, чтобы уверовать во Христа. Она только может привести к Нему. Без нее самому человеку прийти ко Христу нельзя. Но означает ли это, что вера во Христа – нечто роковое и от самого человека независимое? Что кому Бог захочет, тому вложит силы, и тот уверует. Кому не захочет, не вложит, и тот не уверует. И человек тут ничего поделать не может. Нет, этого ни в каком случае вывести нельзя. И вот почему. Тут говорится только одно. Ко Христу можно прийти только в том случае, если Отец даст для этого силы. Но тут ничего не говорится о том, а как прийти к Отцу. Ведь может случиться так, что ко Христу мы можем прийти только через Отца, но к Отцу-то мы можем прийти только через самих себя. Будет ли тогда вера во Христа чем-то от нас независимым? Конечно, нет. Указать путь к вам может только один единственный человек. Сам я никак не могу найти вас и прийти к вам. Но значит ли это, что путь к вам для меня есть нечто роковое и от меня немало независящее? От меня же зависит, обратиться или не обратиться к тому человеку, который может довести до вас. Весь вопрос, следовательно, в том, от нас ли зависит прийти к Отцу. Если от нас, то значит, наша свобода ничуть не стеснена, и слова Господа немало ей не угрожают. Господь сейчас же, в 45 стихе, разъясняет, что значит и от кого зависит прийти к Отцу. «Все будут научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». То есть Бог учит нас. Нужно жизненно услышать Его голос. Нужно услышать в Нем голос родного Отца. Нужно сделать этот голос путеводной нитью жизни. И тогда эта жизнь приведет ко Христу. Что же тут такое? Фатализм? Произвол Отца? Роковое предопределение? Или свобода, свобода и свобода? Разве сосредоточить свое жизненное внимание, чтобы услышать голос, не от нас зависит? Разве сердцем стараться припомнить породившего нас не от нас зависит? Разве напрягать свои силы, чтобы идти за голосом божественной истины, не от нас зависит? Разве тут есть какой-нибудь фатализм? Но чтобы этот путь был легче, и обещается божественная сила. Бог не только ведет, но и дает силы идти, лишь бы мы не упускали Его из виду и шли за Ним. Может быть, нас смущает, самое слово привлекает. Оно как будто дает оттенок насилия и ничего не говорит о свободе. Хотя бы даже и так было, и тогда бы это не означало никакого рока, потому что от нас зависит отдаться этой силе. Если вам нужно, чтобы переправиться через поток, отдаться чьим-либо мощным рукам, то значит ли это, что эти руки – ваш рок? И не от вас ли зависит прийти к ним и воспользоваться их силой, или не прийти и сидеть дома? Рок в том, что если вы хотите быть на том берегу, необходимо воспользоваться чужой силой. Но эта сила немало не насилует вашего свободного желания и хотения. Но я это говорю в том предположении, что в слове «привлечет» выражается оттенок подавления свободы. На самом деле этого решительно нет. Господь употребил это слово еще только один единственный раз. Тем больше он получает для нас значение. Стоит только прочитать его, чтобы увидеть, какая сила здесь разумеется. Пред своими страданиями, желая показать, какое значение будет иметь его смерть на кресте для спасения всех людей, он говорит:
«Когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. Уж, конечно, влияние страданий и крестной смерти Господа не может заключать в себе ничего насильственного, чтобы шло вразрез нашей свободой. Наоборот, потому Господь и избрал для спасения людей путь крестной смерти, чтобы не подавить их свободы, не насиловать их, а именно привлечь их сердца, тронуть глубочайшие основы их свободного духа и помочь их свободе. Крестные муки Господа для нас сила, но сила нравственная, духовная, окрыляющая нашу любовь и свободу. Следовательно, в слове «привлечет» мы никак не можем видеть, чтобы Господь хотел им оттенить момент чего-то, подавляющего нашу свободу. Мне кажется, что мы сами произвольно вносим этот оттенок. Самые звуки этого слова как будто клонят наше сознание к представлению чего-то мимовольного. Вероятно, тут действует привычка вносить в слово наиболее принятое ощущение и понимание. Мы думаем, что если что-нибудь привлекает нас, то это уже немало не зависит от нас, а проистекает исключительно от того, что привлекает. Мы говорим, что это привлекательный человек, как будто он помимо нашей воли привлекает нас. Тут отзвук наших физических взглядов. Мы слышим тут намек на силу физического притяжения. Солнце притягивает землю, хочет она или не хочет. Магнит притягивает железо помимо его воли. То же самое и среди людей. И не хотели бы мы, а невольно влечемся к чему-нибудь. Но нужно иметь в виду, что это ложный, не соответствующий действительности взгляд. В науке уже вполне установлено, что ни в каких процессах притяжения и привлечения не вносится в природу объекта ничего насильственного и ей не соответствующего. Солнце притягивает Землю, но это потому, что и в самой Земле есть притяжение, и она сама, в свою очередь, притягивает Солнце. Магнит притягивает железо и некоторые другие металлы, но это потому, что их элементы способны принимать известное положение. Магнит не вносит ничего нового, не производит ничего, не соответствующего их природе. Он только дает возможность и толчок группироваться их же собственным элементам определенным образом. Так же и среди людей. Привлекать — это значит возбуждать в ком-нибудь стремление к себе. Но это стремление не вносится вопреки нашей природе в нас, а только возбуждается, то есть получает возможность проявиться. Оно уже в нас есть, но только не доставало такой силы, которая дала бы ему возможность выразиться вовне. Все на нас действует лишь настолько, насколько находит в нас готовое предрасположение. Таким образом, в притяжении и в привлечении имеет значение не только субъект притягивающий и привлекающий, но и объект. И никакого насилия над природой последнего не происходит. Она отвечает настолько, насколько сама способна. А если мы примем во внимание, что Бог действует на наш дух, на его свободную природу, на вечно присущие ему силы и задатки, и что отзывчивость их зависит от того, соберем ли мы их в своем свободном внимании или рассеем, обратим ли мы их к Богу или не обратим, то привлечение становится делом не только свободы Бога, но и свободы человека. Мне кажется, что можно провести некоторую аналогию между физическим притяжением и духовным привлечением, чтобы закрепить в своем сознании оттенок свободы в слове Господа «привлечет». Я уже говорил, что притяжение не вносит ничего несоответственного природе притягиваемого предмета, а только возбуждает его элементы к подобной себе группировке. То же самое и в духовном привлечении. Оно только и состоит в группировке уже готовых сил нашего духа. Чтобы группировка элементов в притягиваемом теле произошла, нужна проводящая среда эфира, через которую и передается влияние и становится возможным взаимодействие. Если мы поставим непроводящую преграду или, если допустим, абсолютную пустоту между данными предметами, то ни возбуждения, ни группировки, ни притяжения не произойдет. То же самое и в духовном мире человека. Если оградить себя от влияния Бога элементами, прямо враждебными его действию,
Или если мы не поставим между Богом и нашим духом среды нашего свободного сознания или внимания, то ни возбуждение сил духа, ни их богоподобной группировки, ни вытекающего отсюда привлечения не произойдет. Сила магнитного притяжения усиливается при концентрации тела и ослабляется при его молекулярном рассеянии. Магнетизм пропадает даже и в магните при нагревании его до темно-красного каления. Охлаждение увеличивает способность притяжения, а нагревание уменьшает таковую. То же и в духовном мире. Только концентрация наших сил может сделать нас способными отозваться на привлечение Отца. Рассеяние меньше всего может поддаваться этому влиянию, подобно тому, как жидкости и газы почти все диамагнитны, то есть не поддаются притяжению магнита. Сила магнитного притяжения прямо пропорциональна произведению взаимного напряжения притягивающего и притягиваемого предметов. Также и в духовном мире. Если предположить, что притяжение нашей свободы равно нулю, то никакого привлечения к Богу не произойдет. По мере возрастания нашего напряжения возрастает и сила привлечения. Когда мы думаем, что привлечение к Богу может совершаться насильно, то это так же нелепо, как думать, что магнит может притянуть пустоту, или что при увеличении множителя с множимым, равным нулю, увеличивается произведение. Мы чувствуем, когда становимся ближе к Богу и когда отдаляемся от Него, ставим между Ним и своим «я» сферы мыслей, чувств и желаний, отталкивающих нас от Него. И также каждому известно, что чем больше мы отдаляемся внутренне, тем меньше чувствуем силу божественного привлечения. Точно так же нетрудно заметить в своей внутренней жизни факт, что разрушительная сила этого нашего удаления от Бога гораздо интенсивнее по своим отрицательным результатам, чем созидающая сила нашей свободы по своим положительным. Подвиг созидания очень медлен, и возрастание ощущения божественного привлечения идет тихо. Между тем удаление от Бога совершается быстро, и мы сейчас же можем заметить, в каких поразительных квадратах уничтожается в нас ощущение божественного привлечения, и уменьшается его притягивающая к себе нас сила. Если где, то именно здесь, яснее всего, сказывается наше личное значение в акте привлечения. Таким образом, когда мы невольно вносим в слово «привлечет» смысл внешней принудительной силы, чего-то такого, что совсем не зависит от нас, то это не более как отзвук прежних, давно отвергнутых наукой взглядов на природу притяжения или привлечения, когда думали, что это нечто извне, вливающееся в предмет, охватывающее его помимо требований и предрасположений его природы. Настоящие научные взгляды сводят эти процессы внутрь, только на возбуждение и группировку того, что уже есть в природе предмета. Приняв во внимание, что Бог привлекает наш дух, наше свободное сознание, можно привести, как мы видели, значительную аналогию между физическим притяжением и духовным привлечением и оправдать этим громадное значение нашей личной свободы в том религиозном процессе, который Господь обозначает как «привлечение от Отца».

Сын человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28.

Теперь нередко называют ветхозаветным и схоластичным церковные определения тайны нашего спасения в такой формуле. Христос пришел и пострадал, чтобы удовлетворить правде Божией и искупить нас от вечного гнева Божия. Что такое гнев Божий? Что значит «искупить»? Все это находится совсем несогласным с современными нравственными и юридическими понятиями. Хотят просто утверждать, что Христос возлюбил людей и пришел дать им радость и вечное счастье любви. Но, с одной стороны, это не решает вопроса, почему же нужна была такая крайняя мера, как страдание и смерть Сына Божия. А с другой, первая формула гораздо шире и глубже разъясняет дело. Бог пребывает в вечности, и все в нем вечное. Как Бог Отец, Он – вечный разум, вечное сцепление причин и следствий. Все в Его божественной жизни закономерно, и каждое звено в этой цепи закономерности имеет вечную связь с остальным, вечные следствия себя. Ничто в Боге не изъято из этой логической необходимости и закономерности. И человек, будучи образом и подобием Бога, объятый и проникнутый Его законом, находится в той же атмосфере вечной разумной необходимости. Каждое его действие неизбежно влечет за собой бесконечный ряд следствий. Вступив на путь удаления от Бога, человек тем самым навеки определил себя, ход своего существования. Начальный шаг определил все остальные шаги по наклонной плоскости бесконечных причин и следствий. Жизнь падшего человека стала процессом постепенного развития зла и неизбежной с ним муки, правосудием, карающим его, мрачным огнем гнева Божия, от власти которого он не имел никакой силы и возможности избавиться. Итак, человеку в силу именно его богоподобной природы, рассчитанной на вечность, предстояла вечная гибель, то есть вечный путь к измельчанию, к уничтожению, без надежды, однако, уничтожиться совсем. Как же можно было спасти человека? Единственно, противопоставив одной бесконечно развертывающейся цепи причин и следствий другую, столь же бесконечную и ей прямо противоположную, ее нейтрализующую и ее побеждающую. Если человек роковым образом катится вниз по пути измельчания и омертвения, и это предстояло ему без конца, то только ставшая на пути его бесконечная же сила жизни, направляющаяся к Богу рядом тоже закономерных причин и следствий, могла спасти его. Правосудие Божие неизменно, его законы неуничтожимы. Раз человек попал на их путь,

людей привели его на страдания и крест, но через это именно, в этих его страданиях и смерти и положено начало его возрождающей силы. Принимая на себя идущие прямо навстречу его беззакония и грехи мира, он противопоставляет их силе свою силу, благодати и вечной жизни. Страдая, животворит, силой своего воскресения побеждает смерть. Любовью покрывает правосудие Божие. Короче, собою созидает искупление людей. Он в строгом смысле слова «искупитель мира», так как принимает на себя всю тяжесть мирового греха и озлобления. Хорошо говорит один современный духовный писатель. Искупление – факт не юридический, но и не субъективно-нравственный. Он есть факт жизненный, то есть имеющий в своем существе закон жизненного общения личностей и вообще элементов жизни. Потому-то он и есть тайна. Христос действительно берет на себя наши грехи и недочеты, но не юридически, то есть не отвлеченно-формально, и не субъективно-нравственно, то есть возбуждая своим примером и нас к добровольному покаянию и страданию, а жизненно, то есть принимая в свою гармонию все наши грехи, которые мы свободно к Нему повергаем, возмещая их и изглаждая их ею.

Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший это, говорил: это гром. А другие говорили: ангел говорил ему. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 28-29.

Для грубой толпы прозвучал только гром. Для лучших из нее людей в этом громе послышался голос ангела. Для Господа это была целая ободряющая речь Небесного Отца к своему возлюбленному Сыну. Для него это было Божие чудо. Для окружающей его толпы — просто гром, одно из естественных явлений, не более. Он, конечно, поразил ее, но внутренно не повлиял на нее, не открылся ей в своем духовном значении. Он был для нее лишь внешним знамением, а не внутренно цельным чудом. Из этого мы видим, как значение и влияние чуда постепенно раскрывается по мере развития духовного человека. Оно и запоминается, и приносит жизненные плоды только по степени его к тому подготовленности и восприимчивости. Потому-то Христос творит чудеса, повинуясь внутренним мотивам любви, сострадания, может быть, желая повлиять на избранных. Но Он систематически избегает народной молвы и не дает народу чудесных знамений. И это понятно. Его чудеса были бы только зрелищем, которое, может быть, постарались бы эксплуатировать в свою пользу низшие человеческие инстинкты, как и показывает намерение народа поставить его царем над собой после чуда с хлебами. Совершенно объясняется психологически, что чудеса не могут оставить прочных следов в грубой, внешней, обыденной душе. Им не к чему прицепиться, нечего воспламенить, не с чем срастись, и они должны скоро оставить душу, отлететь от нее, как горох отлетает от стены. Говорят, что чудеса только для толпы. Наоборот, толпа именно самая неблагодарная среда для истинных чудес. Для толпы чудо только минутное зрелище. Она, если и сохраняет его в памяти, то только по блеску, внешнему величию. Оно, если и воспринималось, то совершенно внешне, волшебно. Чудо в его истинном значении доступно только внутреннему взору. Оно воспринимается только подготовленной почвой. Оно в ней только и может сохраниться. И чем богаче почва души со стороны ее внутренних переживаний, чем выше ее стремление, чем глубже ее переживание,

Повороты, тем чудо лучше воспринимается, лучше запоминается и больше приносит плодов. Чудо само по себе есть нечто, выходящее из обычного круга явлений, ни с чем обычным тесно не связанное. Понятно, что оно не удерживается прочно и живо в памяти, как блестящий и необычный сон. Есть условия, благоприятствующие памяти чуда. Именно когда оно отвечает на глубочайшие внутренние запросы души, когда оно попадает в крепчайшую ассоциацию чувств, стремлений и становится точкой перелома всей внутренней жизни, тогда, конечно, оно удерживается в памяти прочно и ложится в основании новой жизни. Таково было чудо явления Господа Савлу на пути его в Дамаск.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача шестая.

Манифест был дан опрометчиво, нерассчитанно, без запаса и безвыходно составлен. Но сделано. И когда теперь тронное окружение и все закоснело уверенные, что Россия – глыба без развития, даже радуются безумствам и срыву двух дум и теребят, отобрать манифест и вернуться к прежнему, они не только толкают государя к нечестности, но повторяют ошибку двух предыдущих, неудавшихся застоев. Попятиться уже нельзя. Совсем отказаться от законодательных учреждений, отобрать уступленное уже нельзя. Этим только одернулось бы все к революции. В положении до 5-го года Россия уже никак не может вернуться. Дали Конституцию, значит, надо учиться работать по Конституции. Но и плыть этому дальше, как оно плывет и срывается, дать нельзя. Это к той же революции, и немедленнее. Виттевский избирательный закон призывает Таврический дворец не Россию, а карикатуру на нее. Этот избирательный закон все равно не даст верного представительства России. Еще нет той массы граждан, готовых ко всеобщим равным выборам. Итак, чтобы сохранить саму Думу, надо изменить закон о выборах. Такое изменение закона, хоть и царским указом, после манифеста противозаконно. Но нет другого пути создать работоспособную Думу. Простые разговоры Думы только раздражают, а призовется новое, еще революционней и безалаберней. Такой парадокс. Только незаконным изменением избирательного закона спасется выборность и само народное представительство. В истории самые трудные линии действий по лезвию, между двух бездн, сохраняя равновесие, чтобы не свалиться ни в ту, ни в другую сторону. Но они же и самые верные, между двумя революциями, между двумя враждующими массами, между двумя посредственностями и пошлостями.

А еще с мая подкатил случай. На квартире у депутата Думы было застигнуто полицией заседание из членов социал-демократической фракции Думы с делегатами революционной военной организации. В этот раз задержанные члены Думы были отпущены. 1 июня Столыпин взял в Думе слово и неожиданно, все неожиданным приходился обществу, каждый его решительный шаг. Предложил Думе исключить из своего состава 55 членов фракции социал-демократов за участие в противоправительственном заговоре и дать согласие на арест 15 из них наиболее замешанных. Кроме обязанности сохранять неприкосновенность депутатов, на власти лежит и долг охранять общественный порядок, тем более в столице, где случилось многое. Думская фракция социал-демократов без стеснения вела подрывную пропаганду в петербургском гарнизоне, и 5 мая делегация солдат пришла с петицией о своих требованиях на депутатскую квартиру по Невскому, 92, где депутаты ждали их, а полиция следила. Дума была ошеломлена. Как ни шумела она о невыносимых притеснениях, но уж депутатскую неприкосновенность считала мандатом на любые действия, хоть и бомбу бросать. Председатель Головин извернулся найти формальный ход, чтобы избежать голосования, губительного для Думы при обоих исходах, стать ли на сторону подрывателей или отречься от них. Но увертка не помогла. 3 июня последовал арест тех из 15, кто не успел скрыться, указ о роспуске Думы и новый избирательный закон. В сопровождавшем царском Столыпинском манифесте настаивалось, что это не отход от манифеста 17 октября, что все права народа сохраняются, но многие из присланных от населения не с чистым сердцем приступили к работе, а увеличить смуту и способствовать разложению государства. Почему и меняется теперь лишь самый порядок призыва выборных, чтобы они вернее выражали нужды народа? Быть может, этот разгон Думы и эти объяснения не вызвали бы в обществе столь сильного возмущения, не положили бы столь долгого шрама, если бы в царском манифесте по роспуску не прозвучало так невыносимое либеральному уху и так настойчиво свойственное Столыпину русская нота. Государственная дума должна быть русскою по духу. Иные народности, входящие в состав державы нашей, должны иметь в думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающим им возможность быть вершителями вопросов чисто русских. Сужались избирательные права восточных окраин, убавлялось депутатов Кавказа, Польши, утоплялись в своих губерниях некоторые города. Столыпин мог повторять, что речь идет не о полицейском успокоении, а о постепенном, терпеливом создании правового государства, что никому не удается сразу. Нет, не хотели ни слышать, ни слушать. Обозначило русское общество этот решительный шаг 3 июня государственным переворотом, а свою недостаточно левую часть, которая это изменение признала и потом сотрудничала с властью в попытках построения России, вместо того, чтобы разнести ее в клочья, как бомбу террористы, 3 июньской общественностью.

Все общество только поносило Столыпина за реакционность, за надругательство над Конституцией. Никто не заметил, что 3 июня было началом великого строительства России. В раздражении не заметили, что кроме ограничений в 3-июньском законе было и расширение прав земства, то есть народных интересов. По Столыпину земство не было придатком централизованной бюрократии, но в древнерусском духе и в своих александровских формах должно было становиться добротным основанием всего государства. Работоспособное, охочее земство, занятое не лихорадочной фрондой, не политикой, а упрочением и украшением народной жизни, было для Столыпина идеалом, до которого он хотел поднять и Думу. До Столыпина министры внутренних дел и губернаторы чинили земствам осложнения, препятствия, а земства утыкались в политику. Это было уродливостью развития и еще накалилось в революционные годы. Столыпин же считал местное самоуправление почти таким же желанным благом для России, как и хуторское устройство. В первые же свои месяцы он стал энергично восстанавливать земское дело. Восстановил отмененные при Александре III прямые выборы уездных земских гласных на крестьянских волостных сходах, открыл крестьянам свободный путь в уездное земство. Отменил контроль губернаторов над расходными земскими сметами. Обязал Министерство просвещения к ежегодным значительным дотациям на земские школы. Еще через 2 года провел закон о переходе ко всеобщему начальному образованию в них. Другие дотации земствам полились из Главного управления земледелия и землеустройства для разновидной агрономической помощи крестьянским хозяйствам, содержать опытные поля, станции по борьбе с оврагами, ветеринарные, прокатные, машинные и целую армию землемеров, землеустроителей и агрономов. Столыпин поддерживал кредитные кассы, товарищества и сельскохозяйственные кооперативы, противопожарные меры в сельских местностях и собирал всероссийские съезды специалистов всех этих направлений. Характер земских съездов при Столыпине изменился, стал дружелюбен правительству. В тесном сближении земств, городов и правительства я вижу будущее России. Приведя к рассвету земскую деятельность, основательно надеялся Столыпин через то поднять по всей России и культуру крестьянского земледелия. Все, что не делал он, как будто само сходилось, им сводилось, к одному заветному главному – поднять крестьянскую Россию.

та прирожденная, природная победность, которая была в фигуре, в натуре и в судьбе Столыпина, больше всего и поражавшая позицию и публику, в этот раз появилась в нем как никогда, ибо была овеществлена быстрым концом кровавого хаоса и этой думой, в надежде работоспособной. Колесница не сорвалась в бездну, а завернула от края. Да, революция ли то была? Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперед все противообщественные преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение. Но бунт погашается силою, а не уступками. Чтоб осуществить мысль, нужна воля. Только то правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твердой государственной волей. И вот он вышел перед Думой, как никогда имеющий силу и власть, повернувший Россию из разрушения в выздоровление. Еще недавно не верилось, а вот наступило. После 3-июньского переворота он необвиняемым вышел оправдываться в отклонениях от конституционного пути, но возглашал восстановление порядка и прочного правового уклада, соответствующего русскому народному самосознанию. Снова и снова эта опасная настойчивость проведения русской линии. Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать силу в русских национальных началах, в развитии земщины и в развитии самоуправления. В создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Низов более 100 миллионов, и в них вся сила страны. Поражало это упрямство мысли, десятижды высмеянной просвещенным либерализмом. Как может образованный человек так не бояться смеха света? Народы иногда забывают о своих национальных задачах, но такие народы гибнут. С думской трибуны, пронизываемый безжалостными корреспондентскими взорами, Столыпин, безо всякой иронии, нисколько не стесняясь, декларировал многовековую связь русского государства с христианской церковью, приверженность к русским историческим началам, противовес беспочвенному социализму. Он даже брался учить свободолюбивейших и образованнейших граждан России, высших понимателей свободы, самому понятию свободы. Свобода настоящая слагается из гражданских свобод и чувства государственности и патриотизма. Эта дума на днях отвергла слово «самодержец» в обращении к государю. И потому-то Столыпин, не опасаясь выглядеть старомодно, дерзнул поучать избранников народа даже ценности самодержавия. Историческая самодержавная власть и свободная воля монарха – драгоценнейшее достояние русской государственности, так как единственно эта власть и эта воля призваны в минуту потрясения опасности спасти Россию, обратить ее на путь порядка и исторической правды. Если быть Россией, то лишь при усилии всех сынов ее охранять царскую верховную власть, сковавшую Россию и оберегающую ее от распада.

Такой напор не мог быть молча принят левым крылом Думы, чтобы кадетам не перестать быть самими собой. Среди ответчиков взнесся Родичев из первых красноговорцев кадетской партии, никогда не умевший говорить спокойно, такие речи у него сонно разваливались, но только в огне страсти, когда не успевают промерять аршином и о так называемой России. У России вовсе не было истории, лучше не говорить про нее. За тысячу лет именно из-за самодержавия она не выработала личностей, а без личности не может быть истории. Нашел ли Родичев, что его речь становится даже академичной и не насытит ярости его партии? Он обострял, перешел к военно-полевым судам. Но и все еще его речь не вошла бы в историю, если бы безоглядная страсть к афоризмам и толкающее чувство ненасыщенной партии не погнали его показать на своей шее пальцами стяг петли и назвать столыпинским галстуком, перефразируя муравьевский воротник. Он ожидал аплодисментов, к которым привыкли вожди оппозиции. Но в этот раз не досталось ему, стало счастливо улыбнуться залу. Бледный Столыпин вышел из министерской ложи. В зале поднялся и длился оглушительный шум. Половина Думы стала стучать пипитрами, кричать и набегать на трибуну, угрожая стянуть Родичева. В неразборном шуме председатель прервал заседание уже не голосом, а своим уходом. Высокий же старик-кадет, прикрывая Родичева, дал ему отступить в Екатерининский зал. А там его настигли с вызовом на дуэль секунданты премьер-министра.

Не тот был Столыпин министр, кто на оскорбителя ищет параграф закона. Тут он весь. В ответ на необузданное, ненаказуемое, до проституции распущенное свободное слово 20 века послать рыцарский вызов. Одно остается мужское решение. Он уже вел уверенной рукой Россию, успокаиваемую от разбоя, но сам из себя не строил предупредительно такой для нее самоценности, какая позволяла бы ему пренебрегать личными оскорблениями. Внутреннее же всех своих государственных обязанностей он был рыцарь. С открытым забралом было его любимое выражение. Он все вложил в свою государственную линию. Он вел ее сердцем, умом и жизнью. Но даже и в ней не мог остаться в такой миг. И все бросал, чтобы сразиться с обидчиком. И готов был к смерти через одну ночь. Щедрость в нежалении своей жизни, какая только у тех и бывает, чья жизнь особенно дорога. Сын севастопольского генерала сказал: «Я не хочу остаться у своих детей с кличкой вешателя. Несовременное, тем более это и поражало». Родичев был огорошен, как и все кадеты. За долгие годы гибкой словесности они забыли, что оскорбление может дернуть курок пистолета. Они привыкли блистательно насмехаться над всем и народным себе. Они только забыли, что за свои слова надо отвечать, даже и жизнью. Премьер-министр, 45-летний отец шестерых детей, не поколебался поставить свою жизнь. 53-летний тверской депутат не был готов к такому повороту. И пришлось помятому оратору в этот же перерыв поплестись в министерский думский павильон просить у Столыпина извинения. Столыпин смерил Родичева презрительно. «Я вас прощаю». И не подал руки. Сила этого характера, полтора года назад вовсе неизвестного России, проступала все неоспоримей. Он остался до конца заседания, и Дума устроила ему овацию. А Родичеву пришлось с трибуны взять свои слова назад, просить у Столыпина извинения и все равно быть исключенным на 15 заседаний. Однако словесность взяла свое, и в истории остался столыпинский галстук. Это и был перевес века. Эпоха безграничных гражданских свобод есть и эпоха безответственных обвинений.

Ту зиму семья Столыпиных опять проводила в Зимнем дворце среди пустынных мертвых залов, где меньше всего можно было верить, что самодержавие развивается. Притекали анонимные угрожающие письма. Террористы все тянулись пронять металлом непронимаемого министра. И было предотвращено покушение даже в самой Думе. Стрелять должен был из журналистской ложи социалист-революционер с паспортом итальянского корреспондента. Даже не предчувствием, а спокойным знанием еще с Аптекарского острова сложилось у Столыпина, что ему не умереть своей смертью, как и не умирают бойцы. Каждый раз, выходя из дому, он мысленно прощался с родными и повторял, завещал, это запомнилось, похоронить его там, где он будет убит.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета. Президенту Фонда наследия русского зарубежья вручен высокий церковный орден. Об этих и других событиях более подробно. 17 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Заседание прошло в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятель Русской Церкви, открывая заседание, поприветствовал его участников и отметил, что одним из ключевых пунктов повестки дня является тема искусственного интеллекта. Патриарх также отметил, что хотя темой искусственного интеллекта в первую очередь занимаются представители научного сообщества, она не может не волновать любого человека, которому не безразлична собственная жизнь, судьба близких и благополучие общества. Секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов выступил с докладом «Искусственный интеллект. Реальность, риски, возможности». Еще одним пунктом повестки дня стала тема изучения Библии. На заседании с докладом «Патриаршая программа изучения Библии» выступил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По благословению святейшего патриарха Кирилла, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил президенту Фонда наследия русского зарубежья, чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Александру Авдееву орден благоверного князя Александра Невского III степени. Александр Алексеевич удостоен этой награды во внимании к его вкладу в развитие церковно-государственных отношений за многолетние труды на благо Отечества и в связи с 80-летием со дня рождения. На протяжении более полувека Александр Авдеев нес ответственное служение на дипломатическом поприще. В разные годы он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел России, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в разных странах Европы. В 2008-2012 годах возглавлял Министерство культуры Российской Федерации. Ныне Александр Авдеев является президентом Фонда наследия русского зарубежья. Вручая награду, митрополит Тихон поздравил Александра Алексеевича с юбилейной датой и высокой патриаршей наградой, пожелав ему крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах во благо России и сохранения наследия русского зарубежья. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. Участники форума «Единение», который проходит в Ярославле и Ростове-Великом, обсудили возможность создания специальной маркировки для отелей, принимающих паломников. Генеральный директор группы компаний «Васта» Сергей Бачин предложил создать добровольную маркировку паломникам «Рады» для объектов размещения, готовых принимать паломников наравне с туристами. В них должна быть предусмотрена возможность одновременного размещения гостей в обычном гостиничном формате и паломников с соответствующим режимом и правилами поведения. По словам председателя комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея, паломничество – это не просто поездки в разные уголки нашей страны, это возможность для современного человека поклониться святыням и соприкоснуться с духовным наследием России. Владыка Матфей также отметил, что вокруг объектов культурного и духовного наследия активно развивается инфраструктура, благодаря чему паломничество становится одним из факторов социально-экономического развития территории. Межрегиональный форум «Единение» посвящен развитию туризма и паломничества на маршруте «Золотое кольцо». Он проходит в рамках подготовки к празднованию в следующем году 60-летия создания туристского маршрута. Организаторами форума выступают правительство Ярославской области и комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер 6 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».
2: Уважаемые радиослушатели, собор святого Александра Невского в Париже нередко называют «русской свечой». Нашим радиослушателям название этого собора довольно хорошо известно, так как вы нередко слышите звучание хора собора святого Александра Невского в Париже у нас на волнах нашего радио. И сегодня подробнее о хоре мы попробуем поговорить с регентом хора, протодиаконом Александром Кедровым. Здравствуйте, отец Александр.
3: Здравствуйте. Собор уже существует 150 лет тому назад. Мы как раз собираемся в следующем году праздновать юбилей основания храма. Я начинал служить в соборе после моих учений на Сергиевском подворье в Париже. И как раз псаломщика не хватало в 90-м году. И я тогда уже пел как псаломщик, и через год меня рукополагали в диаконстве. И я с тех пор служу примерно 20 лет. Наш регент Василий Евгеньевич, сын Евгения Ивановича Евца, скончался. И я с ним давно, как второй регент собора, управлял хор. И теперь я стал первым регентом собора святого Александра Невского.
2: Отец Александр, как вы вообще стали регентом? Есть ли у вас музыкальное образование о церковном хоре вообще? Это первый ваш хор?
3: Нет, я управлял разные хоры в Париже и вокруг. Я тоже иногда помог Николаю Михайловичу Осоргину в Сергиевском подворье управлять мужской хор. Я тоже управлял мужской хор 15 лет, маленький хор, 7 человек. Уже 18 лет, первый хор, который я управлял. Это был тогда французский приход, меня просили, это первые шаги в регентстве за Парижем. Я учился в консерваторию в Париже, я даже его не закончил. Учился фортепиано, немножко пение, сольфеджио, гармонию. Я очень много играл, но это не церковное дело, на балалайке. Это мои страсти с детства. Потом я вступал в институт 22 года. Там я учился 4 года. И я церковный устал учился при Николае Михайловиче Осоргине, который был главным директором хора и профессор в институте. И утром, вечером, абсолютно каждый день я был возле него. Даже я могу гордиться, все студенты не регулярные были на богослужение, а я обязательно хотел у него учиться. И действительно, очень компетентный человек. Сейчас пожилой, но сколько лет управлял и пел абсолютно каждый день, как монах богослужения на подворье, это удивительно. И умный, и светлый человек. Церковный устав, скажем, и манера, ритм богослужения я у него учился. Я пел 7 лет в концертном хоре Евгения Ивановича Евца, который был регентом собора, имел и церковный, и концертный хор. И я имел честь петь с ним 7 лет. Это был прекрасный регент, очень строгий, дисциплинированный и требовательный. Считается как основатель хора, который мы имеем до сих пор. Он начинал здесь и регентовать в 63-м году, по-моему, и продолжал до его смерти. Почти, ну, он 20 лет регентовал и записывал пластинки. И мой отец, Николай Николаевич Кедров, его знал и очень уважал.
2: Хор собора Александра Невского в Париже под управлением Евгения Ивановича Евица исполнит песнопение «Взбранное воеводе победительное».

0: Я все время с такими почетными людьми, и благодаря тоже учению при консерватории во Франции, и потом богословские учения, я стал регентом.
1: Ну вот у вас были такие два очень известных и два очень серьезных регента вашими учителями. Их школы отличались ли друг от друга, и что вы взяли от обоих?
0: Да, очень отличались. Николай Михайлович Осоргин, скажем, уставщик, может быть, не музыканта по специальности, но знал богослужение и имел дар, чтобы вести хор на клиросе, как никто. Я никогда не видел подобного. И его строгости и любовь к богослужению для меня незабвенны. И я взял у него вот эта манера петь, эта строгость, требования к богослужению, которые имел, и сумел даже без образования, скажем, как регент, держать хор и дать ритм и манера петь, которые удивительные. И даже более образованный музыкант не смог бы это делать. Это был в первую очередь церковный человек.

0: Хор Сергиева подворья под управлением Николая Михайловича Осоргина исполнил песнопение небесных чинов радования.
1: А Евгений Иванович, конечно, хороший и очень хороший, талантливый музыкант. Я у него очень много взял вообще требования в интонации хора, строгости стиля. Он имел какой-то дар изумительный, что любое произведение, даже самое лиричное, романтичное, он сумел интерпретировать по-церковному, скажем, и строгим стилем, мужественным, а без лишних, скажем, романтический акцент. И манера управлять очень слышна в его записи. И этот человек сам был скромным. Несмотря на то, что его боялись, он был где-то очень скромный. И перед музыкой, и требования к музыке, он был где-то никто. И, по-моему, его авторитет оттуда произошло, что это не самые личные амбиции держат хор, который его поставили на такое место, а его, наоборот, уважение к церковной музыке. И имел свой стиль, всегда упрекал хористам, не только когда выделялись голосом или что, но когда пели нескромно и не по-церковному. Это всегда его было как требование.
0: И вы продолжаете сохранять эту традицию, да?
1: Да, я продолжу его сохранить. Его стиль, ну, по-своему, я все-таки имею свое. И, конечно, благодаря моим родственникам я тоже многие получил. Хоть папа мой умер, у меня было 16 лет, я его помню. Я был пару раз на концерт квартета. И, конечно, через его гармонизации, сочинения я изучал, кто кем был. Я имел много элементов через маму.
0: Отец Александр, извините, я вас перебиваю. Если можно, немножечко подробнее и о маме, о папе.
1: Музыкальная традиция Кедровых начинается с дедушки. Николаевич Кедров, отец, как мы его называем, родился в Петербурге. В 1871 году учился в консерватории и в притворной капелле в классе пения у знаменитого Габеля. И он стал потом и профессором царской консерватории и преподавал по классу по вокалу. И жена его, Софья Николаевна Гладкая, тоже там и преподавала. Потом эмигрировала во Франции, Софья Николаевна, и преподавала еще во Франции. Сам Николаевич основал квартет мужской, который стал как будто первым мужским квартетом в России. И у него пел очень хорошие солисты Мариинского театра. И начинали вступать и в Петербурге, в малой зале консерватории, и в разных местах, даже и при царем Николае II. И они начинали гастролировать после 10 лет выступления в России. Значит, в 1908 году, я думаю, с основания квартета был 10 лет раньше, значит, в 1898 году. И его брат Константин Николаевич начинал петь с квартетом, басом, а сам Николай Николаевич был баритоном. И вот первый тенор был Денисов, известный, прекрасный тенор. И они выступали тогда первый раз в Лондоне и в Париже. И там и даже и записались народные песни. Репертуар квартет был сначала светской музыки, не церковным. До революции они очень мало или почти не пели церковный репертуар. Оперные арии, Шуберта, Моцарта даже. Тоже и народные песни. Цезарь Кюи, например, сам писал опус для квартета Кедрова. Сам Николай Николаевич был учеником Римского-Корсакова. И у него учили гармонию и манера сочинить музыку, композицию, значит. Даже его стиль в композиции очень похож на некоторые произведения Римского-Корсакова. И Федор Шаляпин пел с квартетом и записал народные песни. Как солист он пел, и квартет аккомпанировал. Как потом революции, они все эмигрировали в Западную Европу. Сначала в Берлин и потом в Париж. И где-то карьера квартета временно сломалась, и снова он собирал певцов. Денисов еще с ним продолжал, даже его брат Константин. И они пели в Западной Европе, и даже были две поездки в Америку, очень успешные. Уже начинался в репертуар квартета особенно народные песни, но он тоже и церковные, которые он сам либо сочинил, либо гармонизовал, либо обработал для квартета. И у меня даже в архиве семейной масса партитур, даже не изданные для квартета в разных стилях, которые я, конечно, собираюсь рано или поздно издавать. В 1930 году папа мой начинал петь в квартете своего отца. Папа родился в Петербурге в 1906 году и эмигрировал с отцом. Он имел образование как пианист в Петербурге у профессора Конуса. И он продолжал в Германии, и папа его записал в курсе дирижера. Я не знаю, сколько лет он продолжал, потом приехал в Париж. Я учился пению у мамы и у папы тоже, и поэтому стал членом квартета, второй тенор. Но особенно в начале был молодым, скромный голос, тем более по сравнению других. И есть некоторые анекдоты, которые он рассказывал. Например, вот на первую поездку в Америке он стал с левой стороны отца, тогда не Кедров, а друг Айданов, по-моему, хороший, глубокий бас, ну такой. И Николай Николаевич Кедров, отец, спросил: «А что, вы слышали моего сынок Кедровым?» «Вы знаете, Николай Николаевич, нет, я его вообще не слышал». Ну, квартет, ну, очень обидно. Но уже решил его поставить

0: Отче наш Николая Кедрова отца исполнил ансамбль Александра Кедрова.
1: В России тогда не знали, что он сочинил во Франции. Только после 60-м году, когда мой папа издавал сборники церковной музыки в Лондоне, это известное издание лондонское, что появился первое сочинение Кедрова отца и сына, и папа делал тогда в 70-х годах поездку, даже паломничество в Россию, и оставил эти сборники в разных клиросах столицы и в Петербурге тоже, в Ленинграде тогда.
0: Какие-то еще воспоминания о Петербурге оставили вам ваш дедушка и ваш папа? Может быть, в какие приходы они ходили?
1: Я знаю, что папа звонил колокол в Никольском соборе, около консерватории. И я проходил возле собора, я с эмоцией смотрел на колокольчик, который рядом. Ну, у меня было два свидетельства, они очень интересны. Перед концертом, который мы дали в этом году, в июле, с хором собора, в капелле, женщина пришла и мне сказала: «Вы знаете, я занимаюсь кладбищем, где вашего прадеда похоронен». А прадед мой был протоиерей возле Петербурга в городе Стрельне. Храм, по-моему, не существует больше, но кладбище есть, и прадед, протоиерей Николай Кедров, там похоронен. Я тоже узнал, что есть на другой могиле мощи мученика Исмаила, который умер во время революции, его расстреляли, и перед тем, что умер, просил, что его похоронили возле протоиерея Николая Кедрова, прадеда. И так и есть. И, по-моему, даже лампада горит постоянно там, и люди идут на паломничество при могиле. Я не знаю, связан между Исмаилом и Кедровым, но, наверное, он был его духовником, я не знаю.
0: Вам удалось побывать на этой могиле?
1: К сожалению, нет. Я очень хочу когда-то поехать туда. И другой человек встретил, который мне дал партитуры «Милость мира», сочинение князя Ивана Константиновича из «Царской крови», который был учеником моего деда, сочинение Кедрова отца, в композиции, гармонизации. И он сам стал и мучеником, и умер во время революции. Это как второй мученик, который уже связан с моей семьей. Это меня очень тронуло. И мне

0: дали партитуры и жития этого князя Иоанна Константиновича. И даже говорят, что там возле Стрельны, по-моему, есть дворец князя Константина. Может быть, связан с ним. Это все, что я знаю об этом.
1: А знаете ли вы, где жили ваши предки, дом? И удалось ли вам в Петербурге видеть этот дом?
0: Я не успел ехать. Это как будто улица Канонерская, возле площади Тургенева. Это было не очень далеко от гостиницы, где мы пребывали, но я не успел поехать. Но я знаю, что папа, когда ездил в Петербург в 70-х годах, он был в квартире его и его отца, и там встретился с человеком, который там жил и рассказывал.
1: Ну что ж, отец Александр, вы должны еще раз в Петербург приехать и уже пройти по местам ваших предков.
0: А, да, безусловно. Мне надо поехать снова и иметь более свободное время и посещать все эти престижные места.
1: Отец Александр, раз мы затронули момент вашей поездки в Петербург, расскажите, пожалуйста, как вы решили стать участником этого фестиваля Академии православной музыки? Что вы испытывали, когда вы оказались на сцене академической капеллы, где выступали ваши предки, где учился ваш дед, да?
0: Да, да. Но для меня это большие эмоции. Меня пригласила Наталья Орлова. Она была директриса этого фестиваля, организовала. И Анатолий Гринденко, главный регент. Это были большие эмоции. Во-первых, ходить в Петербург и приехать в город моих предков.
1: Это был первый визит?
0: Почти да. Я признаю, что когда у меня было 12 лет, я был мальчиком, был какой-то школьный поездка организованный. Я учился русский язык во Франции, и я неделю пребывал. Но в рамках школы я был маленьким, мало видел. Все церкви были закрыты тогда. В этот раз для меня считать как главные первые. Конечно, когда мы выступали в капелле, о, какая эмоция. Я почти уверен, что папа и там пел, и дедушка пели. И знаешь, что такие почетные люди, кроме них, тоже и были директорами этой школы. И для меня как будто это возвращение в источник истории нашей семьи.
1: Как прошло ваше выступление, ваш концерт?
0: Ну, трудно от меня давать оценку. По-моему, неплохо пели. Конечно, нас ожидали с нетерпением, все, очень много народа в публике были, и, правда, мы неплохо готовили тоже выступление. Слава Богу, нам дали честь петь целый концерт, целую программу в тот вечер, 10 июля, и 5 раз вернулись на бис, и даже зал стоял 2 последних раза. Ну, это был очень как эмоциональный, трогательный момент и для меня, и для вообще для хора.
1: Как вы готовили репертуар для этого концерта? Что вы хотели открыть и показать русской публике?
0: Ну, меня просили в первую очередь. Мы хотели слушать, что вы обычно поете в соборе. Нам интересно, что вы сохранили в репертуаре собора. Поэтому мы пели, что уже был в репертуаре собора. Но я добавил много элементов кедровых, которые не были известны в России. И я выбрал репертуар, много гармонизаций знамени распева. Знаю, что это в рамках Академии древних распевов, наше выступление. И я думаю, что были интересны слушатели, слушать как раз, как в Западной Европе гармонизовали в эмиграции, скажем, знамени распева. Ну, наверное, 60% репертуара был гармонизацией древних распевов русской церкви.

0: В свете тихий знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова отца исполнил ансамбль Александра Кедрова. Отец Александр, вы сказали, упомянули, что и дед, и отец у вас были композиторами, гармонизаторами, а Кедров внук.
1: Ну, Кедров внук бедный. Во-первых, ему мало времени гармонизовать, хоть я много обработки делал уже и для собора, и для мужского хора тоже. Но чтобы сочинить, серьезно работать по композиции, пока не успел. Неизвестно, если талант у меня есть, папин и дедушкин, потому что я не рассказывал, как и папа мой был прекрасным гармонизатором. Прекрасным. И мы пели вот среди этих произведений. Первый глаз – догматика. И второй – догматика знамена распева во всемирную славу и приеди сень. По его гармонизации. Это, и я считаю, и, по-моему, не только я, как прекрасную работу и вдохновение.
0: Мы вспомнили о ваших предках, а ваши дети сохраняют ли традиции музыкальные?
1: Все мои дети, у меня 5 детей, они занимаются музыкой, как пианисты особенно. Но мои 2 старшие дочери поют в хоре у нас в соборе уже. Посмотрим, если кто-то смог бы продолжать эту традицию. Тем более, что у меня только 1 мальчик, Иван, ему сейчас 12 лет, баянист, ну как, скромный баянист. Ну, правда, музыкальный слух имеет, он даже очень хороший. Ну, посмотрим. А старшая дочь, им уже 20-18 лет так.
0: И они посещают Россию?
1: Да, да, вот моя Настя, например, она член скаутов русских Арурь, она была в Петербурге в прошлом году. Сейчас мои дети, маленькие Иван и Александр, они в Москве и на Украину, они с мамой ездили туда.
0: А ваша жена тоже музыкант?
1: Ну, любительный, не профессиональный, нет.
0: Отец Александр, давайте немножечко о хоре вашем поговорим. Хор собора Святого Александра Невского сегодня. Кто это? Сколько человек? Мужской или смешанный? И духовный хор, и ваш хор, которым вы руководите, концертный, да?
1: Да, да. После перестройки некоторые людей соединились с хором Святого Александра Невского. Среди тех музыканты, вокалисты, не обязательно профессиональные, но есть. И, конечно, вышли как уровень хора, скажем. Надо признать, что сегодня трудная эпоха. Это конец силы первой эмиграции. Семьи, которые продолжают ходить в церковь, уменьшаются. Это все-таки 3-4 поколение. И нам трудно найти новых хористов. И я признаю, что хористы, которые уже 15 лет тому назад приезжали из России, очень помогли держать уровень хора. Но в нашей эмиграции уже с трудом продолжают традицию, тем более по церковным славянским.
0: А сколько человек в вашем хоре, и есть ли там французы среди них?
1: Француз чистый у нас нету. Они более-менее все, хоть с русским происхождением. 15-20 человек. Это смешанный хор. И поют регулярный, по субботам и воскресеньям, по праздникам. Конечно, когда надо, требы, панихиды, отпевания. Вот.
0: Что самое трудное для вас в работе с этим хором и что самое радостное?
1: Ой, вы знаете, любой регин вам ответит, что как трудно вести людей, тем более искусственное дело и церковное дело. Но есть очень разные люди, даже, я могу сказать, из разной культуры уже. Люди из России, люди другие давно и родились во Франции, и родители, и прародители тоже. Не всегда понимание друг друга. Есть более церковные люди, менее церковные. И мое дело уравнять все, и что как будто исполнили, как я хочу. Тогда дисциплина трудная, тем более, что, вы знаете, это, я не говорю, это не профессиональный хор. Мы не платим хористов. Или очень мало. Не гонорар издалека. Поэтому это любовь к богослужению, которая их держит, и мне надо соединить все. Но радость, что хор неплохо поет. Я с тех пор стал первым регентом собора. Могу испытывать и петь произведения моих предков, которые изредка пели здесь, кроме 2 исключения, может быть. И для меня, конечно, это честь и долг, и мне кажется, тоже. Тогда мне радостно, вот, и, конечно, самые незабвенные события нашего хора, надо признать, это поездка в Петербург в этом году. Ну, вошел в историю хора.
0: А вы строгий регент или не очень?
1: Ай, каждый по-своему смотрит.
0: А вам кажется?
1: Я не знаю. Я, где люди ожидают строгость, может быть, я не строгий, а где не ожидают, я очень строгий. Но я требовательный, очень. В музыкальном плане я, конечно, требовательный. И мы заставляем хористов быть не только на богослужении регулярно, и на репетиции раз в неделю.
0: Были ли такие случаи, что вы отказывали кому-то в участии в хоре?
1: Да, конечно. Музыкальные критерии, конечно. И есть те, которые я принимала, которые не смог держать. Вежливые просили оставлять хор. И, конечно, у нас так много, понимаешь, это как семья, хор. 15 человек, 20, скажем, максимум. Если личности выделяется очень из коллектива, не может где-то включиться в хоре, нам трудно.
0: Есть ли в богослужении какие-то песнопения, которые лично вам особо дороги, которые вы стараетесь в особо торжественных случаях себе сказать, вот это мы сегодня споем? Есть у вас что-то любимое?
1: Я должен признать, что есть произведение, которое хор пел уже давно, которое я очень люблю. И даже среди тех, которые где-то хор несколько лет тому назад уже оставил, и я снова вытащил, которые мы снова репетировали и пели. Ну, есть концертное произведение, это как в музыкальном плане я более чувствительный. Некоторые концертные и менее церковные произведения, а я люблю, ну, в другой категории церковные произведения, менее концертные, которые я люблю для церкви. Не скрываю, что люблю некоторые произведения моих предков, отца и сына. Я их пою, и раньше их не пели. Это радостно.

0: «Благослови, душе моя Господа» в гармонизации Николая Кедрова «Сына» прозвучал в исполнении ансамбля Кедрова.
1: Вы, значит, держав хор, это большой труд и много терпения, себе много давать. Ну, радость есть, но надо много работать.
0: Вот ваш хор приезжал в Петербург, а концерты в Париже и вообще во Франции ваш хор делает?
1: Бывал, но надо знать, что в истории хора, когда было еще возможно, я вам сказал, был концертный хор и церковный. Концертный хор уже не существовал, когда я взял в руках хор. И вот Василий Евгеньевич его держал пару лет, и потом не смог уже, люди не приходили на репетиции, и мало людей вообще. Поэтому я начинал выступать на концерте с церковным хором, значит, единственный, который имею в руках сейчас. Поэтому я не могу много выступать вне храма, но пару раз в году бывал. В Париже, немножко вне Парижа, ну, за границу это был первый раз. С тех пор я управляю хором, имею в виду. Ну, уже 3-4 года я как первый регент собора.
0: А на концерты в Париже, во Франции, кто приходит? Кто ваши слушатели здесь? Это русские или...
1: Не обязательно. Надо признать, что церковная музыка и хор из русских традиций, публика его очень любит. И всегда есть энтузиазм. Но надо знать, что Париж – это как столица, много артистов и концертов, и не значит, чтобы собрать люди, надо тоже много объявлять. Но обычно люди есть, да, я не жалуюсь. Но в провинции еще больше.
0: Но это тоже миссионерство такое, да, когда вы с концертами?
1: Без условий, да. Мы, и так я всегда принимаю наши выступления вне храма, вне богослужения, как миссионерский подход. Даже если мы добавим более концертные произведения, которые обычно не поют в храме, все равно мы дадим всегда текст на французском, потому что наши молитвы, песнопения очень глубокие, текст глубокий и древний. И мы всегда объясняем в начале выступления, в начале концерта, что мы поем, что это духовный концерт, и что то православной церкви, русской церкви. И люди обычно очень, скажем, принимают сердечно все эти объяснения и их требуют.
0: Отец Александр, а ходите ли вы в другие православные соборы в Париже? Может быть, какой-то опыт вам интересен, как поют хоры, вот, например, на Сергиевом подворье сейчас?
1: Ну, надо признать, что сегодня вне собора почти больше нет хоров. Ну, есть церковный хор, который поют, но, вы знаете, уровень очень уменьшается. Я извиняюсь перед моими коллегами, но это просто реальный факт. В институте в Сергиевском подворье был очень хороший мужской хор, и особенно оригинальный, который управлял Николай Михайлович Осоргин. Вот. А теперь он сам почти не ходит в церковь, он совсем пожилой, и хор не существует. Есть хор собора, который имеет еще уровень, и мужской хор, который я управлял, и который я, кстати, оставил немножко уже 2-3 года тому назад, потому что очень мало времени в семейной жизни и храм. Они берут очень много времени. И тоже получится, что много мужчин, с которыми я выступал, они разошлись. Трое в России вернулись, и найти другие очень трудно. Считаю на палец мужчин, которые могут держать такой уровень мужского ансамбля.
0: Я думаю, что мы поговорили очень интересно. Заключительный вопрос. Планы ваши по работе с хором?
1: У меня планов мало. Меня приглашают направо и налево. Это даже стало более активным после Петербурга. Там еще меня просили возвращаться. Имел приглашение, чтобы поехать в следующем году в Таллин и там выступать. Хор собора в Лондоне меня пригласил тоже и выступать с хором собора. И, может быть, и в Польше тоже, в рамках фестиваля в Хановке. Нет, у меня некоторых планы выступления, но нам трудно далеко и особенно долго оставить собор, потому что по субботу и воскресенье, если нас нету, очень трудно. Наши возможности гастролировать ограничены.
0: Тем не менее, фестиваль Академии православной музыки, участником которого вы были вот в этом году, становится традиционным, и мы надеемся, что ваш хор все-таки в Петербург приедет, и наши радиослушатели, те, кто не успел в этот раз вас услышать живьем, что называется, смогут иметь это счастье и прослушать в один из последующих фестивалей.
1: Ну, дай Бог, я и надеюсь, если как Бог даст.
0: Мы тоже желаем вам, отец Александр, Божьей помощи, чтобы ваш хор все-таки звучал, и чтобы русская свеча в Париже продолжала гореть, и русские православные традиции сохранялись на этой замечательной земле. Божьей помощи вам, и спасибо большое за ваше интервью.
1: Спасибо, Господи, спасибо.
0: «Величит душа моя Господа» Кедрова отца в исполнении ансамбля Кедрова завершает нашу сегодняшнюю передачу. Передачу подготовила и провела Людмила Зотова. До новых встреч!

0: В исполнении Густава Леонхарта прозвучала пьеса «Спокойной ночи» Джона Булла.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов, педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы сейчас шли в студию «Радио Град Петров» по замечательной набережной нашего любимого города. И вы рассказывали, как вы работали, когда учились в кораблестроительном институте, вот на верфи, да? Что вы там делали? Рассказывали, что там была какая-то очень интересная работа у вас.
1: Интересная работа, я рассказал. Но она, в общем, да, звучит замечательно. Я гнул трубы. Я гнул трубы для кораблей. Потому что без этих гнутых труб наши славные корабли не были в состоянии бороздить просторы Мирового океана.
0: Вы потом оказались на театральных подмостках. Вы сказали, что уже с 14 лет вы находились на театральных подмостках. Почему вас вот параллельно заинтересовали трубы и театр?
1: Боюсь, что это одно с другим не сильно связано, трубы и театр. Просто как все молодые люди, все дети, чем-то занимался в свободное время, чем-то увлекался. И в какой-то момент из школьной самодеятельности, в которой я что-то там изображал на вечерах и на праздниках школьных, я получил какое-то вот приглашение от какого-то своего же товарища, друга, подруги, уже не помню, вот пойти в студию, которая там недалеко была. Эта студия была в Герценовском институте. И это, как потом выяснилось, как потом, много-много лет спустя выяснилось, этой студией тогда руководил совершенно выдающийся театральный деятель Игорь Мушкатин.
0: В своей книге пишете о тех людях, которые очень много значат в вашей судьбе и в вашем становлении как режиссера и вашей любви к театру, наверное, они сыграли огромную роль. Он был педагогом.
1: Мне было, дай бог памяти, лет 14, наверное, лет. А ему было лет 17-18. Он изумительный человек, уже тогда был насмерть ударен театром. Как потом, опять же, много лет спустя выяснилось, совершенно выдающийся педагог. Причем педагог именно детский. Потом закончил, мы уже учились, спустя какое-то время мы учились, и он, и я в театральном институте на Маховой, он на два, там, пару лет старше курсом был, я младше. Потом он замечательно работал на Ленфильме, в студии дубляжа. Его работа там была совершенно выдающейся, его жены прекрасно она это все делала. А потом они в какое-то время уехали из страны, и он продолжал эту работу уже в Израиле. Поколения детей прошли через его там студию. Ну, в общем, это был замечательный человек. И, конечно, он первый, кто по-настоящему, не просто по-настоящему, он просто заразил. Он заражал детей и тех, кто с ним вот в студии детки занимались. Ну, я называю детки, нам было там по 15-17 лет, по 15-16 лет. Да, мы всю жизнь, в общем, оказались тоже, в общем, с его благословения ударенные тем, что называется театр.
0: Лев Филович, перед тем, как с вами это интервью провести, я поговорила с вашим замечательным составом нашего театра, которые называли вас своим педагогом. И вот, пометуя высказывание Георгия Владимировича Товстоногова, которое вы приводите в вашей книге «Театр на песке», он говорил, что учителем могут назвать учителя только его ученики. Вот ваши ученики называли вас учителем. Очевидно, это неспроста, что вы сейчас упомянули фамилию Мушкатина. Что отличало его как педагога? Что вы взяли от него в ваши методики? Потому что тот коллектив, который был зерном нашего театра, самые верные ученики, они ведь остались, они до сих пор вот те же самые воодушевленные студенты, с которых и начался наш театр.
1: Я совершенно не в состоянии ни перечислить, ни назвать те качества, которые мне удалось позаимствовать у него. Я абсолютно сформулировал то, что хотел. Он был ударен, этим делом. И мы вслед за ним тоже оказались ударенными. Понимаете, мы не делали уроки, мы хотели заниматься только этим. Понимаете, вот и все. Вот такая была атмосфера. В какой-то мере вот это было со мной всю жизнь и перенеслось на ребят, которые, ну, я им благодарен за то, что они считают меня своим учителем. Потому что вот сейчас курс, сейчас только что недавно прошел экзамен первого курса театрального института моего. Ну, вот смотрите, у них мастерство 6 раз в неделю. Когда мы учились, тогда, в наше время, мастерство было, по-моему, 4 раза в неделю. Сейчас у них 6 раз в неделю. Плюс к этому я у них забрал воскресенье, и у них мастерство идет 7 раз в неделю. Практически им даже на воробьев взглянуть некогда, понимаете? Не потому, что мне так нравится их мучить, а потому что мне интересны те процессы, которые происходят у нас на курсе, в аудитории, в процессе передачи каких-то навыков, знаний, пониманий, профессии. В этот момент мне кажется, что ничего, а что еще может быть интересным? Больше ничего интересного нет. И я надеюсь, что вот это... мысль, что а что еще может быть интересного, кроме того, что ничего интересного в принципе больше нет, а нам, возможно, кому-то из них тоже передается. Вот это, пожалуй, ну, это не только же качество мушкатинское, не его личное, это свойственно, в общем, всем по-настоящему чем-то увлеченным.
0: Мы еще поговорим о том курсе, который вы сейчас набрали в институте театральном нашем, сейчас РГСИ называется. Прошло очень много лет, пока вы снова стали преподавать и снова набрали курс вот таких вот энтузиастов, если они соглашаются на воскресенье приходить, значит, вы заразили их этой любовью, и им тоже это интересно. Возвращаясь к годам вашего обучения, после кораблестроительного института вы попали в класс Георгия Александровича Товстоногова. Это также был один из ваших педагогов, тот трамплин, от которого вы отталкивались потом и поставили огромное количество спектаклей у нас и за рубежом. Что это было за время? Это время было счастье?
1: Ну, раз это была молодость, то, конечно, это было время счастья. Я ответил на ваш вопрос.
0: Ваши единомышленники, ваши друзья, все, что вы вместе делали, это все очень подробно описано и в вашей книге. Вы успели до того, как был создан наш театр, поработать в очень многих театрах. Я не спрашиваю о том, какой у вас был любимый спектакль, вы на это отвечаете, опять-таки, в своей книге. Я очень советую нашим радиослушателям, она существует и в театральной библиотеке, ее можно почитать, где подробно собраны театральные рецензии маститых критиков, которые воспевают все спектакли нашего театра. Почти что каждый год ваши спектакли получали золотой софит и различные премии. Но когда я сейчас произношу слово «наш театр», меня спрашивают, а что это за театр? Что это за состояние театра на песке, который уже больше 25 лет продолжает существовать в нашем театральном пространстве, был воспет многими театроведами, имел очень такую активную аудиторию, которая продолжает жить, дышать и сохранять то, что вы заложили при его создании. Вот как объяснить этот феномен? Трамплинная энергия, которая до сих пор сохраняют ваши лидеры, звезды вашего театра. Ты Молчанова, Ерманюк, Семенова. Я перед тем, как сделать с вами интервью, конечно, пересмотрела все спектакли благодаря вам. К сожалению, очень многие спектакли сейчас неизвестны нашим ни радиослушателям, ни зрителям, потому что они ушли со сцены. Очень многие молодые люди ушли в другие театры на заработки по семейным обстоятельствам. Это вот жизнь подкосила группу единомышленников, которые собрались тогда в театре эстрады, и это был просто бум в театральном мире. Знаменитые спектакли «Лепериада», «Лав» и другие. Это связано с экономическими проблемами и с политическими. Я думаю, здесь все вместе сложилось. Понятно, что когда у театра отнимает ее площадку, я имела в виду театр эстрады, он остается бездомным. И как вы неоднократно говорили, это история подпоручика Кижи, только наоборот. Театр есть, но его как бы официально нигде не существует.
1: Да. Существует легенда, что когда какой-то из маршалов Наполеона сдал какие-то позиции и предстал перед Наполеоном, и тот разгневанно требовал ответа. И вот этот его марш начал так. Во-первых, у нас кончились снаряды. На что Наполеон сказал, достаточно. Вот, да, вы упомянули, у нас забрали, украли. Назовите, как хотите. На клавиатуре есть такая клавиша «delete». Да, все знают, кто знает клавиатуру.
0: Все стереть.
1: Да, у нас «delete»нули помещение. И мы мгновенно потеряли весь репертуар. Потеряли большие все. Потеряли практически весь репертуар. Что нам осталось? Нам осталось только малость выстрелить в висок льва врага, поется песня. Да? Вот эта энергия, о которой мы вот раньше упоминали, это неумение, нежелание расстаться с делом, которым ты увлечен. Может быть, единственное, которым ты можешь по-настоящему заниматься с полной отдачей в такой степени, что можешь в этот момент считать, что вот ты действительно живешь, а не прозябаешь, не тянешь какую-то волынку. Многие недооценивают плодотворность несчастья, понимаете? Однажды, когда-то, в 80-м году, мы поставили спектакль, когда не было работы в театре, не мог устроиться по профессии, это были свои проблемы. Много режиссеров болталось в бесхозных. Открылась возможность в ВТО, тогда сейчас СТД называется, тогда это называлось ВТО, открылась возможность такой профессиональной самодеятельности. Это сейчас звучит смешно и нелепо, но тогда это был бум, как вот в том ранжированном времени, где все было расписано от А до Я, где шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, по сути, какую-то самостоятельность, так сказать, разрешили. Вот мы тогда, по сути, были первые, кто воспользовался этой возможностью, и мы поставили вот на сцене ВТО спектакль «Лягушки» по Аристофану. На минуточку, пьеса, написанная 2500 лет назад, и никогда с тех пор не знавшая сценических подмостков. Понимаете, вот сейчас, много лет спустя, ведь удивительно, что город Ленинград, как известно, город очень прохладный. Это он известен своей прохладностью, конечно, во всех смыслах, да. Ему что Аристофан, что не Аристофан? Ну, вообще до фонаря. Послушайте, в вашем городе впервые за 2500 лет ставят пьесу Аристофана. Ну, казалось бы, любопытство должно было, так сказать, зашкаливать, да? Тем более, вроде ходят в театр, все театры наполнены публикой, ИТР ходят в театр. Оказывается, да так себе, в общем. Но дело не в этом. Дело в том, что мы его поставили, это было событие, это было отмечено, запомнено, неважно.
0: До сих пор вспоминают, как легендарный вообще спектакль.
1: Да, я не о том, я про несчастье. Так вот, спустя много лет от сегодняшнего часа, а от того часа не так много лет, значит, мы поставили в 80-м, а где-то в 91-м я вдруг все же поменялось, и я волей судеб из практически почти безработного сделался главным режиссером Омского академического театра. И поставив там несколько спектаклей, мне вдруг пришла в голову идея, а поставлю-ка я теперь по-настоящему пьесу Аристофана «Лягуш», привлеку на помощь всю театральную мощь, все возможности театра, всю театральную машинерию, свет, звук и так далее, и так далее. У нас это был спектакль, по сути, как можно сказать, на коврике, как говорится. И что я вам должен сказать? Мы это сделали. И что я вам должен сказать? Никакого сравнения. Наш спектакль на коврике с выдающимися совершенно актерами, такими как Александр Романцов, Владимир Курашкин, Володя Сиваков, Кирилл Датышидзе, он был на порядок интереснее, оригинальные и так далее, и так далее. Так что несчастье не надо, и малость возможность не надо недооценивать. Они подстегивают творческую энергию, очень часто подстегивают творческую энергию. Вот.
0: Почему вот эта вот энергия у вас сохраняется? И мне пришло на ум сразу знакомое выражение «я здесь стою и не могу иначе». Вот вопреки всему, да, вы продолжаете все равно репетировать, ставить спектакли. Мне хотелось вспомнить, когда вы упомянули о постановке в СТД еще одного человека, встреча с творчеством которого тоже для вас была очень интересной и решающей, это Евгений Шиферс, который ставил в СТД спектакль «Антигона» Ануэ. Это легендарный режиссер, которого помнят, наверное, театроведы. Вот что было интересного в этой личности, в этом режиссере, когда вы это видели, и это вам запомнилось, наверное, когда вы потом ставили спектакль «Я Медея».
1: Да, с Евгением Львовичем Шиферсом судьба меня свела аккурат после студии Игоря Мушкатина. Студия перестала существовать, а аппетит не пропадал, и я пошел в Дворец культуры первой пятилетки в Народный театр. Он как раз был рядом с моим домом недалеко. Я пошел туда на разведку, и там оказалось, что вот в этот, буквально в этот момент, руководитель этого театра Альшвангер, большой, настоящий профессиональный режиссер, режиссер Пушкинского театра, он ушел в кино снимать какой-то фильм. Этот коллектив Народный театр возглавил почему-то Женя Шиферс. Это была личность скандальнейшая по тем временам.
0: Почему?
1: Ну как почему? Как почему? Он настолько выбивался из всего из общего ряда и вполне себе и талантливых, и вполне себе оригинальных, и интереснейших людей, но он был настолько особенный. Ему было уже тогда 30 лет. Он прошел Венгрию. Он был ранен в Венгрии. Дело в том, что, может, тогда этого не поняли, но Евгений Львович Шиперс, он был философом, настоящим философом. Потом стал, так сказать, как выяснилось, настоящим философом. И его режиссура, она как бы была способом, настоящим способом размышления о жизни очень глубокого, очень образованного, бесконечно интеллектуально богатого человека. Для меня, для 17-летнего безграмотного, совершенно бескультурного ребенка, это было просто, ну, вы понимаете, на полной скорости на мотоцикле врезаться в бетонную стену.
0: Хочется нашим радиослушателям порекомендовать им найти в интернете фильмы Шиперса, это «Первый россияне» и «Путь царей». Это можно посмотреть. Это, к счастью, осталось. Это удивительное кинематографическое наследие, очень малое. Но там проявляется как раз вот эта вот философская черта этого замечательного человека и режиссера.
1: Да, но сразу хочу сказать, это фильмы не для развлечения, это фильмы для мучения. Но это настоящий, с моей точки зрения, настоящий кинематограф, авторский.
0: Он возглавил первую пятилетку, студию. Вы там познакомились с Евгением Шиферсом. Вот этот вот взгляд, который, наверное, тоже потом аукнулся,
1: да,
0: и в вашей режиссуре.
1: Да, да, абсолютно. Раз в неделю там была, как бы мы были в так называемой младшей студии, которую вел его товарищ Анатолий Шагинян, прекрасный актер, прекрасный чтец, увлекавшийся пантомимой, тогда это было настолько интересно, настолько необычно все. Но раз в неделю Шиперс приходил к нам и беседовал с нами. Ну, что я могу сказать? Это был гипноз. Это был, ну, то, что он был гипнотизер, ну, в некотором, не в подлинном смысле, а в некотором смысле, гипнотическое его воздействие на людей отмечено не только мной, а очень многими людьми, которые его знали. Для меня это был гипноз такой благодатный, понимаете? Я впервые услышал от него некоторые понятия, о которых я не имел раньше даже представления. Как сейчас помню, одна из бесед была посвящена инфантилизму. Ведь он произнес слово «инфантилизм», я, возможно, и все остальные, но я-то точно открыл рот, потому что такого слова никогда не слышал. Инфантилизм, инфантильность, что это оказывается, да, что это слово оказывается от инфант, от ребёнок. Я знаю, что с этого момента в меня было заложено некое упрямство. Понимаете? Вот некоторое упрямство, вот то упрямство, которое потом, про которое он поставил эту Антигону, которую блистательно играла тогда молодая Ольга Волкова. Упрямство принципов, понимаете?
0: Отстаивание.
1: Да, это то, что, ну, совсем не свойственно гигантскому большинству людей, а уж советских людей, а уж нынешних людей, ну, вообще, ну, ни ухом, ни рылом, понимаете? Что такое не сказать «да» окружающим обстоятельствам?
0: Которые против твоих принципов.
1: Да. Что такое не сказать «да»? Его Антигона произвела тогда на меня совершенно... Ну, я еще раз говорю, это был гипноз, но это был гипноз не в том смысле, что как гипноз в этих сектах. Нет, нам это нравилось, потому что это было похоже на правду, и это действительно была правда. Да, такая правда черно-белая, для черно-белого мира. Может быть, не знаю, вполне возможно, но ничего вредного в этой правде не было.
0: Когда вас в одном из интервью, которое вы даете очень мало, вы сказали, что когда вас спрашивали, какой основной принцип вашего театра, и вы повторили три раза: правда, правда, правда. И прибавили, что поучай, развлекайте. В ваших спектаклях, кроме глубокой философской основы, есть и развлекательная обязательно форма, и психологизм, но обязательно развлекательная форма, и ваше кредо, как вы его сформулировали, это театр для простых людей. Это сказать просто о главном. Вот мне кажется, что те спектакли, которые сейчас можно посмотреть еще, не идут на площадке Екатерининского собрания на канале Грибоедова. Прошу следить за афишей, там замечательные спектакли идут. «Скамейка», Последняя ваша премьера – это «Альмар», да, «Красавица и чудовище». Остались спектакли, которые можно смотреть. Их просто, мне кажется, нельзя пропускать, потому что в этом обилии развлекательного шоу-бизнеса, да, который, к сожалению, захлестнул наши площадки, я не говорю о серьезных представлениях, они тоже есть. Но вот как-то наш театр, он сейчас не звучит так, как раньше звучал, благодаря вот вашим легендарным тогда спектаклям на площадке театра эстрады.
1: Ну, друг мой, актеру, режиссеру, театру совершенно необходима популярность. Ну, понимаете, ну как можно быть сколь угодно принципиальным, сколь угодно правильным, умным философом или кем угодно, если твой театр не имеет популярности, то твое дело швах, понимаете, это беда. Ну, что тут греха-то таить? Театр бродил по городам и весям на телеге, в фургоне, да, со своей, иногда пешком, со своими котомками, иногда на телеге со своим скарбом театральным. Это прекрасно показано в замечательном фильме «Стопор», да, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Да. Это прекрасно показано. Да, вот что вы думаете, нужно было этому театру? Ему же нужно было заработать деньги, этому театру. Да, им уже нужно было заработать деньги, понимаете, они же деньги зарабатывали своим ремеслом, не нарывались на неприятности, им нужно было заработать деньги. Для того, чтобы заработать деньги, иногда нужно было примадонне задрать юбку, понимаете, иногда нужно было на сцене отвешивать оплеухи или бить по заднице друг друга. Если не было денег, то все, голодная смерть, понимаете, и это и осталось сутью профессии. Это ведь и осталось сутью профессии, понимаете? Помню, уже давно, уже это много лет прошло, это было где-то лет 30 назад, наверное, я случайно встретился с одним очень известным теперь певцом и автором песен своих. Когда-то, когда не было работ в начале 80-х, в конце 70-х годов, я подрабатывал, ну, потому что надо было кормить семью, я подрабатывал, блин, концерте, там было много всякой работы. Меня, ко мне очень относились хорошо, как режиссеры, знали, что я могу поставить и то, и все, и в любом жанре, и в том, и в этом. Значит, и вот однажды мне поручили выпустить программу одного коллектива, нового коллектива. И там были чудесные музыканты в этом коллективе, они прекрасны совершенно. И у них был свой композитор, Лора Квин такая была, ленинградская известная композиторша тогда. И там был один музыкант, он играл на гитаре, не на бас-гитаре, на гитаре. Был такой лысый человек с усиками. Ахаев, да, по-моему. Через некоторое время этот Александр, он написал пару песен, которые стали вдруг очень популярны, и он стал Александр Борзенбаум, потому что Ахаев была, или как похожа на эту фамилию, это была фамилия его то ли псевдоним, то ли жены его. Тогда познакомились, поработали, не бог весть, как долго мы общались, и общались ли вообще. Ну, типа знали друг друга настолько, что позже, встречаясь, приветствовали друг друга. Добрый день, привет, привет. И вот однажды, когда он уже был в зените своей славы, значит, мы где-то встретились, и я с ним, а мне что-то было нужно. И я стал интересоваться у него там, мы стали обсуждать, и он мне сказал, теперь воспроизведите то, что он сказал, это проблема, я это уже забыл, а впечатление помню. Но что-то на тему по популярности. Он так как-то по ходу разговора так посмотрел на меня, в общем, достаточно презрительно, как мне показалось. И, а тебя, да, значит, а как у тебя отца? Я говорю, а, значит, старик, это ты вот ты же понимаешь, что такое популярность, да? Ну, о чем нам с тобой разговаривать? И он был прав. Понимаете? И это было отвратительно, противно, унизительно. А, к сожалению, не могу точно воспроизвести этот разговор.
0: Вы упоминали Евгения Шиферса, который оставил, несомненно, след, который все равно не стирается. Тут можно приводить какие угодно философские, даже там по поводу ноосферы Вернадского и так далее, что все, что вот накапливается, да, в интеллектуальном сокровищнице народа, это остается. И вот в вашем театре, несмотря на то, что вы все равно являетесь коллективом Петроконцерт, да, вы держите вот эту вот ноту правдивую, свою, ни с чем не сравнимую, и она все равно звучит, звучала и будет звучать.
1: Мы же говорили о том, что это не необходимость популярности заложена, и жажда популярности, она заложена в природу профессии. Стоит ли удивляться? Вот вы говорите, вот вы среди, значит, коллективов, которые гонят, там, коммерческих, так. Но стоит ли удивляться, что коллективы, театры гонятся за коммерческой выгодой в ущерб, так сказать, смыслу, в ущерб правде, в ущерб, ну, просто, так сказать, работая на потребу публики, понимаете, на потребу публики, которая никогда не слышала ни фамилии Мушкатин, ни фамилии Шиферс, ни фамилии Стукалов, ни сотни тысяч, и ни фамилии Вернадский.
0: Лев, к чему вы клоните?
1: Я клоню к тому, что, к сожалению, раз нет снарядов, то битва проиграна. Нет, можно себя утешать. Ну что вы, Лев Яковлевич, вы знаете, мы встречали людей, которые так обожают. Можно себя утешать чем угодно. Битва, к сожалению, проиграна.
0: Лев Яковлевич, я слушаю просто голос вашего последнего персонажа, который вы исполнили сам как актер на сцене, Эйнштейна, который как раз говорит о том, что битва проиграна, и он как раз вспоминает эту вот меру ответственности за то, что вот он был причастен к созданию атомной бомбы. И вот это вот фиаско всей его жизни, вот такой вот трагикомический спектакль, он звучит сегодня. И я была вот на последнем вашем спектакле, и там...

0: сама по себе. Наплевать на эту популярность. Популярность нужна как рычаг для деятельности, для работы.
1: Да, вы в своей книге говорите о том, что актеру, режиссеру нужна любовь публики.
0: Это то другой есть это вопрос.
1: Та же самая популярность, да, которая.
0: Нет, это разные, конечно. Это, конечно, разные вещи. И любовь актеры получают во время спектакля. Понимаете, там они купаются, а когда спектакль вполне себе идет удачно, там актер купается в этой любви публики. Потому что если любви публики в момент спектакля нет, то и театра нет. К сожалению, разговор идет о том, что когда публика выходит. Что происходит с публикой, когда она выходит из зала? Понимаете, раньше, в раньшее время, как говорил Паниковский, в раньшее время очень сильный был момент сарафанного радио. Очень сильный момент. Но это был, тому были причины, понимаете. Было мало что посмотреть. Было мало что посмотреть. Ну, было 5 театров в городе, понимаете. И не все из них были хороши. Давайте там, если БДТ был, так сказать, фантастический, посещаемый, популярный, знаменитый театр, то театр Пушкина одновременно, понимаете, расположенный еще более в центре города, стоял полупустым. Ну, или театр Линкома, то, что теперь называется Балдийский дом, вообще заполнялся еле-еле там на 1/4. Теперь, боже мой, и то, и сё, и 5-е, 10-е, ради бога, глаза разбегаются. И театры имеют возможность быть битком, к чему я все и вел. Потому что у них есть возможность по-настоящему заставить публику прибегать к театру. Во-первых, для начала есть помещение. Раз. Есть наряды. Во-вторых, есть труппы, есть возможность выбора, есть возможность приглашения замечательных и дорогих режиссеров. Идеи, как и всегда, деньги, деньги и деньги и так далее и тому подобное. Возможности, они очень важны, чтобы они были. Да, можно, не имея никаких возможностей, что-то сделать творчески, тем не менее, состоятельное и вполне убедительное, и даже Бог знает, какое оригинальное. Может.
1: Чтение Бориса Годунова, Пушкина. Спектакль, который никогда не будет поставлен. Вот это вот вы сделали. Это вошло в театральную сокровищницу. Это все равно есть, и есть запись, и это можно смотреть. Но все-таки я понимаю, о чем вы говорите. Театр должен коммерчески себя поддерживать, быть популярным и так далее. Но встречный вопрос. Почему вы тогда набираете снова курс молодых людей? Куда вы их отправляете? И вы говорите, что замечательные ребята. Первый год вы снова ведете после большого перерыва снова своих учеников. Значит, у вас осталось это упрямство, о котором вы сказали.
0: А я и не отрицал, да. Упрямство у меня осталось.
1: Замечательный профессионализм, магнит настоящего учителя. Я имела счастье быть на вашем уроке. Они все сидят тоже как загипнотизированные. Несмотря на то, что вы с ними конкретно, строго, лаконично общаетесь, у вас такая теплота и любовь изнутри исходит. Они это чувствуют. Вам желаю успеха, чтобы вы выпистывали снова плеяду людей, которые верят в настоящий театр, где есть правда, правда и правда.
0: Спасибо. Могу только надеяться, что им все это по-настоящему и пригодится, и придется по сердцу.
1: Продолжение беседы с заслуженным артистом России, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра Львом Яковлевичем Стукаловым слушайте в следующем выпуске передачи «Призвание». Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Мы вам предлагаем прослушать о великом русском подвижнике, преподобном Сергии Радонежском чудотворце. Основанный преподобным Сергием в XIV веке в Радонеже под Москвой Свято-Троицкий монастырь со временем вырос в знаменитую общероссийскую православную святыню, получившую наименование Троицы Сергиева Лавра. Святой Сергий и руководимая им Лавра излучали такую громадную духовную силу, что лавру эту можно сравнивать разве только со славной Киево-Печерской лаврой, колыбелью всего русского христианства. Святой Сергий поднял с рабских колен, поставил на ноги и вооружил силой духа не только московский край, но весь русский народ, униженный татарским игом, разложившийся, потерявший свое лицо и всякую надежду на будущее. Ведь тогдашнее иго продолжалось не наши 70 лет, а уже 2,5 века.

0: Вот что думали о святом Сергии Радонежском известные русские церковные историки Василий Осипович Ключевский и Георгий Петрович Федотов. Выступая на юбилейном собрании Московской духовной академии ровно 100 лет тому назад, Ключевский сказал: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело. Но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению, так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица его сделавшего в сознание этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила имя завещанного. Таково имя преподобного Сергия. Это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.
1: Какой подвиг так осветил это имя? Надобно припомнить время, когда подвязался преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома русской земли, и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином. Услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда.
0: К половине XIV века подросло поколение, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты Симеону, современники дали прозвание «Гордого». Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрежет свет. В это именно время, в начале 40-х годов XIV века, совершились 3 знаменательные события.
1: Из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий. Тогда же один 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергий, в дремучем лесу, вот на этом самом месте, поставил маленькую деревянную келью с такой же церковью, а в устюге у бедного соборного причетника родился сын, будущий просветитель пермской земли, святой Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив 2 остальных. Эта преснаблаженная Троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравственного возрождения русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексий навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником. Припомним задушевный рассказ в житии преподобного Сергия о проезде святого Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком верст обменялись братскими поклонами.
0: Все три святые мужа, подвязаясь каждый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело укрепления русского государства, над созиданием которого по-своему трудились московские князья XIV века. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии величайшим святителем Древней Руси, митрополитом Петром. Еще в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву как будущую церковную и государственную столицу русской земли. Духовными силами трех наших святых мужей XIV века, воспринявших этот завет святителя, русская земля и пришла поработать над предвозвещенной судьбой этого города.
1: Ни один из них не был коренным москвичом, но в их лице сошлись для общего дела три основные части русской земли. Алексей, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский юг. Стефан – новый финско-русский север, а Сергий – сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую середину. В общем деле, каждый из трех деятелей делал свою особую часть. Они не составляли общего плана действий, не распределяли между собой призваний и подвигов, и не могли этого сделать, потому что были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу провидения. Личный долг каждого своим путем вел всех троих к одной общей цели.
0: Происходя из родовитого боярства, из кони привыкшего делить с князьями труды, обороны и управления страны, митрополит Алексей шел боевым политическим путем, был преемственно главным советником трех великих князей московских, руководил их боярской думой, ездил в Орду ублажать ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, поддерживая его первенство, с неослабной энергией отстаивая значение Москвы как единственного церковного средоточия всей политически разбитой русской земли.
1: Уроженец города Устюга, в краю которого новгородская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой поток туземную чуть, создавала из нее новую Русь, святой Стефан пошел с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев. Так церковная иерархия благословила своим по чинам две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа. Это сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к русской церкви и народности посредством христианской проповеди. Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести инородцев в ограду христианской церкви, для этого самому русскому обществу должно было стать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь преподобный Сергий.

0: Профессор Федотов в своей книге «Трагедия древнерусской святости» описывает духовно-историческую перспективу нашего прошлого, начиная с основателя русского монашества преподобного Феодосия Печерского. Со святыми Феодосием и Антонием Печерскими греческий идеал монашества впервые вступает на русскую землю. У святого Антония не было и не могло быть русских учителей. Он учился в Греции на Афоне, как и Феодосий заимствовал из Константинополя студийский монастырский устав.
1: Все русские иноки хранят на себе печать святого Феодосия, несут фамильные его черты, сквозь которые проступает палестинский облик Саввы Освященного, палестинского монаха, подвязавшегося в VI веке. Здесь, в этой точке, происходит смыкание русского подвижничества с восточной традицией. Здесь ответвляется русская ветвь от вселенской лозы Христовой.
0: По словам профессора Федотова, возродившееся на Руси аскетическое движение находилось полностью под влиянием преподобного Сергия Радонежского. Большинство создателей или возглавителей новых монастырей были духовными чадами или, как тогда было принято говорить, собеседниками преподобного Сергия. Другие так или иначе испытывали на себе его духовное влияние. По словам Федотова, сам святой Сергий не отрекается от своего духовного предка. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и худые ризы, то есть бедные одежды, как у киевского игумена, которые вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Роднит обоих русских святых гармония деятельной и созерцательной жизни. Преподобный Сергий покоил нищих и странных в своей еще убогой обители и на смертном одре завещал своим ученикам не забывать страннолюбие. Как и Феодосий, он был близок к княжескому двору, принимал участие в политической жизни Руси и благословил Дмитрия Донского на освободительный подвиг.
1: Однако при ближайшем рассмотрении мы видим и новые, чисто сергиевские черты. Свою кротость и смирение преподобный Сергий простер так далеко, что является перед нами как бы совершенно безвластным и всегда готовым на унижение. Игумен нанимается плотником к монаху Даниле за решето гнилых хлебов. Мы никогда не видим его наказывающим ослушников, как это случалось делать и кроткому Феодосию. На ропот недовольных Сергий отвечает лишь увещаниями и даже, избегая борьбы, на время удаляется из монастыря. Смирение – его главная человеческая добродетель. Из вышеуказанного видно, что преподобный Сергий, ученик Феодосия, хотя, может быть, превзошедший своего далекого учителя. Но одновременно мы видим в нем и нечто новое, таинственное, еще не виданное на Руси. Я имею в виду, пишет Федотов, известные видения преподобного Сергия, как, например, сослужащего ему ангела, огонь, сходящий со сводов храма в Потир перед его причащением, явление Пречистой с апостолами Петром и Иоанном.

0: В этой связи позволительно указать на родственность духовной жизни преподобного Сергия современному ему мистическому движению на православном Востоке. Это движение известно под именем исихазма. Учение исихастов было связано с практикой так называемого «умного делания». Под деланием они понимали внутреннее, сосредоточенное, постоянное и неусыпное повторение молитвы Иисусовой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это делание называется умным, потому что монах творит эту молитву только в уме, совершенно неприметно для постороннего наблюдателя и не отрываясь от своих обычных трудов и обязанностей. Богословы учение исихастов непосредственно связывают с верой в божественную энергию и излучаемый из нее вечный, нетварный божественный свет, который был явлен апостолом на горе Фавор во время преображения Господня. Движение исихастов возникло в середине XIV века и берет свое начало от святого Григория Синаита. Затем оно широко распространилось по греческому и югославянскому миру.
1: Святой Григорий Палама, Тырновский патриарх Ефимий, ряд патриархов константинопольских были его приверженцами. Из Греции идеи исихастов попали и на Русь.
2: При жизни преподобного Сергия в одном из ростовских монастырей изучались греческие рукописи. Митрополит Алексий переводил с греческого подлинника исправленное им Евангелие. Сам преподобный Сергий принимал у себя в обители греческого епископа и получал грамоты от константинопольского патриарха. Одним из учеников преподобного Сергия был тезоименитый ему Сергий Нуромский, по преданию пришелец с Афонской горы. Библиотека Троицкой лавры хранит древнейшие славянские списки Григория Синаита XIV и XV веков. В XV же веке там были списаны и сочинения Симеона Нового Богослова. Все это еще не устанавливает прямых влияний Греции на религиозность преподобного Сергия, но пути духовных влияний таинственны и не исчерпываются прямым учительством и подражанием. Поразительны не раз встречающиеся в истории соответствия, единовременно и, по-видимому, независимо возникающие в разных частях земного шара духовные и культурные течения, созвучные друг другу. В свете мистической традиции, которая утверждается среди учеников преподобного Сергия, его собственный мистический опыт, озаряемый для нас лишь видениями, можно сопоставлять светоносные видения Сергия с фаворским светом исихастов, приобретает для нас большую определенность.
0: Первый русский мистик, преподобный Сергий, был и первым русским пустынножителем. Для него, как и для древних мистиков Востока, пустынь была учительницей богомыслия. Медведь был первым его другом в безлюдной глуши. С грустью описывает его ученик постройку будущей лавры. Исказили пустыню. С грустью принял преподобный первых своих учеников. «Я же, господа и братья, хотел один жить в этой пустыне и в одиночестве скончаться на месте сем. Но он не противится воле Божией, ради любви урезывая созерцание». Таково было и все новое русское сергиевское монашество. Оно уходило в пустыню, в лесные дебри, бежало от нагонявшего мира, но уступало ему, оседало в хозяйственных обителях, строилось, создавало иногда крупные очаги, своего рода опорные пункты при распространении нашей культуры и цивилизации. Таким был XV век, золотой век русской святости, давший более всего преподобных русской церкви, покрывший монастырями всю северную, тогда воистину святую Русь.
2: Однако в послесергиевском монашестве можно различать два течения, прежде всего географические, северное и московское. Здесь намечается основное разделение русского подвижничества, чрезвычайно существенное, ибо за географическим различием скрывается различие духовное, разные направления аскезы. Вполне понятно, что созерцательная духовная жизнь была главной целью северных отшельников. Кириллов монастырь после Сергиева был для них вторым духовным средоточием, питавшим их и тогда, когда в конце XV века Троицкая обитель утратила былую высоту духовной жизни. После Кирилловой и в тесной связи с ней, в качестве таких иноческих метрополий, рассылающих в пустыню все новые колонии, следует назвать Спасокаменный монастырь на Кубинском озере, выделившуюся из него глушицу святого Дионисия и уже в XVI веке обитель святого Корнилия Комельского.
0: Северные заволжские группы подвижников хранят в наибольшей чистоте заветы преподобного Сергия. Смиренную кротость, нестяжание и уединенное богомыслие. Нестяжание, в самом строгом смысле не личного, а монастырского отказа от собственности, их общий идеал жизни. Преподобный Кирилл отказывается от дарственных сел с принципиальной мотивировкой: если захотим села держать, будет с ними больше забот, которые могут помешать безмолвию братьев. Святой Кирилл предпочитает брать милостыню. Но вот Дмитрий Прилуцкий, как и Дионисий Глушицкий, отказываются даже от милостыни Христолюбцу, внушая ему отдать ее на питание рабов и сирот. Также отвергает дар князя преподобный Иоасаф. Злату и серебру несть нам треба. Полное нестяжание есть идеал, от которого отступают даже самые строгие подвижники.
2: Независимость от мира дает святому дерзание судить мир. Его обычная кротость и смирение не мешают ему выступать обличителем сильных мира сего. Так, например, преподобный Григорий Пельшемский обличает князя Юрия Дмитриевича и его сына Шемяку, неправедно захвативших великое княжение. Впрочем, эти столкновения с миром, как и всякие выходы в мир, редки и исключительный. Северный подвижник жаждет безмолвия. Павел Обнорский отпросился от преподобного Сергия в уединение, не терпя даже монастырского общежития. Он же именует безмолвие матерью всех добродетелей. В Обнорских лесах преподобный Павел поселился в дупле дуба, и Сергий Нуромский, другой великий пустыннолюбец, нашел его там в обществе медведя и других диких зверей, кормящим птиц, которые сидели на голове его и плечах.
0: Внешняя аскеза при всей суровости жизни была подчинена у заволжских старцев внутреннему деланию, то есть совершению беспрестанной молитвы Иисусовой. Это духовное делание понимается как очищение ума и духовное соединение с Богом. И еще одно последнее наблюдение. Мистическое самоуглубление, бегство в пустыню не мешало северным подвижникам прославлять любовь как главизну добродетелей и излучать ее при всяком соприкосновении с людьми. И контекст, и разъяснение не оставляют сомнений в том, что эта любовь направлена не только к Богу, но и к человеку.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача 5.